0: сторонних перемирий сейчас становится, видимо, распространенным, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
1: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
2: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
1: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшей в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
3: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
1: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется, заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
4: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
1: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММУРАН Алексей Арбатов.
5: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
1: Цена Brent на сообщение об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
2: Тренды.
1: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
6: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения спроса.
7: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
6: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
1: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
8: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И в первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
1: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
2: Мужские игрушки. Зимние яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки розы снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрице Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Деньги и средства. Эфиопский быр равен 100 центам. Монеты чеканились в Париже, Берлине и Аддис-Абебе. Курс быра считается устойчивым. Официально менять наличную валюту и дорожные чеки, использование которых в стране практически невозможно, разрешается в эфиопских банках и некоторых отелях. Валюту также обменивают в открытую, на улицах и в мелких лавках, но курс эфиопского быра на 10% выше официального. С момента окончания пандемии Эфиопия вслед за Шри-Ланкой, Замбией и Ганой стала четвертой развивающейся экономикой, объявившей дефолт. Кроме того, страна наименее кредитоспособная из тех, кто входит в объединение БРИКС+.
1: Сейчас время новостей, в студии Олег Булгак.
9: Здравствуйте. Latest news.
10: Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. 2 человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
11: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу 2 больших саммита в течение 2 дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей митрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
2: Детали.
12: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в 1,5 раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
1: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
13: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
12: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие
14: какие тут инструменты популярные?
13: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты, при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
1: При этом, по данным исследования Работа.ру и СберНПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияние и поглощение новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
15: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
1: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
16: Рынок M&A сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
17: Как проходят такие сделки?
16: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена, зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль, потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности, продавец письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
1: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 миллиона. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов. А также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет Русагра и ее активы? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий коллегия адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
17: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
18: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
17: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
1: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
2: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
19: Дайте я скажу!
2: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
20: Побывал губернатор или в детском саду Калинкова.
21: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
2: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 ФМ.
1: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 миллиардов. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? Перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня – 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга в Уштине из Балакирев.
0: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скоростные ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
1: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодылов.
19: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
22: А получится ли оплатить поездку?
19: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
1: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
23: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что не везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
1: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
24: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
1: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5000, для юридических – 50 тысяч рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
3: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад.

0: чтобы сохранить клиента.
1: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
2: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
3: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
4: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
5: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
6: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
7: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
6: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
5: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
8: Прямая речь.
9: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится, и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
10: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом

0: Там на Северный Кипр я изучила очень плотно законы. Английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
1: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
2: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
3: Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
4: 4 миллиона долларов за неубранную кровать.
5: Стаки.
4: 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись с трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
5: Стаки.
3: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
5: Штыривает?
6: Mm-mm.
5: Ну, значит, это не твое.
3: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
2: Сейчас новости. В студии Олег Булгак.
7: Здравствуйте.
8: Latest news.
7: Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллиона, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
6: очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – это великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставила ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
2: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Сабаленко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
9: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
10: А вот конкретно этот кейс Сабаленко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
9: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель. И, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
2: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
11: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести в том числе и СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
10: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
11: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой непростой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
2: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
12: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый в контракте. Фактически семья даже получает больше.
13: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
12: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
13: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
12: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно сказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
2: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
14: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
13: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
14: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком. И еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
2: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
15: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферный фронт. То, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов. И дневная температура 15-17 градусов. Но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь. И ночь станет попрохладнее. Где-то 9-11 градусов в Москве. И дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
2: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
3: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новое СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попытки реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
2: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
17: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
2: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эднок». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшие в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
18: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня, у нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты, мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит миссил-алерт, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
2: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется, заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор из Исфаханского университета Али Амиди.
19: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
2: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММУРАН Алексей Арбатов.
20: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
2: Цена Brent на сообщениях об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
17: Тренды.
2: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
21: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса.
13: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
21: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
2: Среди других проблем бизнес выделяет негативные эффекты от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
22: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
2: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
0: «Коммерсант ФМ». Время и место. 26 мая. Азербайджан. Выездная сессия клуба «Коммерсант» совместно с «Сибриз». Новая география инвестиций. Обсудим с экспертами экономику региона, экологические инициативы и реализованные проекты на территории города-курорта. Среди спикеров – основатель проекта Эмин Агаларов и чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджанской республике Михаил Евдокимов. Регистрация на сайте коммерсант.ру в разделе «Мероприятия». Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
2: Сейчас время новостей. В студии Олег Булгак.
1: Здравствуйте.
4: Latest news.
23: Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
24: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Улмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансируют, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей митрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
1: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
1: Детали.
5: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в 1,5 раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
2: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
6: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
7: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие
5: какие тут инструменты популярные?
6: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
2: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
7: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
2: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
8: Рынок M&A сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
9: Как проходят такие сделки?
8: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности продавец, письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
2: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагра» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегия адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
9: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запретом на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедура изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированная и медлительная.
10: Насколько история с судом или каким-то, возможно, дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
9: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
2: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
11: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
12: Источники «Коммерсанта» утверждают.
11: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
14: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
25: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
26: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
24: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
14: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – полмиллиарда долларов. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня, 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
3: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скорость, ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
2: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодылов.
12: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
15: А получится ли оплатить поездку?
12: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
2: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
16: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что не везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
2: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
18: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, оспорить. Потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы. Но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери. Вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
2: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5 000, для юридических – 50 000 рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
4: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
13: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резко

0: в фэшн-индустрии Виктория Криворучка.
1: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
0: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
2: Действительно, люди стали больше экономить. С учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти, конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
0: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
3: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
4: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
5: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
6: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
5: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженеры-сметчики, инженеры ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
4: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
7: Прямая речь.
8: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае освоить эти навыки, как минимум они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
9: Приехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда трое несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
10: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересно будет

0: роль менеджера проекта. Переобучение мне заняло около 7 месяцев без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседовать на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
1: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
2: Дороже золота. 1065 изображений птиц в натуральную величину. 435 страниц. Размер 1 м/60 см. «Птицы Америки» – шедевр книжного дела и самый дорогой альбом в истории. Созданный в 19 веке художником Джоном Адюбоном, альбом сохранился в 119 копиях. Аукционная цена – от 5 до 12 миллионов долларов за экземпляр.
1: Сейчас новости. В студии Олег Булгак.
3: Здравствуйте. Latest news. Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллиона, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
4: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет, кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
1: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан-Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синнер, Арина Сабаленко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
5: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
6: А вот конкретно этот кейс Сабаленко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
5: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель. И, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
1: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению, огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту, а сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов, да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы, и, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но тем не менее возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
6: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
7: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
1: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. В состоянии на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
8: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше мы 2-3 года назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплаты. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, в контракте. Фактически семья даже получает больше.
9: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
8: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, это интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
9: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
8: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
1: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
10: Жизнь такая, что, ну, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, ну, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
9: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
10: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком, и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас, наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
1: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
11: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферу атмосферный фронт, то, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов, и дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве, и дневная температура будет где-то в пределах плюс 15-16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11, это предварительный прогноз, существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
1: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
2: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Ромас Чия Урели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новое СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
12: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть, поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств. Ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
1: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
2: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
1: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшие в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность, жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина, она живет в столице Эмиратов.
13: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня, у нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. Но если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты, мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
1: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. «Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли», указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. «Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется», заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
14: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
1: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
4: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
1: Цена Brent на сообщениях об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
2: Тренды.
1: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
15: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшения спроса.
6: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
15: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
1: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
16: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И в первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
1: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
2: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки роза снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные $30 миллионов. – это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрице Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Деньги и средства. Замбийская квача состоит из стангве. На одном из местных диалектов означает «свобода». В ходу с 1968 года, когда квача заменила национальный фунт. Оформление банкнот почти не менялось. В 2003 году Замбия, первая из африканских государств, ввела в обращение банкноты из полимерных материалов. Но это коснулось лишь крупных номиналов. 10 лет назад при деноминации правительство уменьшило достоинство денежных знаков в 1000 раз. Защита была улучшена. Основная часть купюр изготавливается на бумажной основе.
1: Сейчас время новостей. В студии Олег Булгак.
3: Здравствуйте. Latest news. Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. 2 человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
17: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу 2 больших саммита в течение 2 дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние 2 года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансируют, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы — это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
2: Детали.
18: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в 1,5 раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
1: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Реком Траст Дмитрий Целищев.
19: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
18: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие
20: какие тут инструменты популярные?
19: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение и, помимо основного инвестиционного характера, часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
1: При этом, по данным исследования работы.ру и Сбер-НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
21: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст, следующий шаг, который он столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
1: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
22: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
23: Как проходят такие сделки?
22: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль. Потому что нотариус такие сделки не любит и просит, чтобы стороны, в частности, продавец письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
1: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 миллиона. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов. А также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет Русагра и ее активы? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий коллегия адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
0: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированные и медлительные.
5: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
0: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
1: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
2: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 миллиарда. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? Перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставят на паузу конфликт на Украине на 2 дня – 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга в Уштине из Балакирев.
7: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скоростные ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
1: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
8: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
9: А получится ли оплатить поездку?
8: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
1: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
23: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. Потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить по кафе.
1: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
24: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнение тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
1: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5000, для юридических – 50000 рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
10: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
11: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
10: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
12: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса.

0: аудитории, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
2: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
3: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
4: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
5: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
4: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами, некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженера-сметчики, инженера ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
3: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
6: Прямая речь.
7: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер и чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится, и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
8: Переехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда 3 несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
9: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседоваться на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
3: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до полутора часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65%.

0: процентов сотрудников.
1: Совет на миллиард.
2: Если вы не можете наблюдать за снижением своих запасов на 50%, не впадая в панику, вам не следует находиться на фондовом рынке. Уоррен Баффет, американский предприниматель и крупнейший в мире инвестор.
3: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
4: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
5: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
4: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: Сейчас новости. В студии Олег Булгак.
6: Здравствуйте. Latest news. Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты. Сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, трехмесячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио Коммерсант ФМ.
0: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллиона, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
7: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
0: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синнер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
8: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турнирах Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа, все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
9: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
8: Не думаю, что каким-то образом в этом году умеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель. И, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
0: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но, по данным источников, речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
10: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится вести в том числе и СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
9: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
10: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
0: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. По состоянию на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
11: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше, мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплат. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый, без контракта. Фактически семья даже получает больше.
12: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
11: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, да, интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. Есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то эта зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
12: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
11: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно сказал, что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
0: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и 1,5 года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
13: Сейчас жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
12: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
13: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком. И еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
0: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
14: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферу атмосферный фронт. То, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов. И дневная температура 15-17 градусов. Но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь. И ночь станет попрохладнее. Где-то 9-11 градусов в Москве. И дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
0: Так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
15: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Ромас Чия Урели в этом часе. Киевлянам лучше заранее покинуть город. В российском Минобороны пригрозили ударами по центру украинской столицы, если Зеленский попытается сорвать празднование 9 мая в Москве. В то же время Россия объявила краткосрочное перемирие, которое будет действовать 8 и 9 числа. А на Ближнем Востоке перемирие может закончиться уже в ближайшее время. Иран и США идут на эскалацию конфликта, заявляя об ударах по военным объектам друг друга и союзников. Ограничатся ли стороны воинственной риторикой или военные действия все же возобновятся? В Армению тем временем пожаловали главы Евросоюза и НАТО. В такой кампании лидер республики Пашинян предложил создать новое СНГ, но уже без России. Дмитрий Дризе считает это сигналом не только для Москвы, но и для Вашингтона. 5 дней без интернета. Москвичей предупредили об ограничениях в работе мобильного интернета до конца праздников. Аналогичные меры будут действовать в области и в Петербурге. Как будут выходить из затруднительного положения компании, работающие онлайн? Минобороны объявила о перемирии 8-9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда публично поддержал эту инициативу. При этом одностороннее перемирие ранее не практиковалось, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
16: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие одностороннее. То есть никто не ждет, и об этом было сказано отдельно российскими официальными лицами, что не ожидается реакции Украины. То есть перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, но я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. То есть поскольку другая страна как бы не брала на себя никаких обязательств, ее предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
0: Как заявил Владимир Зеленский, официального обращения по поводу условий режима тишины к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Объявил режим перемирия в ночь с 5 на 6 мая. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Объединенным Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороне ОАЭ, силы ПВО сбили 3 иранских ракеты над территориальными водами, еще одна упала в море. В понедельник вечером над страной частично закрыли воздушное пространство.
17: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
0: По сообщениям от местных властей, нападению подвергся нефтяной танкер государственной компании «Эдног». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили, что атаки дронов подверглись крупнейшие в ОАЭ одноименный порт и нефтяной терминал. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Она стояла на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби объявлена ракетная опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах. Школы, детские сады до 8 мая в целях обеспечения безопасности перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
18: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит миссил-алерт, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
0: Объединенные Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение и гарантировать свою полную приверженность немедленному прекращению всех военных действий, а также полному и безоговорочному открытию Ормузского пролива. Источники CNN утверждают, что в Дубае ожидают ответные удары США и Израиля по Ирану в течение ближайших суток. Иранские госсми, в свою очередь, заявили, что у Тегерана нет планов атаковать Эмираты. Если Исламская Республика атакует американские корабли, она будет стерта с лица земли, указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. У Вашингтона больше вооружений и боеприпасов и значительно более высокого уровня, чем раньше. Мы можем задействовать все это и задействуем, если потребуется, заявил Трамп. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
19: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
0: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников СМИ. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и более сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Так или иначе, новых боевых действий не избежать, считает директор Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
20: Иран сейчас, как это ни странно звучит, в гораздо более определенном и прочном положении, чем США. Трамп понял, что никаких особых результатов ему добиться не удалось, и он лихорадочно ищет возможности как-то выкрутиться из этого положения так, чтобы это не выглядело поражением, чтобы можно было хоть какого-то боку назвать это, если не победой, то успехом. Вероятность возобновления боевых действий очень велика, но, скорее всего, это не будут такие действия, которые были на протяжении 4 предыдущих недель. Скорее всего, это могут быть стычки, конкретные боевые соприкосновения, короткий обмен ударами. Большой войны вряд ли можно ожидать, потому что Трамп уже понял, что ничего таким образом от Ирана не добиться. Он хочет спасти лицо и вот придумывает операцию «Свобода». Думаю, что это не будет побуждать Иран вести переговоры. Он может ждать сколько угодно, а Трамп не может ждать. Он вот уже объявил, что военная операция закончена. 60 дней прошло, он у Конгресса запрашивает санкции на продолжение боевых действий не решился. Что ему остается делать? Вот придумывать все новые и новые какие-то невероятные комбинации в надежде, что каким-то образом все-таки уговорят Иран возобновить переговорный процесс.
0: Цена Brent на сообщениях об атаке Объединенных Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но позднее немного скорректировалась. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
15: Тренды.
0: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом вдвое сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Провоцирующим фактором кризиса стало заметное падение потребления, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
21: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Так что здесь я считаю, что это просто обычная реакция на сложную экономическую ситуацию, особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса.
12: А какая может быть в данном случае антикризисная стратегия у таких компаний?
21: То, что называется реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить. Поэтому сейчас пока нельзя сказать, что это какой-то процесс уже катастрофический, но это все чревато, потому что, возможно, в следующем периоде будет трудно дальше сокращать издержки.
0: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
22: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. И первый месяц проявилась вся работа, которая велась последние несколько месяцев. Это был апрель. Мы более-менее вышли на показатели докризисные. Мы хотим сократить расходы, в первую очередь связанные с арендой помещений, либо найти помещения более дешевые, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию, пытаясь поднять производительность и рентабельность производства.
0: По данным Минфина, совокупные налоговые поступления в первом квартале года сократились на 22%. Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в 2025 году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. О том, как ваше предприятие планирует дальше работать, вы можете рассказать в чат-боте «Коммерсант ФМ» в Телеграме. Через полторы минуты новости.
15: На всякий случай.
23: В начале века диаметр шарика для пинг-понга официально увеличили на 2 миллиметра. В результате его скорость замедлилась на 15%, чтобы стало легче наблюдать за игрой по телевидению.
0: Сейчас время новостей. В студии Олег Булгак.
6: Здравствуйте. Latest news. Иран будет стерт с лица земли, если атакует американские корабли, проводящие суда через Ормузский пролив, заявил Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент США подчеркнул, что наращивание военной мощи в регионе продолжается. У нас гораздо больше оружия и боеприпасов более высокого качества, чем было раньше. Мы можем и будем использовать все это, если потребуется, сказал американский лидер. Также Трамп обвинил Иран в атаке на южнокорейское судно и заявил, что, возможно, для Сеула настало время принять участие в операции «Свобода» по проведению застрявших в Персидском заливе торговых судов через Ормузский пролив. Ранее стало известно, что на судне южнокорейской компании в районе Ормузского пролива в понедельник произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар. В Лейпциге задержали водителя внедорожника, въехавшего в толпу пешеходов в центре города. Об этом сообщила полиция Саксонии. Два человека погибли, около 20 получили ранения, передает Берлинер Цайтунг. Перед этим внедорожник на большой скорости ехал по пешеходной зоне. Водитель пытался скрыться, но полицейские его задержали. При задержании он вел себя неадекватно. Правоохранительные органы выясняют, был наезд преднамеренным или нет. Отключение отопления в столичных домах начнется 6 мая. Оно проводится поэтапно в следующей последовательности. Промышленные, административные, жилые здания, школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Плавный перевод системы теплоснабжения Москвы на летний режим работы начнется с 0 часов 6 мая, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилые дома. О погоде. Во вторник в Москве до 25 градусов тепла, будет облачно с прояснениями, возможно, гроза. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
1: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
2: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы — это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
23: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». К 30 годам россияне накапливают в 10 раз меньше, чем хотели. По данным Т-банка, в этом возрасте у людей на счетах в среднем оказывается 500 тысяч рублей. При этом, согласно опросу Сберстрахования, молодежь в среднем рассчитывает сформировать подушку в 5 миллионов. Подробнее о тратах и сбережениях молодых россиян в справке «Коммерсант ФМ».
23: Детали.
3: По данным Т-банка, накопление 25-летних россиян в среднем в полтора раза меньше, чем 30-летних – 350 тысяч рублей. Рост сбережений напрямую связан с увеличением доходов. За 5 лет люди начинают зарабатывать на 20% больше и откладывают деньги уже регулярно, а не от случая к случаю. Параллельно меняется структура расходов. После 27-30 лет, по данным исследования, россияне начинают больше тратить на так называемые взрослые категории – жилье, ремонт, здоровье и детей. Например, расходы на дом и быт, а также на детские товары у 30-летних в среднем в 1,5-2 раза выше, чем у 25-летних. Заметно растут и траты на медицину – около 13-14 тысяч рублей в год на препараты. При этом именно на 30 лет приходится пик использования кредитов, ипотеки и потребительских займов. После этого финансовое поведение постепенно меняется. Люди начинают больше думать о накоплениях и долгосрочной стабильности. В итоге формируется баланс. С одной стороны, крупные обязательные расходы, с другой – растущие накопления и более осознанное отношение к деньгам. По словам аналитиков, в возрасте 30+, снижается доля импульсивных покупок и появляются крупные финансовые цели. Однако на потребительское поведение влияет и экономическая ситуация. При текущей высокой инфляции россияне предпочитают тратить деньги сразу, а не откладывать.
0: По данным Сберстрахования, сбережения формирует половина россиян в возрасте от 18 до 30. В среднем на это уходит 16% их ежемесячного дохода. У этого поколения большим спросом пользуются рискованные инвестиционные инструменты, а также криптовалюты, говорит управляющий директор инвесткомпании Recom Trust Дмитрий Целищев.
4: 30 лет, по сути, это переломный возраст, когда молодежь из режима трат перефокусируется на режим накоплений. Как правило, к этому возрасту уже формируются достаточно устойчивые профессиональные и карьерные треки, которые обеспечивают качественный уровень финансовой мотивации. И второй – это внутренние мотиваторы и смещение ценностных координат в сторону создания семьи, формирования пенсионного капитала или же просто крупных покупок, например, авто или недвижимости.
3: С точки зрения инвестиционной стратегии, какие тут инструменты популярные?
4: 30 лет – это все еще ставка на риск и желание достаточно быстро и много заработать, ну и гораздо больше, чем, например, предлагают банки по своим продуктам. Отсюда и предпочтение размещать свободную ликвидность в акции, венчурные проекты при IPO или же прямые инвестиции в стартапы. Также стоит отметить популярность криптовалюты, которая, в принципе, растет примерно одинаково сейчас у всех поколений. Однако 30-летние находят ей большее применение, и помимо основного инвестиционного характера часто работают с криптой как с транзакционным средством оплаты. Кто-то даже получает в крипте заработную плату, ну или ее часть. При этом на горизонт ближайших 5-7 лет кажется, что именно поколение нынешних 30-летних станет основным пользователем криптоиндустрии, поскольку это поколение – это адепты цифры и предпочитают скорость и независимость традиционным банковским моделям и регулированию.
0: При этом, по данным исследования Работа.ру и Сбер.НПФ, финансовые цели старшего поколения не отличаются от ожиданий молодежи. Половина россиян рассчитывает накопить к пенсии 5 миллионов рублей. Продать бизнес за рубль. На российском рынке слияний и поглощений новый тренд. Сделки, когда компания отдает вместе с долгами без прибыли для владельца. По крайней мере, об этом сообщает РБК. Речь идет о так называемых стресс-активах, когда стоимость бизнеса оказывается ниже его обязательств. Что это за сделки и почему их становится все больше? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил управляющий партнер, руководитель практики M&A компании LCH Legal Андрей Чумаков.
5: Мы в последнее время чуть чаще сталкиваемся с такими ситуациями, скажем, за последние, может быть, полгода, год, плюс 10, плюс 15%. Это связано с какими-то экономическими вопросами. Не секрет, что сейчас есть категория компаний, которые столкнулись с финансовыми сложностями, будь то перекредитованность, повышение налогов или все что угодно еще. Видимо, это как раз и является следствием того, что таких сделок становится больше. Такие сделки достаточно часто воспринимаются, как будто бы они навязаны продавцам. На мой взгляд, это не совсем верная интерпретация, потому что на самом деле такие сделки это в значительной степени идут в пользу продавца. Потому что если продавец не продаст следующий шаг, которому столкнется, это банкротство и предъявление к нему требований контролирующего должника. То есть мало того, что он потеряет бизнес, так он еще из личного кармана будет возмещать потери, которые возникнут у кредиторов этого бизнеса.
0: Чаще всего такие процессы происходят в строительстве, промышленности и металлургии. При этом, несмотря на интерес к подобным сделкам, до их завершения доходит дело не всегда, отмечает советник и руководитель корпоративной практики адвокатского бюро Nordic Star Антон Борисюк.
7: Рынок МНД сильно фрагментирован. Какие-то сделки могут происходить по рыночным ценам, какие-то сделки могут происходить по цене в 1 рубль, но они точно не имеют массового масштаба. Здесь вопрос в рыночной оценке бизнеса, потому что бизнес – это не только какие-то активы, здания, сооружения, заводы, техника и так далее. Это также люди, процессы, в том числе взаимное финансирование, которое может иметься у многих бизнесов. И, соответственно, при совокупной оценке всех активов компании может получиться так, что ее рыночная стоимость равна 1 рублю, 0 или даже имеет отрицательное значение. По этой причине многие сделки проходят по стоимости 1 рубль, потому что оценка бизнеса показывает, что долгов у компании больше, чем активов, грубо говоря.
12: Как проходят такие сделки?
7: Сделки устроены достаточно просто. Подписывается либо сразу договор купли-продажи, либо предварительный, где фиксируется цена. Зачастую готовится также обоснование, почему сделка совершается по цене в 1 рубль, потому что нотариус такие сделки не любят и просят, чтобы стороны, в частности, продавец письменно обосновал, почему такая цена и согласен ли он совершать сделку на таких условиях.
0: По оценкам аналитиков КЕПТ, в ближайшие годы объем таких сделок может увеличиться вдвое, до 2 триллионов рублей в год. Суд наложил арест на все имущество Вадима Машковича и его долю в «Русагро». Общая стоимость компании Генпрокуратура оценила в 550 миллиардов рублей. При этом под ограничение попали бумаги на 1 174 000 000. В рамках антикоррупционного иска владельца бизнеса и бывшего сенатора Вадима Машковича обвиняют в использовании административного положения ради выгоды «Русагро». Следствие предполагает, что предприниматель выводил прибыль через офшоры и добился передачи компании крупных активов, а также распределил акции между женой, племянником и другими лицами, чтобы скрыть проблемные структуры. Что теперь ждет «Русагро» и ее активы? На этот вопрос «Коммерсант ФМ» ответил управляющий коллегий адвокатов Барсуков, Милютин и партнеры Дмитрий Барсуков.
8: Так как с текстом иска сейчас ознакомиться невозможно, можно лишь предположить, что Генеральная прокуратура пришла к выводу, что в период, когда господин Машкович занимал государственные должности, запрета на управление коммерческими активами, господин Машкович продолжал заниматься этой деятельностью, по мнению Генеральной прокуратуры, приобрел определенный объем активов, которые в настоящее время подлежат изъятию. Говорить о предопределенности такого решения, на мой взгляд, неуместно, потому как суд первый, который наверняка от последующих инстанций пойдут, еще будут разбираться. Что касается скорости изъятия или скорости рассмотрения, пока неизвестно, когда был подан данный иск, можно лишь обратить внимание на то, что есть сведения о том, что беседа по иску назначена уже на сегодняшнее число. Процедуры изъятия в случае, только если судом будет принято решение об их изъятии, на самом деле достаточно бюрократизированы и медлительны.
9: Насколько история с судом или каким-то возможным дальше изъятием активов может сказаться на работе компании?
8: Безусловно, это может повлиять на операционную деятельность, но может и не повлиять. Здесь все зависит от того, кто станет собственником этих активов. Новый собственник может привести свою новую управленческую команду. Прежний собственник едва ли будет ее менять. Если будут приняты обеспечительные меры, связанные с ограничением финансовой деятельности этой компании, наложение ограничений на движение денежных средств, такие ограничения могут просто убить компанию, и к концу рассмотрения судебного спора это будут просто мертвые бизнес-активы, которые никому уже не будут нужны. Но я думаю, что здравый смысл возобладает.
0: Кроме того, суд требует изъять почти 73 миллиона акций «Русагро», принадлежащих бывшему гендиректору компании Максиму Басову. Он вместе с Машковичем стал обвиняемым по делу о хищении и мошенничестве против холдинга «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В качестве компенсации генпрокуратура вместе с активами Машковича требует изъять и личное имущество его родственников. Все вместе оценивается в 14 миллиардов рублей.
23: Культово с Павлом Шинским. Марш Преображенского полка.
10: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка. Недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры. И царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения. Сначала в России, а потом и в эмиграции. Ну и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
23: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. На боль я отвечаю криком и слезами. На подлость – негодованием. На мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Антон Чехов. Реклама.
11: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Придется потерпеть без интернета несколько дней. Уже со вторника и до конца праздников в Москве, области и Петербурге будут введены ограничения на работу мобильного интернета. Как будут выходить из положения компании, для которых сеть жизненно важна? Эконом-режим включен повсеместно. Россияне перестали тратить деньги направо и налево. Причем в списке и покупка товаров не первой необходимости, и отказ от популярных услуг. Какие есть варианты не уйти в глубокий минус у продавцов и поставщиков этих самых услуг? Трехлетка на ходу с небольшим пробегом. Цена символическая – $500 миллиардов. Один из богатейших людей планеты Джефф Безос решил избавиться от своей суперяхты. Речь идет о паруснике Кору. Справедлива ли цена в 500 миллионов? Перемирие, которое может закончиться невиданной доселе эскалацией. Минобороны объявило, что ставит на паузу конфликт на Украине на 2 дня, 8 и 9 мая. Но предупредило, что атакует Киев, если Зеленский попробует воплотить в жизнь свою угрозу сорвать праздник в Москве. До 9 мая в Москве и Подмосковье возможны перебои с мобильным интернетом и СМС. Операторы начали предупреждать клиентов об ограничениях, которые будут вводиться со вторника. Билайн, МТС, Мегафон и Т2 в своей рассылке рекомендуют жителям столичного региона общаться через Wi-Fi. Организации признают, что возможны проблемы с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Компании, которые не попали в так называемые белые списки, не готовы ставить бизнес на паузу и обещают, что будут работать даже в условиях ограничений. Например, арендовать самокат можно и без связи, говорит пресс-секретарь сервиса кикшеринга ВУШ Денис Балакирев.
13: Если судить по предыдущему опыту, можно предположить, что ограничения будут носить все-таки локальный характер, как по месту, так и по времени. Ну и в каких-то местах, получается, самокаты будут работать в привычном штатном режиме. Ситуация с ограничением мобильного интернета происходит не только в Москве, но и в других городах присутствия сервисов кикшеринга. И поэтому мы сумели донастроить наши системы. В первую очередь мы научили самокат оставаться на связи, даже если пропадает сигнал. Он переходит на автономную работу, он не теряется, он продолжает соблюдать скоростные скоростные ограничения, информацию о пользователе, то есть все необходимые данные, которые могут пригодиться в случае любого инцидента. Ну, а что касается старта и завершения поездок, уже привычно многие начинают и завершают поездки, не доставая мобильного телефона. Для этого необходимо привязать свою транспортную карту «Тройка» к вашему аккаунту в сервисе. Ну и дополнительно сейчас очень популярен способ старта по СМС. На данный момент наш сервис не входит в белые списки. Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается.
0: Сейчас в списке сервисов Минцифры, которые должны работать даже при ограничениях интернета, более 120 организаций. Это госсервисы, несколько банков, крупнейшие маркетплейсы, сервисы доставки, СМИ, соцсети, каршеринг, карты и такси. Однако в работе последних могут возникнуть трудности, говорит глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
14: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет, и экономической эффективности тоже здесь не будет, соответственно. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
16: А получится ли оплатить поездку?
14: Оплата будет завершена, так как халдируется по безналу сумма при заказе, и вот это вот халдирование сохраняется какое-то время.
0: Тысячам предприятий общепита нужно позаботиться о проводном интернет-подключении, чтобы продолжить работать, говорят участники ресторанного рынка. Не все гости носят с собой наличные, и многие перед тем, как смотреть меню, спрашивают, есть ли в заведении Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
17: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что не везде проведено оптоволокно, очень много где у нас были большие круглые антенны, принимающие сигнал. И вот они как раз-таки нигде не работали. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет с оптоволокном. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет, потому что все-таки вроде у кого был хороший интернет, он таким и оставался в прошлый раз. Конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, как часто бывает нужно, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
0: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета необходимы в целях обеспечения безопасности на период подготовки праздничных мероприятий. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат, партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
18: Все здесь нужно смотреть из условий договора об оказании телематических услуг там, или услуг связи. Просто если мы говорим про потребителей, физиков, здесь гораздо все проще. Как правило, еще и закон потребителей подключается. А если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности проводимых мероприятий и так далее. А это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, спорить, потому что всегда будет обоснование, что мы действовали во исполнении тех или иных предписаний государственных органов власти. Возможно, мы их даже увидим когда-нибудь, эти постановления, указы, но вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери, вот как это было с ситуацией с тестовым введением вот этих белых списков.
0: Из-за отсутствия мобильного интернета и СМС у москвичей могут возникнуть сложности и с оплатой городской парковки. Если не завершить процесс оплаты в течение 5 минут, штраф для физлиц составит 5 000, для юридических – 50 000 рублей. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих машин. Ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
24: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
15: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
24: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
19: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
24: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин.

0: связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
1: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
0: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
2: Из юриста в бариста. За последние два года каждый четвертый россиянин лишился на кардинальную смену профессии, сообщает по итогам своего исследования «Суперджоб». Чаще всего на такие изменения решаются россияне до 35. При этом, чем выше доход респондента, тем меньше он готов к переменам, отмечает руководитель исследовательского центра «Суперджоб» Наталья Голованова.
3: Довольных переквалификацией было больше, чем недовольных, 15,8% соответственно. Ну и закономерно, что с возрастом трудовая мобильность падает. Среди опрошенных старше 45 лет новую профессию перешли 20%, причем 12% удачно, а 8% жалеют в переходе. Чем выше доход, тем реже участники опроса меняли специализацию. Респонденты со средним профессиональным образованием переквалифицируются чаще, чем обладатели высшего образования.
4: Куда чаще всего переходят специалисты при смене профессии?
3: За два года чаще всего рабочие меняли специализацию, переходя в кардинально другие сферы, но тоже на рабочие позиции. Похожая ситуация у инженеров, продавцов, менеджеров по продажам и медицинских работников. Они, как правило, не выходят за рамки общего направления. Врачи и медсестры, помимо смены медицинской специализации, еще уходили в сферу услуг, например, в косметологию. Учителя уходили в сферу услуг или продажи. Бухгалтеры чаще всего становились экономистами. Некоторые переходили в продажи либо ЭТР. Но тут речь идет скорее не о переквалификации, а о возвращении к специальности по диплому, потому что выпускники строительных факультетов, работавшие в финансах, переходили в инженера-сметчики, инженера ПТО и так далее. А юристы переквалифицировались в бизнес-ассистентов, бухгалтеров или снабженцев.
2: Коммерсант ФМ поговорил со слушателями, которые решились поменять профессию, и узнал, почему они пошли на такой шаг.
5: Прямая речь.
6: Я окончила факультет журналистики в 2011 году и с тех пор работала по профессии больше 10 лет. Потом еще достаточно долгое время работала как пиар-специалист. Но сейчас, честно говоря, не вижу для себя будущего ни в одной из сфер. И чудовищно устала, потому что приходится постоянно соревноваться в изобретательности, в скорости, в креативности. Это очень утомляет. Хочется освоить какую-то более прикладную профессию. Поскольку моя жизнь связана с животными, я решила получить профессию грумера. Во всяком случае, освоить эти навыки, как минимум, они пригодятся мне для себя и для своих животных. И если все сложится, как я задумала, я смогу это еще монетизировать и зарабатывать на этом деньги. Нашла уже курсы специальные, планирую обучиться, очень долго выбирала. Надеюсь, что все получится, и мне удастся сменить профессию вот таким образом.
7: Приехала на Северный Кипр. Целью моего переезда была безопасность, и на руках у меня было тогда трое несовершеннолетних детей. За период своей деятельности я открыла здесь несколько франшиз, переквалифицировалась в международных брокеров. На сегодняшний день у меня несколько партнеров по разным странам, крупные компании, в том числе и по России. Перед приездом на Северный Кипр я изучила очень плотно законы, английское право прежде всего, получила гражданство, открывала очень много компаний, занимаюсь строительным бизнесом.
8: Я подумала, что нужно переформатироваться. Прошла несколько тестирований, просто бесплатных я погуглила. Определилась, что в IT-сфере мне интересна будет роль менеджера проекта. Переобучение у меня заняло около 7 месяцев, без отрыва от основной деятельности. В марте меня пригласили пособеседовать на позицию менеджера проекта. И с апреля работаю в новой роли, в новой для себя сфере. Конечно, это все не без спотыканий, внутренних сомнений.
2: Еще один тренд, который набирает популярность на этом фоне, так называемый микрошифтинг. Это формат, при котором человек отказывается от классического рабочего дня с 9 до 5 и работает короткими отрезками с перерывами от 15 минут до 1,5 часов. По данным All Labs, такой формат готовы выбрать до 65% сотрудников.
5: Коммерсант FM. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концерт

0: зал Чайковского. Триумфальная площадь, 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
1: Дороже золота. 1065 изображений птиц в натуральную величину. 435 страниц. Размер 1 м/60 см. «Птицы Америки» – шедевр книжного дела и самый дорогой альбом в истории. Созданный в 19 веке художником Джоном Адюбоном, альбом сохранился в 119 копиях. Аукционная цена – от 5 до 12 миллионов долларов за экземпляр.
2: Сейчас новости. В студии Олег Булгак.
3: Здравствуйте.
4: Latest news.
3: Исключение с 27 мая ряда позиций компьютерной техники из параллельного импорта не повлияет на ассортимент, заявили в Минпромторге. В ведомстве считают, что на рынке достаточно аналогов товарам из недружественных стран. В министерстве также рассчитывают, что эти меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Из перечня для параллельного импорта исключаются компьютеры и комплектующие Acer, Asus, HP, Toshiba, Hitachi, Intel, IBM, Kingston и других. Смартфоны Apple, Samsung, Google Pixel, Nokia и еще ряда брендов остаются в списке. Расходы США на конфликт с Ираном превысили 70 миллиардов долларов, несмотря на заверения американских властей, что он завершился, свидетельствует статистика портала irancostticker.com. В минувший четверг американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, сообщили, что реальная оценка расходов ближе к 40-50 миллиардам долларов, и эта цифра постоянно растет. В ней учитываются затраты на восстановление американских военных объектов и замену уничтоженного имущества. Американская певица Бритни Спирс заключила сделку со следствием и признала вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», это позволит ей избежать тюремного заключения. От имени Спирс выступали адвокаты, сама певица на слушание в Верховном суде в Калифорнии не пришла. Ей назначили 12 месяцев условного срока, 3-месячную программу лечения от зависимости от психоактивных веществ и штраф в размере $571. Сотрудники дорожного патруля задержали Бритни Спирс 4 марта недалеко от ее дома в городе Уэстлейк-Виллидж. О погоде. Во вторник в Москве будет облачно с прояснениями, возможно, гроза и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Коро» за $500 миллионов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем $500 миллиона, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
5: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет, кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
2: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. Теннисисты раскритиковали Ролан Гаррос за экономию на призовых. Новак Джокович, Яник Синер, Арина Соболенко и другие ведущие спортсмены потребовали от открытого чемпионата Франции поднять долю выплат игрокам от выручки. Теннисисты отмечают, что сейчас отчисления не превышают 15% от доходов организаторов. Игроки хотели бы поднять эту долю до 22%. В этом сезоне пересматривать бюджет чемпионата никто уже не будет, уверен корреспондент отдела спорт «Коммерсанта» Евгений Федяков.
6: Размер призовых, как бы он, казалось бы, всем нам не был велик, не соответствует прибыли, которую получают организаторы. Игроки считают, что им все-таки мало платят. И это письмо – это очередной этап перманентной борьбы, которая идет последние годы за увеличение призовых именно на турниры Большого Шлема. Потому что я хочу подчеркнуть, что эта проблема касается только мейджоров. Ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация, они формально к распределению призовых и вообще к организации турниров Большого Шлема отношения не имеют. Ясно, что эти турниры учитываются в рейтинге, ясно, что обслуживание медиа все идет через туры, но сама организация, сам регламент, расписание, самый главный вопрос распределения призовых, это каждый турнир Большого Шлема решает сам. Борьба за равные призовые у мужчин и у женщин, она на шлемах тоже складывалась по-разному. Первый уравнял US Open, а потом дело дошло до того, что на всех шлемах теперь равные призовые у мужчин и у женщин.
7: А вот конкретно этот кейс Соболенко, Джокович и остальных. Какова его судьба?
6: Не думаю, что каким-то образом в этом году сумеют они добиться того, чего они хотят. Дело в том, что, в общем-то, до начала Ролан-Гарроса осталось уже, считайте, меньше 3 недель. И, в принципе, распределение призовых, оно уже утверждено.
2: Справедливое распределение доходов – не единственное требование теннисистов. По словам игроков, организаторы турнира «Большого шлема» так и не ответили на предложение по созданию пенсионной системы и долгосрочного медицинского обслуживания теннисистов. Центробанк рекомендовал перестраховывать поставки российского газа в Китай. Как выяснил «Коммерсант», регулятор направил крупнейшим страховым компаниям письмо с предложением страховать риски перевозок СПГ и танкеров через одну из крупнейших китайских структур. Речь идет о защите грузов и судов, работающих на азиатском направлении. Условия сотрудничества пока не раскрываются, но по данным источников речь может идти о расширении страхового взаимодействия с китайской стороной. Эксперты связывают инициативу с ситуацией на Ближнем Востоке. В ближайшее время заинтересованность Китая в российском СПГ будет только расти, считает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
8: Я думаю, что вот эти осторожные рекомендации ЦБ связаны прежде всего с 20-м пакетом санкций. Они запрещают европейским компаниям оказывать любые услуги российским газовозам и российским ледоколам. К сожалению огромному, мы видим, что у нас Севморпуть полностью не загружен, мягко говоря, поэтому приходится везти в том числе СПГ в Азию по длинному маршруту. А сейчас еще он и удлинился в связи с тем, что приходится миновать Суэц и Красное море из-за рисков атак хуситов. Да и в Средиземном море, мы знаем, были прецеденты, к сожалению, атак на российские газовозы. И, соответственно, вот с этим я и не думаю, что связаны такие рекомендации Центрального банка. Но я думаю, что все равно эти риски все-таки не такие драматичные. Конечно, понятно, что все это приведет к росту транзакционных издержек, но, тем не менее, возить газ в Азию можно и без европейских услуг.
7: Можно ли сказать, что Китай сейчас сталкивается с нехваткой энергоресурсов?
8: Сейчас, в общем-то, он не в самой простой ситуации оказался. Закупки американского СПГ Китай прекратил еще в прошлом году. Плюс, конечно, мы знаем, что до сих пор Катар не отгружает свой СПГ из-за ситуации с Армузом. И в этом плане, конечно, спрос на альтернативный, так скажем, СПГ в Китае, он растет. Ну и понятно, что поскольку Европейский Союз теперь запретил поставки по краткосрочным контрактам, этот СПГ, этот примерно 30% российских поставок, он тоже должен менять свое направление. И, естественно, он будет стучаться на азиатские рынки, где, в принципе, он сейчас будет желанным.
2: По данным Главного таможенного управления Китая, Россия за первый квартал года поставила почти на 7% больше сжиженного газа, чем годом ранее. Всего по итогам прошлого года Россия увеличила отгрузки энергоресурсов в Китай более чем на 18%. Отцы стали чаще уходить в декрет. За 5 лет доля мужчин, которые ухаживают за ребенком в отпуске, выросла в 6 раз. Об этом сообщает Росстат. В состоянии на конец прошлого года каждый 8-й получатель пособия – мужчина. В основном это родители из крупных городов, у которых зарплата меньше, чем у жены, рассказали «Коммерсант.ФМ» представители рынка труда. Чаще декрет оформляют мужья экономистов и IT-специалистов, говорит гендиректор HR-агентства про персонал Татьяна Далекова.
9: На данный момент, в принципе, уровень зарплаты мужчины и женщины как равенство. Поэтому я думаю, что на семейном совете просто смотрят, у кого больше зарплата. Если раньше мы года 2-3 назад наблюдали, когда очень важно было дополнительные льготы или, допустим, удаленный формат работы, то сейчас на первое место выходит уровень зарплаты. А бывает, что мужчина, если IT-специалист, он может работать на удаленке, как самозанятый в контракте. Фактически семья даже получает больше.
10: Если все решает зарплата жены, про какие сферы мы можем говорить? Мужья каких специалистов чаще уходят в декрет?
9: Весь бэк-офис, финансовая отрасль, юридическая отрасль, это интеллектуальный труд, то здесь мужчины и женщины абсолютно в России равны зарплаты. И есть разница только от опыта работы и от компетенции сотрудника. Если мы говорим, допустим, о Москве и Санкт-Петербурге, то это зарплата в районе от 250 тысяч рублей. Это тот момент, когда если супруг меньше получает, то, возможно, декретная позиция мужчины.
10: А работодатели станут чаще допускать, что мужчина может уйти в декрет? Или, может, такие риски перестанут учитывать и при найме женщин?
9: К сожалению, у нас даже недавно был случай, когда работодатель аккуратно отказал, потому что девушка там 26 лет без детей. Я бы сказала, что это исключение. Более того, сейчас не хватает еще специалистов. Рынок все-таки труда в борьбе за образованных, талантливых.
2: Отпуск по уходу за ребенком могут оформить и другие родственники, например, бабушки и дедушки. Во время декрета они сохраняют за собой рабочее место и полтора года должны получать 40% зарплаты, но не более 83 тысяч рублей в месяц. Отцов на пособие могло стать гораздо больше из-за волны сокращений, говорит управляющий партнер кадрового агентства «Визави Консалт» Ольга Петрова.
11: Жизнь такая, что, во-первых, идет волна сокращений по ряду позиций, по ряду компаний. Происходит массовое сокращение людей. Это относится в том числе к производственному сектору. И это уже не секрет. Если в этот момент сократили мужчину, и он не может найти достойную работу, в этой ситуации, конечно, разумно, без всяких там амбиций, когда здоровая семья принимает здоровое решение, что мужчина уходит в декрет, потому что она может в этот момент обеспечивать семью. Мне как раз нравится этот подход, когда нет мужского шовинизма, что я не буду, а есть осознание того, что семья должна существовать.
10: А в будущем будет ли больше отцов уходить в декрет?
11: Россия по-прежнему остается страной, в которой большинство мужчин-руководителей. Позиция общества к тому, что женщина должна быть, уж извините, у плиты, с ребенком, и еще, кстати, параллельно работать. Ждать массового ухода в декреты мужчин, но точно иллюзорно. Более того, даст Бог, ситуация стабилизируется не только в экономике, но и с точки зрения политической ситуации вокруг нас. Наверное, выровняется опять, меньше мужчин будет уходить в декрет, потому что будет больше возможностей.
2: По результатам исследования СПБГУ в декрет готовы уйти половина всех отцов. Больше трети мужчин при этом хотят, но по разным причинам не могут взять отпуск по уходу за ребенком, следует из данных соцфонда. Во вторник в столице может пройти первая майская гроза. Не исключен также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Кратковременные осадки могут продлиться вплоть до субботы 9 мая. К показателю выше 25 градусов столбики термометров вернутся только к концу мая, отмечает главный сотрудник Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.
12: Первая половина недели будет довольно теплой. Ночная и дневная температура, она больше соответствует последним числам мая. Если случится гроза, то, возможно, порывы уже 12-15 метров в секунду. И среда, и большую часть четверга сохранится такая неустойчивая погода с кратковременными дождями, но будет относительно тепло. Минимальная температура останется на том же уровне 12-14, дневная температура 22-24 градуса. Характер погоды начнет меняться с 8 числа. Похоже, что у нас будет пересекать уже атмосферу. Атмосферный фронт, то, что произойдет понижение температуры, очевидно. Ночная температура в Москве уже будет около плюс 10 градусов. И дневная температура 15-17 градусов, но это еще пока что чуть выше климатической нормы. Что касается 9-го, местами пройдет кратковременный дождь, и ночь станет попрохладнее, где-то 9-11 градусов в Москве. И дневная температура будет где-то в пределах плюс 15, плюс 16 градусов. То есть температурный режим в столичном регионе выйдет на норму. В последующие дни 10-11 это предварительный прогноз. Существенно температурный режим меняться не будет. Ждать всплеска тепла, к сожалению, не приходится. Но это все соответствует климату.
2: так называемых черемуховых холодов с сильным понижением дневной температуры синоптики не ждут. А с 6 мая в Москве начнут отключать отопление, рассказали в Объединенной энергетической компании.
13: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет.
14: 7 утра в Москве. В студии Алексей Нарышкин.
13: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
14: 5 мая, вторник, плюс 18 градусов за окном, пробки в Москве 1 балл в этом часе. Россия ударит по центру Киева, если Украина попытается сорвать День Победы в Москве. Минобороны временно прекратит огонь 8 и 9 мая. Зеленский, в свою очередь, сказал, что перемирие вступит в силу в полночь на среду. США помогли датскому контейнеровозу пройти через Ормузский пролив. Принадлежащее компании «Майерск» судно 2 месяца не могло покинуть зону конфликта. Что сейчас происходит в регионе на фоне попытки Вашингтона разблокировать морской путь? Беспилотники пытаются атаковать Ленинградскую область. Губернатор Дрозденко сообщил о 18 сбитых БПЛА. В промзоне города Кирши произошел пожар, а пострадавших не сообщалось. Москвичей ждут несколько дней без мобильного интернета. Операторы накануне предупредили о проблемах со связью вплоть до субботы. Как в этих условиях будут работать бизнес и популярные городские сервисы? Расскажем через полчаса. Минобороны объявила о перемирии 8 и 9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявления, сделанные главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, сказали в Минобороны. Также ведомство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом. Последний тогда эту инициативу публично поддержал. Такая форма одностороннего перемирия становится распространенной, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
15: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие. Это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимало сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. Предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
14: Владимир Зеленский уже после комментария Минобороны России сказал, что официального обращения по поводу паузы в боевых действиях Украина не получала, но объявил, что Киев будет действовать зеркально и вводит так называемый режим тишины, начиная с полуночи среды. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны Эмиратов, в понедельник ПВО перехватило 12 баллистических и 3 крылатые ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостановили работу.
13: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
14: По сообщениям местных властей, накануне Тегеран атаковал нефтяной танкер государственной компании «Аднок». Он находится в Армузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему в Эмиратах одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жителей призывали укрыться в безопасных местах. А школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до 8 мая перевели на дистант, рассказала Екатерина, которая живет в столице Эмиратов.
16: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
14: Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение, назвали атаку опасной эскалацией и указали, что страна оставляет за собой полное законное право ответить на эти нападения. Иранское государственное ТВ со ссылкой на высокопоставленного военного Исламской Республики заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Эмираты. Если Иран атакует американские корабли, он будет стерт с лица земли, так сказал Трамп в интервью Fox News. Президент подчеркнул, что наращивание военного присутствие США в регионе продолжается. Удары по Эмиратам могут быть ответом на новую американскую операцию, отмечает востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов.
17: Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции «Проект Свобода». Незадолго до прилетов по нефтеперерабатывающим объектам в Фуджейре были зафиксированы пуски по эмиратским кораблям, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная как раз с возможным проходом через Армузский пролив. Кроме того, иранцы ранее атаковали уже безэкипажными катерами корабль южнокорейский. Ну что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния, зоны границы. И действительно, американские и израильские силы участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, эмиратская система «Железный купол» была задействована, одной из батарей, которой Израиль ранее передал в ОАЭ и развернул там. Но что будет дальше, здесь сказать сложно. Стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, никто не хочет показывать слабость или неготовность к повторной эскалации. Если Иран продолжит удары, то и США вынуждены будут отвечать. Но полноценную операцию развернуть будет проблематично, потому что срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но США могут объявить просто новую операцию, соответственно, обнулить предыдущий 60-дневный срок. Но демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий.
14: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями. Но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. В целом, Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании флота США. В Иране сказали, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Но если операция Трампа провалится, у Вашингтона будет повод возобновить войну, отмечает Axios. Портал утверждает, что американскому президенту надоела ситуация, в которой с Ираном нет ни сделки, ни войны. Все это закончится эскалацией, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
18: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Армузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Армузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Армузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
14: Цена Brent на сообщениях об атаке Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась. О политических последствиях последних решений Трампа по Ирану в комментарии обозревателя «Коммерсант ФМ» сразу после выпуска новостей. Бизнес все еще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений. Это следует из мониторинга РСПП.
13: Тренды.
14: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Как перестроить работу компании с минимальными потерями, разбирался Леонид Пастернак.
18: Опций у компании несколько: сократить наем, уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. В целом же доля тех, кто в принципе планирует урезать внутренние расходы, сократилась с начала года с 82 до 65%. Потребление падает, поэтому бизнес переходит на режим экономии, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
19: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса. Реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить.
18: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
20: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. Мы хотим прекратить расходы, связанные с арендой помещений, либо найти помещение более дешевое, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию.
18: По данным Роструда, за последние 10 месяцев на 43% выросло число сотрудников, которых предлагают уволить. При этом за год число сокращенных специалистов увеличилось почти на 60%. Происходит массовая оптимизация внутренних процессов компаний, отмечает гендиректор московского бизнес-клуба Анна Маркина.
21: Как в социализме у каждого своя функция, а на самом деле сейчас часть штата сокращается, человек ведет и маркетинг, и пиар, плюс сейчас человек, который хорошо умеет пользоваться и не только в маркетинге, и в пиаре, делает отчеты, презентации. Также много сейчас заключается срочных контрактов, либо у тебя ИП, либо самозанятость. Если посмотреть на HeadHunter объявления, сейчас срочные контракты, где ты перечисляешь деньги, каждый месяц подписываешь человеком функционал, который он делает, платишь ему, а он уже сам платит подоходный налог.
18: Предприятия все чаще делают ставку на проектный формат работы, продолжает Анна Маркина.
21: Не просто ты приходишь, у тебя ставка, например, 250 тысяч, и ты там в течение дня что-то делаешь. Тебе уже платят конкретно 120 тысяч за определенный функционал и за результаты. Тебя спрашивают этот результат.
18: Согласно статистике ФНС, за 3 месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. При этом аналитики отмечают, что половина микробизнеса работает вообще без прибыли. Леонид Пастернак, «Коммерсант ФМ».
14: О том, как ваше предприятие планирует работать дальше, вы можете рассказать в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936.
13: «Коммерсант ФМ. Время и место».
1: До 11 мая Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны. Бернард Шоу. Реклама.
0: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
1: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
14: 7 часов 15 минут. В студии с последними новостями Анна Казакова.
22: Здравствуйте.
1: Latest news.
22: Силы ПВО уничтожили третий за ночь БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Информация о первом за сегодня сбитом беспилотнике появилась около часу ночи, втором в половине второго и третьем около 6 часов утра. В понедельник, 4 мая, силы МПВО сбили 14 беспилотников в столичном регионе. Один дрон врезался в здание на западе Москвы, близ киноконцерна «Мосфильм». Никто не пострадал. Силы ПВО перехватили 18 дронов над Ленинградской областью, сообщил глава региона Александр Дрозденко. В промзоне в Киришах в результате атаки вспыхнул пожар. Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропорту Пулково в целях безопасности. Также ВСУ атаковали Чебоксары. Пострадали 3 человека. Временно ограничения ввели в аэропортах Бугульмы, Оренбурга и Уфы. Минобороны сообщает о том, что сбито 13 украинских беспилотников над Тульской областью. Обошлось без пострадавших. В Ханты-Мансийском автономном округе впервые объявили режим ракетной опасности. Предупреждение действовало около 40 минут. Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу Salem News Channel. Трамп также отметил, что Владимир Зеленский, цитирую, «хитрый человек», а Соединенные Штаты стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта. Американский лидер добавил, что Киев способен продолжать боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО. О погоде в Москве уже 18 градусов, сообщает Яндекс. В течение дня обещает до 26 градусов и возможен небольшой дождь в течение дня. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
14: Проект «Свобода». Дональд Трамп объявил накануне о новой операции в Ормузском проливе. США намерены самостоятельно обеспечивать проход гражданских судов через эту важную акваторию. Тегеран посчитал подобные действия нарушением перемирия. Белый дом, в свою очередь, предупредил о серьезных последствиях атак на американские силы. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что стороны фактически возобновили боевые действия.
1: Точка зрения Дмитрия Гризе.
23: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия, оформленный план, насколько он готов повышать ставки и как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома? Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
3: Точка зрения.
14: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупный американский инвестиционный банк J.P. Morgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил свою начальницу в принуждении к интиму и унижении. Однако после того, как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии было таким, что сайт не выдержал нагрузки. Какую пользу могла извлечь компания? Расскажет Анжела Гаплевская.
5: В списке обвинений против 37-летней Лоры Хайдини – сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях.
6: 430,000 people applied to be a junior analyst at J.P. Morgan overnight. Anyone know why?
5: Как шутят пользователи, вот что значит агрессивный рекрутинг. В интернете появились не только сгенерированные изображения BDSM-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в J.P. Morgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам. Скорее относится к ним постиронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
7: Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку. Любой инфоповод начинает непонятно в какую сторону нырять. Когда большой банк устраивает всякую жесть, это, казалось бы, должно наоборот давать какой-то пиар-ущерб приличный. Начинает сейчас ситуироваться немножко по-другому. Людям интересно, что там будет дальше. Или, ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать, а потом бац, и оказывается, что нет, просто обычная скучная компания. И нет там всяких жестких вещей. Но это больше редкость, чем правило. Обычно это нужно контролируемо вести, то есть случилось какое-то событие, немножко подыгрывать и уводить людей от истинных проблем, которые есть.
5: В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал в нем сотрудничать. Как пишет Нью-Йорк Пост, обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов.
24: Возможно, многие это могут использовать как некий пиар-ход или как бренд работодателя раскручивать. Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно. Сегодня было обвинение, а завтра нет. И, в общем, мы готовы выслушать справедливую критику. В нашей стране даже сложно представить. У всех головы заняты такими более сложными проблемами. Навряд ли кто-то будет там пытаться сейчас раскрутить через средства массовой информации.
5: Но насколько управляемой может быть такая история – большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская.
25: Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию собрали людей на достаточно начинающую позицию, но при этом требования были, чтобы люди уже были законченным высшим образованием, свободным языком. И мы тогда использовали несколько радиопрограмм. Наибольший резонанс дала программа про девственность. Потом выяснилось, что бренд, на котором мы работали, нельзя вообще в контексте и с такими словами было упоминать, но было уже поздно.
5: Эксперт в управлении персоналом и доцент финансового университета при правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначная ситуация перерастали в профит.
2: Британская компания на 1 апреля в своем шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра. В какой-то момент инвесторы на эту компанию отреагировали взрывным спросом на акции на 412%. Ну и, наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна. Информация о всяких похождениях только разогревало интерес к его личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде американской истории, как показала практика, стало новым трендом.
5: В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки, скорее всего, неминуемы. Анжела Коплевская, Коммерсант ФМ.
14: В среду в Москве начнут отключать отопление, а в Подмосковье на летний режим коммунальные службы начнут переходить уже сегодня. Процесс будет происходить поэтапно и может продлиться неделю. В начале недели в столичный регион пришла 25-градусная жара, но к выходным температура в городе вернется к майской норме. Днем около плюс 15, ночью 8-9 градусов выше нуля. Если столбики термометров опустятся ниже, тепло могут вернуть в дома, рассказал председатель правительства Союза жилищных организаций Константин Крохин.
8: Если говорить о нормативах, то отключение возможно только при наступлении среднесуточной температуры больше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Если городские власти и областные власти решили отключать отопление, полагаю, что у них есть такой прогноз погоды. Отключение не происходит единомоментно. В первую очередь отключаются коммерческие, производственные, административные здания. Потом жилой фонд. И после этого социальная сфера. Это образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и тому подобное. А если по каким-то причинам прогноз погоды изменится и вдруг действительно будет похолодание, в нашей новейшей истории уже была ситуация, когда именно на майские праздники несколько лет назад в Москве заново включили отопление. Политика администрации городской такова, что если действительно погода будет холодной, опасной для здоровья социально уязвимых слоев населения, то власти пойдут на повторное включение.
14: Несмотря на летнее тепло, во вторник в столице возможны дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Кратковременные осадки сохранятся в регионе вплоть до субботы, 9 мая. Теперь о пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, дороги почти свободны. 2 балла сейчас, по 2 на МКАД и третьим транспортным, по 1 на Садовом и Бульварном. На полчаса затор уже на внутренней стороне МКАД. Это участок от Каширского шоссе до Варшавского. 7:27. Новости компании Анна Казакова.
9: Здравствуйте.
10: Корпоративные новости.
9: Почти 25% рынка облигаций оказалось под угрозой дефолта, оценили опрошенные известиями эксперты. На фоне дорогих кредитов и повышения НДС компании все чаще не справляются с долгами, а инвесторы рискуют не получить доход по бумагам в этом году. Только в первом квартале этого года произошло 11 технических дефолтов, часть из которых переросла в полноценные. Это половина показателя за прошлый год. Наиболее уязвимы эмитенты из топливного ритейла, логистики и девелопмента. Московская алкогольная компания договорилась о выпуске на мощностях Ярославского ликероводочного завода, водок «Байкал», «Нерпа» и «Победа». Все они позиционируются в среднем ценовом сегменте и выше. Производители делают ставку на дорогие водки вслед за растущим спросом. На эту продукцию переориентируются потребители коньяка и виски, в то время как дешевые бренды, наоборот, сдают позиции, пишет «Коммерсант». В новой версии законопроекта о регулировании искусственного интеллекта суверенным и национальным моделям предложили обучаться на госданных. Доступ к ним можно будет получить после разрешения от спецслужб. Кроме того, в новой редакции установлено, что стать доверенной ИИ-моделью можно будет только после попадания в соответствующий реестр, разработка которого занимается правительство.
10: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории.
1: В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Человек никогда ни от чего не отказывается. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Зигмунд Фрейд. Реклама.
11: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
12: Дайте я скажу!
1: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
15: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
16: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
1: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
14: В Москве 7:30, в студии Алексей Нарышкин.
1: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
14: 5 мая, вторник, за окном плюс 19, пробки в городе 2 балла в этом часе. В Москве в ближайшие дни не будет стабильной мобильной связи. Операторы предупредили, что ограничения будут действовать вплоть до субботы. Смогут ли горожане воспользоваться популярными сервисами вроде такси и доставки? Администрация Трампа начала готовиться к поражению республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс. По данным Washington Post, партия президента может потерять контроль как минимум над одной палатой. Российский бизнес научился справляться с дефицитом кадров. Доля компаний, регулярно испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, за год упала почти вдвое, с 61 до 35%. Об этом сегодня пишет Forbes. Российское ПВО этой ночью сбило 289 украинских беспилотников. Зеленский накануне обещал, что в ночь на среду начнет действовать режим тишины. Российская Минобороны анонсировала перемирие в период с 8 по 9 мая. Подробности через полчаса. Столичный бизнес готовится работать без связи. Крупнейшие операторы уведомили абонентов о возможных отключениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая.
1: Москва.
14: Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Тему продолжит Юлия Савина.
17: Первые массовые отключения связи Москва испытала ровно год назад. Тогда на майские праздники курьеры и таксисты не могли взять заказ, у пользователей шеринговых сервисов не получалось корректно начинать и завершать поездки, а местоположение большинства москвичей надолго закрепилось в Шереметьево. Сейчас у таксопарков проблемы остались, и водителей на линии будет меньше, а значит, увеличится цена поездок, прогнозирует глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
19: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, как тем, кто работает в такси. Исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
17: В марте этого года глобальный шатдаун повторился на фоне тестирования работы белых списков, благодаря которому у бизнеса должна появиться возможность продолжить работу, несмотря на ограничения. Тогда за 5 дней отключения интернета столичный бизнес потерял от 3 до 5 миллиардов рублей, сообщал «Коммерсант». Сейчас рестораторы смогут удержать клиентов только если в заведении есть Wi-Fi, рассказал сооснователь сюрбара «Кафе Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
0: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что не везде проведено оптоволокно. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. В прошлый раз, конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, люди, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
17: При этом работа домашнего интернета также может ограничиваться. Слушатели «Коммерсант ФМ» в понедельник сообщали о перебоях в работе у Ростелекома и Билайна. Предприниматели понимают необходимость временных ограничений, но в постоянном режиме бизнес так выжить не сможет, говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
12: Вопрос, что будет 10 мая, 11 и дальше. Потерпеть 4 дня – это одна история. А вот как строить свою жизнь, бизнес дальше – вот это, конечно, вопрос, который всех волнует гораздо больше. Понимаете, у вас может быть даже законная история перевод с карты на карту, но уже есть прецеденты, когда ты вообще теряешь колоссальное количество времени, доказывая, что у тебя на самом деле все законно. Все, что связано с наличными деньгами, с кассовыми аппаратами, маркировка не проходит. А если это скоропорт, если ты не можешь хранить, а если сроки заканчиваются?
17: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета не зависят от них и необходимы в целях обеспечения безопасности на период праздников. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат и партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
13: Если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности, а это у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, чтобы это ни было, спорить. Вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери.
17: Некоторые операторы анонсировали возможность возврата средств за дни, когда клиент зафиксировал перебои в работе связи. А пока москвичам рекомендуется скачать на телефон офлайн-карты, добавить в телефонную книгу номер такси и запастись наличными. Юлия Савина, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
14: Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки по аналогии с алкогольным рынком, узнал «Коммерсант». Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Птицеводы надеются, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яйца уменьшается почти в 2 раза, объясняет президент Agri-Food Strategies Альберт Давлеев.
18: Рынок яйца во многом зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевой скачку увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в социальный город, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, с возвращением домой, пиков к Новому году, потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе 55-58 рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о розницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов, составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
14: В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%, но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательной из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
3: Кто может оказаться в выигрыше? Я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент. Не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать маржу, то в долгосрочной перспективе это отрицает саму идею рынка. На рынке производитель имеет возможность, шансы, подвергаясь определенным стрессам, становиться лучше через конкурентную борьбу, через взаимодействие с непростыми торговыми партнерами. Помогаем ли мы, устанавливая стасис, устанавливая минимальные и максимальные цены, это очень спорный вопрос. Кроме того, есть гораздо менее инвазивные способы воздействия на рынок. В Америке это программа продовольственной помощи, когда рынок увеличивается как минимум на 10%. Во Франции существует сертификация вольного выпуска, это такой нолик

0: Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих авто. Ощутили падение спроса и маркетплейсы, а вот продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
1: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
2: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
1: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
3: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
4: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
5: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
0: 7:44 в Москве, через полторы минуты последние новости.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Вы слушаете Коммерсант ФМ. 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник. Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
7: Штыривает?
8: Mm-mm.
7: Ну, значит, это не твое.
6: Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: 7:45.

0: студии с последними новостями. Анна Казакова.
1: Здравствуйте. Latest news. Датская судоходная логистическая компания «Маерск» подтвердила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных. Все члены экипажа в безопасности и невредимы. В компании рассказали, что судно «Альянс Firefox» находилось и в Персидском заливе, когда в феврале началась война, и не могло выйти из него. Недавно с датской стороной связались американские военные, которые предложили судну возможность выйти из залива под защитой американских военных. США атаковали два грузовых судна в Ормузском проливе. Известно как минимум о 5 погибших, сообщает агентство ТАСНИМ. Суда не двигались из Хусейна к берегам Омана в сторону Ирана. Иранский военный источник агентства заявил, что сообщение армии США о поражении 6 иранских скоростных катеров недостоверно. Ни одно из боевых судов КСИР не было поражено. Накануне Трамп обещал стереть иранцев с лица земли, если армия Ирана продолжит атаки на американские корабли. Речь идет об операции США «Проект Свобода». Ведомости узнали, почему суд арестовал 100% акций «Русагро» Вадима Машковича. В Генпрокуратуре считают, что, будучи сенатором, он скрытно продолжал контролировать бизнес. Об этом изданию рассказал источник, знакомый с содержанием иска. По мнению надзорного ведомства, в тот период бизнесмен сохранял контроль над созданным им «Русагро» и использовал публичные полномочия в интересах холдинга. Иск был принят к производству в Хамовническом суде Москвы. Подготовительное заседание состоится сегодня. О погоде. В Москве, по данным Яндекс, 18 градусов в эти минуты. Ясно, в течение дня, возможно, небольшой дождь, но очень жарко, до 26 градусов. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
0: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также и Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Ну вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы — это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая, нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной? и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Сегодня вечером в Лиге чемпионов определится первый финалист. Неделю назад в Мадриде «Атлетико» и «Арсенал» сыграли в ничью 1-1. Сегодня состоится ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников футбола ждет целая серия матчей с приставкой «ТОП», причем как на самом высоком европейском уровне, так и внутри страны. Подробности у спортивного обозревателя «Коммерсант ФМ» Владимира Осипова.
4: Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности встречи Арсенал-Атлетико, что неудивительно, пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то вот ответ на вопрос, кто пойдет дальше, не так уж и однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский.
5: Когда первый матч Лиги чемпионов играется в среду, а ответ уже через 6 дней во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат и надо там решать тоже важные турнирные задачи, что как раз делает Арсенал. Это очень большая нагрузка на футболистов. У Атлетико должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена.
4: После такого разогрева в среду будет сыграно сразу два матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 8 вечера стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак-ЦСКА». Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за два дня до этой игры с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини. Так что красно-белые явные фавориты противостояния. Хотя футбольный эксперт Олег Карнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим.
6: Не так уж может быть и важен, кто именно будет в тренерском штабе. Просто нужна вот эта сама встряска для того, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч с Спартаком, как на главный матч своей жизни в этом сезоне, чтобы это спасти. Самые главные матчи, они бывают, что выигрываются вопреки всему.
4: Ну а сразу после противостояния Спартак-ЦСКА в 10 вечера нас ждет еще один эмоциональный голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги чемпионов в Мюнхене сойдутся Бавария и Пари Сен-Жермен. Неделю назад эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито аж 9 мячей. Парижане выиграли с нереальным счетом 5-4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения шансы абсолютно равны. Но у Баварии все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клещев.
7: Да, конечно, ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Хакими может сказаться. Ну и скажется то, что Бавария испытывает полную уверенность в своих силах по 4 гола в последних 5 матчах, хотя иногда это кажется просто каким-то абсурдом, что команды такого уровня друг друга забивают по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и Бавария, и это делает их просто невероятно привлекательными.
4: В четверг эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. 8:30 вечера стартует матч Кубка страны Краснодар-Динамо-Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые бьются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурат Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав.
8: Мы играем дома. Шансы 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, 4 дня хватит, чтобы остановиться. И не надо думать, вот сейчас есть Кубок. Это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, чтобы наших сил, чтобы пройти.
4: После этого, если, конечно, еще останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги Конференций. А уже в воскресенье, после праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
0: Теперь о столичном трафике. По информации Яндекс.Карт, 3 балла уже, местами затруднения, 3 на МКАД, по 2 на Садовом и Бульварном, 4 на Третьем транспортном. 7:55 в Москве. Новости компании и Анна Казакова.
1: Здравствуйте.
2: Корпоративные новости.
1: Минцифры отложила проект по введению обязательной маркировки софта в реестре отечественного ПО, созданного на основе доработки открытого софта. Как рассказали коммерсанту в самом министерстве, причина в том, что определить минимальную долю использования открытого кода в составе продукта сложно. Участники рынка соглашаются, что введение маркировки привело бы к удорожанию производства и внедрение таких решений создал бы барьеры для молодых разработчиков. Переводить деньги за границу стало дешевле. Агентские комиссии для компании упали до 2% после всплеска в 2023-2024 годах. Но за это бизнес расплачивается усложнением схем. Платежи идут через цепочки посредников, требуют больше документов, контроля и времени, иногда до нескольких дней. Несмотря на это, доля таких операций уже достигла 50-80% от всех трансграничных расчетов, сообщили «Известиям» участники рынка. Группа компаний «ПИК» сохранила первое место в рейтинге девелоперов по текущим объемам строительства жилья в Москве. Это следует из рейтинга РБК недвижимости на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства. По данным на начало мая, проекты группы занимают более 12% в общем объеме возводимых в Москве новостроек. На втором месте в рейтинге ГК «Самолет» с долей 7%, третье «МРГрупп» с долей чуть более 6% от общего объема на столичном рынке новостроек.
0: 7:56. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». В студии Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
2: «Коммерсант ФМ». Время и место.
9: 6 и 7 мая. Москва. Премьера оперы «Леди Макбет» Мценского уезда Дмитрия Шостаковича в постановке Федора Леднева и Александра Тетеля. История Катерины Львовны, молодой женщины в провинциальном купеческом доме, где страсть становится бунтом, а любовь оборачивается преступлением. Это опера о желании вырваться из замкнутого круга и о цене, которую приходится за это платить. Место проведения – музыкальный театр имени Станиславского и Немировича Данченко. Подробнее на stanmus.ru.
2: «Хай-тек» с Александром Леви.
10: По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD панели на 60 Гц, и в офисах, и в домах. Тогда это был разумный выбор. С тех пор стандартные требования к экрану выросли, и модель Lumen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора. Разработчики снабдили устройство экраном 27 дюймов с CPS матрицей, разрешением 2560 на 1040 точек, частотой 100 Герц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения примерно 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4К, но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Герц ощущается даже вне игр. Скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе стают медленнее. Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместимый с креплением веса. Из портов наличие HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lumen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать. Это либо разрешение дисплея, либо частота, либо технологии изображения. Часто это был и дизайн, который либо нарочито скучный, либо неуместно агрессивный. Решение от Lumen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
2: «Хай-тек» с Александром Леви. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. «Коммерсант ФМ». 93,6.
0: 8 утра в Москве, в студии Алексей Нарышкин.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: 5 мая, вторник, плюс 18 градусов за окном, пробки в городе 3 балла в этом часе. Российская Минобороны пригрозила ударить по центру Киева, если Украина попытается сорвать празднование Дня Победы в Москве. В какие дни Россия решила ввести перемирие, расскажем через минуту. Российское ПВО этой ночью сбило 289 беспилотников над регионами. Это свежие данные от Минобороны. Как только что сообщил Сергей Собянин, 3 беспилотника сбиты, которые летели в направлении столицы. О последствиях не сообщается. Ядерный потенциал Ирана остается стабильным даже после 2 месяцев военной операции США и Израиля. Об этом пишет Рейтер. Время, необходимое для создания ядерного оружия у республики, не изменилось, признает американская разведка. В Москве уже наблюдаются перебои с мобильной связью. По данным Коммерсант ФМ, на отсутствие интернета жалуются в том числе абоненты МТС. Приложение Яндекса предлагает клиентам заказывать такси по телефону за наличные. Минобороны объявила о перемирии 8 и 9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в военном ведомстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержались угрозы атаки российской столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева. Также Минобороны предупредила гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств по необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. На прошлой неделе перемирие анонсировал Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Дональдом Трампом, и последний публично поддержал эту инициативу. Такая форма односторонних перемирий становится распространенной, отмечает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
11: До сих пор те случаи не очень многочисленные, когда объявлялось перемирие, это было предложение российской стороны, которое так или иначе официально или полуофициально принимала сторона украинская. То есть это было согласованное действие. Здесь перемирие будет введено вне зависимости от того, поддержат они или нет. Вообще, такие своеобразные формы односторонних перемирий сейчас становятся, видимо, распространенными, потому что примерно в той же стилистике мы видим то, что, вот, по крайней мере, до последнего времени было в Иране. Что касается жесткости заявления, когда параллельно с перемирием говорится о сокрушительном ответе в случае каких-то действий по срыву парада, ну, я думаю, это как раз продолжение вот этой вот логики односторонности. Предупреждают, что если они попробуют воспользоваться этой ситуацией в своих целях, то они получат сокрушительный ответ. Но опять же, это, мне кажется, не вполне типичная формула и форма, но, тем не менее, вот логика, вероятно, такая.
0: Как заявил Владимир Зеленский уже после комментария российского Минобороны, официального обращения по поводу паузы в боевых действиях Украина не получала, но президент объявил, что Киев будет действовать зеркально и введет так называемый режим тишины. Он начнет действовать в полночь на среду. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны государства, в понедельник ПВО страны перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостановили работу.
2: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
0: По сообщениям от местных властей, накануне Тегеран атаковал нефтяной танкер государственной компании «Аднок». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему в Эмиратах одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жителей призывали укрыться в безопасных местах. Школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до конца недели перевели на дистант, рассказала Екатерина, которая живет в столице Эмиратов.
12: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
0: Арабские Эмираты призывают Иран прекратить нападение, называют атаку опасной эскалацией и указывают, что страна оставляет за собой полное и законное право ответить на эти нападения. Иранское государственное телевидение со ссылкой на высокопоставленного военного заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Арабские Эмираты. Если Иран атакует американские корабли, он будет стерт с лица земли. А на это указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. Удары по Эмиратам могут быть ответом на новую американскую операцию, отмечает востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов.
13: Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции «Проект Свобода». Незадолго до прилетов по нефтеперерабатывающим объектам в Фуджейре были зафиксированы пуски по эмиратским кораблям, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная как раз с возможным проходом через Армудский пролив. Кроме того, иранцы ранее атаковали уже безэкипажными катерами корабль южнокорейский. Ну что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния, зоны границы. И действительно, американские и израильские силы участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, эмиратская система «Железный купол» была задействована, одну из батарей, которую Израиль ранее передал в ООЭ и развернул там. Но что будет дальше, здесь сказать сложно. Стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, никто не хочет показывать слабость или неготовность к повторной эскалации. Если Иран продолжит удары, то и США вынуждены будут отвечать. Но полноценную операцию развернуть будет проблематично, потому что срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но США могут объявить просто новую операцию, соответственно, обнулить предыдущий 60-дневный срок. Но демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий.
0: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников. Так, источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей. Об этом заявляло Центральное военное командование США. В Иране заявили, что действия Соединенных Штатов будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Но если операция Трампа провалится, у Вашингтона будет повод возобновить войну, отмечает Axios. Портал утверждает, что американскому президенту надоела ситуация, в которой с Ираном нет ни сделки, ни войны. Все это закончится эскалацией, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
14: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Армузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Армузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Армузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
0: Датская судоходная и логистическая компания «Майерск» заявила, что ее судно благополучно прошло Армузский пролив под защитой США. Оно было заблокировано в Персидском заливе с февраля. Цена Brent на сообщениях об атаке Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась. О политических последствиях последних решений Трампа по Ирану в комментарии обозревателя «Коммерсант ФМ» сразу после выпуска новостей. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений. Это следует из мониторинга РСПП.
2: Тренды.
0: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Как перестроить работу компании с минимальными потерями? Об этом Леонид Пастернак.
14: Опций у компании несколько – сократить наем, уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. В целом же доля тех, кто в принципе планирует урезать внутренние расходы, сократилась с начала года с 82 до 65%. Потребление падает, поэтому бизнес переходит на режим экономии, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
15: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса. Реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, иногда даже целые звенья цепочки можно исключить.
14: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
16: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это синоним потерять коллектив, поэтому мы пошли другим путем, мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта, мы хотим прекратить расходы, связанные с арендой помещений, либо найти помещение более дешевое, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой, и мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию.
14: По данным Роструда, за последние 10 месяцев на 43% выросло число сотрудников, которых предлагают уволить. При этом за год число сокращенных специалистов увеличилось почти на 60%. Происходит массовая оптимизация внутренних процессов компаний, отмечает гендиректор московского бизнес-клуба Анна Маркина.
17: Как в социализме у каждого своя функция, а на самом деле сейчас часть штата сокращается, человек ведет и маркетинг, и пиар, плюс сейчас человек, который хорошо умеет пользоваться и не только в маркетинге, и в пиаре, делает отчеты, презентации. Также много сейчас заключается срочных контрактов, либо у тебя ИП, либо самозанятость. Если посмотреть на HeadHunter объявления, сейчас срочные контракты, где ты перечисляешь деньги, каждый месяц подписываешь человеком функционал, который он делает, платишь ему, а он уже там платят подоходный налог.
14: Предприятия все чаще делают ставку на проектный формат работы, продолжает Анна Маркина.
17: Не просто ты приходишь, у тебя ставка, например, 250 тысяч, и ты там в течение дня что-то делаешь. Тебе уже платят конкретно 120 тысяч за определенный функционал и за результаты. Тебя спрашивают этот результат.
14: Согласно статистике ФНС, за 3 месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. При этом аналитики отмечают, что половина микробизнеса работает вообще без прибыли. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
0: О том, как ваше предприятие планирует работать дальше, вы можете рассказать в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936.
2: Биохакинг с Анной Кулецкой.
18: В конце марта Калифорнийский суд признал американских техногигантов виновными в халатности при разработке соцсетей и удовлетворил иск 20-летней девушки. По ее словам, в 6 лет она пристрастилась к YouTube, после к другим платформам из-за их привлекательного дизайна. Корпорации обязали выплатить компенсацию и штраф на общую сумму 6 миллионов долларов. Однако в научном сообществе, как это часто бывает, кипит своя драма. Пока юристы подсчитывают убытки, психологи и нейробиологи до сих пор не могут прийти к единому мнению. Можно ли на самом деле называть бесконечный скроллинг ленты клинической зависимостью? В недавнем исследовании в журнале Nature ученые признают, у некоторых людей чрезмерное использование соцсетей действительно вызывает изменения в структуре мозга, приводит к проблемам учебы, потере работы или разрыву отношений. Однако подавляющее большинство исследований не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, это просто люди с определенным складом ума тяготеют к социальным сетям. Недавно ученые из Китая обследовали около 70 студентов. вопросов. Половина из них были так называемые проблемные пользователи смартфонов. И у них мозг работал иначе, особенно зоны, которые отвечают за эмоции и самоконтроль. Они остро реагируют на цифровые раздражители, но не могут вовремя затормозить. Телефон, который они не выпускают из рук, превращается в быстрый способ снять стресс или грусть. Однако официального медицинского диагноза «зависимость от соцсетей» пока не существует и вряд ли когда-нибудь появится. Есть риск того, что с этими ярлыками будет ходить слишком много людей.
9: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
19: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
20: 8:15 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news.
1: Здравствуйте. Сергей Собянин сообщил о новой атаке на Москву. На подлете к столице силы ПВО сбили еще 3 беспилотника. Таким образом, число уничтоженных дронов со вчерашнего вечера, которые угрожали Москве, достигло 6. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 289 беспилотников над 19 российскими регионами. При ночной атаке на Чебоксары ранены 3 человека. В Брянской области при атаке БПЛА на село Демьянки пострадали мужчина и женщина. В Ленинградской области сбито 29 беспилотников. Произошел пожар в промзоне в Киришах. Слушатели «Коммерсант ФМ» сообщают об ограничениях в работе мобильных операторов. В частности, речь идет о проблемах в работе мобильного интернета «Билайн» и МТС. Большая четверка мобильных операторов еще накануне предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. В частности, «Мегафон» в рассылке указывал, что ограничения вводятся в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий. Подробнее об этом через 15 минут. США считают, что Украина не продержится и 2 дней без военной помощи, пишет Foreign Policy. Война на Ближнем Востоке поставила под неопределенность поставки Киеву ЗРК «Патриот», говорится в публикации. «Все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана», сказал изданию один из европейских дипломатов. США заверили союзников в передаче уже оплаченных вооружений, однако дальнейшие пакеты помощи не гарантированы. О погоде. В Москве сейчас 19 градусов, сообщает Яндекс. В течение дня синоптики обещают до 26 градусов и возможны грозы. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
20: 8:17 в Москве. В студии «Коммерсант ФМ» Дарья Надина. Проект «Свобода». Дональд Трамп объявил о новой операции в Ормузском проливе. США намерены самостоятельно обеспечивать проход гражданских судов через эту важную акваторию. Тегеран счел подобные действия нарушением перемирия. Белый дом, в свою очередь, предупредил о серьезных последствиях атак на американские силы. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что стороны фактически возобновили боевые действия.
9: Точка зрения Дмитрия Гризе.
3: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия, оформленный план, насколько он готов повышать ставки и как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома? Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Точка зрения.
20: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупноамериканский инвестбанк JP Morgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил свою начальницу в принуждении к интиму и унижению. Однако, после того, как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии было таким, что сайт не выдержал нагрузки. Какую пользу могла бы извлечь компания, расскажет Анжела Гаплевская.
5: В списке обвинений против 37-летней Лоры Хайдини – сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях.
21: 430,000 people applied to be a junior analyst at JP Morgan overnight. Anyone know why?
5: Как шутят пользователи, вот что значит агрессивный рекрутинг. В интернете появились не только сгенерированные изображения BDSM-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в JP Morgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам. Скорее относится к ним постиронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
22: Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку. Любой инфоповод начинает непонятно в какую сторону нырять. Когда большой банк устраивает всякую жесть, это, казалось бы, должно наоборот давать какой-то пиар-ущерб приличный. Начинает сейчас ассоциироваться немножко по-другому. Людям интересно, что там будет дальше. Или, ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать, а потом бац, и оказывается, что нет, просто обычная скучная компания. И нет там всяких жестких вещей. Но это больше редкость, чем правило. Обычно это нужно контролируемо вести, то есть случилось какое-то события, немножко подыгрывать и уводить людей от истинных проблем, которые есть.
5: В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал в нем сотрудничать. Как пишет Нью-Йорк Пост, обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов.
23: Возможно, многие это могут использовать как некий пиар-ход или как бренд работодателя раскручивать. Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно. Сегодня было обвинение, а завтра нет. И, в общем, мы готовы выслушать справедливую критику. В нашей стране даже сложно представить. У всех головы заняты такими более сложными проблемами. Навряд ли кто-то будет там пытаться сейчас раскрутить через средства массовой информации.
5: Но насколько управляемой может быть такая история – большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская.
24: Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию собрали людей на достаточно начинающую позицию, но при этом требования были, чтобы люди уже были с оконченным высшим образованием, с свободным языком. И мы тогда использовали несколько радиопрограмм. Наибольший резонанс дала программа про девственность. Потом выяснилось, что бренд, на котором мы работали, нельзя вообще в контексте и с такими словами было упоминать, но было уже поздно.
5: Эксперт в управлении персоналом и доцент финансового университета при правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначная ситуация перерастали в профит.
4: Британская компания на 1 апреля в своем шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра. В какой-то момент инвесторы на эту компанию отреагировали взрывным спросом на акции на 412%. Ну и, наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна. Информация о всяких похождениях только разогревало интерес к его личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде американской истории, как показала практика, стала новым трендом.
5: В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки, скорее всего, неминуемы. Анжела Коплевская, Коммерсант ФМ.
6: 8:25 в Москве. Сейчас отравщики Яндекс.Карты оценивают загруженность московских дорог в 4 балла. Местами затруднения. На МКАД пробки по внутренней стороне от Каширского шоссе до Варшавского 45 минут езды. По внешней стороне от Библиотечного проезда до Путилковского шоссе около 30 минут можно посырять. На Ярославке пробка от МКАД до улицы Красной Сосны. Кроме того, загружены другие магистрали. Щелковское шоссе, Рогачевское, Новорижское и Северо-Западный тоннель. Далее новости компании на Коммерсант ФМ, в студии Анна Казакова.
7: Корпоративные новости.
8: Здравствуйте. Итальянский бизнес потерял 8 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом заявил РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России Витторио Тарамбини. Страны ЕС приняли в конце апреля 20-й пакет санкций против России, который называют крупнейшим за 2 года. Число самозанятых россиян в прошлом году увеличилось почти на 27% и превысило 15,4 миллиона человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ФНС. В конце 2024 года в России числились более 12 миллионов самозанятых. Налог на профессиональный доход действует в России в рамках эксперимента до 31 декабря 2028 года. Режим позволяет вести бизнес легально при условии, что годовой доход не превышает 2,4 миллионов рублей. Сохранение или изменение такого налогового режима обсудят в правительстве в следующем году. Польский бизнес хочет закрепиться в экономике Украины, чтобы со временем занять ведущую роль в восстановлении страны. Bloomberg пишет о поглощении крупнейшей польской страховой компании PZU, украинского подразделения международного холдинга в сфере страхования MetLife. Компания, обслуживающая около 900 тысяч клиентов, в прошлом году получила прибыль в размере 21 миллиона евро.
7: Культово с Павлом Шинским.
10: Марш Преображенского полка.
25: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка, недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры, и царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения, сначала в России, а потом и в эмиграции. Но и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
7: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
26: Жизнь, по сути, очень простая штука. И человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Антон Чехов.
27: Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
28: Телефон рекламной службы 6-46-30-46, код 495.
29: По
0: пояснила корреспондент «Коммерсанта».
6: Источники «Коммерсанта» утверждают.
11: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
12: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
13: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
14: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
3: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
12: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
6: 8:30 в Москве. Студия Дарья Надина.
12: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
6: 5 мая, вторник, в Москве 19 градусов, пробки 4 балла. Здравствуйте, в этом часе. В Москве уже начались отключения мобильного интернета. Ранее об этом предупреждали операторы связи. В ближайшие дни горожан и бизнес ждут трудности с проведением платежей, вызовом такси и работы навигаторов. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку для яиц. Ее планируют применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Как пишет «Коммерсант», летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Более треть компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах вне продуктовой розницы. А вот на продовольствие клиенты тратят все больше денег. Что это говорит о рынке и экономике в целом? Минобороны России призвало жителей Киева покинуть город. Ведомстве предупредили, что в случае попыток Украины сорвать проведение Дня Победы, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. При этом ранее обе страны сообщили о готовности остановить огонь. Но формулировки при этом выбрали разные. Столичный бизнес готовится работать без связи. Крупнейшие операторы уведомили клиентов о возможных отключениях мобильного интернета и СМС с 5 по 9 мая.
12: Москва.
6: Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. По данным «Коммерсант ФМ», с перебоями уже столкнулись клиенты МТС и Билайн. В частности, музыкальные приложения и сервисы такси загружаются с трудом. Последнее предлагает вызвать машину по телефону из-за наличные. Тему продолжит Юлия Савина.
15: Первые массовые отключения связи Москва испытала ровно год назад. Тогда на майские праздники курьеры и таксисты не могли взять заказ, у пользователей шеринговых сервисов не получалось корректно начинать и завершать поездки, а местоположение большинства москвичей надолго закрепилось в Шереметьево. Сейчас у таксопарков проблемы остались, и водителей на линии будет меньше, а значит, увеличится цена поездок, прогнозирует глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
16: Будем надеяться, что это коснется только в тех районах, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом. А тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
15: В марте этого года глобальный шатдаун повторился на фоне тестирования работы белых списков, благодаря которому у бизнеса должна появиться возможность продолжить работу, несмотря на ограничения. Тогда за 5 дней отключения интернета столичный бизнес потерял от 3 до 5 миллиардов рублей, сообщал «Коммерсант». Сейчас рестораторы смогут удержать клиентов только если в заведении есть Wi-Fi, рассказал сооснователь сюрбара «Кафе Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
0: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах. Потому что везде проведено оптоволокно. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет. И вот будем надеяться, то, что этих проблем не будет. В прошлый раз, конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
15: При этом работа домашнего интернета также может ограничиваться. Слушатели «Коммерсант ФМ» в понедельник сообщали о перебоях в работе у Ростелекома и Билайна. Предприниматели понимают необходимость временных ограничений, но в постоянном режиме бизнес так выжить не сможет, говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
1: Вопрос, что будет 10 мая, 11 и дальше. Потерпеть 4 дня – это одна история. А вот как строить свою жизнь, бизнес дальше – вот это, конечно, вопрос, который всех волнует гораздо больше. Понимаете, у вас может быть даже законная история перевод с карты на карту, но уже есть прецеденты, когда ты вообще теряешь колоссальное количество времени, доказывая, что у тебя на самом деле все законно. Все, что связано с наличными деньгами, с кассовыми аппаратами, маркировка не проходит. А если это скоропорт, если ты не можешь хранить, а если сроки заканчиваются?
15: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета не зависят от них и необходимы в целях обеспечения безопасности на период праздников. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат и партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
2: Если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности, поэтому у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, что бы то ни было, оспорить. Вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери.
15: Некоторые операторы анонсировали возможность возврата средств за дни, когда клиент зафиксировал перебои в работе связи. А пока москвичам рекомендуется скачать на телефон офлайн-карты, добавить в телефонную книгу номер такси и запастись наличными. Юлия Савина, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
6: Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки по аналогии с алкогольным рынком, узнал «Коммерсант». Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Птицевод надеется, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яиц уменьшается почти в два раза, объясняет президент Agrofood Strategies Альберт Давлеев.
9: Рынок яйца много зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевозкость увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в социальный город, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, с возвращением домой и к Новому году потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе 55-58 рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о ножницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов, составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
6: В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%, но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательной из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
4: кто может оказаться в выигрыше. Я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент. Не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать маржу, то в долгосрочной перспективе это отрицает саму идею рынка. На рынке производитель имеет возможность, шансы, подвергаясь определенным стрессам, становиться лучше через конкурентную борьбу, через взаимодействие с непростыми торговыми партнерами. Помогаем ли мы, устанавливая стасис, устанавливая минимальные и максимальные цены, это очень спорный вопрос. Кроме того, есть гораздо менее инвазивные способы воздействия на рынок. В Америке это программа продовольственной помощи, когда рынок увеличивается как минимум на 10%. Во Франции существует сертификация вольного выпуска. Это такой нолик ставится на яйцо. По сравнению со стандартным массовым яйцом, маржинальность может увеличиваться на 50%. Единственный шанс средним предприятиям конкурировать с большими.
6: По данным Росстата, в марте розничная стоимость яиц в среднем составляла 114 рублей за десяток, при этом за год она выросла только на 3%. Производители указывают на постоянный рост себестоимости их товара из-за увеличения затрат на логистику, зарплаты и вакцинацию птицы. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах в непродуктовой рознице. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих авто, ощутили падение спроса и маркетплейсы. А вот продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
17: Аналитики говорят об изменении модели потребления. Покупатель демонстрирует рачительность.

0: услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства. Выбирают приоритеты. Химчистка — это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
1: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
2: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговой, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
3: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
4: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит так же симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
5: Дороже золота. 1065 изображений птиц в натуральную величину. 435 страниц. Размер 1 м/60 см. «Птицы Америки» – шедевр книжного дела и самый дорогой альбом в истории. Созданный в 19 веке художником Джоном Адюбоном, альбом сохранился в 119 копиях. Аукционная цена – от 5 до 12 миллионов долларов за экземпляр. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
6: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
5: Тревел.
6: Кофе или вино можно, наконец, нырнуть.
5: Технологии.
6: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
5: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
7: 8:44 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news. Здравствуйте. ВСУ продолжает наносить удары по Чебоксарам, заявил глава Чувашии Олег Николаев. По его данным, зафиксированы повторные удары по зданиям в городе. Ранее после атаки беспилотников на Чебоксары пострадали 3 человека. Местные паблики пишут о взрывах. Также сообщается, что перекрыта часть улиц, а школы в Чувашии сегодня переведены на дистанционное обучение. По данным Минобороны, за ночь силы ПВО сбили 289 украинских беспилотников над Россией. Регионами. Атакована Ленинградская область. За ночь в регионе сбили 29 дронов. Как сообщил губернатор Дрозденко, в промзоне Кириши возник пожар. Сейчас его уже локализовали. Контейнеровоз датской компании «Маерск», который следовал под флагом США, преодолел Ормузский пролив в сопровождении американских военнослужащих. Об этом информирует телеканал ТВ-2 со ссылкой на заявление компании. Накануне Дональд Трамп пригрозил возобновить боевые действия против Ирана, если Исламская Республика предпримет какие-либо действия против операции «Свобода», целью которой является сопровождение торговых судов, застрявших в Ормузском проливе.

0: В порту Деир в иранской провинции Бушер загорелось несколько судов, сообщает местное агентство Мехр. Причина пожара пока неизвестна. Информации о пострадавших нет. Из-за начатой США и Израилем в феврале военной операции Иран заблокировал Ормузский пролив. В ответ США с 13 апреля ограничивают судоходство между иранскими портами. О погоде. В Москве плюс 20 сейчас, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 26 градусов и грозы. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров преимущественно европейских стран. Среди приглашенных также Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Сегодня вечером в Лиге чемпионов определился первый финалист. Неделю назад в Мадриде «Атлетико» и «Арсенал» сыграли в ничью 1-1. Сегодня состоится ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников футбола ждет целая серия матчей с приставкой «ТОП». Причем как на самом высоком европейском уровне, так и внутри страны. Подробности у спортивного обозревателя «Коммерсант ФМ» Владимира Осипова.
4: Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности встречи «Арсенал-Атлетико», что неудивительно, пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то вот ответ на вопрос, кто пойдет дальше, не так уж и однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский.
5: Когда первый матч Лиги чемпионов играется в среду, а ответ уже через 6 дней во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат, и надо там решать, кто тоже важные турнирные задачи, что как раз делает Арсенал. Это очень большая нагрузка на футболистов. У Атлетика должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена.
4: После такого разогрева в среду будет сыграно сразу два матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 8 вечера стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак-ЦСКА». Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за два дня до этой игры с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини, так что красно-белые явные фавориты противостояния. Хотя футбольный эксперт Олег Карнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим.
6: Не так уж, может быть, и важен, кто именно будет в тренерском штабе. Просто нужна вот эта сама встряска для того, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч с Спартаком, как на главный матч своей жизни в этом сезоне, чтобы это спасти. Самые главные матчи, они бывают, что выигрываются вопреки всему.
4: Ну а сразу после противостояния Спартак-ЦСКА в 10 вечера нас ждет еще один эмоционально голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги Чемпионов в Мюнхене сойдутся Бавария и Пари Сен-Жермен. Неделю назад эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито аж 9 мячей. Парижане выиграли с нереальным счетом 5-4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения шансы абсолютно равны. Но у Баварии все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клещев.
7: Да, конечно, ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Хакими может сказаться. Ну и скажется то, что Бавария испытывает полную уверенность в своих силах по 4 гола в последних 5 матчах, хотя иногда это кажется просто каким-то абсурдом, что команды такого уровня друг друга забивают по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и Бавария, и это делает их просто невероятно привлекательными.
4: В четверг эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. 8:30 вечера стартует матч Кубка страны Краснодар-Динамо-Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые бьются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурат Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав.
8: Мы играем дома. Шансы 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, 4 дня хватит, чтобы остановиться. И не надо думать, вот сейчас есть Кубок. Это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, чтобы в наших силах, чтобы пройти.
4: После этого, если, конечно, еще останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги Конференций. А уже в воскресенье, после Праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
1: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Кору» за 500 миллионов долларов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда долларов, считает главный редактор портала «Яхты Раша» Сергей Борисов.
9: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет, кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
1: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судно отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. 8:55 в Москве. О трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 4 балла. Местами затруднения. Пробки есть по внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Путилковского, по внутренней от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Затруднения, кроме этого, на третьем транспортном. По внутренней стороне от Шарико-Подшипниковской до Большой Тульской, а по внешней от Спартаковской площади до проспекта Мира. Затор длиной в 4 километра. Загружено Ленинградское шоссе, Пятницкое шоссе, Люблинская улица от Маринского бульвара до Краснодарской. Далее новости компании на Коммерсант ФМ, студия Анна Казакова.
2: Корпоративные новости.
0: Здравствуйте. За апрель объем наличных денег в обращении в России подскочил более чем на 607 миллиардов рублей, следует из статистики ЦБ, которую изучил РБК. Если изучить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 22-го. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на 930 миллиардов рублей. Как разъяснял ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, что повлияло на работу терминалов оплаты. Сеть пиццерии «Зотман Пицца» может получить крупного инвестора в лице владельца «Пятерочки» и «Перекрестка», узнали «Известия». За миноритарную долю в этом бизнесе ритейлер может заплатить около миллиарда рублей. Закрыть ее стороны намерены уже летом. X5 ищет новые источники дохода в сегменте готовой еды, который считает наиболее быстро растущим, полагают эксперты. Бизнес научился справляться с дефицитом кадров. При все еще рекордно низкой безработице доля компаний, регулярно испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, за год упала почти вдвое, с 61 до 35%, говорится в исследовании Байдин, с которым ознакомился Forbes. В то же время объем предложений на рынке труда остается низким, что поддерживает высокие темпы роста реальных зарплат. В этом году можно ожидать скорее их постепенного замедления, чем резкого перелома ситуации, говорят эксперты.
1: Восемь часов 57 минут в Москве. Меня зовут Дарья Надина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
2: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
10: Только что во французском Провансе, в Музее Департаментал Арт Антик, открылась эффектная экспозиция с названием «Le Passage de Venus», что может переводиться как «Путь Венеры» или «Прохождение Венеры». Однако выставка не связана с одноименной планетой, а посвящена образу римской богини Венеры. И главным экспонатом станет знаменитейшая Венера Арльская. Статуя была обнаружена в 1651 году среди руин древнего театра, буквально в двух шагах от нынешнего здания Музея древности департамента Арль. Она считается одним из главных шедевров римской скульптуры, вдохновленной классическим греческим искусством. Датируется первым веком до нашей эры. Уже более двух столетий статуя хранится в Париже. Сначала в Версале, а после и по сей день в Лувре, где стоит рядом с Венерой Милосской. И вот, наконец, возвращается на место своего обнаружения к родным арлезианцам. Совершает таким образом свое прохождение, подобно небесному светилу. Задуманное как настоящее путешествие по метаморфозам богини, выставка объединяет около 80 работ от античности до современности. Все связаны с образом Афродиты Венеры. 33 произведения предоставлены самим Лувром. Выставка представляет собой настоящую процессию образов Венеры. Вокруг Венеры Арльской собраны другие древние Афродиты, что позволяет формально сравнивать каноны красоты, поз, драпировок и изображений женского тела в греко-римском мире. Маршрут выставки также сопоставляет скульптуру с более поздними работами от Гюстава Моро из 19 века до Энди Уорхола через фотографии Монрея и скульптуры Ники де Сен-Фаль. Символистские картины, сюрреалистические фотографии, поп-аллюзии и контемпорари подходы свидетельствуют о том, что Венера остается неиссякаемым образцом для художников. Тексты древних авторов, включенные в выставку, проливают свет на эти трансформации. Заодно посетителям предлагается оценить реставрационные вмешательства 17 века, когда Франсуа Жерардон добавил в руки богини зеркало и яблоко. Мячик, как саркастически отмечают неизменно благожелательные к французам британские искусствоведы.
2: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков, и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
11: В Москве 9 утра, в студии Алексей Нарышкин.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
11: 5 мая, вторник, плюс 19 градусов за окном, пробки в городе 4 балла в этом часе. Российские регионы подверглись масштабной атаке беспилотников. По данным Минобороны, за эту ночь сбито почти 300 БПЛА. В Ленобласти пытались ударить по одному из крупнейших в стране НПЗ. В Чувашии из-за угрозы атаки дронов школьников и студентов перевели на удаленку. Украину накануне предупредили о последствиях попыток сорвать празднование Дня Победы. Российские военные могут нанести удары по центру Киева. Каждая из сторон конфликта анонсировала временное прекращение огня. Когда будет действовать режим тишины? Об этом через минуту. В Москве начались проблемы со связью. С отсутствием мобильного интернета уже столкнулись абоненты МТС и Билайна. Слушатели «Коммерсант ФМ» рассказывают о трудностях при оплате в вендинговых автоматах. Яндекс предлагает вызывать такси по телефону за наличные. США помогли датскому контейнеровозу пройти через Ормузский пролив. Принадлежащий компании «Майерск» судно 2 месяца не могло покинуть зону конфликта. Что сейчас происходит в регионе на фоне попыток Вашингтона восстановить судоходство? Минобороны объявила о перемирии 8 и 9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в министерстве, там обратили внимание на заявления, сделанные главой Украины в Ереване, где содержится угроза атаки столицы России 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева. Также Минобороны предупредила гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств на Украине о необходимости своевременно покинуть столицу. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения по поводу условий паузы в боевых действиях к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально и введет так называемый режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
12: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
11: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ. Для встречи с Путиным 9 мая в Москву приедет премьер Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны, в понедельник эмиратское ПВО перехватило 12 баллистических и 3 крылатых ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостановили работу.
2: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
11: По сообщениям местных властей, Тегеран накануне атаковал нефтяной танкер государственной компании «Аднок». Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявляла Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от побережья Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жители призывали укрыться в безопасных местах. Школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до 8 мая перевели на дистант, рассказала Екатерина, которая живет в столице Эмиратов.
13: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит миссил-алерт, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
11: Арабские Эмираты призывают Иран прекратить нападение, там называют атаку опасной эскалацией и указывают, что страна оставляет за собой полное и законное право ответить на нападение. Иранское государственное телевидение со ссылкой на высокопоставленного военного заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Эмираты. Если Иран атакует американские корабли, он будет стерт с лица земли. Так Трамп сказал в интервью Fox News. Президент подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжится. Удары по Эмиратам могут быть ответом на новую американскую операцию, отмечает востоковед, консультант Пир-центра Леонид Цуканов.
14: Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции «Проект Свобода». Незадолго до прилетов по нефтеперерабатывающим объектам в Фуджейре были зафиксированы пуски по эмиратским кораблям, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная как раз с возможным проходом через Ормузский пролив. Кроме того, иранцы ранее атаковали уже безэкипажными катерами корабль южнокорейский. Ну что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния, зоны границы. И действительно, американские и израильские силы участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, эмиратская система «Железный купол» была задействована, одну из батарей, которой Израиль ранее передал в ОАЭ и развернул там. Но что будет дальше, здесь сказать сложно. Стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, никто не хочет показывать слабость или неготовность к повторной эскалации. Если Иран продолжит удары, то и США вынуждены будут отвечать. Но полноценную операцию развернуть будет проблематично, потому что срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но США могут объявить просто новую операцию, соответственно, обнулить предыдущий 60-дневный срок. Но демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий.
11: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников. Источники Axios указали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон задействует эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей. В Иране заявили, что действия Соединенных Штатов будут считать нарушением перемирия. Военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Но если операция Трампа провалится, у Вашингтона будет повод возобновить войну, отмечает Axios. Портал утверждает, что американскому президенту надоела ситуация, в которой с Ираном нет ни сделки, ни войны. Все это закончится эскалацией, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
15: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
11: Датская судоходная логистическая компания «Маерск» заявила, что ее судно благополучно прошло Ормузский пролив под защитой США. Оно было заблокировано в Персидском заливе с февраля. Цена Brent на сообщениях об атаке Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась. О политических последствиях последних решений Трампа по Ирану в комментарии обозревателя «Коммерсанта ФМ» сразу после выпуска новостей. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений. Это следует из мониторинга РСПП.
2: Тренды.
11: В январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Как перестроить работу компании с минимальными потерями? Об этом Леонид Пастернак.
15: Опций у компании несколько. Сократить наем, уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. В целом же доля тех, кто в принципе планирует урезать внутренние расходы, сократилась с начала года с 82% до 65%. Потребление падает, поэтому бизнес переходит на режим экономии, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
16: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса. Реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья, цепочки можно исключить.
15: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
17: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье, идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников, это, ну, в общем, синоним потерять коллектив, поэтому мы пошли другим путем, мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта, мы хотим прекратить расходы, связанные с арендой помещений, либо найти помещение более дешевое, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой, и мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологии.
15: По данным Роструда, за последние 10 месяцев на 43% выросло число сотрудников, которых предлагают уволить. При этом за год число сокращенных специалистов увеличилось почти на 60%. Происходит массовая оптимизация внутренних процессов компаний, отмечает гендиректор московского бизнес-клуба Анна Маркина.
18: Как в социализме у каждого своя функция. А на самом деле сейчас часть штата сокращается, человек ведет и маркетинг, и пиар, плюс сейчас человек, который хорошо умеет пользоваться и не только в маркетинге, и в пиаре, делает отчеты, презентации. Также много сейчас заключается срочных контрактов, либо у тебя ИП, либо самозанятость. Если посмотреть на HeadHunter объявления, сейчас срочные контракты, где ты перечисляешь деньги, каждый месяц подписываешь человеком функционал, который он делает, платишь ему, а он уже сам платят подоходный налог.
15: Предприятия все чаще делают ставку на проектный формат работы, продолжает Анна Маркина.
18: Не просто ты приходишь, у тебя ставка, например, 250 тысяч, и ты там в течение дня что-то делаешь. Тебе уже платят конкретно 120 тысяч за определенный функционал и за результаты. Тебя спрашивают этот результат.
15: Согласно статистике ФНС, за три месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. При этом аналитики отмечают, что половина микробизнеса работает вообще без прибыли. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
11: О том, как ваше предприятие планирует работать дальше, вы можете рассказать в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936.
2: Постарайтесь получить то, что любите. Иначе придется полюбить то, что получили. Бернард Шоу. Реклама.
19: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
20: А что если островок стабильности Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
11: 9:15 в Москве, в студии с последними новостями Анна Казакова.
0: Здравствуйте. Latest news. Жители Москвы жалуются на проблемы с работой мобильного интернета, причем не только в центре города, но и на окраинах. Трудности отмечают в большинстве абоненты МТС и Билайна. У некоторых есть проблемы с отправкой СМС. Накануне большая четверка операторов предупредила абонентов о возможных перебоях в работе мобильного интернета и отправке СМС в Москве в период с 5 по 9 мая. В прошлом году, в преддверии Дня Победы, власти также сообщали об ограничениях. И жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с доступом к мобильному интернету. Продолжим тему через 15 минут. Мировые цены на нефть снизились после прохода судна «Маерск». Котировки эталонных марок дешевеют более чем на процент. Июльские фьючерсы на смесь Brent достигли $113 за баррель. Контракты на WTI потеряли 2%. При этом по итогам понедельника эти марки показывали рост на 6,3% соответственно. Снижение напряженности на Ближнем Востоке произошло после сообщения датского телевидения. Контейнер ввоз компании «Маерск», следовавший под флагом США, успешно миновал Ормузский пролив в сопровождении американских военных. Суд в Рязанской области заменил принудительными работами наказание в виде лишения свободы за коррупцию экс-главе МРИЭЛ Леониду Маркелову. Прокуратура уже обжаловала решение. В законную силу оно не вступило. В феврале 2021 года Маркелова приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 235 миллионов рублей за взятки, превышение должностных полномочий и незаконное приобретение и хранение боеприпасов. Вину он не признал. О погоде. В Москве плюс 20 градусов в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня до 26 и возможны грозы. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
11: Проект «Свобода». Трамп объявил о новой операции в Ормузском проливе. США намерены самостоятельно обеспечивать проход гражданских судов через эту важную акваторию. Тегеран считает подобные действия нарушением перемирия. Белый дом предупреждает о серьезных последствиях атак на американские силы. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что стороны фактически возобновили боевые действия.
2: Точка зрения Дмитрия Гризе.
3: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия, оформленный план, насколько он готов повышать ставки и как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома. Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Точка зрения.
11: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупный американский инвестиционный банк JP Morgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил начальницу в принуждении к интиму и унижении. Однако после того, как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии было таким, что сайт не выдержал нагрузки. Какую пользу могла извлечь компания, расскажет Анжела Гаплевская.
5: В списке обвинений против 37-летней Лоры Хайдини – сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях.
21: 430,000 people applied to be a junior analyst at JP Morgan overnight. Anyone know why?
5: Как шутят пользователи, вот что значит агрессивный рекрутинг. В интернете появились не только сгенерированные изображения БДСМ-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в JP Morgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам. Скорее относится к ним постиронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
22: Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку. Любой инфоповод начинает непонятно в какую сторону нырять. Когда большой банк устраивает всякую жесть, это, казалось бы, должно наоборот давать какой-то пиар-ущерб приличный. Начинает сейчас ассоциироваться немножко по-другому. Людям интересно, что там будет дальше. Или, ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать. А потом бац, и оказывается, что нет, просто обычная скучная компания. И нет там всяких жестких вещей. Но это больше редкость, чем правило. Обычно это нужно контролируемо вести. То есть случилось какое-то событие. Немножко подыгрывать и уводить людей от истинных проблем, которые есть.
5: В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал в нем сотрудничать. Как пишет Нью-Йорк Пост, обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов.
23: Возможно, многие это могут использовать как некий пиар-ход или как бренд работодателя раскручивать. Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно. Сегодня было обвинение, а завтра нет. И, в общем, мы готовы выслушать справедливую критику. В нашей стране даже сложно представить. У всех головы заняты такими более сложными проблемами. Навряд ли кто-то будет там пытаться сейчас раскрутить через средства массовой информации.
5: Но насколько управляемой может быть такая история – большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская.
24: Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию собрали людей на достаточно начинающую позицию, но при этом требования были, чтобы люди уже были с законченным высшим образованием, с свободным языком. И мы тогда использовали несколько радиопрограмм. Наибольший резонанс дала программа про девственность. Потом выяснилось, что бренд, на котором мы работали, нельзя вообще в контексте и с такими словами было упоминать, но было уже поздно.
5: Эксперт в управлении персоналом и доцент финансового университета при правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначные ситуации перерастали в профит.
25: Британская компания на 1 апреля в своем шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра. В какой-то момент инвесторы на эту компанию отреагировали взрывным спросом на акции на 412%. Ну и, наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна. Информация о всяких похождениях только разогревало интерес к его личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде американской истории, как показала практика, стало новым трендом.
5: В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки, скорее всего, неминуемы. Анжела Гаплевская, Коммерсант ФМ.
11: В среду в Москве начнут отключать отопление, в Подмосковье на летний режим коммунальные службы начнут переходить уже сегодня. Процесс будет происходить поэтапно и может продлиться неделю. В начале недели в столичный регион пришла 25-градусная жара. Однако к выходным температура в городе вернется к майской норме. Днем будет около плюс 15, ночью 8-9 градусов. Если столбики термометров опустятся ниже, тепло могут вернуть в дома, рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин.
1: Если говорить о нормативах, то отключение возможно только при наступлении среднесуточной температуры больше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Если городские власти и областные власти решили отключать отопление, полагаю, что у них есть такой прогноз погоды. Отключение не происходит единомоментно. В первую очередь отключаются коммерческие, производственные, административные здания. Потом жилой фонд. И после этого социальная сфера. Это образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и тому подобное. А если по каким-то причинам прогноз погоды изменится и вдруг действительно будет похолодание, в нашей новейшей истории уже была ситуация, когда именно на майские праздники несколько лет назад в Москве заново включили отопление. Политика администрации городской такова, что если действительно погода будет холодной, опасной для здоровья социально уязвимых слоев населения, то власти пойдут на повторное включение.
11: Несмотря на летнее тепло, во вторник в столице возможны дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Кратковременные осадки сохранятся в регионе вплоть до субботы, 9 мая. А теперь о столичном трафике. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения есть 4 балла, 5 на МКАД, 8 на третьем транспортном кольце на Садовом, 4, 2 на Бульварном. Крупные пробки на Московской кольцевой. Внешняя сторона стоит от Дмитровского шоссе до Путилковского. Потеряете там 50 минут. В Москве. Новости компании Анна Казакова.
0: Здравствуйте.
2: Корпоративные новости.
0: По итогам прошлого года доля российского майнинга на мировом рынке сохранилась примерно на уровне 15,5%, сообщили коммерсанту в «Проммайнер», операторе промышленного майнинга. Таким образом, Россия сохраняет второе место по доле майнинга на мировом рынке. Но, по словам участников рынка, этот показатель может снизиться за счет активности других стран. На это повлияли курсы биткоин, укрепление рубля, а также стоимость электроэнергии для промышленности. В таких условиях число инвесторов отрасли снижается, а промышленный майнинг зачастую переходит на газовую генерацию. ФНС зафиксировала рост объемов сделок с займами за рубеж, которые могут быть фиктивными и нарушать налоговое законодательство. В частности, выросли объемы представляющих риски с точки зрения налогового законодательства сделок по закрытию займов с непогашенным долгом заемщика, а также с погашением долга неденежными способами. В то же время общий объем потенциально рисковых трансграничных сделок от всех подобных сделок в последние 3 года, по данным налоговиков, ниже 10%. Спрос жителей России на заготовки из маринованного мяса для шашлыков сократился с начала года на 6% относительно аналогичного периода 2025 года. Об этом говорится в исследовании IT-компании «Атолл». По данным аналитиков, шашлык из индейки стали приобретать меньше на 4%, свинины на 6%, баранины на 9%, говядины на 12%. Средняя цена покупки на все эти виды заготовок выросла. При этом только куриный шашлык продемонстрировал рост спроса на 6% в годовом выражении.
2: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитриса Батиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их.
4: Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
6: Дайте я скажу!
4: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
7: Побывал губернатор Ленинском саду Калинка.
8: Власти останавливаться на этом не собираются.
4: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
11: В Москве 9:30. В студии Алексей Нарышкин.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
11: 5 мая, вторник, 20 градусов за окном, пробки в городе 4 балла в этом часе. Москвичи остались без мобильного интернета. На проблемы жалуются в том числе абоненты МТС и Билайна. У некоторых пользователей не отправляются СМС и не открываются сайты даже из так называемого «белого списка». Большинство покупателей франшизы в России, 83%, начинают зарабатывать уже в течение первых 2 лет. Об этом сегодня пишет Forbes. Впрочем, как отмечают эксперты, сроки окупаемости франшиз удлиняются. Без международной поддержки Украина не смогла бы просуществовать и 2 дней, так считают опрошенные изданием Foreign Policy американские чиновники. Война на Ближнем Востоке поставила под неопределенность поставки комплексов Patriot Киеву. Все будет зависеть от ситуации вокруг Ирана, отмечает один из европейских дипломатов. Российская Минобороны этой ночью сбила около 300 украинских беспилотников. Работа систем ПВО продолжается с 7 до 9 утра. Уничтожено еще около 50 дронов над российскими регионами. А в Москве перестал работать мобильный интернет. Жители столицы жалуются и на проблемы с отправкой СМС-сообщений.
4: Москва.
11: Жалобы на перебои с интернетом в этот раз поступают не только из центра, но и из более удаленных районов города. При этом у многих москвичей не открываются и приложения из белых списков. Например, с трудом загружаются сервисы такси, там предлагают вызвать машину по телефону из-за наличной. Кроме того, по данным сервиса Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются и в Петербурге. Крупнейшие операторы накануне предупреждали о возможных отключениях с 5 по 9 мая. Правда, это касалось только Москвы. По словам экспертов, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Тему продолжит Юлия Савина.
9: Первые массовые отключения связи Москва испытала ровно год назад. Тогда на майские праздники курьеры и таксисты не могли взять заказ, у пользователей шеринговых сервисов не получалось корректно начинать и завершать поездки, а местоположение большинства москвичей надолго закрепилось в Шереметьево. Сейчас у таксопарков проблемы остались, и водителей на линии будет меньше, а значит, увеличится цена поездок, прогнозирует глава Московского профсоюза таксистов Николай Кодолов.
10: Будем надеяться, что это коснется только тех районов, где будет проходить репетиция, то есть центр. Из центра лучше будет выбираться все-таки общественным транспортом, а тем, кто работает в такси, исключить для работы эти районы, потому что здесь смысла работать нет. Если отключат полностью, даже вместе с белыми списками, то не получится получить заказ.
9: В марте этого года глобальный шатдаун повторился на фоне тестирования работы белых списков, благодаря которому у бизнеса должна появиться возможность продолжить работу, несмотря на ограничения. Тогда за 5 дней отключения интернета столичный бизнес потерял от 3 до 5 миллиардов рублей, сообщал «Коммерсант».
0: Сейчас рестораторы смогут удержать клиентов только если в заведении есть Wi-Fi, рассказал сооснователь Сюрбара, кафе «Интеллигенция» и еще нескольких проектов Никита Фомкин.
6: Уже интернет отключался, и тогда все задумались о качестве интернета в кафе и ресторанах, потому что везде проведено оптоволокно. Мы, в принципе, везде озадачились и протянули себе дорогущий интернет. И вот будем надеяться, что этих проблем не будет. В прошлый раз, конечно, мы понесли убытки, это я не скажу, но недополученную прибыль точно, потому что техника не работала, потому что мы не могли даже Wi-Fi дать, не могли перевести с карты на карту, и просто люди разворачивались, уходили. Вообще, я всем рекомендую уехать куда-нибудь на праздники в Подмосковье на дачу, а не ходить в кафе.
0: При этом работа домашнего интернета также может ограничиваться. Слушатели «Коммерсант ФМ» в понедельник сообщали о перебоях в работе у Ростелекома и Билайна. Предприниматели понимают необходимость временных ограничений, но в постоянном режиме бизнес так выжить не сможет, говорит вице-президент торгово-промышленной палаты Елена Дыбова.
12: Вопрос, что будет 10 мая, 11 и дальше. Потерпеть 4 дня – это одна история. А вот как строить свою жизнь, бизнес дальше – вот это, конечно, вопрос, который всех волнует гораздо больше. Понимаете, у вас может быть даже законная история перевод с карты на карту, но уже есть прецеденты, когда ты вообще теряешь колоссальное количество времени, доказывая, что у тебя на самом деле все законно. Все, что связано с наличными деньгами, с кассовыми аппаратами, маркировка не проходит. А если это скоропорт, если ты не можешь хранить, а если сроки заканчиваются?
0: В рассылке клиентам операторы связи поясняют, что ограничения в работе интернета не зависят от них и необходимы в целях обеспечения безопасности на период праздников. Таким образом, они предотвращают лавину претензий и исков, которые могли бы возникнуть у клиентов, финансово пострадавших от отсутствия связи, говорит адвокат и партнер юридической компании AT Legal Андрей Тарянников.
13: Если мы говорим о коммерческом использовании, здесь нужно смотреть исключительно договор. Как правило, все подобные отключения у нас обосновывают необходимость обеспечения безопасности, поэтому у нас есть ряд федеральных законов, которые имеют более высокую силу. В нашей ситуации я не думаю, что удастся успешно, чтобы это ни было, спорить. Вероятность очень высока, что бизнес просто понесет определенные потери.
0: Некоторые операторы анонсировали возможность возврата средств за дни, когда клиент зафиксировал перебои в работе связи. А пока москвичам рекомендуется скачать на телефон офлайн-карты, добавить в телефонную книгу номер такси и запастись наличными. Юлия Савина, Астон О'Салливан, Коммерсант ФМ.
11: Яндекс.Гоу только что предупредил о сложностях с заказом такси в Москве на фоне ограничений связи. Сейчас есть проблемы со стабильной связью, сервис может работать некорректно. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ, говорится в сообщении в приложении сервиса. Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки, по аналогии с алкогольным рынком, узнал «Коммерсант». Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Птицеводы надеются, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яйца уменьшается почти в два раза, объясняет президент Agri-Food Strategies Альберт Давлеев.
14: Рынок яйца во многом зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевой скачку увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в социальный город, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, возвращение домой и к Новому году потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе 55-58 рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о розницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов. Составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
11: В Минсельхозе коммерсанту заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%, но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательной из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
15: Кто может оказаться в выигрыше? Я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент. Не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать маржу, то в долгосрочной перспективе это отрицает саму идею рынка. На рынке производитель имеет возможность, шансы, подвергаясь определенным стрессам, становиться лучше через конкурентную борьбу, через взаимодействие с непростыми торговыми партнерами. Помогаем ли мы, устанавливая стасис, устанавливая минимальные и максимальные цены, это очень спорный вопрос. Кроме того, есть гораздо менее инвазивные способы воздействия на рынок. В Америке это программа продовольственной помощи, когда рынок увеличивается как минимум на 10%. Во Франции существует сертификация вольного выпуска. Это такой нолик ставится на яйцо. По сравнению со стандартным массовым яйцом, маржинальность может увеличиваться на 50%. Единственный шанс средним предприятиям конкурировать с большими.
11: По данным Росстата, в марте розничная стоимость яиц в среднем составила 114 рублей за десяток. При этом за год она выросла только на 3%. Производитель

0: Продовольственный сектор пока чувствует себя, по крайней мере, не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
1: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
2: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят. А можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты. Исключительно для того, чтобы сохранить клиентов.
1: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
3: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговые, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
1: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
4: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
1: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
5: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит также симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
1: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
0: Через минуту последние новости.
6: Вы слушаете Коммерсант ФМ.
7: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
8: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
7: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта в программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на Коммерсант ФМ.
0: 9:45 в Москве. В студии с последними новостями Анна Казакова.
9: Здравствуйте.
10: Latest news.
9: В Москве и Петербурге фиксируются сбои в работе мобильного интернета. Всплеск жалоб на работу интернет-различных операторов также виден на сервисах Down Detector и Сбой РФ. Согласно данным Down Detector, число жалоб на работу мобильного интернета начало расти около 8 часов утра. Слушатели Коммерсант ФМ сообщают о перебоях в работе мобильного интернета в Москве в основном от МТС и Билайна. О перебоях сообщают и жители других регионов Тюменской, Челябинской, Иркутской областей, также Татарстана и Республики Мариэл. Все подробности через 15 минут. США забирают большую часть нефти с задержанных в Индийском океане танкеров Ирана, заявил Дональд Трамп в интервью телеканалу Salem News Channel. Ранее он говорил, что американские военные при задержании танкеров с иранской нефтью действуют, цитирую, как пираты. В ответ постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани направил письмо в Совбез ООН, в котором обвинил США в акте агрессии.

0: России и государственном пиратстве. По утверждению Тегерана, речь идет о захвате двух коммерческих судов «Маджестик» и «Тиффани», изъятии около 3,8 миллионов баррелей нефти. Желтый уровень погодной опасности начал действовать с 9 часов утра на территории Москвы и Подмосковья из-за ожидаемой первой в нынешнем году грозы и усиления ветра. Об этом сообщили ТАСС в гидромедцентре. Гроза может прогреметь в период с 3 часов дня до 6 часов вечера, а 3 часами ранее в столице начнутся небольшие осадки. Ну а сейчас в Москве 22 градуса и пока ясно. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
1: Больше не сателлит России. Эммануэль Макрон сделал комплимент руководству Армении за поддержку западного выбора. В Ереване день больших визитов. В страну съехались более 50 лидеров, преимущественно европейских стран. Среди приглашенных и Владимир Зеленский. Официальной российской реакции пока что не последовало. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Европа шлет определенные сигналы не только Москве, но и Вашингтону.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
3: В Ереван съехались лидеры более 50 стран, преимущественно России, недружественных. Впервые армянская столица принимает сразу два больших саммита в течение двух дней. Европейского политического сообщества и Армения-ЕС. Евросоюз представлен практически полностью. Также присутствуют Великобритания и Канада. Реджеп Тайип Эрдоган не приехал, хотя приглашение получил. Турцию представляет вице-президент Джевдет Илмаз. Среди прибывших – Владимир Зеленский. Это его первый визит в Армению в должности президента Украины. Также участвует и Светлана Тихановская. Ее официальный статус – лидер демократических сил Республики Беларусь. Можно с уверенностью сказать, что все эти мероприятия не имеют четко поставленных практических целей, кроме одной – поддержать западный выбор бывшей Советской Республики, а также партию премьер-министра Никола Пашиняна на предстоящих 7 июня парламентских выборах в стране, для него очень важных. Сложно себе представить, что Армения в обозримой перспективе вступит в ЕС. Тем не менее, понятно, что России все это тоже не может понравиться. При том, что последние два года отношения Кремля и Никола Пашиняна балансирует, что называется, на грани. Но это не мешает руководителю республики бывать в Москве, встречаться с Владимиром Путиным, делать смелые заявления, а также записывать красивые селфи. Господин Пашинян продолжает утверждать, что от Российской Федерации он отнюдь не отворачивается. Возможно, и сейчас, после исторических визитов, он сделает ряд примирительных заявлений, что, мол, европейский выбор не отменяет историческую дружбу с бывшей метрополией. Впрочем, возможно, есть и другой аспект больших мероприятий в Ереване. Это сигнал еще и Дональду Трампу, который очень гордится тем, что прекратил одну из 8 войн между Арменией и Азербайджаном. Сейчас президент США вплотную занят Ираном, однако союзники высадили десант именно на Кавказе, как бы подчеркивая способность к расширению границ, евросолидарности, толерантности и мультикультурализма. При том, что Трамп не скрывал своего интереса к этому региону и много рассуждал о мегапроектах, которые он там намерен развивать. Но вот и Европа как бы тоже заявила свои права. В общем и целом, сигналы – это, конечно, хорошо. Логично задать и другой вопрос. Что для мира сейчас важнее? Очередная дискуссия о будущем Европы или иранская ядерная программа, которая нельзя сказать, чтобы была бы очень мирной и не угрожала бы тому же самому Старому Свету. Так что второй аспект все-таки важнее, как может показаться. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Сегодня вечером в Лиге чемпионов определится первый финалист. Неделю назад в Мадриде «Атлетико» и «Арсенал» сыграли в ничью 1-1. Сегодня ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников футбола ждет целая серия матчей с приставкой «ТОП». Причем как на самом высоком европейском уровне, так и внутри страны. Подробности у спортивного обозревателя «Коммерсант ФМ» Владимира Осипова.
4: Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности встречи «Арсенал-Атлетико», что неудивительно, пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то вот ответ на вопрос, кто пойдет дальше, не так уж и однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский.
5: Когда первый матч Лиги чемпионов играется в среду, а ответ уже через 6 дней во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат, и надо там решать тоже важные турнирные задачи, что как раз делает «Арсенал». Это очень большая нагрузка на футболистов. У «Атлетико» Атлетика. Должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена.
4: После такого разогрева в среду будет сыграно сразу два матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 8 вечера стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак-ЦСКА». Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за два дня до этой игры с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини, так что красно-белые явные фавориты противостояния. Хотя футбольный эксперт Олег Карнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим.
6: Не так уж может быть и важен, кто именно будет в тренерском штабе. Просто нужна вот эта сама встряска для того, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч с Спартаком как на главный матч своей жизни в этом сезоне, чтобы это спасти. Самые главные матчи, они бывают, что выигрываются вопреки всему.
4: Ну а сразу после противостояния Спартак-ЦСКА в 10 вечера нас ждет еще один эмоциональный голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги Чемпионов в Мюнхене сойдутся Бавария и Пари Сен-Жермен. Неделю назад эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито аж 9 мячей. Парижане выиграли с нереальным счетом 5-4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения шансы абсолютно равны. Но у Баварии все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клещев.
7: Да, конечно, ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Хакими может сказаться. Ну и скажется то, что Бавария испытывает полную уверенность в своих силах по 4 гола в последних 5 матчах. Хотя иногда это кажется просто каким-то абсурдом, что команды такого уровня друг друга забивают по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и Бавария, и это делает их просто невероятно привлекательными.
4: В четверг эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. 8:30 вечера стартует матч Кубка страны Краснодар-Динамо-Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые бьются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурат Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав.
8: Мы играем дома. Шансы 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, 4 дня хватит, чтобы остановиться. И не надо думать, вот сейчас есть Кубок. Это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, чтобы в наших силах, чтобы пройти.
4: После этого, если, конечно, еще останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги Конференций. А уже в воскресенье, после Праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
1: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Кору» за 500 миллионов долларов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров. На борту бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лоренс Санчес. Она в образе русалки. Источники также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. А в любом случае, цена яхты гораздо выше, чем 500 миллионов долларов. Так считает главный редактор портала «Яхта» Раша Сергей Борисов.
9: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
1: Как отмечают СМИ, размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. А два слова о трафике в столице. По информации Яндекс.Карт, 4 балла сейчас местами есть затруднения, 6 баллов на МКАД, по 2 на Садовом и Бульварном, 8 на Третьем транспортном. С экономическими новостями в студии Олег Богданов. Доброе утро.
2: Деньги и биржи.
1: Доброе утро. Давай попытаемся оценить второй день усилий Трампа по разблокировке судоходства в Ормузском проливе, например, на нефтяные котировки взглянем, что там.
10: Даже первый день сложно оценить, что там Трамп наговорил, потому что говорит одно, реальность другая. Рынок сейчас замер, нефть высокая, стоит на вчерашних практически уровнях, 113.66 стоит Brent. Главная тема – это фактическое доказательство того, что американские корабли сопровождают некие танкеры. Пока только разговоры, доказательств нет. Вчера два попробовали танкера пройти, были нанесены по ним удары. Ну и, соответственно, сейчас просто идет дипломатическое оформление этой проблемы. Арабские страны пытаются поддержать Объединенные Арабские Эмираты, по которым вчера Иран наносил удары. Ну а в целом пока на рынке тихо. 0,6% фьючерс Brent потерял, стоит он 113.73. В азиатском регионе рынки акции разнонаправлены. В Китае по-прежнему выходной, последний день майских праздников там, кстати. Гонконг минус процент, в Индии минус 0,7%, в Японии плюс 0,3%, в Австралии минус 0,2%. В Японии сегодня снова выходной, извините, в Китае и в Японии сегодня выходные дни. На валютном рынке глобальном индекс доллара подрос на 0,1%, евро-доллар 1,1685. В Китае 1 мая отмечают, а в Японии Всемирный день ребенка. Если кто не знает, фунт британский 1.3535, иена японская 157.22. У нас Центробанк сообщил о том, что остатки на курсчетах снизились. По Российской Федерации 5 триллионов 950 миллиардов рублей. Депозиты 3 триллиона 518 миллиардов рублей. Сегодня ЦБ проведет 7-дневный аукцион репо.
1: 9:58, это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Дарья Надина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
2: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Инопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций-участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com. На всякий случай. В начале века диаметр шарика для пинг-понга официально увеличили на 2 миллиметра. В результате его скорость замедлилась на 15%, чтобы стало легче наблюдать за игрой по телевидению. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93.6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93.6.
0: 10:00 в Москве. В студии Дарья Надина.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: 5 мая, вторник. В Москве 23 градуса. Пробки 4 балла. Здравствуйте. В этом часе. В Москве начались отключения мобильного интернета. Ранее об этом предупреждали операторы связи. В ближайшие дни горожан и бизнес ждут трудности с проведением платежей, вызовом такси и работы навигаторов. Российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ минувшей ночью. Минобороны сообщила о перехвате 289 беспилотников. Впервые угроза ракетной опасности объявлялась в ХМАО. Ограничения на полеты вводились сразу в 17 аэропортах. США приблизились к возможному возобновлению масштабных боевых действий против Ирана, сообщает Fox News. Публикация вышла на фоне первого за месяц удара Тегерана по Арабским Эмиратам. Что происходит в регионе? Бывший сотрудник JP Morgan подал иск с обвинениями против топ-менеджера банка о принуждении к сексу и расистских оскорблениях. Об этом сообщает New York Times. При этом публикация получила неожиданную реакцию. Новости о домогательствах со стороны начальницы привлекли сотни соискателей работы. Подробнее об этой истории через 20 минут. столица перешла в офлайн-режим. Этим утром без мобильного интернета москвичи не смогли вызвать такси, воспользоваться сервисами кикшеринга и вовремя прийти на работу.
2: Москва.
0: По данным «Коммерсант ФМ», жалобы на перебои с мобильным интернетом звучат на этот раз не только из центра Москвы, но и из более отдаленных районов. В частности, граждане не могут открыть даже приложение из так называемых «белых списков». С трудом загружаются сервисы музыки, карта, такси. Там предлагают вызвать машину по телефону и за наличные. Крупнейшие операторы накануне предупреждали клиентов о возможных отключениях с 5 по 9 мая. С такими проблемами столкнулся шеф-редактор «Коммерсант ФМ» Александр Рассохин.
11: Я пользуюсь шерингом электросамокатов, и уже в этом сезоне иногда начинал старт поездки с помощью СМС. Но в этот раз самокат включался, однако блокировался. То есть уехать нельзя было. Ну, не сможем мы обмануть систему. В итоге я сделал финт ушами, подвез самокат поближе к подъезду, где ловил домашний Wi-Fi, начал поездку с мыслью, что вот, я обманул систему. Однако на середине пути самокат просто превратился в кирпич. Перестал ехать и вновь заблокировался. И я решил вызвать такси. Вызвать можно только с помощью звонка. У меня приняли заказ. И дальше я ожидал 5 минут, 10 минут. Звонка обратного нету. Я снова позвонил. Мне сказали, машину для вас еще не нашли. Ну ладно, подождал я еще 5-10 минут. Снова нет. При том, что мне оставалось доехать где-то 7 кварталов. Мне сказали, что поездка будет 600 рублей. Ну ладно, такой форс-мажор. Однако такси нет и нет. И в итоге я решил отменить поездку, и в этот момент мне приходит смс-сообщение, что такси будет через 21 минуту. Сразу стало понятно, что проблемы сегодня будут не только, видимо, с самокатами, но с такси и многим другим.
0: Впрочем, заказ самоката с помощью СМС – это резервный план. В условиях, когда не работают даже белые списки, такой способ бесполезен, сообщает источник «Коммерсанта» в транспортной отрасли. Редактор «Коммерсант ФМ» Аста Насалеван отмечает, что воспользоваться планом «Б» у него не получилось.
12: Сегодня хотел добраться до работы на электросамокате. Вчера общался с пресс-службой ВУШ, где мне сказали, что есть два альтернативных способа оплаты с помощью карты «Тройка» и по СМС-сообщениям. Карту «Тройку» я решил не привязывать в надежде на то, что можно будет оплатить поездку с помощью СМС, но в итоге они просто не доходят, нажимаешь кнопку «Повторить», ничего не происходит, поэтому пришлось ждать общественного транспорта.
0: По словам экспертов, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Тем временем в соцсетях распространяются видео с водителями такси, которые ловят бесплатный Wi-Fi в заведениях общепита с надеждой принять заказ. Водитель и автор блога «Такси Сторис» Алексей Куликов планирует сменить оператора, так как не готов терять выручку в эти дни.
13: Последний заказ я получил около 8, я подъехал, и он уже плохо грузился, сам заказ. Отвез женщину, она мне говорит, что в приложении Яндекс.Такси для пассажиров было написано, что сегодня возможно ограничение до 9 мая, и многие водители не будут работать, и уже ее заказ я не смог закрыть. Приложение написало, что он закроется, когда будет интернет. После этого заказов нет, заказ не приходит, приложение для водителей не может загрузиться. При этом навигатор нормально работает. Честно говоря, я сейчас хочу вот взять паспорт и купить симку других операторов, потому что я смотрю, что такси ездят, коллеги работают. Ну, настроение, честно говоря, конечно, не очень. Все равно это лишние траты. На аренду я заработал за утро. А дальше что? Центр не в центр, но вот я сейчас на окраине, Крылатская. Здесь не работает тоже. При этом приложение показывает, что спрос, ну, прям вот зашкаливает. Явно там X2, это совершенно точно.
0: На фоне ограничения интернета в Москве Сбер и Тбанк предупредили клиентов о трудностях со входом в свои же мобильные приложения. В сервисе доставки еды «Самокат» «Коммерсант ФМ» сообщили, что воздержатся от комментариев. «Коммерсант ФМ» направил запрос и ждет ответа от служб такси и доставки Яндекса, а также сервиса «Купер» и «ВУШ». Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны Эмиратов, в понедельник ПВО страны перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостановили работу.
2: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
0: По сообщениям от местных властей, накануне Тегеран атаковал нефтяной танкер государственной компании «Аднок». Он находится в Армузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему в Арабских Эмиратах одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар.
14: О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах. А школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до 8 мая перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
15: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
14: Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение, назвали атаку опасной эскалацией и указали, что страна оставляет за собой полное и законное право ответить на эти нападения. Иранское государственное ТВ со ссылкой на высокопоставленного военного Исламской Республики заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Эмираты. «Если Иран атакует американские корабли, он будет стер с лица земли», указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжится. Удары по Арабским Эмиратам могут быть ответом на новую американскую операцию, отмечает востоковед, консультант перцентра Леонид Цуканов.
16: Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции «Проект Свобода». Незадолго до прилетов по нефтеперерабатывающим объектам в Фуджейре были зафиксированы пуски по эмиратским кораблям, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная как раз с возможным проходом через Армудский пролив. Кроме того, иранцы ранее атаковали уже безэкипажными катерами корабль южнокорейский. Ну что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния, зоны границы. И действительно, американские и израильские силы участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, эмиратская система «Железный купол» была задействована, одной из батарей, которой Израиль ранее передал в ООЭ и развернул там. Но что будет дальше, здесь сказать сложно. Стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, никто не хочет показывать слабость или неготовность к повторной эскалации. Если Иран продолжит удары, то и США вынуждены будут отвечать. Но полноценную операцию развернуть будет проблематично, потому что срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но США могут объявить просто новую операцию, соответственно, обнулить предыдущий 60-дневный срок. Но демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий.
14: Детали новой операции США известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников в СМИ. Так, источники Axios сказали, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон привлечет эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей, заявили в Центральном военном командовании США. Ранее заявили, что действия США будут считать нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Но если операция Трампа провалится, у Вашингтона будет повод возобновить войну, отмечает Axios. Портал утверждает, что американскому президенту надоела ситуация, в которой с Ираном нет ни сделки, ни войны. Все это закончится эскалацией конфликта, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
17: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Армузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Армузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Армузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
14: Датская судоходная логистическая компания «Маарск» заявила, что ее судно благополучно прошло Армузский пролив под защитой США. Оно было заблокировано в Персидском заливе с февраля. Цена Brent на сообщениях об атаке Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась. О политических последствиях последних решений Трампа по Ирану в комментарии обозревателя «Коммерсант ФМ» сразу после выпуска новостей.
2: «Коммерсант ФМ». Время и место. С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова». Биохакинг с Анной Кулецкой.
18: В конце марта Калифорнийский суд признал американских техногигантов виновными в халатности при разработке соцсетей и удовлетворил иск 20-летней девушки. По ее словам, в 6 лет она пристрастилась к YouTube, после к другим платформам из-за их привлекательного дизайна. Корпорации обязали выплатить компенсацию и штраф на общую сумму $6 миллионов. Однако в научном сообществе, как это часто бывает, кипит своя драма. Пока юристы подсчитывают убытки, психологи и нейробиологи до сих пор не могут прийти к единому мнению. Можно ли на самом деле называть бесконечный скроллинг ленты клинической зависимостью? В недавнем исследовании в журнале Nature ученые признают, у некоторых людей чрезмерное использование соцсетей действительно вызывает изменения в структуре мозга, приводит к проблемам учебы, потере работы или разрыву отношений. Однако подавляющее большинство исследований не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, это просто люди с определенным складом ума тяготеют к социальным сетям. Недавно ученые из Китая обследовали около 70 студентов. Половина из них были так называемые проблемные пользователи смартфонов. И у них мозг работал иначе, особенно зоны, которые отвечают за эмоции и самоконтроль. Они остро реагируют на цифровые раздражители, но не могут вовремя затормозить. Телефон, который они не выпускают из рук, превращается в быстрый способ снять стресс или грусть. Однако официального медицинского диагноза «зависимость от соцсетей» пока не существует и вряд ли когда-нибудь появится. Есть риск того, что с этими ярлыками будет ходить слишком много людей.
2: Вы слушаете «Коммерсант ФМ». На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Антон Чехов. Реклама.
19: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире, потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
14: 10:14 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news. Здравствуйте. Этим утром за 2 часа с 7 до 9 часов российские ПВО сбили 43 беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны. Дрон сбивали над Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Тульской, Волгоградской, Воронежской областями, Адыгеей и на подлете к Москве. В ночные часы над 19 российскими регионами уничтожили 289 беспилотников. Только над Ленинградской областью сбили 29 украинских БПЛА. Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Об этом американский президент сказал в интервью телеканалу Salem News Channel. А Трамп также отметил, что Владимир Зеленский, цитирую, «хитрый человек», а Соединенные Штаты стремятся к мирному регулированию украинского конфликта. Американский лидер добавил, что Киев способен продолжать вести боевые действия благодаря поставкам американского оружия через страны НАТО.
0: Суда из 87 стран находятся в Персидском заливе в ожидании прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил командующий Центральным командованием Вооруженных сил США Брэд Купер. По его словам, за последние 12 часов США связались с десятками судов и судоходных компаний, чтобы содействовать движению через Ормузский пролив. Американская сторона уже видит начало движения судов. При этом, по словам Купера, за последние 12 часов КСИР выпустил несколько крылатых ракет, беспилотников и малых катеров в направлении судов, которые, как утверждает командование США, находились под американской защитой. О погоде. В Москве 23 градуса в эти минуты, сообщает Яндекс. Ясно, в течение дня возможны грозы и небольшие дожди. Температура днем составит 26 градусов. Анна Ксакова, радио «Коммерсант ФМ».
14: США обстреляли гражданские суда в Ормузском проливе. Как сообщает иранское агентство ТАСС, ним погибли 5 мирных жителей. В то же время судно одного из крупнейших грузоперевозчиков компании «Маерск» смогло пройти через пролив под защитой американских военных. Накануне Вашингтон объявил о начале операции «Свобода» по выводу судов через заблокированный Ормуз. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что стороны фактически возобновили боевые действия.
2: Точка зрения Дмитрия Гризе.
3: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия, оформленный план, насколько он готов повышать ставки и как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома? Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
2: Точка зрения.
14: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупный американский инвестбанк JP Morgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил свою начальницу в принуждении к интиму и унижении. Однако после того, как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии было таким, что сайт не выдержал нагрузки. Какую пользу могла извлечь компания, расскажет Анжела Гаплевская.
20: В списке обвинений против 37-летней Лоры Хайдини – сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях.
21: 430,000 people applied to be a junior analyst at JP Morgan overnight. Anyone know why?
20: Как шутят пользователи, вот что значит агрессивный рекрутинг. В интернете появились не только сгенерированные изображения БДСМ-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в JP Morgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам. Скорее относится к ним постиронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
22: Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку. Любой инфоповод начинает непонятно в какую сторону нырять. Когда большой банк устраивает всякую жесть, это, казалось бы, должно наоборот давать какой-то пиар-ущерб приличный. Начинает сейчас ассоциироваться немножко по-другому. Людям интересно, что же там будет дальше. Или, ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать. А потом бац, и оказывается, что нет, просто обычная скучная компания. И нет там всяких жестких вещей. Но это больше редкость, чем правило. Обычно это нужно контролируемо вести. То есть случилось какое-то событие. Немножко подыгрывать и уводить людей от истинных проблем, которые есть.
20: В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал в нем сотрудничать. Как пишет Нью-Йорк Пост, обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов.
23: Возможно, многие это могут использовать как некий пиар-ход или как бренд работодателя раскручивать. Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно. Сегодня было обвинение, а завтра нет. И, в общем, мы готовы выслушать справедливую критику. В нашей стране даже сложно представить. У всех головы заняты такими более сложными проблемами. Навряд ли кто-то будет там пытаться сейчас раскрутить через средства массовой информации.
20: Но насколько управляемой может быть такая история – большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская.
24: Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию собрали людей на достаточно начинающую позицию, но при этом требования были, чтобы люди уже были с оконченным высшим образованием, с свободным языком. И мы тогда использовали несколько радиопрограмм. Наибольший резонанс дала программа про девственность. Потом выяснилось, что бренд, на котором мы работали, нельзя вообще в контексте и с такими словами было упоминать, но было уже поздно.
20: Эксперт в управлении персоналом и доцент финансового университета при правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначные ситуации перерастали в профит.
25: Британская компания на 1 апреля в своем шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра. В какой-то момент инвесторы на эту компанию отреагировали взрывным спросом на акции на 412%. Ну и, наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна. Информация о всяких похождениях только разогревало интерес к его личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде американской истории, как показала практика, стало новым трендом.
20: В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки, скорее всего, неминуемы. Анжела Коплевская, Коммерсант ФМ. 10:24 в Москве. О трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 4 балла. Местами затруднения. Загружено третье транспортное кольцо по внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Кутузовского проспекта. Пробка на час. На Ярославке затор от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. На МКАД затор по внешней стороне от Дмитровского шоссе до Ленинградского и от Белой дачи до Рязанского проспекта. В центре города сейчас снижена скорость потока третьему транспортному от Волгоградского проспекта до Кутузовского около часа езды, но про эту пробку мы уже говорили. Стартовала основная сессия торгов на Мосбирже. О том, что происходит у нас и на других площадках, расскажет Олег Богданов.
26: Деньги и биржи.
10: Доброе утро. Индекс Мосбиржи начал торговлю. Основная сессия открылась. 2,625 уровень индекса. Растет он на 0,2%. Индекс гособлигаций RGBI сегодня снижается на 0,02. 119,68 его значение. Ну и на рынке акций у нас в целом остается, конечно, динамика негативная. Обстановка депрессивная. Акции падают практически непрерывно после последнего заседания Центробанка Российской Федерации по ключевой ставке. В данный момент хуже рынка АФК-система. Бумага упала на 1%, Алроса на 0,6%. Цены на алмазы, кстати, опустились вчера на мировом рынке до минимума за последние 26 лет. ГМК минус 0,4, ВТБ минус 0,3. В плюсе сегодня Магнит на 0,6. Ну, кстати, вчера также начинали позитивно, но закончили не очень позитивно. Новатек плюс 0,3, Росгидро плюс 0,3, ВК плюс 0,2%. Началась торговля и на валютном рынке. Тут без изменений 11,02 юань. А рубль сегодня у нас чуть ниже остатки на корсчетах. 5,9 триллиона рублей. И ЦБ проведет 7-дневный аукцион репо. Будет предлагать ликвидность на 7 дней. Обстановка на внешних площадках Китая, Японии выходной. Активность в азиатском регионе была невысокой. Индекс доллара сейчас на мировом рынке растет на 0,1%. Евро-доллар 1,1689, фунт британский 1,3539, иена 157,21. Цена на нефть стабилизировалась, небольшое снижение на 0,8%. Фьючерсы июльский Brent торгуется по 113,50. Игроки ждут каких-то действий со стороны Соединенных Штатов в отношении Ирана. Пока этих действий нет, нефть немного снижается.
2: Культово. С Павлом Шинским.
4: Марш Преображенского полка.
5: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка. Недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры. И царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения. Сначала в России, а потом и в эмиграции. Но и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
2: Культово. С Павлом Шинским. На Коммерсант ФМ. Арена. С Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
6: Футболисты после 40 – это отдельная история, хотя в этом возрасте играли, да и сейчас играют многие звезды. Тот же Криштиану Роналду в 41 год собирается на чемпионат мира. Но одно дело играть за сборную после 40, а совсем другое – что-то с ней выигрывать. Единственным человеком в истории футбола, которому удалось взять главный трофей планеты в этом возрасте, пока остается Дино Дзоф. Он был капитаном сборной Италии в 1982 году. В момент финального матча на Сантьяго Бернабеу, где Италия обыграла сборную ФРГ 3-1, Дзофу было 40 лет и 133 дня. Тогда Дино стал самым возрастным игроком в истории футбола, которому удалось поднять над головой Кубок мира. Кстати, именно Дзофу долгое время принадлежал рекорд по сухим матчам. В 70-е легендарный вратарь не пропускал почти 19 часов чистого игрового времени. Впрочем, голкипер сборной Италии был одним из лучших и в клубном футболе. 6 чемпионских титулов в национальном чемпионате и Кубок УЕФА с Ювентусом говорят о многом. Любопытно, что после победы на чемпионате мира возраст помог Дино Дзофу заработать. Он взялся рекламировать кукурузное масло, и слоган в рекламном ролике был такой: «Дино Дзоф 40 лет, но он себя настолько не ощущает». Самый возрастной из ныне действующих голкиперов в Европе значительно старше Дзофа в те годы. Георгий Петкову, который играет за болгарскую Славию, уже 50. Если же верить книге рекордов Гиннесса, то самому возрастному профессиональному Лучшему футболисту планеты прямо сейчас 59 лет. Это японский нападающий Кадзуёси Миура. Правда, он играет в третьей лиге своей страны. Так что, если учитывать титулы, то пока до Дзофа никто из футбольных ветеранов дотянуться не смог.
20: 10:30 в Москве. В студии Дарья Надина.
2: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
20: 5 мая, вторник, в Москве 23 градуса, днем до плюс 26, пробки 4 балла. Здравствуйте, в этом часе. Минобороны России призвало жителей Киева покинуть город. Ведомство предупредили, что в случае попыток Украины сорвать проведение Дня Победы, вооруженные силы России нанесут массированный ракетный удар по центру Киева. При этом ранее обе страны сообщили о готовности остановить огонь, но формулировки выбрали разные. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку для яиц. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Как пишет «Коммерсант», летом противостояние птицеводов-ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Более трети компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах вне продуктовой розницы. А вот на продовольствие клиенты тратят все больше денег. Что это говорит о рынке и экономике в целом? Беспилотник врезался в многоэтажку в Чебоксарах. Информации о пострадавших пока нет. Повреждены несколько квартир. На месте работают экстренные службы. До этого было известно о трех пострадавших в результате атак ВСУ. Глава Чувашии Олег Николаев предупредил о возможных повторных ударах и призвал жителей оставаться в безопасных местах. Минобороны объявила о перемирии 8 и 9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как отдельно подчеркнули в министерстве, там обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержатся угрозы атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Также министерство предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения по поводу условий паузы в боевых действиях на Украине не было. Но объявил, что Киев будет действовать зеркально и введет так называемый режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
1: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
20: В этом году Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из мониторинга РСПП.
2: Тренды.
20: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. При этом в два раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Как перестроить работу компании с минимальными потерями, об этом в материале Леонида Пастернака.
17: Опций у компании несколько: сократить наем, уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. В целом же доля тех, кто в принципе планирует урезать внутренние расходы, сократилась с начала года с 82 до 65%. Потребление падает, поэтому бизнес переходит на режим экономии, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
7: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость, издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса. Реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить.
17: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
8: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье, идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив, поэтому мы пошли другим путем, мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта, мы хотим прекратить расходы, связанные с арендой помещений, либо найти помещение более дешевое, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию.
17: По данным Роструда, за последние 10 месяцев на 43% выросло число сотрудников, которых предлагают уволить. При этом за год число сокращенных специалистов увеличилось почти на 60%. Происходит массовая оптимизация внутренних процессов компаний, отмечает гендиректор московского бизнес-клуба Анна Маркина.
9: Как в социализме у каждого своя функция, а на самом деле сейчас часть штата сокращается, человек ведет и маркетинг, и пиар, плюс сейчас человек, который хорошо умеет пользоваться и не только в маркетинге, и в пиаре, делает отчеты, презентации. Также много сейчас заключается срочных контрактов, либо у тебя ИП, либо самозанятость. Если посмотреть на HeadHunter объявления, сейчас срочные контракты, где ты перечисляешь деньги, каждый месяц подписываешь человеком функционал, который он делает, платишь ему, а он уже сам платит подоходный налог.
17: Предприятия все чаще делают ставку на проектный формат работы, продолжает Анна Маркина.
9: Не просто ты приходишь, у тебя ставка, например, 250 тысяч, и ты там в течение дня что-то делаешь. Тебе уже платят конкретно 120 тысяч за определенный функционал и за результаты. Тебя спрашивают этот результат.
17: Согласно статистике ФНС, за 3 месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. При этом аналитики отмечают, что половина микробизнеса работает вообще без прибыли. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
20: О том, как ваше предприятие планирует работать дальше, вы можете рассказать в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки по аналогии с алкогольным рынком, узнал Коммерсант. Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из растущего производства. Птицеводы надеются, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яйца уменьшается почти в 2 раза, объясняет президент Agri Food Stages Альберт Давлиев.
11: Рынок яйца во многом зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевой скачку увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в социальный город, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, с возвращением домой, пику к Новому году, потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе
12: 50 в отмену рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о ножницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов, составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
20: В Минсельхозе коммерсанты заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%. Но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательный из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
13: Кто может оказаться в выигрыше, я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент, не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать маржу, то в долгосрочной перспективе это отрицает саму идею рынка. На рынке производитель имеет возможность, шансы, подвергаясь определенным стрессам, становиться лучше через конкурентную борьбу, через взаимодействие с непростыми торговыми партнерами. Помогаем ли мы, устанавливая стасис, устанавливая минимальные и максимальные цены, то это очень

0: Производители же указывают на постоянный рост себестоимости их товара из-за увеличения затрат на логистику, зарплаты и вакцинацию птиц.
1: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Дороже золота. 1065 изображений птиц в натуральную величину. 435 страниц. Размер 1 м/60 см. «Птицы Америки» – шедевр книжного дела и самый дорогой альбом в истории. Созданный в 19 веке художником Джоном Адюбоном, альбом сохранился в 119 копиях. Аукционная цена – от 5 до 12 миллионов долларов за экземпляр. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Украшать ногти люди начали еще примерно в 3-м тысячелетии до нашей эры в Китае. Но даже 100 лет назад для этого использовали натуральные пигменты, которые втирали в ногтевую пластину. В 20-х годах прошлого века компания Max Factor начала выпускать полировочную пасту для ногтей в розово-красных оттенках. А в 1934-м Чарльз Ревсон, создатель бренда косметики Revlon, вывел на рынок продукт, созданный на основе автомобильных эмалей. Так появился цветной лак для ногтей. Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Идея.
2: На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
1: Ниша.
2: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
1: Технологии.
2: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
1: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
0: 10:44 в Москве. В студии с новостями Анна Казакова. Latest news.
3: Здравствуйте. Сервис Яндекс.Гоу предупредил, что в Москве есть проблемы со стабильной связью. Из-за этого возможны трудности с заказом такси. Не все водители могут выйти на линию и принять заказ, указано в уведомлении в приложении Яндекс.Гоу. Большая четверка мобильных операторов предупреждала, что в Москве и Подмосковье с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и доставка СМС. Москвичам рекомендовали использовать Wi-Fi. Продолжим через 15 минут. Дополнительный пункт временного размещения открыли в Чебоксарах из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. На месте дежурят сотрудники администрации, психологи и медики. Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Чебоксарах многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника. По предварительным данным, дрон попал в одну из квартир на 6-м этаже, что спровоцировало пожар. Телеграм-канал Мэш пишет, что выбиты окна как минимум в 8 квартирах. 2 человека пострадали. В регионе сохраняется напряженная обстановка. В городе продолжают звучать сигналы воздушной тревоги. Активно работают системы ПВО. Официальной информации по поводу случившегося пока не было. Почти 25% российского рынка облигаций находится под угрозой дефолта, оценили опрошенные «Известиями» эксперты. За первый квартал этого года зафиксировано 11 технических дефолтов. Это половина от всех случаев за весь прошлый год. Основная причина – дорогое рефинансирование и повышение НДС. Наиболее уязвимы эмитенты из топливного ритейла, логистики и девелопмента. О погоде. Яндекс сообщает, в Москве сейчас 24 градуса, в течение дня обещает до 26 и грозы. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
0: Сегодня вечером в Лиге чемпионов определится первый финалист. Неделю назад в Мадриде «Атлетико» и «Арсенал» сыграли в ничью 1-1. Сегодня состоится ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников футбола ждет целая серия матчей с приставкой «ТОП». Причем

0: как на самом высоком европейском уровне, так и внутри страны. Подробности у спортивного обозревателя «Коммерсант ФМ» Владимира Осипова.
1: Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности встречи Арсенал-Атлетика, что неудивительно, пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то вот ответ на вопрос, кто пойдет дальше, не так уж и однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский.
2: Когда первый матч Лиги Чемпионов играется в среду, а ответ уже через 6 дней во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат и надо там решать тоже важные турнирные задачи, что как раз делает Арсенал. Это очень большая нагрузка на футболистов. У Атлетика должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена.
1: После такого разогрева в среду будет сыграно сразу два матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 8 вечера стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак-ЦСКА». Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за два дня до этой игры с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини. Так что красно-белые явные фавориты противостояния. Хотя футбольный эксперт Олег Карнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим.
3: Не так уж, может быть, и важен, кто именно будет в тренерском штабе. Просто нужна вот эта сама встряска для того, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч с Спартаком, как на главный матч своей жизни в этом сезоне, чтобы это спасти. Самые главные матчи, они бывают, что выигрываются вопреки всему.
1: Ну а сразу после противостояния Спартак-ЦСКА в 10 вечера нас ждет еще один эмоциональный голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги Чемпионов в Мюнхене сойдутся Бавария и Пари Сен-Жермен. Неделю назад эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито аж 9 мячей. Парижане выиграли с нереальным счетом 5-4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения шансы абсолютно равны. Но у Баварии все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клещев.
4: Да, конечно, ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Хакими может сказаться. Ну и скажется то, что Бавария испытывает полную уверенность в своих силах по 4 гола в последних 5 матчах, хотя иногда это кажется просто каким-то абсурдом, что команды такого уровня друг друга забивают по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и Бавария, и это делает их просто невероятно привлекательными.
1: В четверг эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. 8:30 вечера стартует матч Кубка страны Краснодар-Динамо-Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые бьются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурат Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав.
5: Мы играем дома. Шансы 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, 4 дня хватит, чтобы остановиться. И не надо думать, вот сейчас есть Кубок. Это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, чтобы в наших силах, чтобы пройти.
1: После этого, если, конечно, еще останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги Конференций. А уже в воскресенье, после праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
0: Более треть компаний заметили падение клиентского спроса. Сильнее всего это сказывается на бытовых услугах и продажах вне продуктовой розницы. По данным Сбериндекса, покупатели на 16% сократили траты на одежду, на 6,5% стали меньше вкладываться в обслуживание своих авто. Ощутили падение спроса и маркетплейсы, а вот продовольственный сектор пока чувствует себя не хуже, чем год назад. Тему продолжит Стас Крючков.
6: Аналитики говорят об изменении модели потребления, покупатель демонстрирует рачительность. Это тренд всего первого квартала. Просел спрос на телекоммуникационные услуги почти на 10%. Без малого на четверть снизились траты в сегменте мелких бытовых услуг. Ателье, химчистки и мастерские по ремонту одежды многих клиентов с начала года не досчитались. Профильный бизнес делает все, чтобы сохранить лояльность тех, кто был менее экономен еще год назад, говорит владелица прачечной «Акварель» Татьяна Нехорошева.
7: Такого рода химчисткам, как наша, формат услуга рядом с домом особенно тяжело. Все подорожало. Коммунальные услуги, продукты, лекарства выбирают приоритеты. Химчистка – это последнее место, куда пойдут люди. Мы-то понимаем, что у продажников одежды тоже ситуация не очень хорошая. Тоже стала причиной резкого снижения спроса на химчистки. Люди к нам приходят, а можно ли постирать самостоятельно? Смотрим маркировку, даем советы. Не потому, что мы альтруисты, исключительно для того, чтобы сохранить клиента.
6: По данным консалтинговой компании Commonwealth Partnership, в этом году российский рынок могут покинуть более 10 крупных брендов. Речь в основном о сегменте одежды. Убедиться в тенденции можно собственными глазами, просто посетив ближайший ТЦ, отмечает вице-президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Виктория Криворучко.
8: Сократился бизнес за счет обеления. Кто-то не выдержал нагрузки налоговые, они закрылись. Нужно перестраивать, наверное, модель бизнеса. Если раньше делали покупки, например, раз в месяц, то сейчас могут делать раз в полтора. Вы наверняка сами ходите по магазинам, видите, некоторые бутики в торговых центрах просто пустуют, там нету народу.
6: Альтернативу дорогим сервисам стали искать и владельцы машин, подтверждает исполнительный директор группы компании «Орехово Автоцентр» Илья Титов.
9: Действительно, люди стали больше экономить, с учетом того, что растут цены на смазочные материалы, запчасти. Конечно, людей уводят из официальных сервисов в сторону каких-то гаражных историй, которые не всегда аналитики могут отследить именно затраты. Но в целом, такого сильного падения по тратам на обслуживание средний чек не изменился.
6: Доля трат на продукты питания достигла в общих расходах 40%. Это максимум за 16 лет. Связано с ростом цен. Значительно лучше компаниям в продуктовом сегменте от этого не стало, но позволило работать не в убыток, признает владелица кондитерской студии «Тортикоман» Екатерина Клименко.
10: У меня ниша такая, что праздники никто не отменял, как бы плохо у нас там не было. Ну, закажут, например, единственное, не 3 килограмма, а 1,5 килограмма торта. Если дорого, мы находим всегда компромисс, что-то убираем, что-то заменяем. То есть он выглядит также симпатично, но немножко с другими элементами, скажем так.
6: По данным Центра макроэкономического прогнозирования, снижение спроса на бытовые услуги в апреле было вызвано в том числе и эффектом переноса покупок. Речь о том, что многие клиенты увеличили траты в декабре прошлого года, только в преддверии повышения НДС. Стас Крючков, Никита Путятин, Коммерсант ФМ.
0: Джефф Безос решил продать парусную яхту «Кора» за 500 миллионов долларов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной в 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда долларов, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
11: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может, паруса мешают.
0: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения Гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. 10:55 в Москве. На трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 4 балла. Местами затруднения. В центре пробок заметных нет. На третьем транспортном крупный затор по внешней стороне от Большетульской до Савеловской эстакады. Здесь скорость потока меньше 15 км в час. И пробка растянулась на 19 км. По внутренней стороне трешки затруднения от Волгоградского проспекта до Кутузовского проспекта. Тоже очень медленно едет этот участок. На МКАД пробка на полчаса по внешней стороне. От Белодачи до Носовихинского шоссе и от Дмитровского шоссе до Ленинградского. Тоже около 30 минут езды. Следим за российским рынком акций. Олег Богданов в студии с подробностями.
12: Деньги и биржи. Не сложился сегодня рост. Начинали мы в плюсе на 0,2% по индексу Мосбиржи. Основная сессия так открывалась. Сейчас уже минус 0,2, 2,615 уровень индекса Московской биржи. Ну, полная депрессия на рынке. В лидерах снижения АФК-система 0,4%. Столько же потеряли акции Алросы. ГМК минус 0,3%. Много бумаг по 0,5% по рынку снижаются. И в плюсе у нас Магнит плюс 0,4%. Падают и облигации. Вчера облигации наши подрастали слегка, сегодня слегка снижаются. 119,69 индекс RGBI. Сегодня ЦБ проводит аукцион 7-дневного репо. Лимит ЦБ неожиданно снизил на 460 миллиардов рублей. 4 триллиона 130 миллиардов предлагает российский Центробанк на аукционе 7-дневного репо. Российский рубль немного укрепился к юаню. Сейчас 10.99. Вчера закрывались на уровне 11.02. 3 копейки рубль прибавил. Доллар-рубль на внебиржевом рынке сейчас торгуется по 75 рублей 40 копеек. 0,2% укрепления российской валюты. Начались торги в Европе. Там динамика в данный момент разнонаправлена. Индексы европейские сегодня подрастают. В итальянский индекс на процент. Французы плюс 0,4. В Германии плюс 0,4. В Великобритании минус 1%. Ну и цены на нефть. Тут интересное событие происходит. Цены пока падают на 0,5%. Игроки ждут каких-то действий со стороны США в отношении Ирана. 113,85. Стоит Brent. Ирак предложил тем, кто прорвется через Ормузский пролив, скидку на нефть в $33 с барреля.
0: 10:58 в Москве. Меня зовут Дарья Надина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
13: Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны. Бернард Шоу. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
14: В Москве 11 утра, в студии Алексей Нарышкин.
13: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
14: 5 мая, вторник, 24 градуса за окном, пробки 4 балла в этом часе. Москва, как и предупреждали операторы, осталась без мобильного интернета. У абонентов с утра проблемы с заказом такси и доступом к приложениям, даже тем, которые есть в белых списках. В таком формате столице, похоже, придется существовать до конца субботы. Конфликт на Ближнем Востоке разгорается с новой силой. На фоне попыток США восстановить судоходство в Ормузском проливе Иран сообщает об атаке на американские корабли, а в Эмиратах накануне вновь работало ПВО. Российские военные за ночь сбили около 300 украинских беспилотников. В Ленобласти целью был один из крупнейших НПЗ страны. В Чувашии после атаки БПЛА школьников и студентов перевели на удаленку. Ограничена работа общественного транспорта. Продажи антидепрессантов в России за 3 года выросли более чем вдвое. При этом, как пишет Forbes, уровень тревожных расстройств среди населения за 4 года вырос на 20%. Столица перешла в офлайн-режим. Без мобильного интернета москвичи не могут вызвать такси, воспользоваться сервисами кикшеринга и опаздывают на работу.
13: Москва.
14: Жалобы на перебои с мобильным интернетом звучат на этот раз не только из центра Москвы, но и из более отдаленных районов. В частности, москвичи не могут открыть приложение даже из так называемых белых списков. С трудом загружаются сервисы музыки, карты и такси. Там предлагают вызвать машину по телефону и за наличные. Крупнейшие операторы накануне предупреждали о возможных отключениях с 5 по 9 мая. С такими проблемами столкнулся редактор «Коммерсант ФМ» Астон Оса.
15: Сегодня хотел добраться до работы на электросамокате. Вчера общался с пресс-службой ВУШ, где мне сказали, что есть два альтернативных способа оплаты с помощью карты «Тройка» и по СМС-сообщениям. Карту «Тройку» я решил не привязывать в надежде на то, что можно будет оплатить поездку с помощью СМС, но в итоге они просто не доходят. Нажимаешь кнопку «Повторить», ничего не происходит, поэтому пришлось ждать общественного транспорта.
14: Впрочем, заказ самоката с помощью СМС – это резервный план. В условиях, когда не работают даже белые списки, такой способ бесполезен, сообщил источник «Коммерсант ФМ» в транспортной отрасли. У шеф-редактора «Коммерсант ФМ» Александра Рассохина не получилось воспользоваться ни сервисами кикшеринга, ни такси.
16: Я пользуюсь шерингом электросамокатов и уже в этом сезоне иногда начинал старт поездки с помощью СМС. Но в этот раз самокат включался, однако блокировался. То есть уехать нельзя было. Ну, не сможем мы обмануть систему. Я сделал финт ушами, подвез самокат поближе к подъезду, где ловил домашний Wi-Fi, начал поездку. Однако на середине пути самокат просто превратился в кирпич. Перестал ехать и вновь заблокировался. Я решил вызвать такси. Вызвать можно только с помощью звонка. У меня приняли заказ. И дальше я ожидал 5 минут, 10 минут. Звонка обратного нету. Я снова позвонил, мне сказали, машину для вас еще не нашли. Ну ладно, подождал я еще 5-10 минут, снова нет. При том, что мне оставалось доехать где-то 7 кварталов, мне сказали, что поездка будет 600 рублей. Ну ладно, такой форс-мажор, однако такси нет и нет. И в итоге я решил отменить поездку, и в этот момент мне приходит СМС-сообщение, что такси будет через 21 минуту. Сразу стало понятно, что проблемы сегодня будут не только, видимо, с самокатами, но с такси и многим другим.
14: В сервисе кикшеринга ВУШ «Коммерсант ФМ» сообщили, что в некоторых районах, в частности в центре, наблюдаются сбои. Там добавили, что сделают перерасчет стоимости для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В «Яндекс.Гоу» «Коммерсант ФМ» рассказали, что заказать такси можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. Водитель и автор блога «Такси Сторис» Алексей Куликов планирует сменить оператора, так как не готов терять выручку в эти дни.
17: Последний заказ я получил около 8, я подъехал, и он уже плохо грузился, сам заказ. Отвез женщину, она мне говорит, что в приложении Яндекс.Такси для пассажиров было написано, что сегодня возможно ограничение до 9 мая, и многие водители не будут работать, и уже ее заказ я не смог закрыть. Приложение написало, что он закроется, когда будет интернет. После этого заказов нет, заказ не приходит, приложение для водителей не может загрузиться. При этом навигатор нормально работает. Честно говоря, я сейчас хочу взять паспорт и купить симку других операторов, потому что я смотрю, что такси ездят, коллеги работают. Ну, настроение, честно говоря, конечно, не очень. Все равно это лишние траты. На аренду я заработал за утро. А дальше что? Центр не в центр, но вот я сейчас на окраине, Крылатская. Здесь не работает тоже. При этом приложение показывает, что спрос, ну, прям вот зашкаливает. Явно там X2, это совершенно точно.
14: По словам предпринимателей, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Как оставаться на связи в Москве в нынешних условиях? Эту тему «Коммерсант ФМ» обсудил с телеком-аналитиком, автором проекта «Блаут-62» Алексеем Бойко.
18: Кто ходит на работу за счет проводного интернета, услуги доступны. Неудобства могут быть значительными. Кто не снял наличные, может столкнуться с ситуацией нехватки денег, потому что многие банкоматы подключены по мобильной связи. Неудобно работать сейчас такси, курьером, кому интернет нужен мобильный и непрерывно. Даже когда вот сейчас продукты домой доставляют, зачастую за этот заказ нужно расплатиться карточкой непосредственно соответственно, в момент получения продуктов, если терминал мобильный не работает, возникает проблема оплаты.
16: В городе есть публичные точки Wi-Fi. Однако, чтобы подключиться к этой сети, нужно пройти авторизацию по SMS, которые тоже не работают. Можно ли что-нибудь с этим сделать?
18: Если мы говорим о необходимости авторизации для подключения к Wi-Fi, то это требование закона. Операторы с этим мало что могут поделать. Считалось, что уж SMS никто отключать не будет. Теперь мы видим, что SMS попали в список отключаемых услуг.
16: Как вы думаете, может ли крупный бизнес, в частности такси, доставка, в короткий срок увеличить штат диспетчеров, раз уж звонки остаются доступными, чтобы хоть как-то адаптироваться?
18: Сделать это теоретически возможно, но не будем забывать, что Москва – это мегаполис, и диспетчера-то нанять легко, а вот научить каждого водителя знать любой переулок в городе достаточно сложно. Поэтому сложности всегда будут оставаться те или иные, если мы начинаем откатываться назад во времени.
14: На фоне ограничений интернета в Москве Сбер и Т-банк предупредили клиентов о трудностях со входом в свои мобильные приложения. В сервисе доставки «Самокат» Коммерсант ФМ сообщили, что воздержатся от комментариев. Коммерсант ФМ направил запросы и ждет ответ от Яндекс.Еды, а также сервиса «Купер». Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны Эмиратов, в понедельник ПВО страны перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостановили работу.
13: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
14: По сообщениям от местных властей, накануне Тегеран атаковал нефтяной танкер государственной компании «АДНОК». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмирата Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему в Эмиратах одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жителей призывали укрыться в безопасных местах. Школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до 8 мая перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
19: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. А если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
14: Арабские Эмираты призывают Иран прекратить нападение. Там называют атаку опасной эскалацией и указывают, что страна оставляет за собой полное и законное право ответить. Иранское государственное телевидение со ссылкой на высокопоставленного военного заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Эмираты. Если Иран атакует американские корабли, он будет стерт с лица земли. Так в интервью Fox News сказал Дональд Трамп. Президент США также подчеркнул, что наращивание военного присутствия в регионе продолжится. Удары по Эмиратам могут быть ответом на новую американскую операцию, отмечает востоковед, консультант пир-центра Леонид Цуканов.
20: Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции «Проект Свобода». Незадолго до прилетов по нефтеперерабатывающим объектам в Фуджейре были зафиксированы пуски по эмиратским кораблям, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная как раз с возможным проходом через Ормузский пролив. Кроме того, иранцы ранее атаковали уже безэкипажными катерами корабль южнокорейский. Ну что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния, зоны границы. И действительно, американские и израильские силы участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, эмиратская система «Железный купол» была задействована, одной из батарей, которой Израиль ранее передал в ОАЭ и развернул там. Но что будет дальше, здесь сказать сложно. Стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, никто не хочет показывать слабость или неготовность к повторной эскалации. Если Иран продолжит удары, то и США вынуждены будут отвечать. Но полноценную операцию развернуть будет проблематично, потому что срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но США могут объявить просто новую операцию, соответственно, обнулить предыдущий 60-дневный срок. Но демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий.
14: Детали новой операции известны лишь по комментариям анонимных американских чиновников. Источники Axios указывают, что инициатива не обязательно предусматривает сопровождение торговых судов американскими кораблями, но те могут находиться вблизи на случай возможных атак. Пентагон задействует эсминцы, 15 тысяч военных и больше сотни истребителей. В Иране заявили, что действия США будут считаться нарушением перемирия, а военные призвали воздерживаться от прохода через пролив без разрешения Тегерана. Но если операция Трампа провалится, у Вашингтона будет повод возобновить войну, отмечает Axios. Портал утверждает, что американскому президенту надоела ситуация, в которой с Ираном нет ни сделки, ни войны. И все это закончится эскалацией, считает профессор Исфаханского университета Али Амиди.
2: На мой взгляд, Иран расценил новые меры президента Трампа как подрывающие политику Ирана в Ормузском проливе. Видение Тегерана заключается в том, что после войны в Ормузском проливе должен быть введен новый режим транзита кораблей. И Иран считает, что это его право получать деньги за пересечение пролива. Иран считает, что Трамп одновременно пытался продолжить морскую блокаду Ирана и открыть Ормузский пролив. А это невозможно. Для Ирана это рычаг давления, чтобы добиться уступок от Соединенных Штатов на предстоящих переговорах. Так что новая операция Вашингтона приведет только к эскалации конфликта между ними. Я думаю, что если они продолжат проводить эту новую политику, то военный конфликт между странами неизбежен.
14: Датская судоходная логистическая компания «Майерск» заявила, что ее контейнеровоз благополучно прошел Ормузский пролив под защитой США. Судно было заблокировано в Персидском заливе с февраля. Цена Brent на сообщениях об атаке Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась. О политических последствиях последних решений Трампа по Ирану в комментарии обозревателя «Коммерсант ФМ» сразу после выпуска новостей.
13: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки розы снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные $30 миллионов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрицы Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
21: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балтавтотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балтавтотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
13: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
14: 11:15 в Москве. С последними новостями Анна Казакова.
0: Здравствуйте.
22: Latest news.
0: Третий пункт временного размещения открыли в Чебоксарах из-за продолжающейся атаки БПЛА на город. Об этом сообщил глава города Станислав Трофимов. Все три пункта развернули на базе школ. До сих пор руководство города не прокомментировало информацию местных СМИ о том, что беспилотник попал в многоквартирный дом, и о том, что есть разрушение, двое пострадавших. Телеграм-канал МЭШ пишет, что повреждение получил дом рядом с единственной мечетью в Чебоксарах. Пострадавших пострадал мужчина 45 лет и 60-летняя пенсионерка. Атака в ИСУ на Чувашию длится с ночи. По данным МЭШ, БПЛА ударили как минимум по трем жилым домам. Один из дронов влетел в квартиру на 6-м этаже, другой на крышу торгового центра. В материале сказано, что в городе не умолкают сирены, часть улиц перекрыта, общественный транспорт обновил маршруты. Сбер предупредил об ограничениях работы своих сервисов в праздники. Клиенты могут столкнуться с проблемами при входе в Сбербанк онлайн и Сбербизнес из-за ограничений мобильного интернета и СМС. Об этом ведомостям сообщили в компании. Сервисы будут сохранять СМС-коды в историю уведомлений и в приложении. Пользователи смогут увидеть их при подключении к Wi-Fi или стабильному интернету. Бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений, следует из результатов мониторинга РСПП. Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. О погоде. В Москве 24 градуса в эти минуты, сообщает Яндекс. Ясно, в течение дня возможны грозы в столице и потеплее до 26. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
14: США обстреляли гражданские суда в Ормузском проливе. Как сообщило иранское агентство ТАСНИМ, погибли 5 мирных жителей. В то же время судно одного из крупнейших грузоперевозчиков компании «Майерск» смогло пройти через пролив под защитой американских военных. Накануне Вашингтон объявил о начале операции «Свобода» по выводу судов через заблокированный Ормуз. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что стороны фактически возобновили боевые действия.
3: Точка зрения Дмитрия Гризе.
4: На Ближнем Востоке, похоже, начинается второй сезон большого военного сериала 2026 года. Сначала в СМИ появилась информация, что Дональд Трамп не намерен больше ограничиваться блокадой иранской портовой инфраструктуры. Несмотря на то, что данная мера считается эффективной, Белый дом, как это принято говорить, решил повысить ставки. Произошло это после провала очередной попытки переговоров. Тегеран прислал разные варианты мирных планов, однако, по сути, не изменил позиции. Единственное, на что он был готов, это разблокировать Ормузский пролив в обмен на гарантии невозобновления боевых действий и снятия санкций. Обсуждение самого главного вопроса ядерной программы предполагалось вести параллельно, столько, сколько потребуется. В итоге США все это отвергли. Предсказуемо. После этого Дональд Трамп объявил о новой операции под названием «Проект Свобода». Речь идет об освобождении судов, застрявших в Ормузском проливе. В данный район для этого вводятся дополнительные военные силы Соединенных Штатов. Они будут обеспечивать безопасный транзит важных грузов, в первую очередь нефти. Иран посчитал подобные действия нарушением перемирия со всеми вытекающими последствиями. Главные вопросы остаются без изменений. Есть ли у Трампа стратегия, оформленный план, насколько он готов повышать ставки и как долго американская армия готова вести боевые действия на удалении от дома? Версий на этот счет много. Перечислять их все нет особого смысла. Замысел аятолл или тех, кто у власти в Иране, остается одним и тем же. Переждать. Нужно пытаться устоять, несмотря на последствия. Мол, американцев надолго не хватит. Израиль, по своей специфике, также как бы на долгие войны не настроен. Что касается богатых арабских соседей, они и вовсе никакой войне не способны. К слову, вполне возможно, что иранцы уверены в своей военной победе. Но что они рассчитывают, также догадаться нетрудно. Заманить врага на свою территорию и вести полупартизанскую войну. Для США и их союзников это неприемлемо, ибо в западном мире велика цена человеческой жизни. Естественно, что в Вашингтоне все это прекрасно понимают. У военных и политиков было достаточно времени, чтобы подготовиться к новому раунду. Как бы то ни было, гонг прозвучал. Противостояние возобновляется. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
3: Точка зрения.
14: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупный американский инвестиционный банк J.P. Morgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил свою начальницу в принуждении к интиму и унижении. После того, как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии там было таким, что сайт не выдержал нагрузки. Какую пользу могла извлечь компания, расскажет Анжела Гаплевская.
1: В списке обвинений против 37-летней Лоры Хайдини – сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях.
5: 430,000 people applied to be a junior analyst at JP Morgan overnight. Anyone know why?
1: Как шутят пользователи, вот что значит агрессивный рекрутинг. В интернете появились не только сгенерированные изображения BDSM-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в JP Morgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам. Скорее относится к ним постиронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
7: Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку. Любой инфоповод начинает непонятно в какую сторону нырять. Когда большой банк устраивает всякую жесть, это, казалось бы, должно наоборот давать какой-то пиар-ущерб приличный. Начинает сейчас ассоциироваться немножко по-другому. Людям интересно, что же там будет дальше. Или, ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать. А потом бац, и оказывается, что нет, просто обычная скучная компания. И нет там всяких жестких вещей. Но это больше редкость, чем правило. Обычно это нужно контролируемо вести. То есть случилось какое-то событие, немножко подыгрывать и уводить людей от истинных проблем, которые есть.
1: В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал в нем сотрудничать. Как пишет Нью-Йорк Пост, обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов.
23: Возможно, многие это могут использовать как некий пиар-ход или как бренд работодателя раскручивать. Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно. Сегодня было обвинение, а завтра нет. И, в общем, мы готовы выслушать справедливую критику. В нашей стране даже сложно представить. У всех головы заняты такими более сложными проблемами. Навряд ли кто-то будет там пытаться сейчас раскрутить через средства массовой информации.
1: Но насколько управляемой может быть такая история – большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская.
24: Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию собрали людей на достаточно начинающую позицию, но при этом требования были, чтобы люди уже были с оконченным высшим образованием, свободным языком. И мы тогда использовали несколько радиопрограмм. Наибольший резонанс дала программа про девственность. И потом выяснилось, что бренд, на котором мы работали, нельзя вообще в контексте и с такими словами было упоминать, но было уже поздно.
1: Эксперт в управлении персоналом и доцент финансового университета при правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначные ситуации перерастали в профит.
25: Британская компания на 1 апреля в своем шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра. В какой-то момент инвесторы на эту компанию отреагировали взрывным спросом на акции на 412%. Ну и, наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна. Информация о всяких похождениях только разогревало интерес к его личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде американской истории, как показала практика, стало новым трендом.
1: В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки, скорее всего, неминуемы. Анжела Коплевская, Коммерсант ФМ.
26: Теперь о пробках в столице. По информации Яндекс.Карт, 4 балла сейчас местами затруднения. 2 кольца красные, 7 на МКАД, 8 на третьем транспортном кольце, на частном затор на внутренней стороне от Волгоградского проспекта до Шмитовского проезда, ближе к центру свободное движение практически. 2 балла на Бульварном, 3 на Садовом. С экономическими новостями Олег Богданов.
27: Деньги и биржи.
28: Добрый день, начнем с цен на нефть. Сегодня небольшое снижение. Фьючерсы июльские теряют проценты 0,3%. Ну, в принципе, прилично падают. 2,5% потери WTI. Brent стоит 112,90, WTI 103,75. Ирак предложил большую скидку для покупателей нефти. Сразу $33 скидка. Но условие такое. Нужно пройти сначала Армузский пролив в одну сторону, потом в другую сторону. Армузский пролив сейчас частично заминирован, частично заблокирован иранскими войсками. Есть один маршрут, который контролирует вроде бы американские военно-морские силы, но это не точно. Подтверждений нет, что танкеры проходят свободно по этому пути, поэтому информация требует подтверждений определенных. Рынки акций. Ну, у нас снова падение. Падение приличное. На 0,1% падает индекс Мосбиржи. Опустился индекс ниже уровня 2600. 2593. Настроение полностью депрессивное. Инвесторы сбрасывают все, без исключения, акции. В лидерах снижения сейчас бумаги АФК-системы. Они упали на 2,9%. Алроса потеряла 2,5%. Столько же Сургутнефтегаз, Норникель 2%, 2%, Магнитогорский комбинат упал на 2%. Из наиболее ликвидных акций растущих тем нет вообще. Рубль российский. Здесь изменения небольшие. 11.01 юань рубль. На копейку, наверное, рубль укрепился по отношению к юаню. Доллар рубль 76.50 тоже. Изменения есть. Вообще 75.50 было вчера, сейчас 76.35. Текущий уровень на процент, судя по всему, укрепляется американский доллар. Но тут спреды широкие, могут быть какие-то разовые сделки. На внешнем рынке индекс доллара начал слабеть, теряет 0,1%. Евро-доллар 1.1696.
6: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Стиль с Анной Минаковой.
8: В Женеве во время традиционной и уже и так перегруженной часовой недели прошла еще одна новая выставка – «Хронополис». Как пишут сами организаторы, «Хронополис» отличается от классических часовых выставок тем, что на нее не нужно покупать билеты. Она открыта для любого посетителя. И главное, что они предлагают – это не просто просмотр, а прямой контакт. Возможность диалога с создателями часов. Тот самый «touch and feel», когда любой человек может подойти, примерить, посмотреть, поговорить. В отличие от больших салонов, где для этого требуется назначить личную встречу и доступ ограничен, а основная публика по билетам отсматривает лишь витрины. Вся конструкция выставки выстроена вокруг более молодого восприятия. Это видно и по языку коммуникации, и по тому, как «Хронополис» себя продвигает. По фотографиям с молодой аудиторией, по атмосфере с вечеринками почти дискотечного формата. Очевидно, что их посыл – это не только молодые независимые бренды, но и молодые посетители, то есть клиенты будущего. Сам по себе этот подход сработал. Посетители пришли, и в медиа появились положительные отзывы. Однако, наряду с этим прозвучала и критика, касающаяся уровня самих продуктов. При работающем формате часы многим показались неинтересными. И это важный сигнал. Если в первый раз аудиторию можно привлечь новизной и любопытством к формату, то в дальнейшем ключевым фактором станет уже качество представленного продукта.
6: Стиль с Анной Минаковой. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
9: Дайте я скажу!
6: Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
10: Побывал губернатор или детском саду Калинково.
11: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
6: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
26: В Москве 11:30, в студии Алексей Нарышкин.
6: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
26: 5 мая, вторник. За окном 24 градуса. Пробки в городе 4 балла в этом часе. Один человек погиб, и не менее 10 пострадали, по предварительным данным, при падении беспилотника на многоэтажку в Чебоксарах. В городе перестал работать общественный транспорт, по всей Чувашии могут объявить режим ЧС. Объем наличных денег в обращении приближается к 20 триллионам рублей. Это максимум для России. С чем может быть связан повышенный спрос? Об этом в следующем часе. А в Москве перестал работать мобильный интернет. Ограничения сказываются на работе такси, сервисах аренды и службах доставки. Как в этих условиях оставаться на связи? Минобороны объявила о перемирии 8 и 9 мая и пригрозила Киеву ударами. Как подчеркнули в министерстве, там обратили внимание на заявления, сделанные главой Украины в Ереване, где содержались угрозы атаки российской столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева. Также Министерство обороны предупредило гражданское население и сотрудников иностранных диппредставительств о необходимости своевременно покинуть украинскую столицу. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения по поводу условий паузы в боевых действиях Украина не получала, но объявил, что Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
2: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
26: По словам Зеленского, Киев введет режим тишины сегодня в полночь. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский президент не уточнил. Ведущий научный сотрудник ИММО РАН Ирина Кобринская сомневается, что неназванный Украиной дедлайн позволит им возобновить атаки по России 9 мая.
9: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, это естественно. Ну, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа и весь мир. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно.
26: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ. Для встречи с Путиным 9 мая в Москву приедет премьер Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Российский бизнес все чаще экономит на сотрудниках. Каждая четвертая компания сокращает расходы за счет остановки найма и увольнений. Это показал опрос РСПП.
27: Тренды.
26: Причем в январе о таких планах сообщали лишь 12% предприятий. В основном компании будут тратить меньше на услуги, а также административные и хозяйственные нужды. В 2 раза сократилась доля тех, кто экономит на сырье и комплектующих. Как перестроить работу компании с минимальными потерями? Об этом Леонид Пастернак.
12: Опций у компании несколько. Сократить наем, уволить часть сотрудников, перевести их на неполную занятость или отправить в неоплачиваемый отпуск. В целом же доля тех, кто в принципе планирует урезать внутренние расходы, сократилась с начала года с 82% до 65%. Потребление падает, поэтому бизнес переходит на режим экономии, говорит президент Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Бунич.
15: Предприниматели начинают пытаться уменьшить издержки, потому что если они не могут повысить прибыль каким-то образом, не могут дополнительную продукцию реализовать, то, по крайней мере, какую-то реструктуризацию бизнеса они в состоянии провести, чтобы таким образом уменьшить себестоимость. есть издержки, исключить необоснованные расходы. Там, где можно сократить, они, естественно, стараются сократить. Особенно в тех компаниях, которые как раз подвержены эффекту уменьшающего спроса. Реинжиниринг бизнес-процессов провести, выяснить, где что на самом деле нужно, где что-то лишнее, и таким образом сократить и людей, и иногда даже целые звенья цепочки можно исключить.
12: Среди других проблем бизнес выделяет негативный эффект от санкций, рост фискальной нагрузки и проблемы с импортом нового оборудования. Но экономить из-за этого на сотрудниках – плохая идея, считает гендиректор группы компании «Русит» Дмитрий Филиппов.
0: Нас это касается, но мы решили пойти несколько иным путем. Дело в том, что находимся в ближнем Подмосковье. Идти по пути сокращения заработной платы, сокращения доходов сотрудников – это, ну, в общем, синоним потерять коллектив. Поэтому мы пошли другим путем. Мы расширяем ассортимент, мы ищем новых потребителей, новые рынки сбыта. Мы хотим прекратить расходы, связанные с арендой помещений, либо найти помещение более дешевое, либо попробовать купить помещение для того, чтобы не нести расходы, связанные с арендой. И мы на сегодняшний день достаточно много усилий вкладываем в технологию.
12: По данным Роструда, за последние 10 месяцев на 43% выросло число сотрудников, которых предлагают уволить. При этом за год число сокращенных специалистов увеличилось почти на 60%. Происходит массовая оптимизация внутренних процессов компаний, отмечает гендиректор московского бизнес-клуба Анна Маркина.
13: Как в социализме у каждого своя функция, а на самом деле сейчас часть штата сокращается, человек ведет и маркетинг, и пиар, плюс сейчас человек, который хорошо умеет пользоваться и не только в маркетинге, и в пиаре, делает отчеты, презентации. Также много сейчас заключается срочных контрактов, либо у тебя ИП, либо самозанятость. Если посмотреть на HeadHunter объявления, сейчас срочные контракты, где ты перечисляешь деньги, каждый месяц подписываешь человеком функционал, который он делает, платишь ему, а он уже сам платит подоходный налог.
12: Предприятия все чаще делают ставку на проектный формат работы, продолжает Анна Маркина.
13: Не просто ты приходишь, у тебя ставка, например, 250 тысяч, и ты там в течение дня что-то делаешь. Тебе уже платят конкретно 120 тысяч за определенный функционал и за результат. Тебя спрашивают этот результат.
12: Согласно статистике ФНС, за 3 месяца этого года сумма налоговых выплат бизнеса составила 207 миллиардов рублей. Для сравнения, в прошлом году за тот же период ведомство собрало почти 248 миллиардов. При этом аналитики отмечают, что половина микробизнеса работает вообще без прибыли. Леонид Пастернак, Коммерсант ФМ.
26: О том, как ваше предприятие планирует работать дальше, вы можете рассказать в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки по аналогии с алкогольным рынком, узнал Коммерсант. Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Птицеводы надеются, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яйца уменьшается почти в 2 раза, объясняет президент AgriFood Strategies Альберт Давлеев.
16: Рынок яйца во многом зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевой скачку увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в Царьград, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, возвращением домой, пику к Новому году, потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе 55-58 рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о розницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов, составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
26: В Минсельхозе коммерсанту заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%, но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательной из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
3: Кто может оказаться в выигрыше? Я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент. Не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать маржу, то в долгосрочной перспективе это отрицает саму идею рынка. На рынке производитель имеет возможность, шансы, подвергаясь определенным стрессам, становиться лучше через конкурентную борьбу, через взаимодействие с непростыми торговыми партнерами. Помогаем ли мы, устанавливая стасис, устанавливая минимальные и максимальные цены, это очень спорный вопрос. Кроме того, есть гораздо менее инвазивные способы воздействия на рынок. В Америке это программа продовольственной помощи, когда рынок увеличивается как минимум на 10%. Во Франции существует сертификация вольного выпуска. Это такой нолик ставится на яйцо. По сравнению со стандартным массовым яйцом, маржинальность может увеличиваться на 50%. Единственный шанс средним предприятиям конкурировать с большими.
26: По данным Росстата, в марте розничная стоимость яиц в среднем

0: Музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru.
1: Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
2: Россияне предпочли бы делегировать задачи через один сервис. Выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой и доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог» 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство. Таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта. Уже сейчас 7% россиян регулярно передают свои задачи другим. 26% делают это время от времени, а еще 18% имеют единичный опыт делегирования. Любопытно, что идею единой платформы для поручений поддерживают 41% респондентов, а еще 50% скорее согласны, что это было бы удобно. То есть они не против того, чтобы объединить все популярные сервисы в один. Для людей важны безопасность и прозрачность, подробные отзывы, безопасная оплата, проверка личности исполнителей, гарантии. При этом россияне готовы делегировать не все. Под личным контролем остаются финансы и банковские операции, их не готовы передавать посредникам 64% опрошенных. Уборку в личных шкафах и ящиках не разрешат 48%. Воспитание детей и приготовление еды для семьи для многих – зона собственной ответственности. Интересно, как скоро объединятся две идеи – единый сервис делегирования и платформа для ИИ Rent a Human, которая завязана на возможности ИИ-агентов нанимать исполнителей людей.
0: Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
3: 4 миллиона долларов за неубранную кровать.
4: Станки.
3: 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
4: Станки.
0: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
5: Штыривает?
4: Mm-mm.
5: Ну, значит, это не твое.
0: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
6: 11:45 в Москве, в студии с последними новостями. Анна Казакова.
7: Здравствуйте.
0: Latest news.
7: В аэропорту Внуково действует временное ограничение на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. С начала дня на подлете к Москве сбито уже 6 беспилотников. Информацию о возможных жертвах и повреждениях на земле мэр Сергей Собянин не приводил. Москвичи сообщают о сбоях в работе мобильного интернета и невозможности отправить СМС-сообщения. По некоторым данным, интернет не работает с 8 часов утра. При этом, как утверждается, не загружаются и сайты из белого списка. Ранее сотовые операторы предупреждали о временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС-сервисов в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая. Например, Билайн заявил, что возможные ограничения связаны с обеспечением мер безопасности. Что рекомендуют предпринять в случае проблем с мобильной связью, об этом через 15 минут. За апрель объем наличных денег в обращении в России подскочил более чем на 607 миллиардов рублей, следует из статистики ЦБ, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого месяца, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Тогда на фоне объявления о частичной мобилизации в стране объем денег на руках у населения увеличился почти на 930 миллиардов рублей. Как разъяснял ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями в разных регионах, что повлияло на работу терминалов оплаты. О погоде. Плюс 25 в Москве в эти минуты, сообщает Яндекс. В течение дня обещают до 26 градусов и, возможно, грозы. Анна Казакова, радио «Коммерсант ФМ».
6: Белый дом готов.

0: готовит республиканцев к возможному поражению на осенних выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги, пишет «Вашингтон-Пост». На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре иностранной прессы на «Коммерсант ФМ».
1: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным «Вашингтон-Пост», администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил 1000 сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор. Действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов? В самом демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
0: Сегодня вечером в Лиге чемпионов определится первый финалист. Неделю назад в Мадриде «Атлетик» и «Арсенал» сыграли в ничью 1-1. Сегодня ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников футбола ждет целая серия матчей с приставкой «ТОП», причем как на самом высоком европейском уровне, так и внутри России. Подробности у спортивного обозревателя «Коммерсанта ФМ» Владимира Осипова.
2: Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности встречи «Арсенал-Атлетика», что неудивительно, пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то вот ответ на вопрос, кто пойдет дальше, не так уж и однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский.
3: Когда первый матч Лиги чемпионов играется в среду, а ответ уже через 6 дней во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат, и надо там решать тоже важные турнирные задачи, что как раз делает «Арсенал». Это очень большая нагрузка на футбол. Футболистов у «Атлетика» должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена.
2: После такого разогрева в среду будет сыграно сразу 2 матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 20:00 стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак-ЦСКА». Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за 2 дня до этой игры с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини. Так что красно-белые явные фавориты противостояния. Хотя футбольный эксперт Олег Карнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим.
4: Не так уж, может быть, и важен, кто именно будет в тренерском штабе. Просто нужна вот эта сама встряска для того, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч с «Спартаком» как на главный матч своей жизни в этом сезоне, чтобы это спасти. Самые главные матчи, они бывают, что выигрываются вопреки всему.
2: Ну а сразу после противостояния противостояние «Спартак-ЦСКА» в 10 вечера, нас ждет еще один эмоциональный голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги чемпионов в Мюнхене сойдутся «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Неделю назад эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито аж 9 мячей. Парижане выиграли с нереальным счетом 5-4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения шансы абсолютно равны. Но у Баварии все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клещев.
5: Да, конечно, ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Хакими может сказаться. Ну и скажется то, что Бавария испытывает полную уверенность в своих силах по 4 гола в последних 5 матчах, хотя иногда это кажется просто каким-то абсурдом, что команды такого уровня друг друга забивают по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и Бавария, и это делает их просто невероятно привлекательными.
2: В четверг эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. 8:30 вечера стартует матч Кубка страны Краснодар-Динамо-Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые бьются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурат Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав.
6: Мы играем дома. Шансы 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, 4 дня хватит, чтобы остановиться. И не надо думать, вот сейчас есть Кубок. Это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, чтобы в наших силах, чтобы пройти.
2: После этого, если, конечно, еще останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги Конференций. А уже в воскресенье, после праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
0: Пришли первые комментарии от российских властей относительно блокировок мобильного интернета в Москве. С комментарием выступило Минцифры. Ведомство сейчас согласовывает с оперативными службами возможность открытия в столице белого списка сайтов для доступа к социально значимым сайтам. Напомню, москвичи с утра жалуются на проблемы со связью, не работает мобильный интернет и ключевые службы, в том числе приложения. Положение банков подробнее расскажем через 6 минут. Джефф Безос решил продать парусную яхту «Кору» за 500 миллионов долларов. Основатель «Амазон» хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров. На борту бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи, вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес. Она в образе русалки. Источники сообщают о наличии на борту водометов, а они нужны для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда долларов, уверен главный редактор портала «Яхта» Раша Сергей Борисов.
7: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет, кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом, это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
0: Как отмечают СМИ, размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. Так, в прошлом году судну отказали в стоянке в Монако во время проведения гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса и Лорен Санчес. Теперь о пробках в Москве. По информации Яндекс.Карт, местами затруднений. 4 балла сейчас, 7 на МКАД, 8 на третьем транспортном, 3 на Садовом, 2 на Бульварном. С экономическими новостями Олег Богданов.
8: Деньги и биржи. Добрый день. Начнем с общей ситуации на мировых рынках акций. Сегодня в Европе разнонаправленная динамика. Британцы после выходного открыли снижение 0,8%. Рост в Германии 0,9%. Во Франции 0,6%. Сегодняшняя утренняя статистика европейская. Это в основном занятость в Испании. Там количество безработных сократилось на 62 тысячи. С утра были еще данные по Великобритании по регистрации автомобилей. Там снижение где-то на 30-40% в апреле по сравнению с мартом произошло. Индексы европейские разнонаправлены, а курс американского доллара на мировом рынке без изменений. Евро-доллар 1.1690, фунт 1.3545, иена 157.28. Ситуация на российском рынке акций снова негативная. Индекс Мосбиржи теряет 0,9%. Мы опустились ниже уровня 2600, 2598. Текущий уровень. Облигации наши тоже снижаются на 0,1%. Упал индекс RGBI 119.65. На рынке падают все наиболее ликвидные бумаги. Сейчас в лидерах снижения у нас на акции АФК-система. Они падают на 2,5%. Росса столько же потеряла, ГМК 2,3%, Сургутнефтегаз 0,7%, Газпром Роснефть, Роснефть минус 0,2%, Газпром падает на 0,7%, 118 рублей стоит одна акция. Российский рубль перестал укрепляться, вернулись на вчерашнее закрытие. 11.03 пара юань-рубль, доллар-рубль, средняя цена, спред широкий, колебания большие, но средняя цена 75 рублей 60 копеек.
0: 11.58 в Москве. Это Алексей Нарышкин. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Дарья Надина. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
9: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. На всякий случай. В начале века диаметр шарика для пинг-понга официально увеличили на 2 миллиметра. В результате его скорость замедлилась на 15%, чтобы стало легче наблюдать за игрой по телевидению. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93.6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93.6.
10: Полдень в Москве. В студии Дарья Надина.
9: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
10: 5 мая, вторник. В Москве 25 градусов. Пробки 4 балла. Здравствуйте. В этом часе. Цифровой детокс. День первый. Сегодня многих москвичей перестал работать мобильный интернет. Не приходит СМС. Заказать такси, взять каршеринг и оплатить покупки проблематично. А наличные снова стали необходимы везде. На этом фоне ЦБ сообщил, что объем наличных денег в обращении в апреле подскочил на 607 миллиардов рублей. Ощутимый отток в кэш продолжается второй месяц подряд. На 1 апреля объем наличных денег в обращении составил почти 20 триллионов. Это новый максимум для России. Беспилотник врезался в многоэтажку в Чебоксарах. На месте работают экстренные службы. До этого было известно о трех пострадавших в городе. Российские регионы подверглись массированной атаке ВСУ минувшей ночью. Минобороны сообщило о перехвате 289 беспилотников. Впервые угроза ракетной опасности объявлялась в ХМАО. Ограничения на полеты вводили сразу в 17 аэропортах. Бизнес научился справляться с дефицитом кадров. При все еще рекордно низкой безработице доля компаний, регулярно испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, за год упала почти вдвое, с 61% до 35%, говорится в исследовании B1. А как это произошло? Минцифра согласовывает открытие белого списка сайтов в столице. Этим утром москвичи столкнулись с перебоями в работе мобильного интернета. Многие не смогли вызвать такси, воспользоваться сервисами кикшеринга и опоздали на работу.
9: Москва.
10: Минцифры, правоохранители и спецслужбы согласовывают оперативное открытие в Москве так называемого белого списка сайтов, которые будут доступны при отключении интернета и могут войти в социально значимые сайты, сообщает ТАСС. Жалобы на перебои с мобильным интернетом звучат на этот раз не только из центра Москвы, но и из более отдаленных районов. В частности, москвичи не могут открыть приложение даже из так называемых белых списков. С трудом загружаются сервисы музыки, карты, такси. Там предлагают вызвать машину по телефону и за наличные. Крупнейшие операторы накануне предупреждали клиентов о возможных отключениях с 5 по 9 мая. Москвич Александр не смог воспользоваться ни электросамокатом, ни такси.
11: Я пользуюсь шерингом электросамокатов и уже в этом сезоне иногда начинал старт поездки с помощью СМС. Но в этот раз самокат включался, однако блокировался. То есть уехать нельзя было. Ну, не сможем мы обмануть систему. Я сделал финт ушами, подвез самокат поближе к подъезду, где ловил домашний Wi-Fi, начал поездку. Однако на середине пути самокат просто превратился в кирпич. Перестал ехать и вновь заблокировался. И я решил вызвать такси. Вызвать можно только с помощью звонка. У меня приняли заказ, и дальше я ожидал 5 минут, 10 минут. Звонка обратного нету. Я снова позвонил. Мне сказали, машину для вас еще не нашли. Ну ладно, подождал я еще 5-10 минут. Снова нет. При том, что мне оставалось доехать где-то 7 кварталов, мне сказали, что поездка будет 600 рублей. Ну ладно, такой форс-мажор. Однако такси нет и нет. И в итоге я решил отменить поездку, и в этот момент мне приходит смс-сообщение, что такси будет через 21 минуту. Сразу стало понятно, что проблемы сегодня будут не только, видимо, с самокатами, но с такси и многим другим.
10: В сервисе кикшеринга ВУШ сообщили Коммерсант ФМ, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендовали использовать карту «Тройка» для старта аренды. В Яндекс.Гоу Коммерсант ФМ рассказали, что заказать такси можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. Тем временем в соцсетях распространяются видео с водителями такси, которые ловят бесплатный Wi-Fi в заведениях общепита с надеждой принять заказ. Коммерсант ФМ пообщался с некоторыми из них и выяснил, что они готовы к убыткам.
9: Прямая речь.
12: Водитель и автор блога «Такси Сторис» Алексей Куликов.
13: Заказ я получил около 8, я подъехал, и он уже плохо грузился. Отвез женщину, и уже ее заказ я не смог закрыть. Приложение написало, что он закроется, когда будет интернет. После этого заказов нет. Заказы не приходят, приложение для водителей не может загрузиться. При этом навигатор нормально работает. Честно говоря, я сейчас хочу взять паспорт и купить симку других операторов, потому что я смотрю, что такси ездят, коллеги работают. Ну, настроение, честно говоря, конечно, не очень. Все равно это лишние траты. На аренду я заработал за утро. А дальше что? Центр не в центр, но вот я сейчас на окраине, Крылатская. Здесь не работает тоже. При этом приложение показывает, что спрос, ну, прямо зашкаливает. Явно там X2, это совершенно точно.
12: Водитель такси Дмитрий.
14: Ты выехал за пассажиром, у тебя интернет пропал. Приезжаешь на точку, а оказывается, пассажир отменил этот заказ. Получается, в холостую. И если даже ты с пассажиром созвонился, он будет ждать. Дождался, ты его отвез, приходится искать либо кафешку с Wi-Fi, а у нас парковки платные, либо ехать опять в сторону области, где работает интернет. Очень большое затраченное время. Такси в этот момент занимается благотворительностью. Эконом 1000 рублей в час, комфорт 1200 рублей в час, комфорт плюс 1300, полторы. Зарабатывает это же за 2 часа.
10: По словам предпринимателей, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Кроме того, могут возникнуть проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них тоже работают от мобильной сети. Как оставаться на связи в Москве в нынешних условиях? Эту тему Коммерсант ФМ обсудил с телеком-аналитиком, автором проекта «Блаут-62» Алексеем Бойко.
15: кто ходит на работу за счет проводного интернета, услуги доступны. Неудобства могут быть значительными. Кто не снял наличные, может столкнуться с ситуацией нехватки денег, потому что многие банкоматы подключены по мобильной связи. Неудобно работать сейчас такси, курьером, кому интернет нужен мобильный и непрерывно. Даже когда вот сейчас продукты домой доставляют, зачастую за этот заказ нужно расплатиться карточкой непосредственно в момент получения продуктов. Если терминал мобильный не работает, возникает проблема оплаты.
16: В городе есть публичные точки Wi-Fi. Однако, чтобы подключиться к этой сети, нужно пройти авторизацию по SMS, которые тоже не работают. Можно ли что-нибудь с этим сделать?
15: Если мы говорим о необходимости авторизации для подключения к Wi-Fi, то это требование закона. Операторы с этим мало что могут поделать. Считалось, что уж SMS никто отключать не будет. Теперь мы видим, что SMS попали в список отключаемых услуг.
16: Как вы думаете, может ли крупный бизнес, в частности такси, доставка, в короткий срок увеличить штат диспетчеров, раз уж звонки остаются доступными, чтобы хоть как-то адаптироваться?
15: Сделать это теоретически возможно, но не будем забывать, что Москва – это мегаполис, и диспетчера-то нанять легко, а вот научить каждого водителя знать любой переулок в городе достаточно сложно. Поэтому сложности всегда будут оставаться те или иные, если мы начинаем откатываться назад во времени.
17: На фоне ограничений интернета в Москве Сбер и ИТ-банк предупредили клиентов о трудностях со входом в свои мобильные приложения. В сервисе доставки еды «Самокат» Коммерсант ФМ сообщили, что воздержатся от комментариев. В пресс-службе сервисов доставки Яндекса предупредили, что на фоне проблем со связью курьер в любом случае доставит заказ, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются и в Петербурге. Россияне массово снимают наличку. Спрос на купюры достиг максимума за последние 4 года. В марте-апреле в обращение поступило больше 900 миллиардов рублей в кэше, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор считает, что тренд прежде всего связан с отключениями интернета. Люди пользуются наличными из-за нестабильной работы платежных терминалов. Впрочем, бизнес и его клиенты уходят в кэш в том числе из-за возросшей налоговой нагрузки, говорит главный экономист компании «Т-инвестиции» Софья Донец.
18: Усиление спроса на наличность не совсем обычно для последних лет, но тем не менее пока еще никакой не тревожный. Почему? Потому что у нас предыдущие были скачки спроса на наличность в 2022 году. Это был прям действительно большой пик. Речь шла о нарастании спроса в триллионных объемах. До этого в 2020 году в пандемию. Ну, когда что-то меняется, есть беспокойство по поводу средств оплаты, сработает ли связь, будут ли что-то меняться в правилах жизни. С другой стороны, постепенное снижение ставок и в том числе некоторое увеличение мотивации малого бизнеса на выход в наличность из-за увеличения налоговой нагрузки, это тоже факторы, которые влияют на спрос.
16: А как вообще ситуация с наличными повлияет на российскую экономику? Стоит ли ждать каких-то серьезных последствий?
18: По-прежнему сейчас уровень наличности к финансовым активам или, например, если взвесить его к общей денежной массе, остается скорее вблизи исторических минимумов. Это как раз достижение дигитализации и высоких ставок, тренд последних лет. В районе 14% сейчас наличность к общей денежной массе. Наверное, по итогам года увидим нарастание спроса, который превысит 1 триллион, но, пожалуй, это пока еще в рамках нормы. А по мотиву, что будет возобладать? Вот эти разговоры о изменении способов оплаты отключения связи, или же это больше бизнес-мотивы малого бизнеса, об этом сможем судить ближе к концу лета. Если тренд на более высокий спрос на наличность не уляжется к осени, то, скорее, здесь больше про бизнес-мотивы.
17: Сейчас объем наличных денег в обращении превышает 19,5 триллионов рублей, следует из данных Центробанка. В прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов призвал россиян, цитата, «не держать деньги под подушкой». По его словам, если никак не использовать сбережения, то они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Тегеран впервые с 9 апреля ударил по Арабским Эмиратам. Как заявили в Минобороны Эмиратов, в понедельник ПВО страны перехватили 12 баллистических и 3 крылатые ракеты из Ирана, а также 4 беспилотника. Местные аэропорты приостанавливали работу.
9: Война на Ближнем Востоке. Подробности.
17: По сообщениям от местных властей, накануне Тегеран атаковал нефтяной танкер государственной компании «Ан-Аднок». Он находится в Ормузском проливе. Одновременно власти Эмиратов Фуджейра сообщили о прилетах по крупнейшему в Арабских Эмиратах одноименному порту и нефтяному терминалу. Там начался пожар. О возможной атаке на свое судно заявила также Южная Корея. Танкер стоял на якоре недалеко от Эмиратов. В Дубае и Абу-Даби несколько раз объявляли ракетную опасность. Жители призвали укрыться в безопасных местах. А школы и детские сады в целях обеспечения безопасности до 8 мая перевели на дистант, рассказала Екатерина. Она живет в столице Эмиратов.
19: Спокойно, потому что мы знаем, что в Дубае было около 5 алертов за сегодня. У нас было только 3, но никакие взрывы мы не слышали. Мы так понимаем, что сейчас у них все военные действия фокусируются на районе пролива. И либо Иран атакует в ответ на действия США наши нефтяные вот эти все заводы, но это все далеко от города. Но если происходит, власти сообщили, что они сбили 4 ракеты. Мы не слышали даже звуков работы ПВО. Если приходит missile alert, уйти в безопасную зону они советуют, но просто далеко от окон. То есть главная опасность – это падающие обломки. И если ты находишься на улице, то зайти в помещение.
17: Арабские Эмираты призвали Иран прекратить нападение, назвали атаку опасной эскалацией и указали, что страна оставляет за собой полное и законное право ответить на эти нападения. Иранское государственное ТВ со ссылкой на высокопоставленного военного Исламской Республики заявило, что у Тегерана не было планов атаковать Арабские Эмираты. «Если Иран атакует американские корабли, он будет стерт с лица земли», указал Дональд Трамп в интервью Fox News. Президент также подчеркнул, что наращивание военного присутствия США в регионе продолжается. Удары по Арабским Эмиратам могут быть ответом на новую американскую операцию, отмечает востоковед, консультант перцентра Леонид Суканов.
20: Резкая эскалация в районе Фуджейра весьма своеобразна. Ее отчасти можно связать с условным стартом операции «Проект Свобода». Незадолго до прилетов по нефтеперерабатывающим объектам в Фуджейре были зафиксированы пуски по эмиратским кораблям, расположенным неподалеку. То есть фактически это могла быть упреждающая атака, связанная как раз с возможным проходом через Ормузский пролив. Кроме того, иранцы ранее атаковали уже безэкипажными катерами корабль южнокорейский. Ну что, соответственно, можно оценивать как своего рода очерчивание зоны влияния, зоны границы. И действительно, американские и израильские силы участвовали в отражении удара по Фуджейре. В частности, эмиратская система «Железный купол» была задействована, одной из батарей, которой Израиль ранее передал в ОАЭ и развернул там. Но что будет дальше, здесь сказать сложно. Стороны находятся в таком подвешенном состоянии. Никто не хочет отступать, никто не хочет показывать слабость или неготовность к повторной эскалации. Если Иран продолжит удары, то и США вынуждены будут отвечать. Но полноценную операцию развернуть будет проблематично, потому что срок 60-дневной операции без уведомления Конгресса прошел, о чем сообщал ранее Трамп. Но США могут объявить просто новую операцию, соответственно, обнулить предыдущий 60-дневный срок. Но демократы уже оспаривают эту лазейку, пытаются ее своевременно прикрыть, чтобы не допустить возобновления широкомасштабных боевых действий.
17: Датская судоходная логистическая компания «Маерск» заявила, что ее судно благополучно прошло Ормузский пролив под защитой США. Оно было заблокировано в Персидском заливе с февраля. Цена Brent на сообщениях об атаке Арабских Эмиратов в понедельник подскочила до $120 за баррель, но после немного скорректировалась.
21: Человек никогда ни от чего не отказывается. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Зигмунд Фрейд. Реклама.
22: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьянами или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
17: 12:15 в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
24: Здравствуйте.
25: Latest news.
24: Великобритания расширила список санкций против России на 18 пунктов. Соответствующий документ опубликован на сайте британского министерства финансов. Ограничения введены против 10 физлиц и 8 организаций. Санкции коснулись граждан России, Белоруссии и Франции. Они включают заморозку зарубежных активов и запрет на въезд в королевство. Последний раз Британия расширяла список антироссийских санкций в феврале 26-го. Тогда ограничения коснулись 276 организаций физлиц, в частности 9 российских банков, трех структур «Росатома», а также «Транснефти». ВСУ атаковали город Энергодар. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил мэр Максим Пухов. Предварительно никто не пострадал. Чиновник призвал горожан ограничить передвижение, оставаться в укрытиях или в безопасных местах. Энергодар – город-спутник Запорожской атомной электростанции. Он перешел под контроль России в марте 22-го. Ряд театров в Москве обратился к посетителям с просьбой заранее сохранять или распечатывать билеты. В частности, об этом попросили театр «Сатиры» МХТ имени Чехова. С просьбой сохранять заранее электронный билет к посетителям обратились и в музей имени Пушкина. По информации Яндекса, в Москве сейчас плюс 25, ясно, ветер около 3 метров в секунду, давление в норме. Обещают сегодня небольшой дождь, максимальная температура 26. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
17: 11 человек погиб, минимум трое пострадали. Чебоксары столкнулись с массовой атакой беспилотников. В городе остановлена работа общественного транспорта. Удары начались еще ночью. Утром дроны попали по многоэтажному зданию. В Чебоксарах продолжается ракетная опасность. Школы переведены на дистанционное обучение. В некоторых торговых центрах ограничена торговля. Тем временем накануне Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление, сделанное главой Украины в Ереване, где содержатся угрозы атаки столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Владимир Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения по поводу условий паузы в боевых действиях к Украине не было, но объявил, что Киев будет действовать зеркально и ведет так называемый режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, не уточняется. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
1: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев, тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
17: Зеленский сообщил, что Киев ведет режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский президент не уточнил. Ведущий научный сотрудник МЕМОРАН Ирина Купринская сомневается, что неназванный Украиной дедлайн позволит им возобновить атаки по России 9 мая.
2: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, это естественно. Ну, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа, весь мир. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно.
17: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги, пишет «Вашингтон-Пост». На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре иностранной прессы на «Коммерсант.ФМ».
3: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным «Вашингтон-Пост», администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил 1000 сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор, действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов. В самом демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваться в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
4: Часов 12:23 в Москве. А сейчас о трафике. Яндекс.Карта оценивает загруженность дорог в 4 балла. Местами затруднения. Есть локальные крупные пробки, в частности, на Живописном мосту, северо-западный тоннель, Новорижское шоссе. Здесь пробка длиной в 12 километров от проспекта Маршала Жукова до поселка Новый. Потеряет сейчас 20. На 3-м транспортном затор по внутренней стороне от проспекта Андропова до Кутузовского проспекта. 40 минут ехать. А на Ленинградском шоссе тоже затруднения, но они за пределами МКАД. В студии экономический обозреватель «Коммерсант ФМ» Олег Богданов.
5: Деньги и биржи.
6: Добрый день, начнем с ситуации на российском фондовом рынке. У нас очередной день снижения. Сейчас индекс Мосбиржи теряет 0,5%. Падали на 0,1%. Максимально ниже уровня 2600 уходил индекс. Сейчас 2610. Идет небольшой откат. В плюс выходит у нас бумаги Магнит 0,5%. Ростелеком 0,2%. Новатек плюс 0,2%. Именно Новатек индексы подтянул. По-прежнему снижают все наиболее ликвидные бумаги. Газпром теряет 0,3%. Нефть 0,5%, Сбер на 0,6% упал, Лукойл на 0,8%, Роснефть на 0,1% снижается. Цены на нефть сегодня слегка падают, на 0,2% упал фьючерс Брент, он стоит $113 ровно. Тут игроки ждут реакции США на действия Ирана, которые были вчера, удары по нефтяной инфраструктуре Объединенных Арабских Эмиратов и по танкерам. Пока ответа нет. Перемирие сохраняется, и вот это пока поддерживает цены на нефть на уровне $113. Ниже цена не идет. На российском рынке акции депрессия, облигации наши тоже сегодня снижаются. Индекс RGBI потерял 0,1%, 119,60 его значение. Ну и рубль перестал укрепляться, с утра подрастал, сейчас перестал укрепляться, 11,02 юань рубль. Сегодня ЦБ проводит аукцион 7-дневного репо. Ликвидности предлагает 4 триллиона 130 миллиардов рублей. Это меньше на 460 миллиардов, чем на прошлой неделе. Ну и цены на нефть сегодня в данный момент, как я уже сказал, снижаются. Ирак предлагает дисконт достаточно большой, $33 с барреля, если кому-то удастся пройти через Ормузский пролив.
0: Минцифры объявило, что временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены. Впрочем, лично мне пока не удалось проверить эту информацию. Если у вас уже заработал мобильный интернет, напишите нам об этом через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
7: Культово с Павлом Шинским.
8: Марш Преображенского полка.
11: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка. Недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры. И царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения, сначала в России, а потом и в эмиграции. Ну и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
7: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
12: Футболисты после 40 – это отдельная история, хотя в этом возрасте играли, да и сейчас играют многие звезды. Тот же Криштиану Роналду в 41 год собирается на чемпионат мира. Но одно дело играть за сборную после 40, а совсем другое – что-то с ней выигрывать. Единственным человеком в истории футбола, которому удалось взять главный трофей планеты в этом возрасте, пока остается Дино Дзоф. Он был капитаном сборной Италии в 1982 году. В момент финального матча на Сантьяго Бернабеу, где Италия обыграла сборную ФРГ 3-1, Дзофу было 40 лет и 133 дня. Тогда Дино стал самым возрастным игроком в истории футбола, которому удалось поднять над головой Кубок мира. Кстати, именно Дзофу долгое время принадлежал рекорд по сухим матчам. В 70-е легендарный вратарь не пропускал почти 19 часов чистого игрового времени. Впрочем, голкипер сборной Италии был одним из лучших и в клубном футболе. 6 чемпионских титулов в национальном чемпионате и Кубок УЕФА с Ювентусом говорят о многом. Любопытно, что после победы на чемпионате мира возраст помог Дино Дзофу заработать. Он взялся рекламировать кукурузное масло, и слоган в рекламном ролике был такой: «Дино Дзоф 40 лет, но он себя настолько не ощущает». Самый возрастной из ныне действующих голкиперов в Европе значительно старше Дзофа в те годы. Георгий Петкову, который играет за болгарскую Славию, уже 50. Если же верить книге рекордов Гиннесса, то самому возрастному профессиональному футболисту планеты прямо сейчас 59 лет. Это японский нападающий Кадзуёси Миура. Правда, он играет в третьей лиге своей страны. Так что, если учитывать титулы, то пока до Дзофа никто из футбольных ветеранов дотянуться не смог.
0: Половина первого в Москве. В студии Дарья Геннадьевна.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
0: 5 мая, вторник, в Москве 25 градусов, пробки 4 балла. Здравствуйте, в этом часе. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, сообщил несколько минут назад Минцифры. Домашний интернет и Wi-Fi также работают штатно. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, сказано в сообщении министерства.
17: Объем предложения на рынке труда остается низким, что поддерживает высокие темпы роста реальных зарплат. Однако бизнес научился справляться с дефицитом кадров, пишет Forbes. Доля компаний, регулярно испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, за год упала почти вдвое. Высокодоходные облигации в России больше не оправдывают своих рисков, и инвесторам следует отказаться от широкой диверсификации в пользу тщательного отбора эмитентов, пишет «Ведомости». Чем же заменить привычный инструмент? Вышел трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана. Фильм по поэме Гомера стартует в зарубежном прокате 17 июля. В главной роли Мэтт Дэймон, а в роли Пенелопы Энн Хэтэуэй. Бюджет картины $250 миллионов. На что Нолан потратил эти деньги? Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорсинг IT-поддержку, 2/3 переносят туда бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
10: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Для этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать один и тот же человек. Компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, все этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
13: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
10: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабируют и делают сильнее, а неправильные тоже масштабируют и делают слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
17: Накануне в РСПП заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только каждая десятая фирма. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыше могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
14: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудник быть ответственным, самостоятельным, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
17: По данным ЦБ, дефицит кадров в России остается рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявлял ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта сейчас примерно 1/4 бумаг, рассказали Коммерсант ФМ эксперты. В первом квартале 2026 года зафиксировали 11 случаев, когда компаниям пришлось перенести выплаты по кредитным договорам, а это уже почти половина от показателя за весь прошлый год. При этом часть случаев переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить свои обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, а сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давят рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее, чем доходы, и денег на выплату долгов просто не хватает. Как в таких условиях вести себя инвестору? На этот вопрос Коммерсант ФМ ответил директор корпоративных финансовых инвесткомпаний Рекомтраст Николай Леоненков.
9: достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
15: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
9: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больший запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка, рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
16: По словам экспертов, ситуацию усугубляет так называемая стена погашений. В этом году подошел срок выполнения большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуться от 5 до 6 триллионов рублей. Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки по аналогии с алкогольным рынком, узнал «Коммерсант». Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Птицевод надеется, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яйца уменьшается почти в два раза, объясняет президент Agrofood Strategies Альберт Давлеев.
18: Рынок яйца во многом зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевой кошелек увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в социальный город, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, возвращение домой, пику к Новому году, потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе 55-58 рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о розницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов, составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
16: В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%. Но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательный из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
19: Кто может оказаться в выигрыше, я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент, не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать маржу, то в долгосрочной перспективе это отрицает саму идею рынка. На рынке производитель имеет возможность, шансы, подвергаясь определенным стрессам, становиться лучше через конкурентную борьбу, через взаимодействие с непростыми торговыми партнерами. Помогаем ли мы, устанавливая стасис, устанавливая минимальные и максимальные цены, это очень спорный вопрос. Кроме того, есть гораздо менее инвазивные способы воздействия на рынок. В Америке это программа продовольственной помощи, когда рынок увеличивается как минимум на 10%. Во Франции существует сертификация вольного выпуска. Это такой нолик ставится на яйцо. По сравнению со стандартным массовым яйцом, маржинальность может увеличиваться на 50%. Единственный шанс средним предприятиям конкурировать с большими.
16: По данным Росстата, в марте розничная стоимость яиц в среднем составила 114 рублей за десяток, при этом за год она выросла только на 3%. Производители указывают на постоянный рост себестоимости их товара из-за увеличения затрат на логистику, зарплаты и вакцинацию птицы. Джефф Безос решил продать парусную яхту «Кора» за 500 миллионов долларов. Основатель Amazon хочет избавиться от судна длиной в 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водоометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
20: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это что? Тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может, паруса мешают.
16: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судно отказали в стоянке в Монако во время проведения гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес.
21: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением

0: в истории. Созданный в 19 веке художником Джоном Адюбоном, альбом сохранился в 119 копиях. Аукционная цена от 5 до 12 миллионов долларов за экземпляр. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Офф-топ с Яной Лубниной. Идея.
1: Россияне предпочли бы делегировать задачи через один сервис. Выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой и доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство. Таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта. Уже сейчас 7% россиян регулярно передают свои задачи другим. 26% делают это время от времени, а еще 18% имеют единичный опыт делегирования. Любопытно, что идею единой платформы для поручений поддерживают 41% респондентов, а еще 50% скорее согласны, что это было бы удобно. То есть они не против того, чтобы объединить все популярные сервисы в один. Для людей важны безопасность и прозрачность, подробные отзывы, безопасная оплата, проверка личности исполнителей, гарантии. При этом россияне готовы делегировать не все. Под личным контролем остаются финансы и банковские операции. Их не готовы передавать посредникам 64% опрошенных. Уборку в личных шкафах и ящиках не разрешат 48%. Воспитание детей и приготовление еды для семьи для многих – зона собственной ответственности. Интересно, как скоро объединятся две идеи – единый сервис делегирования и платформа для ИИ Rent a Human, которая завязана на возможности ИИ-агентов нанимать исполнителей людей.
2: 12:45 в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
3: Здравствуйте. Latest news. Временные блокировки мобильного интернета в Москве завершены, сообщила пресс-служба Минцифры. Операторы начинают восстанавливать доступ к интернет-ресурсам, добавили ведомстве, отметили, что домашний интернет и Wi-Fi в столице работают штатно. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, говорится в сообщении министерства. В аэропорту Шереметьево ввели временное ограничение на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба воздушной гавани в телеграм-канале. Также в аэропорту Внуково действует временное ограничение, сообщает Росавиация. С начала дня на подлете к Москве сбито 6 беспилотников. Вооруженные силы США ударили по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море. Погибли 2 члена экипажа, сообщили в Южном командовании американских ВС. Никто из американских военнослужащих во время операции не пострадал. США начали борьбу с наркокартелями в Латинской Америке в ноябре 25-го. Операция получила название «Южное копье» и укрепила американское военное присутствие в Карибском регионе. В конце апреля ВС США отчитались об ударе по судну предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане. Тогда были убиты 3 члена экипажа судна. По информации Яндекс, плюс 25 в Москве, ясно, ветер около 2 метров в секунду, давление в норме. Обещают сегодня небольшой дождь, возможно, гроза. Максимальная температура плюс 26 сегодня. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
2: Вышел трейлер «Одиссей» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший в прошлом году, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Колбертом, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
4: Дом по хозяину истосковался.

0: Таки возвращается.
1: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
2: Держите на мне!
3: В вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя, цитата, «очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет». Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину звездный состав актеров, среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел освещение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
4: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сына играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
5: А какие у вас впечатления от трейлера?
4: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
5: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
4: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает. В случае с «Одиссеей», мне кажется, любопытно хотя бы посмотреть, как Нолан справится с этим древнегреческим пафосом.
3: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансового обслуживания. Новости о сексуальном домогательстве привлекли сотни соискателей работы. Крупный американский инвестбанк JP Morgan оказался в центре корпоративного скандала. Банкир обвинил свою начальницу в принуждении к интиму и унижении. Однако после того, как СМИ поделились подробностями дела, количество откликов на вакансии было таким, что сайт не выдержал нагрузки. Какую пользу могла извлечь компания, расскажет Анжела Гаплевская.
6: В списке обвинений против 37-летней Лоры Хайдини – сексуальное рабство, принуждение к оральному сексу, унижение и расизм. Документы из Верховного суда округа Нью-Йорк быстро разошлись по СМИ, вызвав взрывную волну хайпа в соцсетях.
7: 430,000 people applied to be a junior analyst at JP Morgan overnight. Anyone know why?
6: Как шутят пользователи, вот что значит агрессивный рекрутинг. В интернете появились не только сгенерированные изображения BDSM-атрибутики в декорациях банковского офиса. Поиск вакансий в JP Morgan достиг исторического максимума в Google. Общество уже не так чувствительно к этическим скандалам. Скорее относится к ним постиронично, считает продюсер и основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак.
8: Стресса настолько много, что люди все стараются превратить в шутку. Любой инфоповод начинает непонятно в какую сторону нырять. Когда большой банк устраивает всякую жесть, это, казалось бы, должно наоборот давать какой-то пиар-ущерб приличный. Начинает сейчас ассоциироваться немножко по-другому. Людям интересно, что там будет дальше. Или, ой, я хочу тоже попробовать в этой корпорации зла поработать. А потом бац, и оказывается, что нет, просто обычная скучная компания. И нет там всяких жестких вещей. Но это больше редкость, чем правило. Обычно это нужно контролируемо вести. То есть случилось какое-то событие. события, немножко подыгрывать и уводить людей от истинных проблем, которые есть.
6: В банке отмечали, что внутреннее расследование не выявило нарушений, а подчиненный сам не желал в нем сотрудничать. Как пишет «Нью-Йорк Пост», обвинения действительно оказались сфабрикованы, а судебный иск отозван. Вместе с этим схлынул и поток желающих занять его место в компании. Кто-то всерьез мог заинтересоваться вакансией из-за шумихи, полагает партнер кадрового агентства Cornerstone Владислав Быханов.
0: Возможно, многие это могут использовать как некий пиар-ход или как бренд работодателя раскручивать. Смотрите, как у нас интересно, все неоднозначно. Сегодня было обвинение, а завтра нет. И, в общем, мы готовы выслушать справедливую критику. В нашей стране даже сложно представить. У всех головы заняты такими более сложными проблемами. Но вряд ли кто-то будет там пытаться сейчас раскрутить через средства массовой информации.
6: Но насколько управляемой может быть такая история – большой вопрос, отмечает основатель коммуникационного агентства PR Inc. Ольга Дашевская.
9: Таким способом продвигать работу в компании точно не стоит. Мы в свое время в одну табачную компанию собрали людей на достаточно начинающую позицию, но при этом требования были, чтобы люди уже были закончены высшим образованием, свободным языком. И мы тогда использовали несколько радиопрограмм. Наибольший резонанс дала программа про девственность. Потом выяснилось, что бренд, на котором мы работали, нельзя вообще в контексте и с такими словами было упоминать, но было уже поздно.
6: Эксперт в управлении персоналом и доцент финансового университета при правительстве Валентин Островский вспомнил и другие примеры, когда неоднозначные ситуации перерастали в профит.
10: Британская компания на 1 апреля в своем шуточном пресс-релизе сообщила о вылупившемся птенце динозавра. В какой-то момент инвесторы на эту компанию отреагировали взрывным спросом на акции на 412%. Ну и, наверное, еще нужно вспомнить Харви Вайнштейна. Информация о всяких похождениях только разогревало интерес к его личности до определенного момента, что позволило Голливуду получить не один десяток известных звезд. В творческой среде американской истории, как показала практика, стало новым трендом.
6: В любом случае, подчеркивают эксперты, если обращаться к черному пиару намеренно, репутационные и финансовые издержки, скорее всего, неминуемы. Анжела Коплевская, Коммерсант ФМ.
3: 12:54 в Москве. Сейчас о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 3 балла. Местами затруднения. Снижена скорость потока по внешней стороне МКАД от Профсоюзной до Варшавского шоссе и по внутренней от Можайского шоссе до Рублева-Успенского. Северо-западные тоннели, Новорижское шоссе все еще медленно едут от Крылатской до поселка Новый. Пробка на час, она растянулась на 10 километров. Некоторые затруднения есть и на третьем транспортном, на участке от Большой Тульской до Ленинского проспекта, в частности. Это внутренняя сторона кольца. В студии экономический обозреватель Коммерсант ФМ Олег Богданов.
11: Деньги и биржи.
12: Обстановка на российском рынке акций улучшилась заметно, причем после того, как сообщили о включении мобильного интернета в Москве. Индекс Мосбиржи вышел в плюс. Мы растем на 0,2%. Утром индекс падал на 0,1%. Ниже уровня 2600 мы опускались. Текущее значение 2,625. Ну, явно у инвесторов улучшилось настроение. В плюсе у нас Магнит на 0,3%. Русал процент роста. Сургутнефтегаз привели привилегированная растет тоже на 1%. Новатек 0,8%, Татнефть привилегированная выросла на 0,5%, НЛМК в плюсе на 0,5%, Мосбиржа на 0,4%. Ну, все больше и больше акций в плюс выходит. Газпром тоже вышел в плюс, растет на 0,6%. Снижаются у нас пока активно бумаги ФК-системы. Они потеряли 0,7%. Цены на нефть снижение процентное. По бренду 113.07 держится. Пока хрупкое перемирие сохраняется. Боевых действий не наблюдается в Персидском заливе и в районе Ормузского пролива. Стороны сейчас воздерживаются от комментариев, от резких заявлений. Рынок поэтому немного успокоился. WTI стоит 104.22. Ирак предложил скидку для тех, кто будет покупать их нефть. $33 барреля, если удастся пройти через Ормузский пролив. У нас на валютном рынке рубль без изменений 11.03 юань. Рубль сегодня ЦБ проводит 7-дневный аукцион репо. Лимит снизили на 460 миллиардов рублей до 4 триллионов 130 миллиардов рублей. Доллар-рубль на внебиржевом рынке торгуется сейчас по 75 рублей 50 копеек, тоже без изменений. В целом индекс доллара сегодня стоит на месте. Евро-доллар 1.1689.
3: 12:57 в Москве. Меня зовут Дарья Надина. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Алексей Нарышкин. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
11: Хай-тек с Александром Леви.
13: По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD панели на 60 Гц, и в офисах, и в домах. Тогда это был разумный выбор. С тех пор стандартные требования к экрану выросли, и модель Lumen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора. Разработчики снабдили устройство экраном 27 дюймов с CPS-матрицей, разрешением 2560 на 1040 точек, частотой 100 Герц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения примерно 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4К, но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Герц ощущается даже вне игр. Скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе стают медленнее. Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместимо с креплением веса. Из портов наличие HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lumen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать. Это либо разрешение дисплея, либо частота, либо технологии изображения. Часто это был и дизайн, который либо нарочито скучный, либо неуместно агрессивный. Решение от Lumen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
11: Хай-тек с Александром Леви. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
12: В Москве 13:00, в студии Алексей Нарышкин.
11: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
12: 5 мая, вторник. За окном 26 градусов. Пробки в Москве 3 балла в этом часе. В Москве снова появился мобильный интернет. Минцифра объяснила утренние блокировки соображениями безопасности. При этом новые ограничения также возможны. Операторы должны будут заранее предупредить об этом абонентов. Объем наличных на руках у граждан в России приближается к рекордным 20 триллионам рублей. О чем говорит статистика ЦБ? Украина за сутки до объявленного Зеленским перемирия запустила сотни беспилотников. ПВО работало в том числе в Ленобласти, где расположен один из крупнейших НПЗ страны. В Чебоксарах при падении на многоэтажку есть жертвы. Подробности через 15 минут. Российский бизнес научился справляться с дефицитом кадров. Доля компаний, которые остро нуждаются в сотрудниках, за год сократилась вдвое. Как бизнес решает проблемы найма? В Москве заработал мобильный интернет, однако телеком-рынок ожидает, что перебои повторятся.
11: Москва.
14: Этим утром столица погрузилась в офлайн-режим. Москвичи не могли открыть приложение даже из так называемых белых списков. Не загружались сервисы музыки, карты и такси. Там предлагали вызвать машину за наличные и по телефону. Как сообщили в Минцифры, сейчас доступ восстановлен. Ограничения вводились по соображениям безопасности. Впрочем, собеседники Коммерсантов М сообщают, что в некоторых районах зайти в интернет все еще невозможно. О потенциальных отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупреждали москвичей накануне. Москвич Александр этим утром не смог доехать ни на электросамокате, ни на такси.
15: Я пользуюсь шерингом электросамокатов и уже в этом сезоне иногда начинал старт поездки с помощью СМС. Но в этот раз самокат включался, однако блокировался. То есть уехать нельзя было. Ну, не сможем мы обмануть систему. Я сделал финт ушами, подвез самокат поближе к подъезду, где ловил домашний Wi-Fi, начал поездку. Однако на середине пути самокат просто превратился в кирпич. Перестал ехать и вновь заблокировался. Я решил вызвать такси. Вызвать можно только с помощью звонка. У меня приняли заказ, и дальше я ожидал 5 минут, 10 минут. Звонка обратного нету. Я снова позвонил. Мне сказали, машину для вас еще не нашли. Ну ладно, подождал я еще 5-10 минут. Снова нет. При том, что мне оставалось доехать где-то 7 кварталов, мне сказали, что поездка будет 600 рублей. Ну ладно, такой форс-мажор. Однако такси нет и нет. И в итоге я решил отменить поездку, и в этот момент мне приходит СМС-сообщение, что такси будет через 21 минуту. Сразу стало понятно, что проблемы сегодня будут не только, видимо, с самокатами, но с такси и многим другим.
14: В сервисе кикшеринга ВУШ сообщили Коммерсант ФМ, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. Компания рекомендует использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. В Яндекс.Гоу Коммерсант ФМ рассказали, что заказать такси можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. Тем временем в соцсетях распространялись видео с водителями такси, которые ловят бесплатный Wi-Fi в заведениях общепита с надеждой принять заказ. Коммерсант ФМ пообщался с некоторыми из них и выяснил, что они готовы к убыткам.
11: Прямая речь.
16: Водитель и автор блога «Такси Сторис» Алексей Куликов.
17: Заказ я получил около 8, я подъехал, и он уже плохо грузился. Отвез женщину, и уже ее заказ я не смог закрыть. Приложение написало, что он закроется, когда будет интернет. После этого заказов нет. Заказ не приходит, приложение для водителей не может загрузиться. При этом навигатор нормально работает. Честно говоря, я сейчас хочу взять паспорт и купить симку других операторов, потому что я смотрю, что такси ездит, коллеги работают. Ну, настроение, честно говоря, конечно, не очень. Все равно это лишние траты. На аренду я заработал за утро. А дальше что? Центр не в центр, но вот я сейчас на окраине Крылатская. Здесь не работает тоже. При этом приложение показывает, что спрос, ну, прямо зашкаливает. Явно там X2, это совершенно точно.
16: Водитель такси Дмитрий.
18: Ты выехал за пассажиром, у тебя интернет пропал. Приезжаешь на точку, а оказывается, пассажир отменил этот заказ. Получается, в холостую. И если даже ты с пассажиром созвонился, он будет ждать. Дождался, ты его отвез, приходится искать либо кафешку с Wi-Fi, а у нас парковки платные, либо ехать опять в сторону области, где работает интернет. Очень большое затраченное время. Такси в этот момент занимается благотворительностью. Эконом 1000 рублей в час, комфорт 1200 рублей в час, комфорт плюс 1300-1500, зарабатывают это же за 2 часа.
14: По словам предпринимателей, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. Гендиректор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров оценивает потенциальные потери бизнеса в сотни миллионов рублей.
19: Мы не заточены на доставку, поэтому для нас это не является большой проблемой. Я думаю, это все-таки для мобильных сервисов критично. У нас же есть кассы и проводной интернет, но доставки были отключены, Яндекс.Еды. Поэтому вот сколько мы потеряли, мы только завтра можем узнать.
20: А примерно насколько будут ощутимы потери бизнеса в связи с отключением интернета?
19: В целом, я думаю, что это сотни миллионов, может быть, миллиарды рублей потерь, но в том числе и налогов. Потому что если операция какая-то не прошла, соответственно, и налоги с нее тоже не начислились. Всех мобильных сервисов касается там и такси, и заказов всевозможных. Но все-таки люди знали, что будут отключения и, возможно, перешли на проводной интернет. Тогда, наверное, последствия могут быть и меньше. Но в целом, конечно, они достаточно серьезные будут.
14: Кроме того, возникали проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них тоже работают от мобильной сети. В целом, москвичам стоит подготовиться к дальнейшим отключениям, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства «Ростелеком» Юрий Брюквин.
1: Конечно, возможно повторение, потому что решение об отключениях принимают люди, которые, по сути, не несут никакой ответственности за это и не взаимодействуют ни с потребителями, ни с бизнес-клиентами, ни с клиентами-физлицами. Все делают операторы. Бизнес, который страдает от этих отключений, несет убытков, он тоже для них не является ни контрагентом никаким. Запросто могут отключить, перестраховаться лишний раз. Понятно, позиция Минцифры находится в диалоге с операторами, и выслушивает эти недоумения по поводу подобных ковровых отключений. Будет дальше происходить, от нас мало что зависит, потому что и от Минцифры тоже не очень много зависит. Они пытаются сгладить проблему, но насколько это получится, большой вопрос.
21: Ваш совет жителям Москвы в ближайшее время? Придется запастись наличными и как-то выбирать другие способы связи?
1: К сожалению, да, новая реальность. Мобильная связь и мобильный, тем более интернет, это не гарантированная услуга. Поэтому, да, нужно готовиться к режиму офлайн, карты скачивать на смартфон, кому нужно ориентироваться в городе, запасаться наличными, продумывать альтернативные способы оплаты, парковок.
14: На фоне ограничений интернета в Москве Сбер и ТБанк предупредили клиентов о трудностях со входом в свои мобильные приложения. При службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что на фоне проблем со связью курьер в любом случае доставит заказ, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. По данным сервиса Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдаются сегодня также и в Петербурге. Россияне массово снимают наличку. Спрос на купюры достиг максимума за последние 4 года. В марте и апреле в обращении поступило больше 900 миллиардов рублей в кэше, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Регулятор считает, что тренд прежде всего связан с отключениями интернета. Люди пользуются наличными из-за нестабильной работы платежных терминалов. Впрочем, бизнес и его клиенты уходят в кэш, в том числе из-за возросшей налоговой нагрузки, говорит главный экономист компании «Это инвестиции» Софья Донец.
22: Усиление спроса на наличность не совсем обычный для последних лет, но тем не менее пока еще никакой не тревожный. Почему? Потому что у нас предыдущие были скачки спроса на наличность в 2022 году. Это был прям действительно большой пик. Речь шла о нарастании спроса в триллионных объемах. До этого в 2020 году в пандемию. Ну, когда что-то меняется, есть беспокойство по поводу средств оплаты, сработает ли связь, будут ли что-то меняться в правилах жизни. С другой стороны, постепенное снижение ставок и в том числе некоторое увеличение мотивации малого бизнеса на выход в наличность из-за увеличения налоговой нагрузки, это тоже факторы, которые влияют на спрос.
23: А как вообще ситуация с наличными повлияет на российскую экономику? Стоит ли ждать каких-то серьезных последствий?
22: По-прежнему сейчас уровень наличности к финансовым активам или, например, если взвесить его к общей денежной массе, остается скорее вблизи исторических минимумов. Это как раз достижение диджитализации и высоких ставок, тренд последних лет. В районе 14% сейчас наличность к общей денежной массе. Наверное, по итогам года увидим нарастание спроса, который превысит 1 триллион, но, пожалуй, это пока еще в рамках нормы. А по мотиву, что будет возобладать? Вот эти разговоры о изменении способов оплаты отключения связи, или же это больше бизнес-мотивы малого бизнеса, об этом сможем судить ближе к концу лета. Если тренд на более высокий спрос на наличность не уляжется к осени, то, скорее, здесь больше про бизнес-мотивы.
14: Сейчас объем наличных денег в обращении превышает 19,5 триллионов рублей. Это также данные ЦБ. В прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой. По его словам, если никак не использовать сбережения, то они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. В среду в Москве начнут отключать отопление. В Подмосковье на летний режим коммунальные службы переходят уже сегодня. Процесс будет происходить поэтапно и может продлиться неделю. В начале недели в столичный регион пришла 25-градусная жара. Но к выходным температура в городе может вернуться к майской норме. Днем будет около плюс 15, ночью плюс 8-9. Если столбики термометров опустятся ниже, тепло могут вернуть в дома, рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крохин.
2: Если говорить о нормативах, то отключение возможно только при наступлении среднесуточной температуры больше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Если городские власти и областные власти решили отключать отопление, полагаю, что у них есть такой прогноз погоды. Отключение не происходит единомоментно. В первую очередь отключаются коммерческие, производственные, административные здания. Потом жилой фонд. И после этого социальная сфера. Это образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и тому подобное. А если по каким-то причинам прогноз погоды изменится и вдруг действительно будет похолодание, в нашей новейшей истории уже была ситуация, когда именно на майские праздники несколько лет назад в Москве заново включили отопление. Политика администрации городской такова, что если действительно погода будет холодной, опасной для здоровья социально уязвимых слоев населения, то власти пойдут на повторное включение.
14: Несмотря на летнее тепло, во вторник в столице возможны дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Кратковременные осадки сохранятся в регионе вплоть до субботы 9 мая.
11: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки розы снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрицы Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Антон Чехов. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646-3046, код 495. Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
14: 13:15 в Москве. В студии с последними новостями Оксана Барыкина.
4: Здравствуйте. Latest news. Следственный комитет займется расследованием ночной атаки ВСУ на Чебоксары и Чебоксарский округ. По данным пресс-службы ведомства, при ударе есть погибшие и пострадавшие. Официально мэр Чебоксара о жертвах не сообщал. Телеграм-канал «База» пишет, что при атаке погибли 2 человека. Еще 34 получили ранения. По данным канала, в числе пострадавших ребенок. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Подробности ЧП после выпуска новостей. Силы ПВО уничтожили еще 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице сбиты 10 БПЛА. Информацию о возможных пострадавших и повреждениях на земле Собянин не привел. На данный момент приостановили работу все аэропорты Московского авиаузла. Пассажиры, заразившиеся хантавирусом, вероятно, подхватили его до посадки на лайнер, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Там отметили, что это экспедиционное судно, и многие из находившихся на борту занимались наблюдением за птицами и другими видами деятельности, связанными с дикой природой, и, скорее всего, именно там и произошло заражение. Ранее сообщалось, что подтверждены 7 случаев заражения на лайнере, 3 человек скончались, 1 находится в интенсивной терапии в ЮАР, еще для двоих будет организована медицинская эвакуация. По информации Яндекса, малооблачно в Москве сейчас плюс 26, ветер около 2 метров в секунду, давление в норме, обещают 27 сегодня и возможен небольшой дождь. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
14: Чебоксары столкнулись с массовой атакой беспилотников. В городе остановлена работа общественного транспорта. Удары начались еще ночью. Дроны утром попали по многоэтажному зданию. Школы в Чебоксарах переведены на дистанционное обучение. В некоторых торговых центрах ограничена торговля. Некоторые СМИ пишут, что погибли 2 человека, а число пострадавших уже перевалило за 30. В городе сохраняется ракетная опасность. Паники среди местных нет, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
0: Примерно пол второго ночи по Москве был услышан мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7.20, в 7.10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
5: А сейчас какая обстановка в городе? Есть ли паника?
0: Общественный транспорт в Чебоксарах не ходит. Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 хлопков от дрона и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лично, потому что у меня прям на дом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
14: Угроза атаки БПЛА в Чувашии только что была отменена, об этом сообщает региональный МЧС. Тем временем, накануне Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая. В министерстве обратили внимание на заявления, сделанные главой Украины в Ереване, где содержались угрозы атаки российской столицы 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Москва нанесет ответный удар по центру Киева, заявили в Минобороны. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения по поводу условий паузы в боевых действиях Украина не получала, но объявил, что Киев будет действовать зеркально и введет так называемый режим тишины. Он начнет действовать сегодня в полночь. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, не уточняется. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
7: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
14: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ. Для встречи с Путиным 9 мая в Москву приедет премьер Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги. Об этом пишет Вашингтон-Пост. На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ.
6: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным Вашингтон-Пост, администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил тысячи сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор, действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов. В самом Демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
14: Теперь о столичном трафике. По информации Яндекс.Карт, местами затруднения сейчас 3 балла. Кольца желтые, 5 баллов на МКАД, по 4 на третьем транспортном и Садовом, 4 на Бульварном. «13.24 в Москве». Это «Коммерсант ФМ». Слово Оксане Барыкиной.
8: Новости города.
9: Ряд театров в Москве обратились к посетителям с просьбой заранее сохранять или распечатывать билеты. В частности, об этом попросили театр «Сатиры» МХТ имени Чехова. С просьбой сохранять заранее электронный билет к посетителям обратились и в музей имени Пушкина. Городская пыль в Москве вреднее всего в летний период. К такому выводу пришли в Российской академии наук. Образцы городской пыли отбирались весной, летом и осенью. Было обнаружено, что летом особенно проявляются кадмий, свинец, висмут, медь и сульма. Полученные результаты, по мнению ученых, указывают на необходимость проведения регулярных геоэкологических исследований пыли Москвы. Столичная международная книжная ярмарка пройдет со 2 по 6 сентября в Гостином дворе, сообщили организаторы. Почетным гостем станет Китайская Народная Республика. В 2025-м ярмарка проходила на ВДНХ, а до этого несколько лет проводилась в экспоцентре.
14: С экономическими новостями Олег Богданов.
10: Деньги и биржи.
24: Добрый день. Начнем с российского фондового рынка. У нас индекс Мосбиржи снова начал снижаться. Теряем 0,15%. Сегодня на рынок влияли исключительно новости о включении или выключении интернета в Москве. Мобильный интернет с утра пропал, и индекс Мосбиржи завалился на 0,1%. После сообщений о том, что он снова работает в Москве, индекс Мосбиржи вышел в плюс. Сейчас минус 0,14%, и много компаний у нас демонстрируют отрицательную позитивную динамику. АФК-система, Алроса, эти бумаги на 0.6% падают. Росгидро 0.2% потерял. Роснефть тянет рынок вниз, минус 0.2%. Цены на нефть, кстати, сегодня скорректировались. Пока сохраняется перемирие между США и Ираном. И цена стабилизировалась в районе $113 за баррель. Это Brent по фьючерсу упал на 0.2%. WTI падает на 2%, 104.20. Ну и, судя по всему, Дональд Трамп проснулся, делает сразу заявление о том, что урегулирование конфликта с Ираном будет завершено в течение 2-3 недель. Рынок нефти пока на заявление Трампа не реагирует. Обстановка на валютном рынке у нас. Рубль российский с утра укреплялся, сейчас немного снижается, 11.03 юань. Рубль ЦБ сегодня проводит 7-дневный аукцион репо, лимит 4 триллиона 130 миллиардов рублей. На внешнем валютном рынке сегодня позиционная борьба. Индекс доллара, по большому счету, сильно не изменился. Евро-доллар 1.1695 на месте. Фунт британский 1.3550. Иена 157.54. Вот иена к доллару упала на 0.1%. В Европе индексы по-разному себя ведут. В Британии минус 0.9%. В Германии плюс процент. Во Франции плюс 0.7%.
11: Коммерсант ФМ. Время и место. 13 мая. Москва. Дмитрий Шишкин в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением Дмитрия Саботиниса исполнит 5-й концерт для фортепиано с оркестром Бетховена. Также в этот вечер в программе поэма Рихарда Штрауса «Альпийская симфония». Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов.
3: Автопилот с Дмитрием Гронским.
8: О проблемах концерна Volkswagen рассуждают не первый год, но убедительнее всего о таких событиях говорят, конечно же, не слова, а цифры. На днях стало известно, что немецкий концерн в процессе масштабной реструктуризации к концу десятилетия только в Германии сократит порядка 50 тысяч рабочих мест. Огромное число. 10 лет назад концерну удалось выйти на первое место по продажам, обойдя Toyota и General Motors. В 2018 году был установлен рекорд. Реализовано 11 миллионов автомобилей. Потом была пандемия, а потом начались новые проблемы. По итогам прошлого года Volkswagen Group продолжает оставаться в лидерах по количеству проданных машин, уступая только концерну Toyota. Но если смотреть на рыночную капитализацию, то Volkswagen сегодня на 8-м месте в мире. Впереди не только Toyota, но и Tesla, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, а также китайские Xiaomi и BYD. Если посмотреть на продажи в первом квартале нынешнего года, то они снизились у большинства брендов группы. Собственно, у Volkswagen на 7.5%, у Audi снижение на 6.1%, Porsche почти на 15%, Bentley и Lamborghini тоже переживают спад. Объемы снизились на 9.9% и 11.7% соответственно. Финансовый директор и операционный директор Volkswagen Group Анно Антлиц подчеркнул, что помимо сложностей с тарифами в США, компания ощущает растущее давление со стороны китайских брендов на европейском рынке. Хотя непонятно, какие китайские компании сегодня всерьез рассматриваются как конкуренты Bentley, Lamborghini или Porsche. Китайский премиум, такое понятие, конечно, существует на рынке, но оно скорее ироническое, нежели серьезное. А вот в масс-маркете тут да, китайские бренды уверенно завоевывают старый свет. Впрочем, и тут для Volkswagen Group есть лучик надежды. По итогам первого квартала, на фоне падения продаж других марок группы, неожиданный рост показала «Шкода», увеличив продажи в первом квартале на целых 14%. Недавно, кстати, я беседовал с коллегой, который сказал, что ни за что он не поменяет свою «Октавию» 2019 года выпуска на новый китайский автомобиль. И я его прекрасно понимаю.
3: «Автопилот» с Дмитрием Гронским.
11: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
10: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
12: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
11: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим.
13: слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
14: В Москве 13 часов и 30 минут, в студии Алексей Нарышкин.
13: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
14: 5 мая, вторник. За окном 26 градусов, пробки в городе 3 балла в этом часе. Дефицит кадров в России, похоже, пошел на спад. Компаний, которым не хватает сотрудников, за год стало в 2 раза меньше. Что бизнес сейчас делает для найма? Трамп считает, что конфликт с Ираном может завершиться через 2-3 недели. Президент США отметил, что Вашингтон не зацикливается на сроках урегулирования. Трамп при этом не стал отвечать на вопрос о том, завершен ли режим прекращения огня после произошедших в понедельник обстрелов территории Арабских Эмиратов. Московские аэропорты не принимают и не отправляют рейсы из-за плана «Ковер». Утром в столице отключали мобильный интернет. Минцифры в качестве основания для ограничений называла угрозу беспилотников. Сколько бизнес мог потерять из-за отсутствия связи? Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечает, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков. Об этом «Коммерсант ФМ» рассказали представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорсинг IT-поддержку, 2/3 переносят туда бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, рассказал независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
15: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
16: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
15: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабируют и делают сильнее, а неправильные тоже масштабируют и делают слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
14: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только одна из 10 фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
17: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем, задачи могут быть решены.
16: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
17: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают, у меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
14: По данным ЦБ, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было. Об этом заявляла глава Банка России Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. При этом безработица остается на низком уровне. В первом квартале этого года она чуть превысила 2%. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг. Об этом Коммерсант ФМ рассказали аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам, а это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. И в результате расходы растут быстрее, чем доходы, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике и ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
1: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
18: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
1: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
18: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
1: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
14: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая стена погашений. В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть от 5 до 6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании Реком Траст Николай Леоненков.
19: Достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
18: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
19: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
14: По данным агентства «Эксперт РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Однако, если большие ставки по кредитам сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с высоким инвестиционным рейтингом, так считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. Бизнес предлагает установить минимальные и максимальные цены на яйца. Производители сельхозпродукции рассчитывают на появление ценовой вилки по аналогии с алкогольным рынком, узнал «Коммерсант». Причина – традиционное противостояние птицеводов и ритейлеров из-за сезонного снижения спроса. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрик из-за растущего производства. Птицеводы надеются, что так называемая вилка поможет держать цены в условиях, когда сети давят на производителей – и добиваются их снижения. После майских праздников закупочная стоимость яйца уменьшается почти в 2 раза, объясняет президент Agri-Food Strategies Альберт Давлеев.
2: Рынок яйца во многом зависит от фактора спроса. В летние месяцы яйцевое скачку увеличивается. Примерно в мае, когда народ начинает выезжать в Царьград, с самого сентября до начала учебного года, производство сталкивается с огромной проблемой реализации яиц. Родители переходят на овощи. И как раз наоборот, возвращение домой и к Новому году потребление возрастает, соответственно, цены на них тоже растут. И мы это видим по динамике среднегодовой за последние, скажем, 10 лет. Летние цены на яйцо составляли в районе 55-58 рублей. Подчеркиваю, это цены производителей, а не розничные цены. Колебания цены составляют 60-70% относительно самого низкого пика. Поэтому говорить о розницах цен верхнего и нижнего предела представляется довольно проблематичным, потому что на себестоимость производства яйца влияет прежде всего стоимость кормов, составляет около 70% стоимости реализации яйца. Себестоимость производства яйца диктуется исключительно производственными факторами, а не рыночными факторами.
14: В Минсельхозе «Коммерсанту» заявили, что для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли. Наценка на яйца в рознице сильно варьируется. Во многих сетях она составляет от 25 до 35%, но в случае с жесткими дискаунтерами может быть нулевой или даже отрицательной из-за высокой конкуренции. Производителям следует искать варианты для поддержания своей рентабельности не за счет партнеров из ритейла, обращает внимание главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов.
20: Кто может оказаться в выигрыше? Я думаю, что в долгосрочной перспективе никто. Потребитель у нас прекрасно себя чувствует на данный момент. Не только на рынке яиц, но в целом на рынке животного белка. С точки зрения производителей, даже если в периоде это поможет какую-то заработать,

0: минимум на 10%. Во Франции существует сертификация вольного выпуска, это такой нолик ставится на яйцо. По сравнению со стандартным массовым яйцом, маржинальность может увеличиваться на 50%. Единственный шанс средним предприятиям конкурировать с большими.
1: По данным Росстата, в марте розничная стоимость яиц в среднем составила 114 рублей за десяток. При этом за год она выросла только на 3%. Производители указывают на постоянный рост себестоимости их товара из-за увеличения затрат на логистику, зарплаты и вакцинацию птицы.
2: Коммерсант ФМ. Время и место. 21 мая. Москва. Вечер посвящения Людвигу ван Бетховену. В исполнении Камерного оркестра России под управлением Филиппа Чижевского прозвучат третий фортепианный концерт и героическая симфония. Солистка, лауреат международных конкурсов Ольга Давнис. Хаммер-клавир. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
3: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
4: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
3: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
1: 13 часов 45 минут в студии с последними новостями Оксана Барыкина.
5: Здравствуйте.
6: Latest news.
5: Великобритания расширила список санкций против России на 18 пунктов. Соответствующий документ опубликован на сайте британского министерства финансов. Ограничения введены против 10 физлиц и 8 организаций. Санкции коснулись граждан России, Белоруссии и Франции. Они включают заморозку зарубежных активов и запрет на въезд в королевство. Последний раз Британия расширяла список антироссийских санкций в феврале 26-го. Тогда ограничения коснулись 276 организации физлиц. Вооруженные силы США ударили по судну предполагаемых наркотеррористов в Карибском море. Погибли 2 члена экипажа, сообщили в Южном командовании американских ВС. Никто из американских военнослужащих во время операции не пострадал. США начали борьбу с наркокартелями в Латинской Америке еще в ноябре 25-го. Операция получила название «Южное копье», укрепила американское военное присутствие в Карибском регионе. Суд в Москве заочно арестовал правозащитника иноагента Льва Пономарева. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Льва Пономарева включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020-го. Он стал одним из первых, кто получил в России штраф за отсутствие маркировки иноагент в соцсетях. В апреле 2022-го правозащитник уехал из России. МВД объявил его в розыск. Информация Яндекса. В Москве сейчас облачно с прояснениями. Плюс 26. Ветрено. Давление в норме. Оксана Барыкина. Радио Коммерсант ФМ.
7: 13 часов 47 минут в Москве. В студии Дарья Геннадьевна. Вышел трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший в прошлом году, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Колбером, гостем которого и стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падения Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
8: Дом по хозяину истосковался.
9: Царь Итаки возвращается.
10: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
11: Держите на мне!
7: Вечер. вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя, цитата, «очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет». Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы

0: были потрачены не зря. Выделяет картина звездный состав актеров, среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
1: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сына играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
2: А какие у вас впечатления от трейлера?
1: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
2: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
1: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает. В случае с «Одиссеей», мне кажется, любопытно хотя бы посмотреть, как Нолан справится с этим древнегреческим пафосом.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежный прокат 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансового обслуживания. Сегодня вечером в Лиге чемпионов определится первый финалист. Неделю назад в Мадриде «Атлетико» и «Арсенал» сыграли в ничью 1-1. Сегодня состоится ответная встреча в Лондоне. Кроме Лиги чемпионов, на этой неделе поклонников ждет целая серия матчей с приставкой «ТОП». Причем как на самом высоком европейском уровне, так и внутри страны. Подробности у спортивного обозревателя «Коммерсант ФМ» Владимира Осипова.
3: Конечно же, в Лондоне букмекеры считают канониров явными фаворитами. Немало прогнозов о низкой результативности встречи «Арсенал-Атлетико», что неудивительно, пока команды забивали друг другу только с пенальти. Но если с небольшим количеством голов в этой игре почти все согласны, то вот ответ на вопрос, кто пойдет дальше, не так уж и однозначен, считает эксперт рейтинга букмекеров Александр Вишневский.
4: Когда первый матч Лиги чемпионов играется в среду, а ответ уже через 6 дней во вторник, и при этом параллельно нельзя забивать на чемпионат, и надо там решать тоже важные турнирные задачи, что как раз делает «Арсенал». Это очень большая нагрузка на футболистов. У «Атлетико» должно быть преимущество в свежести. И мне кажется, что мадридская команда несколько недооценена.
3: После такого разогрева в среду будет сыграно сразу два матча, которые, что называется, обязательны к просмотру. Сначала в 8 вечера стартует дерби в рамках Кубка России «Спартак-ЦСКА». Команды будут решать, кто из них сыграет в суперфинале. Причем за два дня до этой игры с поста главного тренера армейцев уволили Фабио Челестини. Так что красно-белые явные фавориты противостояния. Хотя футбольный эксперт Олег Карнаухов, который сам играл за ЦСКА, считает, что встряска перед важной игрой может серьезно помочь красно-синим.
5: Не так уж, может быть, и важен, кто именно будет в тренерском штабе. Просто нужна вот эта сама встряска для того, чтобы футболисты высокого уровня вышли на матч с «Спартаком» как на главный матч своей жизни в этом сезоне, чтобы это спасти. Самые главные матчи, они бывают, что выигрываются вопреки всему.
3: Ну а сразу после противостояния «Спартак-ЦСКА» в 10 вечера нас ждет еще один эмоциональный голевой фейерверк. Ведь в рамках полуфинала Лиги чемпионов в Мюнхене сойдутся «Бавария» и «Пари Сен-Жермен». Неделю назад эти команды подарили болельщикам матч мечты, в котором было забито аж 9 мячей. Парижане выиграли с нереальным счетом 5-4. Что будет в ответной встрече, сложно себе представить. Кто выйдет в финал главного клубного турнира Европы, не знают даже букмекеры. С их точки зрения шансы абсолютно равны. Но у «Баварии» все-таки есть преимущество, считает футбольный аналитик Константин Клинов. Клещев.
6: Да, конечно, ПСЖ здорово накатил на финиш, но отсутствие Хакими может сказаться. Ну и скажется то, что Бавария испытывает полную уверенность в своих силах по 4 гола в последних 5 матчах, хотя иногда это кажется просто каким-то абсурдом, что команды такого уровня друг друга забивают по 4-5 голов. Но тем не менее, такие сегодня ПСЖ и Бавария, и это делает их просто невероятно привлекательными.
3: В четверг эмоции чуть схлынут, но менее интересно от этого не станет. 8:30 вечера стартует матч Кубка страны Краснодар-Динамо-Москва. Здесь также определится участник суперфинала. Причем южане, которые бьются в РПЛ за чемпионство, беречь силы в Кубке не собираются. Главный тренер команды Мурат Мусаев открыто говорит, что на игру выйдет основной состав.
7: Мы играем дома. Шансы 50 на 50. Я думаю, нужно выпускать сильнейший состав. В принципе, 4 дня хватит, чтобы остановиться. И не надо думать, вот сейчас есть Кубок. Это самый важный матч сезона для нас. Сделаем все, чтобы в наших силах, чтобы пройти.
3: После этого, если, конечно, еще останутся силы воспринимать футбол, можно будет посмотреть один из полуфиналов Лиги Европы или Лиги Конференций. А уже в воскресенье, после Праздника Победы, стартует 29-й тур РПЛ, где вполне может определиться чемпион России. Владимир Осипов, Коммерсант ФМ.
0: 13:54 в Москве. Сейчас о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 3 балла. Местами затруднения, пробка, все еще на живописном мосту и в северо-западном тоннеле. От проспекта Маршала Жукова до поселка Новый затор длиной в 12 километров. Там можно потерять 1.5 часа. Кроме того, пробки есть по внутренней стороне МКАД от Можайского шоссе до Рублево-Успенского и по внешней от Белодачи до Рязанского проспекта. Далее новости Москвы и Оксана Барыкина.
8: Новости города.
9: Ограничения в аэропортах Внуково и Шереметьево сняли, сообщили в пресс-службе Росавиации. Ведомстве отметили, что ограничения распространялись на прием и выпуск воздушных судов. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов. При этом в аэропорту Пулково в ближайшее время возможны корректировки расписания рейсов в Москву, сообщила пресс-служба воздушной гавани. В воздушном пространстве столицы вводились временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, и поэтому пассажирам рекомендуется следить за информацией на онлайн табло аэропорта и за объявлениями в терминале. Территория Кремля в Москве будет закрыта для посетителей 9 мая. До 17 мая для посещения также закрыт Мавзолей Ленина. Кроме того, до указанной даты граждан не будут допускать к некрополю у Кремлевской стены, а с 7 по 9 мая храм Василия Блаженного также не будет принимать гостей.
0: В студии экономический обозреватель Коммерсант ФМ Олег Богданов.
10: Деньги и биржи.
11: Начнем с обстановки на европейских рынках. Там динамика сегодня различная. Растет неплохо немецкий DAX, плюс проценты 0,2%. Во Франции плюс 0,6%. Но снижается британский индекс на 1%. Статистики сегодня было немного. Выходила информация макроэкономическая из Испании. Это данные по занятости. Количество безработных упало там на 62 700 человек. Курс евро на мировом рынке немного подрастает. Снижается, извините, к доллару на 1/10, 1.1688. Фунт к доллару без изменений 1.3540. Иена упала к доллару на 0.3%, 157.65. Волатильная ситуация на российском рынке акций. Мы несколько раз из плюса в минус выходили. Падали на 0.1% после отключения мобильного интернета в Москве. А после включения сразу выросли. И сейчас находимся в плюсе на 0.1%. Растет индекс Мосбиржи, уровень 2.623. Облигации наши падают. Индекс РЖБИ в минусе на 0.1%. ЦБ сегодня провел аукцион 7-дневного репо. Банк центрально разместил 4 триллиона 130 миллиардов рублей ликвидности. Среднеизвешенная ставка 14% 51 сотая. Она, кстати, упала по сравнению с прошлой неделей. Спрос на рубли был не очень высоким. Курс российского рубля без изменений к юаню 11.02. Последняя котировка.
0: Вы слушаете Коммерсант ФМ. Меня зовут Дарья Надзина. Связаться с редакторами станции вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM 936.
12: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
8: только что во французском Провансе в Музее департаменталь Арль Антик открылась эффектная экспозиция с названием «Le Passage de Venue», что может переводиться как «Путь Венеры» или «Прохождение Венеры». Однако выставка не связана с одноименной планетой, а посвящена образу римской богини Венеры. И главным экспонатом станет знаменитейшая Венера Арльская. Статуя была обнаружена в 1651 году среди руин древнего театра, буквально в двух шагах от нынешнего здания Музея древности департамента Арль. Она считается одним из главных шедевров римской скульптуры, вдохновленной классическим греческим искусством. Датируется первым веком до нашей эры. Уже более двух столетий статуя хранится в Париже. Сначала в Версале, а после и по сей день в Лувре, где стоит рядом с Венерой Милосской. И вот, наконец, возвращается на место своего обнаружения к родным орлезианцам, совершая таким образом свое прохождение, подобно небесному светилу. Задуманная как настоящее путешествие по метаморфозам богини, выставка объединяет около 80 работ от античности до современности. Все связаны с образом Афродиты Венеры. 33 произведения предоставлены самим Лувром. Выставка представляет собой настоящую процессию образов Венеры. Вокруг Венеры Арльской собраны другие древние Афродиты, что позволяет формально сравнивать каноны красоты, поз, драпировок и изображений женского тела в греко-римском мире. Маршрут выставки также сопоставляет скульптуру с более поздними работами от Гюстава Моро из 19 века до Энди Уорхола через фотографии Монрея и скульптуры Ники де Сен-Фаль. Символистские картины, сюрреалистические фотографии, поп-аллюзии и контемпорари подходы свидетельствуют о том, что Венера остается неиссякаемым образцом для художников. Тексты древних авторов, включенные в выставку, проливают свет на эти трансформации. Заодно посетителям предлагается оценить реставрационные вмешательства 17 века, когда Франсуа Жерардон добавил в руки богини зеркало и яблоко. Мячик, как саркастически отмечают неизменно благожелательные к французам британские искусствоведы.
10: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Дарья Геннадьевна.
10: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: 5 мая, вторник. В Москве 26 градусов. Пробки 3 балла. Здравствуйте. В этом часе. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен, сообщила Минцифра. Домашний интернет, Wi-Fi работают штатно. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов, сообщили в министерстве. О том, как москвичи 6 часов жили без связи, расскажем через минуту. Объем наличных денег в обращении в апреле подскочил на 607 миллиардов рублей. Ощутимый отток в кэш продолжается второй месяц подряд. На 1 апреля объем наличных в обращении составил почти 20 триллионов рублей, и это новый максимум для России. В чем причина? Около 700 человек находятся в пунктах временного размещения в Чебоксарах после атаки БПЛА, сообщил премьер-министр Чувашии. Регион подвергся налету беспилотников, есть погибшие и раненые. Объем предложения на рынке труда остается низким, что поддерживает высокие темпы роста реальных зарплат. Однако бизнес научился справляться с дефицитом кадров, пишет Forbes. Доля компаний, регулярно испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, за год упала почти вдвое. В Москве заработал мобильный интернет, однако телеком-рынок ожидает, что перебои повторятся.
10: Москва.
0: Этим утром столица погрузилась в офлайн-режим. Москвичи не могли открыть приложение даже из так называемых белых списков. Не загружали сервисы музыки, карты, такси. Там предлагали вызвать машину за наличные и по телефону. Как сообщили в Минцифры, сейчас доступ восстановлен, а ограничения вводились по соображениям безопасности. Впрочем, собеседники Коммерсант ФМ сообщают, что в некоторых районах зайти в интернет все еще невозможно. О потенциальных отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили жителей накануне. Москвич Александр этим утром не смог доехать ни на электросамокате, ни на такси.
12: Я пользуюсь шерингом электросамокатов, и уже в этом сезоне иногда начинал старт поездки с помощью СМС. Но в этот раз самокат включался, однако блокировался. То есть уехать нельзя было. Ну, не сможем мы обмануть систему. Я сделал финт ушами, подвез самокат поближе к подъезду, где ловил домашний Wi-Fi, начал поездку. Однако на середине пути самокат просто превратился в кирпич, перестал ехать и вновь заблокировался. И я решил вызвать такси. Вызвать можно только с помощью звонка. У меня приняли заказ, и дальше я ожидал 5 минут, 10 минут. Звонка обратного нету. Я снова позвонил. Мне сказали, машину для вас еще не нашли. Ну ладно, подождал я еще 5-10 минут. Снова нет. При том, что мне оставалось доехать где-то 7 кварталов, мне сказали, что поездка будет 600 рублей. Ну ладно, такой форс-мажор. Однако такси нет и нет. И в итоге я решил отменить поездку, и в этот момент мне приходит смс-сообщение, что такси будет через 21 минуту. Сразу стало понятно, что проблемы сегодня будут не только, видимо, с самокатами, но с такси и многим другим.
0: В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили Коммерсант ФМ, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. В Яндекс.Гоу Коммерсант ФМ рассказали, что заказать такси можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. Тем временем в соцсетях распространилось видео с водителями такси, которые ловили бесплатный Wi-Fi в заведениях общепита с надеждой принять заказ. Коммерсант ФМ пообщался с некоторыми из них и выяснил, что они были готовы к убыткам.
10: Прямая речь.
13: Водитель и автор блога «Такси Сторис» Алексей Куликов.
14: Заказ я получил около 8, я подъехал, и он уже плохо грузился. Отвез женщину, и уже ее заказ я не смог закрыть. Приложение написало, что он закроется, когда будет интернет. После этого заказов нет. Заказ не приходит, приложение для водителя не может загрузиться. При этом навигатор нормально работает. Честно говоря, я сейчас хочу взять паспорт и купить симку других операторов, потому что я смотрю, что такси ездит, коллеги работают. Ну, настроение, честно говоря, конечно, не очень. Все равно это лишние траты. На аренду я заработал за утро. А дальше что? Центр не в центр, но вот я сейчас на окраине, Крылатская. Здесь не работает тоже. При этом приложение показывает, что спрос, ну, прям вот зашкаливает. Явно там X2, это совершенно точно.
13: Водитель такси Дмитрий.
15: Выехал за пассажиром, у тебя интернет пропал. Приезжаешь на точку, а оказывается, пассажир отменил этот заказ. Получается, в холостую. И если даже ты с пассажиром звонился, он будет ждать. Дождался, ты его отвез, приходится искать либо кафешку с Wi-Fi, а у нас парковки платные, либо ехать опять в сторону области, где работает интернет. Очень большое затраченное время. Такси в этот момент занимается благотворительностью. Эконом 1000 рублей в час, комфорт 1200 рублей в час, комфорт плюс 1300-1500, зарабатывает это же за 2 часа.
0: По словам предпринимателей, ситуация сильно ударит по столичному бизнесу. Больше всего пострадать могут сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте собеседники Коммерсанта оценивали, что совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей. Гендиректор сети ресторанов «Русской кухни» «Теремок» Михаил Гончаров считает, что и в этот раз перебои могут привести к большим потерям.
16: Мы не заточены на доставку, поэтому для нас это не является большой проблемой. Я думаю, это все-таки для мобильных сервисов критично. У нас же есть кассы и проводной интернет, но доставки были отключены, Яндекс.Еды. Поэтому вот сколько мы потеряли, мы только завтра можем узнать.
17: А примерно насколько будут ощутимы потери бизнеса в связи с отключением интернета?
16: В целом, я думаю, что это сотни миллионов, может быть, миллиарды рублей потерь, ну, в том числе и налогов. Потому что если операция какая-то не прошла, соответственно, и налоги с нее тоже не начислились. Всех мобильных сервисов касается там и такси, и заказов всевозможных. Но все-таки люди знали, что будут отключения и, возможно, перешли на проводной интернет. Тогда, наверное, последствия могут быть и меньше. Но в целом, конечно, они достаточно серьезные будут.
0: Кроме того, у жителей столицы возникали проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них тоже работают от мобильной сети. Москвичи сталкивались со сложностями при оплате парковки. В Дептрансе напомнили, что помимо приложения стоянку автомобиля можно оплатить по СМС или по телефону. В целом, отключения мобильного интернета будут повторяться, считает гендиректор информационно-аналитического агентства «Ростелеком» Юрий Брюквин.
18: Конечно, возможно повторение, потому что решение об отключениях принимают люди, которые, по сути, не несут никакой ответственности за это и не взаимодействуют ни с потребителями, ни с бизнес-клиентами, ни с клиентами-физлицами. Все делают операторы. Бизнес, который страдает от этих отключений, несет убытков, он тоже для них не является ни контрагентом никаким. Запросто могут отключить, перестраховаться лишний раз. Понятно, позиция Минцифры находится в диалоге с операторами и выслушивает эти недоумения по поводу подобных ковровых отключений. Будет дальше происходить, от нас мало что зависит, потому что и от Минцифры тоже не очень много зависит. Они пытаются сгладить проблему, но насколько это получится, большой вопрос.
19: Ваш совет жителям Москвы в ближайшее время? Придется запастись наличными и как-то выбирать другие способы связи?
18: К сожалению, да, новая реальность. Мобильная связь и мобильный, тем более интернет, это не гарантированная услуга, поэтому, да, нужно готовиться к режиму офлайн, карты скачивать на смартфон, кому нужно ориентироваться в городе, запасаться наличными, продумывать альтернативные способы оплаты, парковок.
0: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставят, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались сегодня и в Петербурге. Россияне массово снимают наличку. Спрос на купюры достиг максимума за последние 4 года. В марте и апреле в обращение поступило больше 900 миллиардов рублей в кэше, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка. Регулятор считает, что тренд прежде всего связан с отключениями интернета. Люди пользуются наличными из-за нестабильной работы платежных терминалов. Впрочем, бизнес и его клиенты уходят в кэш в том числе из-за возросшей налоговой нагрузки, говорит главный экономист компании «Т-инвестиции» Софья Донец.
20: Усиление спроса на наличность не совсем обычно для последних лет, но тем не менее пока еще никакой не тревожный. Почему? Потому что у нас предыдущие были скачки спроса на наличность в 2022 году. Это был прям действительно большой пик. Речь шла о нарастании спроса в триллионных объемах. До этого в 2020 году в пандемию. Ну, когда что-то меняется, есть беспокойство по поводу средств оплаты, сработает ли связь, будут ли что-то меняться в правилах жизни. С другой стороны, постепенное снижение ставок и в том числе некоторое увеличение мотивации малого бизнеса на выход в наличность из-за увеличения налоговой нагрузки, это тоже факторы, которые влияют на спрос.
21: А как вообще ситуация с наличными повлияет на российскую экономику? Стоит ли ждать каких-то серьезных последствий?
20: По-прежнему сейчас уровень наличности к финансовым активам или, например, если взвесить его к общей денежной массе, остается скорее вблизи исторических минимумов. Это как раз достижение дигитализации и высоких ставок, тренд последних лет. В районе 14% сейчас наличность к общей денежной массе. Наверное, по итогам года увидим нарастание спроса, который превысит 1 триллион. Ну, пожалуй, это пока еще в рамках нормы. А по мотиву, что будет возобладать? Вот эти разговоры о изменении способов оплаты отключения связи, или же это больше бизнес-мотивы малого бизнеса, об этом сможем судить ближе к концу лета. Если тренд на более высокий спрос на наличность не уляжется к осени, то скорее здесь больше про бизнес-мотивы.
0: На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что Центробанк якобы собирается ввести ограничения на снятие наличных со вкладов. Речь о сумме до 150 тысяч рублей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла подобную информацию бессмыслицей. Впрочем, несмотря на опровержение регулятора, паника среди владельцев счетов все же возникла, говорит главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
22: Эти сообщения о возможной заморозке вкладов появились уже тогда, когда резко и значительно вырос спрос на наличные. Другое дело, что дальнейшая статистика, которая будет через месяц, допустим, уже способна уловить влияние и этого фактора. Я не думаю, на самом деле, что оно было значительным, потому что делали так, как и надо поступать, достаточно оперативно. Было показано, что это фейк.
21: Как вы думаете, будет ли реакция от государства на такой резко возросший спрос на наличные? наличные?
22: Это для государства, естественно, не есть хорошо. Деньги изымаются из экономики. Для банковской системы это тоже плохо. И Банк России прекрасно это понимает. Именно поэтому дальнейшие усилия будут предприниматься по обелению. Но, как мы видим, результаты противоречивые получаются. Поэтому здесь, конечно, если предпринимать усилия, то надо очень аккуратно, потому что в противном случае этот спрос может еще больше увеличиться, и тогда могут серьезные проблемы для банковской системы.
0: А в сентябре 25-го появились лимиты на снятие средств в банкоматах до 50 тысяч рублей с одной карты. Финансовые организации могут вводить такие ограничения, если подозревают клиента в мошенничестве. Сейчас объем наличных денег в обращении превышает 19,5 триллионов рублей, следует из данных ЦБ. В прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов призвал россиян, цитата, «не держать деньги под подушкой». По его словам, если никак не использовать сбережения, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах.
10: Биохакинг с Анной Кулецкой.
1: В конце марта Калифорнийский суд признал американских техногигантов виновными в халатности при разработке соцсетей и удовлетворил иск 20-летней девушки. По ее словам, в 6 лет она пристрастилась к YouTube, после к другим платформам из-за их привлекательного дизайна. Корпорации обязали выплатить компенсацию и штраф на общую сумму 6 миллионов долларов. Однако в научном сообществе, как это часто бывает, кипит своя драма. Пока юристы подсчитывают убытки, психологи и нейробиологи до сих пор не могут прийти к единому мнению. Можно ли на самом деле называть бесконечный скроллинг ленты клинической зависимостью? В недавнем исследовании в журнале Nature ученые признают, у некоторых людей чрезмерное использование соцсетей действительно вызывает изменения в структуре мозга, приводит к проблемам учебе, потере работы или разрыву отношений. Однако подавляющее большинство исследований не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, это просто люди с определенным складом ума тяготеют к социальным сетям. Недавно ученые из Китая обследовали около 70 студентов. Половина из них были так называемые проблемные пользователи смартфонов. И у них мозг работал иначе, особенно зоны, которые отвечают за эмоции и самоконтроль. Они остро реагируют на цифровые раздражители, но не могут вовремя затормозить. Телефон, который они не выпускают из рук, превращается в быстрый способ снять стресс или грусть. Однако официального медицинского диагноза «зависимость от соцсетей» пока не существует и вряд ли когда-нибудь появится. Есть риск того, что с этими ярлыками будет ходить слишком много людей.
10: Постарайтесь получить то, что любите. Иначе придется полюбить то, что получили. Бернард Шоу. Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
0: 14 часов 15 минут в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
4: Здравствуйте. Latest news. ВСУ атаковали город Энергодар. Зафиксировано несколько попаданий по зданию администрации, сообщил мэр Максим Пухов. Предварительно никто не пострадал. Чиновник призвал горожан ограничить передвижение, оставаться в укрытиях или в безопасных местах. Энергодар – город-спутник Запорожской атомной электростанции, перешедший под контроль России в марте 2022-го. Силы ПВО уничтожили еще 4 беспилотника, летевших в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с начала дня на подлете к столице сбиты 10 БПЛА. Информацию о возможных пострадавших и повреждениях на земле Собянин не привел. На данный момент приостановили работу, точнее, уже сняли ограничения все аэропорты московского авиаузла. Российские туроператоры фиксируют рост спроса среди путешественников на летний отдых на пляжах Италии. Интерес к таким турам по сравнению с прошлым годом вырос в этом сезоне от 10 до 40% в зависимости от туроператора, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость 10-дневного тура на Сицилию на двоих без прилета начинается от 150 тысяч рублей в трехзвездочном отеле. А стоимость авиаперелета в Италию летом этого года начинается от 60-70 тысяч рублей туда-обратно. Обратно на одного человека. При этом лучшее соотношение цены и погоды приходится на май, июнь и сентябрь-октябрь, отметили в АТОР. По информации Яндекс, ветрено в Москве. Ветер дует сейчас со скоростью 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 26, а давление в норме. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
0: Чебоксары столкнулись с массовой атакой беспилотников. Два человека погибли. По крайней мере, об этом СМИ рассказал источник в экстренных службах. Официально власти подтвердили лишь наличие погибших, но их число не раскрывается. Также известно о трех пострадавших. Впрочем, некоторые СМИ пишут, что их уже больше 30. Удары начались еще ночью. Утром дроны попали по многоэтажному зданию. В результате школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе двух школ. Там сейчас находится примерно 700 человек. Ракетную опасность в городе отменили. Движение общественного транспорта также восстановлено. Паники среди местных нет, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
5: Примерно полвторого ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7.20, в 7.10 было два мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
6: А сейчас какая обстановка в городе? Есть ли паника?
5: Общественный транспорт в Чебоксарах не ходит. Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 хлопков от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям на дом дрона 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
0: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удар нанесли крылатыми ракетами. Тем временем, накануне Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление главы Украины в Ереване, где содержатся угрозы атаки Москвы 9 мая. В случае попытки реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщения военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
7: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
0: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский президент не уточнил. Ведущий научный сотрудник МЕМУРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
23: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится, представляет, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
0: этом году Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщили в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата. Но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги, пишет Вашингтон-Пост. На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре иностранной прессы на Коммерсант ФМ.
3: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным Вашингтон-Пост, администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил тысячи сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор, действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов. В самом демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
0: Часов 24 минуты в Москве о трафике. Яндекс.Карты оценивают загруженность дорог в 3 балла. Местами затруднения. Пробка есть в аэропорт Домодедово от эстакады Володарского шоссе до поворота на Старую Каширку. В центре города затруднения по внешней стороне Бульварного от Покровки до Нарышкинского проезда. Также чуть снижена скорость потока по внутренней стороне от Пречистенской набережной до Покровки. Продолжаем следить за ситуацией на торговых площадках. И Олег Богданов в студии.
10: Деньги и биржи.
8: Добрый день. После утренних колебаний индекс Мосбиржи стабилизировался. Вблизи закрытия вчерашнего торгового дня изменение незначительное, 0,05% снижения. Уровень индекса 2,619. Мы с утра росли на 3,4%, потом резко ушли вниз на 0,1%. И после того, как стало известно о снятии блокировок по мобильному интернету в Москве, индекс снова резко начал расти. Вышли в плюс, росли на 2,2%, но вот сейчас снова в минусе. Разная динамика на рынке. В лидерах роста сейчас бумаги Сургутнефтегаза. Привилегированные акции растут на 0,4%. Обычно это происходит, когда снижается российский рубль. Рубль начал потихоньку слабеть. 11.04 сейчас юань-рубль, доллар-рубль на внебиржевом рынке торгуется по 75 рублей 65 копеек. Снижение 0,1%. Завтра Минфин должен анонсировать объем операции на валютном рынке по бюджетному правилу. Где-то в районе обеда это должно случиться после 12 часов по московскому времени. Растут у нас на рынке бумаги Новатэка на 0,1%. 0,4%. И еще растущая тема – это Россети, плюс 1,3%. В лидерах снижения АФК-система Элроса. Система упала на 0,7%, Элроса на 0,4%. Обстановка на внешних площадках разнонаправленная. Снижается британский индекс на 0,2%, растет на эту же величину немецкий индекс 0,3%. Сегодня на валютном рынке глобальном индекс доллара без особых изменений. Евро-доллар 1,1692. Ну а цены на нефть снижаются на 1%. Пока затишье в Ормузском проливе. Brent стоит 113.16, WTI 104.50.
9: Стиль с Анной Минаковой.
11: В Женеве во время традиционной и уже и так перегруженной часовой недели прошла еще одна новая выставка – «Хронополис». Как пишут сами организаторы, «Хронополис» отличается от классических часовых выставок тем, что на нее не нужно покупать билеты. Она открыта для любого посетителя. И главное, что они предлагают – это не просто просмотр, а прямой контакт. Возможность диалога с создателями часов. Тот самый «touch and feel», когда любой человек может подойти, примерить, посмотреть, поговорить. В отличие от больших салонов, где для этого требуется назначить личную встречу и доступ ограничен, а основная публика по билетам отсматривает лишь витрины. Вся конструкция выставки выстроена вокруг более молодого восприятия. Это видно и по языку коммуникации, и по тому, как «Хронополис» себя продвигает. По фотографиям с молодой аудиторией, по атмосфере с вечеринками почти дискотечного формата. Очевидно, что их посыл – это не только молодые независимые бренды, но и молодые посетители, то есть клиенты будущего. Сам по себе этот подход сработал. Посетители пришли, и в медиа появились положительные отзывы. Однако, наряду с этим прозвучала и критика, касающаяся уровня самих продуктов. При работающем формате часы многим показались неинтересными. И это важный сигнал. Если в первый раз аудиторию можно привлечь новизной и любопытством к формату, то в дальнейшем ключевым фактором станет уже качество представленного продукта.
9: Стиль с Анной Минаковой.
12: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
14: Источники «Коммерсанта» утверждают.
24: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
25: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
26: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
27: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
28: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
9: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
0: 14.30 в Москве. В студии Дарья Надина.
9: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
0: 5 мая, вторник, в Москве 26 градусов, пробки 3 балла. Здравствуйте, в этом часе. Бизнес научился справляться с дефицитом кадров. При все еще рекордно низкой безработице доля компаний, регулярно испытывающих трудности из-за нехватки сотрудников, за год упала почти вдвое – с 61 до 35%, говорится в исследовании B1. Как это произошло? Высокодоходные облигации в России больше не оправдывают своих рисков. Инвесторам следует отказаться от широкой диверсификации в пользу тщательного отбора эмитентов, пишет «Ведомости». Чем заменить один из привычных инструментов? Вышел трейлер «Одиссей» Кристофера Нолана. Фильм по поэме Гомера стартует в зарубежном прокате 17 июля. В главной роли Мэтт Дэймон. В роли Пенелопы Энн Хэтуэй. Бюджет картины 250 миллионов. На что Нолан потратил эти деньги и ждет ли проката в России? Цифровой детокс окончен. В Москве восстановили работу мобильного интернета. Ограничения вводились по соображениям безопасности и могут быть введены снова, заявили в Минцифры. Справился ли город и москвичи? Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
13: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, соседи сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
14: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач?
13: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только одна из 10 фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
15: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
14: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
15: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
0: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава Банка России Эльвир Набиуллина. В РСПП допускали, что у компании к 2030-му не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно 1/4 бумаг, рассказали Коммерсант ФМ аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам, а это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – дорогие деньги. Бизнес раньше занимал по 13-15%, а сейчас вынужден рефинансировать долг под более высоким ставкам. Одновременно на компании давят рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее, чем доходы, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
1: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходится совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
6: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
1: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
6: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
1: Инвестору нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
0: По словам экспертов, ситуацию усугубляет так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть от 5 до 6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Реком Траст» Николай Леоненков.
2: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
6: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
2: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
0: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Однако, если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвест-рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. В среду в Москве начнут отключать отопление, а в Подмосковье на летний режим коммунальные службы начнут приходить уже сегодня. Процесс будет происходить поэтапно и может продлиться неделю, говорят энергетики. В начале недели столичный регион пришла 25-градусная жара. Но к выходным температура в городе вернется к майской норме, то есть днем будет около плюс 15, а ночью от 8 до 9 градусов выше 0. Если столбики термометров опустятся ниже, тепло могут вернуть в дома, говорит председатель правления Союза жилищных организаций Константин Крухин.
16: Если говорить о нормативах, то отключение возможно только при наступлении среднесуточной температуры больше 8 градусов Цельсия в течение 5 суток. Если городские власти и областные власти решили отключать отопление, полагаю, что у них есть такой прогноз погоды. Отключение не происходит единомоментно. В первую очередь отключаются коммерческие, производственные, административные здания, потом жилой фонд и после этого социальная сфера. Это образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и тому подобное. А если по каким-то причинам прогноз погоды изменится и вдруг действительно будет похолодание, в нашей новейшей истории уже была ситуация, когда именно на майские праздники несколько лет назад в Москве заново включили отопление. Политика администрации городской такова, что если действительно погода будет холодной, опасной для здоровья социально уязвимых слоев населения, то власти пойдут на повторное включение.
0: Несмотря на летнее тепло, во вторник в столице возможны дожди и грозы. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Кратковременные осадки сохранятся в регионе вплоть до субботы, 9 мая.
25: Коммерсант ФМ. Время и место.
4: 14 мая. Москва. Музыкально-поэтический спектакль «Кто Есенин?». Сергей Есенин – воплощение русской души, ранимый, бескомпромиссный и измученный. Едва ли в России найдется поэт с более сложной судьбой. Так кто же он на самом деле? Режиссер Тереза Дурова. В ролях Егор Комаров, Михаил Бубер, Павел Повалихин и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте theatrium.ru.
25: Дороже золота. 1065 изображений птиц в натуральную величину. 435 страниц. Размер 1 м/60 см. «Птицы Америки» – шедевр книжного дела и самый дорогой альбом в истории. Созданный в 19 веке художником Джоном Адюбоном, альбом сохранился в 119 копиях. Аукционная цена – от 5 до 12 миллионов долларов за экземпляр.
5: «Арена» с Владимиром Осиповым.

0: где Италия обыграла сборную ФРГ 3-1, Дзофу было 40 лет и 133 дня. Тогда Дино стал самым возрастным игроком в истории футбола, которому удалось поднять над головой Кубок мира. Кстати, именно Дзофу долгое время принадлежал рекорд по сухим матчам. В 70-е легендарный вратарь не пропускал почти 19 часов чистого игрового времени. Впрочем, голкипер сборной Италии был одним из лучших и в клубном футболе. 6 чемпионских титулов в национальном чемпионате и Кубок УЕФА с Ювентусом говорят о многом. Любопытно, что после победы на чемпионате мира возраст помог Дино Дзофу заработать. Он взялся рекламировать кукурузное масло, и слоган в рекламном ролике был такой: «Дино Дзоф 40 лет, но он себя настолько не ощущает». Самый возрастной из ныне действующих голкиперов в Европе значительно старше Дзофа в те годы. Георги Петкову, который играет за болгарскую Славию, уже 50. Если же верить книге рекордов Гиннесса, то самому возрастному профессиональному футболисту планеты прямо сейчас 59 лет. Это японский нападающий Кадзуёси Миура. Правда, он играет в третьей лиге своей страны. Так что если учитывать титулы, то пока до Дзофа никто из футбольных ветеранов дотянуться не смог.
1: Идея. На Аляске защитники редких птиц готовы присвоить имя бывшего мучному червю или грызуну.
2: Ниша.
1: В последние годы многие азиатские тренды неплохо приживались в России. От бабл-чая до кимчи.
2: Технологии.
1: Теперь мошенники все чаще выдают себя за знакомых, смешивая киберпреступность с эмоциональными манипуляциями.
2: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно. На Коммерсант ФМ.
3: 14:45 в Москве. В студии с новостями Оксана Барыкина.
4: Здравствуйте.
2: Latest news.
4: В аэропортах Домодедово и Жуковские сняли временные ограничения. Около часа назад к штатной работе вернулись аэропорты Шереметьево и Внуково. Домодедово и Жуковские не принимали, не выпускали самолеты около 3 часов. С начала дня на подлете к Москве были сбиты 10 беспилотников. Дональд Трамп заявил, что военный конфликт с Ираном продлится еще 2-3 недели, но американская сторона уже одержала победу. «С военной точки зрения мы уже выиграли. Время для нас не имеет значения», — сказал Трамп журналистам. При этом президент США не ответил на вопрос о завершении перемирия между Ираном и США после обстрелов территории Арабских Эмиратов со стороны Исламской Республики. Вчера иранские беспилотники ударили по Арабским Эмиратам. Суд прекратил уголовное дело о самоуправстве в отношении рэпера Гуфа, сообщает РИА Новости. Защита артиста просила прекратить уголовное преследование исполнителя в связи с примирением сторон. Поводом для разбирательства стал инцидент, произошедший в сентябре 2024-го в деревне Малые Горки Московской области. Тогда Гуф и его приятель Георг Саруханян во время ссоры в банном комплексе избили брата администратора. По одной из версий, исполнитель приставал к девушке-администратору, по другой версии отказался платить. Ну и также имел место версия, что конфликт разгорелся из-за запрета на курение в помещении. По информации Яндекса, 26 градусов в Москве сейчас со знаком плюс, ветрено, давление в норме. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
3: Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Опенгеймер», вышедший в прошлом году, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Колбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падения Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
5: Дом по хозяину истосковался.
6: Царь Итаки возвращается.
7: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
8: Держите на мне!
3: В вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя, цитата, «очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги».

0: Которой 3000 лет. Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картины звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Михаил Ершов считает, что у фильма есть все шансы на это.
1: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
2: А какие у вас впечатления от трейлера?
1: Трейлер — умеренно продающий фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать. Просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
2: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
1: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает. В случае с «Одиссеей», мне кажется, любопытно хотя бы посмотреть, как Нолан справится с этим древнегреческим пафосом.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансового обслуживания. Джефф Безос решил продать парусную яхту «Корал» за 500 миллионов долларов. Сооснователь «Амазон» хочет избавиться от судна длиной 127 метров из-за его размеров, пишут профильные СМИ. На борту размещены бассейн со стеклянным дном, три джакузи и вертолетная площадка. Нос яхты украшен скульптурой супруги Безоса Лорен Санчес в образе русалки. Источники журналистов также сообщают о наличии на борту водометов, предназначенных для защиты от пиратов. В любом случае, цена яхты гораздо выше, чем полмиллиарда долларов, считает главный редактор портала «Яхта Раша» Сергей Борисов.
3: Очень хитро сформулирован заголовок о том, что он продает яхту за 500 миллионов. Яхта стоила 500 миллионов, а за сколько он ее продает, это непонятно. Русский язык – это великая вещь. Можно сказать, я продаю яхту за 500 миллионов, она стоила столько, когда он ее покупал. А продает он ее дороже, потому что это же верфь «Океаника» выставил ему счет. Кстати, не 500 миллионов, а 485. Но потом же он ее еще насыщал всякими делами. Плюс это деревянная скульптура его супруги под бушпритом. Это же тоже отдельно стоит. Скорее всего, в данный момент она стоит гораздо больше 500 миллионов. А может быть, если ему нужны деньги, он скинет, и она будет стоить меньше 500 миллионов. Более того, когда там пишут, что на яхте есть вертолетная площадка, это полная глупость. Потому что вертолетной площадки на парусной яхте такого размера быть не может. Паруса мешают.
0: СМИ отмечают, что размеры яхты Джеффа Безоса регулярно создают трудности при швартовке. В прошлом году судно отказали в стоянке в Монако во время проведения гран-при. Также яхта не смогла подойти к лагуне в Венеции во время свадьбы Безоса с Лорен Санчес. 14:53 в Москве. О трафике. Яндекс.Карты оценивает загруженность дорог в 3 балла. Местами затруднения. В центре снижена скорость потока по внутренней стороне Бульварного кольца от Причистенской набережной до Большой Дмитровки и по внешней от Казарменного переулка до Сретенки. На Садовом пробок нет. На третьем транспортном затруднения от Хорошовского шоссе до Ленинградского проспекта. Это внутренняя сторона. Далее на «Коммерсант ФМ» новости компании и в студии Оксана Барыкина.
4: Корпоративные новости.
0: Рольф откроет новый шоурум «Иксита» в Санкт-Петербурге. Кроме того, в этом году Рольф планирует открытие дилерские центры «Белджи» в Краснодаре и «Эволют» в Санкт-Петербурге. Также Рольф уже стал официальным дилером «Ли Аута». В апреле группа компаний «Рольф» объявила о выходе на рынок Казани, открытие там своего первого дилерского центра. Автосалон займется реализацией автомобилей бренда «Иксита». Таганский суд Москвы признал компанию Google и мессенджер Telegram виновными в неудалении запрещенного в России контента. Google оштрафовали на 15 миллионов рублей, Telegram на 7 миллионов, сообщает Интерфакс. В Яндексе рассказали, что при нестабильном интернете такси можно заказать по телефону или подключившись к Wi-Fi. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как планировал. Заказ по телефону нужно оплатить наличными. Если заказ был с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно, добавили в компании.
5: Часов 54 минуты в Москве. Меня зовут Дарья Геннадьевна. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. Культово. С Павлом Шинским. Марш Преображенского полка.
6: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка, недолгого, но сурового. Есть у страны регулярные армии, значит, должны быть военные оркестры, и царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения, сначала в России, а потом и в эмиграции. Но и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
4: Культово. С Павлом Шинским. На Коммерсант ФМ. Автопилот. С Дмитрием Гронским.
7: О проблемах концерна Volkswagen рассуждают не первый год, но убедительнее всего о таких событиях говорят, конечно же, не слова, а цифры. На днях стало известно, что немецкий концерн в процессе масштабной реструктуризации к концу десятилетия только в Германии сократит порядка 50 тысяч рабочих мест. Огромное число. 10 лет назад концерну удалось выйти на первое место по продажам, обойдя Toyota и General Motors. В 2018 году был установлен рекорд. Реализовано 11 миллионов автомобилей. Потом была пандемия, а потом начались новые проблемы. По итогам прошлого года Volkswagen Group продолжает оставаться в лидерах по количеству проданных машин, уступая только концерну Toyota. Но если смотреть на рыночную капитализацию, то Volkswagen сегодня на 8-м месте в мире. Впереди не только Toyota, но и Tesla, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, а также китайские Xiaomi и BYD. Если посмотреть на продажи в первом квартале нынешнего года, то они снизились у большинства брендов группы. Собственно, у Volkswagen на 7,5%, у Audi снижение на 6,1%, Porsche почти на 15%, Bentley и Lamborghini тоже переживают спад. Объемы снизились на 9,9% и 11,7% соответственно. Финансовый директор и операционный директор Volkswagen Group Анно Антлиц подчеркнул, что помимо сложностей с тарифами в США, компания ощущает растущее давление со стороны китайских брендов на европейском рынке. Хотя непонятно, какие китайские компании сегодня всерьез рассматриваются как конкуренты Bentley, Lamborghini или Porsche. Китайский премиум – такое понятие, конечно, существует на рынке, но оно скорее ироническое, нежели серьезное. А вот в масс-маркете тут да, китайские бренды уверенно завоевывают старый свет. Впрочем, и тут для Volkswagen Group есть лучик надежды. По итогам первого квартала на фоне падения продаж других марок группы неожиданный рост показала Skoda, увеличив продажи в первом квартале на целых 14%. Недавно, кстати, я беседовал с коллегой, который сказал, что ни за что он не поменяет свою Octavia 2019 года выпуска на новый китайский автомобиль. И я его прекрасно понимаю.
4: Автопилот с Дмитрием Гронским. На боль я отвечаю криком и слезами. На подлость – негодованием. На мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Антон Чехов. Реклама.
8: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы 646 3046. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
9: В Москве 15 часов, в студии Петр Косенко.
4: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
9: 5 мая, вторник. В Москве сейчас 27 градусов тепла. Пробки 3 балла в этом часе. Первый день отключения мобильного интернета в столице. Не работали даже белые списки, вызов такси только по телефону и невозможность снять деньги в банкоматах. Минцифра сообщает о завершении блокировок на сегодня, но граждане и бизнес считают, что они еще повторятся. Отечественные компании начали постепенно справляться с дефицитом квалифицированных кадров. Согласно свежим опросам, от нехватки персонала сейчас страдает лишь треть бизнеса, тогда как в прошлом году на это жаловался каждый второй. Граждане уходят в кэш. В стране растет спрос на наличные деньги. Только за март и апрель граждане сняли более 900 миллиардов рублей. Это рекорд последних 4 лет. Основная причина – нестабильная работа онлайн-сервисов. Минимум 3 человека ранены в результате налета беспилотника на Чебоксары этой ночью. Один из БПЛА попал в жилую многоэтажку. В Следственном комитете сообщили о гибели людей, но их число не уточняется. В городе полностью остановили движение общественного транспорта. Учебные заведения ушли в дистанционный формат работы. В Москве заработал мобильный интернет, но телеком-рынок ожидает, что перебои повторятся. Бизнес же уже подсчитывает убытки.
4: Москва.
9: Этим утром столица примерно на 4 часа погрузилась в офлайн-режим. Москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не работали даже так называемые белые списки. Пострадал и бизнес. Например, основатель, руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиш только за это утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, непонятно.
10: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой, через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
11: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
10: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flowow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на эту табличку, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
9: О потенциальных отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей накануне. По словам предпринимателей, в этих ситуациях больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте собеседники коммерсанта оценивали, что совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей. Гендиректор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров считает, что и в этот раз перебои могут привести к большим потерям.
12: Мы не заточены на доставку, поэтому для нас это не является большой проблемой. Я думаю, это все-таки для мобильных сервисов критично. У нас же есть кассы и проводной интернет, но доставки были отключены, Яндекс.Еды. Поэтому вот сколько мы потеряли, мы только завтра можем узнать.
2: А примерно насколько будут ощутимы потери бизнеса в связи с отключением интернета?
12: В целом, я думаю, что это сотни миллионов, может быть, миллиарды рублей потерь, но в том числе и налогов. Потому что если операция какая-то не прошла, соответственно, и налоги с нее тоже не начислились. Всех мобильных сервисов касается там и такси, и заказов всевозможных. Но все-таки люди знали, что будут отключения, и, возможно, перешли на проводной интернет, тогда, наверное, последствия могут быть и меньше. Но в целом, конечно, они достаточно серьезные будут.
9: Кроме того, у жителей столицы возникли проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них также работают от мобильной сети. Москвичи сталкивались и со сложностями при оплате парковки. В Дептрансе напомнили, что помимо приложений стоянку можно оплатить по СМС или по телефону. В целом, жителям столицы нужно быть готовыми к тому, что ситуация повторится, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.
13: Конечно, возможно повторение, потому что решение об отключении принимают люди, которые, по сути, не несут никакой ответственности за это и не взаимодействуют ни с потребителями, ни с бизнес-клиентами, ни с клиентами-физлицами. Все делают операторы. Бизнес, который страдает от этих отключений, несет убытков, он тоже для них не является ни контрагентом никаким. Запросто могут отключить, перестраховаться лишний раз. Понятно, позиция Минцифры находится в диалоге с операторами и выслушивает эти недоумения по поводу подобных ковровых отключений. Будет дальше происходить, от нас мало что зависит, потому что и от Минцифры тоже не очень много зависит, они пытаются сгладить проблему, но насколько это получится, большой вопрос.
11: Ваш совет жителям Москвы в ближайшее время: придется запастись наличными и как-то выбирать другие способы связи?
13: К сожалению, да, новая реальность, мобильная связь и мобильный, тем более интернет, это не гарантированная услуга, поэтому да, нужно готовиться к режиму офлайн, карты скачивать на смартфон, кому нужно ориентироваться в городе, запасаться наличными, продумывать альтернативные способы оплаты, парковок.
9: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу коммерсант ФМ рассказали, что заказать такси в этой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга ВУШ сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались сегодня и в Петербурге. Россияне массово снимают наличные. Спрос на купюры достиг максимума за последние 4 года. В марте и апреле в обращение поступило более 900 миллиардов рублей в кэше, пишет РБК со ссылкой на данные Центрального банка. Регулятор считает, что тренд прежде всего связан с отключениями интернета. Люди пользуются наличными из-за нестабильной работы платежных терминалов. Впрочем, бизнес и его клиенты уходят в кэш, в том числе из-за возросшей налоговой нагрузки, говорит главный экономист компании ТНС инвестиций Софьи Донец.
14: Усиление спроса на наличность не совсем обычно для последних лет, но тем не менее пока еще никакой не тревожный. Почему? Потому что у нас предыдущие были скачки спроса на наличность в 2022 году. Это был прям действительно большой пик. Речь шла о нарастании спроса в триллионных объемах. До этого в 2020 году в пандемию. Ну, когда что-то меняется, есть беспокойство по поводу средств оплаты, сработает ли связь, будут ли что-то меняться в правилах жизни. С другой стороны, постепенное снижение ставок и в том числе некоторое увеличение мотивации малого бизнеса на выход в наличность из-за увеличения налоговой нагрузки, это тоже факторы, которые влияют на спрос.
15: А как вообще ситуация с наличными повлияет на российскую экономику? Стоит ли ждать каких-то серьезных последствий?
14: По-прежнему сейчас уровень наличности к финансовым активам или, например, если взвесить его к общей денежной массе, остается скорее вблизи исторических минимумов. Это как раз достижение дигитализации и высоких ставок, тренд последних лет. В районе 14% сейчас наличность к общей денежной массе. Наверное, по итогам года увидим нарастание спроса, который превысит 1 триллион, но, пожалуй, это пока еще в рамках нормы. А по мотиву, что будет возобладать? Вот эти разговоры о изменении способов оплаты отключения связи, или же это больше бизнес-мотивы малого бизнеса, об этом сможем судить ближе к концу лета. Если тренд на более высокий спрос на наличность не уляжется к осени, то скорее здесь больше про бизнес-мотивы.
9: На этом фоне в соцсетях появилось сообщение, что ЦБ якобы собирается ввести ограничения на снятие наличных со вкладов. Речь о сумме до 150 тысяч рублей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла подобную информацию бессмыслицей. Впрочем, несмотря на опровержение регулятора, паника среди владельцев счетов все же возникла, допускает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
16: Эти сообщения о возможной заморозке вкладов появились уже тогда, когда резко и значительно вырос спрос на наличные. Другое дело, что дальнейшая статистика, которая будет через месяц, допустим, уже способна уловить влияние и этого фактора. Я не думаю, на самом деле, что оно было значительным, потому что делали так, как и надо поступать, достаточно оперативно. Было показано, что это фейк.
15: Как вы думаете, будет ли реакция от государства на такой резко возросший спрос на наличные?
16: Это для государства, естественно, не есть хорошо. Деньги изымаются из экономики. Для банковской системы это тоже плохо. И Банк России прекрасно это понимает. Именно поэтому дальнейшие усилия будут предприниматься по обелению. Но, как мы видим, результаты противоречивые получаются. Поэтому здесь, конечно, если предпринимать усилия, то надо очень аккуратно, потому что в противном случае этот спрос может еще больше увеличиться, и тогда могут серьезные проблемы для банковской системы.
9: В сентябре 25-го появились лимиты на снятие средств в банкоматах до 50 тысяч рублей с одной карты. Финансовые организации могут вводить такие ограничения, если подозревают клиента в мошенничестве. Сейчас объем наличных денег в обращении превышает 19,5 триллионов, следует из данных ЦБ. В прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов призывал россиян, цитирую, не держать деньги под подушкой. По его словам, если никак не использовать сбережения, то они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. 15.11 в Москве. Через пару минут выпуск новостей.
4: Коммерсант ФМ. Время и место. До 11 мая. Москва. Холст Масло. Первая выставка передвижников и нонконформистов из собрания центра «Солодовни». Выявленные шедевры и загадки атрибуции. Экспозиция выстраивает неожиданный диалог между двумя яркими эпохами отечественного искусства. Зрители смогут не только увидеть редкие полотна, но и погрузиться в настоящие детективные истории их реставрации и поиска авторов. Место проведения – Центр культуры «Солодовня». Улица Льва Толстого, 23, строение 4. Подробнее на солодовня.ру. Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки розы снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрицы Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Деньги и средства. Thank you.
17: Лисоцкий лоти, на местном диалекте сесоти, во множественном числе молоти, валюта королевства Лесота, привязана к южноафриканскому ренду по курсу 1:1 через единую валютную зону. Обе валюты имеют хождение на территории страны. У аверса купюр всех номиналов одинаковое оформление. На них изображены нынешний король в центре, справа его отец, слева родоначальник правящей династии. Реверс дензнаков украшают сцены из народной жизни в разные времена. Металлические деньги для Лесота чеканятся на монетном дворе ЮАР. Местный центробанк имитирует также памятные и юбилейные монеты, редко встречающиеся в обращении.
18: Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны. Бернард Шоу. Реклама.
19: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балтавтотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балтавтотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачность сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
20: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
21: Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
22: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
21: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
22: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
21: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
9: 15:15. Сейчас выпуск новостей. Оксана Барыкина в студии.
23: Здравствуйте.
24: Latest news.
23: Пассажирам рейсов, задержанных в аэропортах России, раздают воду, мягкие коврики. Также в воздушных гаванях работают бесплатные комнаты матери и ребенка, сообщил Минтранс. Сегодня 6 аэропортов страны временно не отправляли и не принимали рейсы по соображениям безопасности. А Вашингтон намерен ужесточить порядок выдачи виз китайским гражданам. МИР обусловлено тем, что Китай в должной мере не занимается репатриацией незаконно находящихся в США граждан, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации. Сейчас в США нелегально находятся свыше 100 тысяч граждан Китая. Более 30 тысяч из них уже получили решение о депортации. Вашингтон хочет, чтобы Пекин разрешил прибытие в страну оплачиваемых США чартерных рейсов тому, пограничные службы с высылаемыми лицами, пишет агентство Рейтера. Территория Кремля в Москве будет закрыта для посетителей 9 мая до 17 мая для посещения. Также закрыт мавзолей Ленина. Кроме того, до указанной даты гражданам не будут их допускать к некрополю у Кремлевской стены. И 7 по 9 мая храм Василия Блаженного тоже не будет принимать гостей. По информации Яндекса, в Москве сейчас +26, облачно с прояснениями, довольно ветрено. Обещают слабый дождь около 4 часов. Днем завтра до 24 опять и снова небольшие дожди. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
9: Два человека погибли в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. По крайней мере, об этом RT рассказал источник в экстренных службах. Официально власти подтвердили лишь наличие погибших, но их число не раскрывается. Также известно о 3 пострадавших. Впрочем, некоторые СМИ пишут, что их уже более 30. Удары начались еще ночью. Утром дроны попали по многоэтажному зданию. В результате школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим. Работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Сейчас там находится примерно 700 человек. Ракетную опасность в городе отменили. Движение общественного транспорта также восстановлено. Паники среди местных нет, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
25: Примерно 1:30 ночи по Москве был
0: услышан мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7.20, в 7.10 было два мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
1: А сейчас какая обстановка в городе? Есть ли паника?
0: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно. Там выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло. Все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись. Вообще, на самом деле, у меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лично мне, потому что у меня прям на дом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
9: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем накануне Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского президента в Ереване. Зеленский пригрозит атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщения военного ведомства. В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
3: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8-9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев с тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
9: Зеленский сообщил, что Киев ведет режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский президент не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММОРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
5: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа, весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
9: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также там не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщили в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги, пишет «Вашингтон-Пост». На них чиновники объясняют, как себя вести, если демократ получит контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре и на прессе на «Коммерсант ФМ».
11: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным Вашингтон-Пост, администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил тысячи сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор, действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов. В самом Демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
9: Сейчас о движении в городе на дорогах. 2 балла уже сообщают Яндекс.Карты. Затор на МКАД на внешней стороне на 20 минут от Ясенева до Варшавского шоссе. 15:24 в столице. Я приветствую в студии Олега Богданова.
2: Деньги и биржи.
6: Добрый день. Цены на нефть начали активнее снижаться после заявлений руководителя Пентагона США. Хексин заявил о том, что перемирие еще не закончено. 2,2% снижение брентов. Стоит он 111,85. Это июльский фьючерс. WTI торгуется по $102.90. Снижается на 3,3%. Рынки в Европе. Здесь динамика разноправленная. Растут немцы на 0,4%. Британцы упали на эту же величину, на 0,4%. Во Франции плюс 0,5%. Скоро начнут выходить американские данные. Это данные по экспорту и импорту. И вечером, чуть позже, будет индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе и данные по открытым вакансиям, так называемый индекс JOLTS. Доллар США на мировом рынке сейчас снижается на 0,1% по индексу. Евро-доллар 1,1694. Фунт британский 1,3547. Иена японская 157,68. Российский фондовый рынок. Мы сегодня волатильные, снижались на процент. Сейчас растем на 0,5% по индексу Мосбиржи. В лидерах роста Сургутнефтегаз. Привилегированная акция растет на 2,7%. Так обычно бывает, когда снижается российский рубль. Рубль начал снижаться. Юань-рубль на максимумах дня 11,07. Снижаются на российском рынке акции бумаги ФК-системы на процент, Юнипро на 0,8, Алроса тоже упала на 1%. Облигации на RGBI индекс потерял 0,1%, 119,60 последнее значение. Цены на золото сегодня растут на процент, унция стоит $4,583.
21: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату $15,000 и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы.
2: Хай-тек. С Александром. Александром Леви.
7: По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD панели на 60 Гц, и в офисах, и в домах. Тогда это был разумный выбор. С тех пор стандартные требования к экрану выросли, и модель Lumen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора. Разработчики снабдили устройство экраном 27 дюймов с CPS-матрицей, разрешением 2560 на 1040 точек, частотой 100 Гц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения примерно 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4К, но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Гц ощущается даже вне игр. Скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе стают медленнее. Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместимо с креплением веса. Из портов наличие HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lumen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать. Это либо разрешение дисплея, либо частота, либо технологии изображения. Часто это был и дизайн, который либо нарочито скучный, либо неуместно агрессивный. Решение от Lumen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
2: Хай-тек с Александром Леви.
8: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
10: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
12: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
8: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
25: 15.30 в Москве, в студии Петр Косенко.
8: Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
25: 5 мая, вторник, в Москве плюс 26 градусов, пробки 2 балла и в этом часе. Российские компании начали справляться с дефицитом квалифицированных кадров. Согласно последним опросам, от нехватки персонала сейчас страдает примерно треть бизнеса, а в прошлом году на это жаловался каждый второй. Первый день отключений мобильного интернета в столице. 4 часа не работали даже белые списки. Вызов такси возможен был только по телефону. Расплата наличными. В банкоматах при этом деньги снять было невозможно. Минцифры сообщает о завершении блокировок, но граждане и бизнес считают, что блокировки еще повторятся. На российском рынке облигаций растет риск масштабного дефолта. Эксперты говорят, что под угрозой сейчас около четверти всех бумаг. Проблема в слишком дорогих деньгах и в низком спросе, и бизнес просто не успевает зарабатывать, чтобы покрывать свои же долги. В Москве и области завершается отопительный сезон. Коммунальщики обещают снижать температуру батарей постепенно. Несмотря на почти летнюю погоду, через несколько дней, по прогнозу, придет похолодание до плюс 15 днем и 8 ночью. Главное, чтобы синоптики в очередной раз не обманули. Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было более половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
26: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать один и тот же человек. Компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят сейчас, а вот стаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, ну, автоматизация, все этим сейчас все занимаются, ну, или почти все, большинство.
4: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач?
26: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Ну, народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом, правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети и некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
25: Накануне в Российском союзе промышленников-предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только одна из 10 фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В этом случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
13: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудник быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностному качеству человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключаются и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем, задачи могут быть решены.
4: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
13: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают, у меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
25: По данным ЦБ, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. При этом безработица останется на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть всех бумаг. Об этом «Коммерсант ФМ» рассказали аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам, а это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас же вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее, чем доходы. Денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике и ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
14: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки. поставки.
1: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
14: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. И сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
1: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
14: Инвестору нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
25: По словам экспертов, ситуацию усугубляет так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
15: Достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
1: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
15: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больший запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
25: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас менее 1% рынка. Позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Однако, если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвест-рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. СМИ назвали причину ареста активов Вадима Машковича. По версии следствия, основатель «Русагра» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 год он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением, чтобы расширить холдинг. Об этом пишут ведомости со ссылкой на иск прокуратуры. Накануне суд арестовал всю недвижимость Машковича, а также его долю в «Русагра» на 1 миллиард 147 миллионов рублей. По данным СМИ, прокуратура просит национализировать активы бизнесмена. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
21: Детали.
16: Прокуратура оценила активы «Русагра» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагра». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагра» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагра» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался
1: строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали Русагро и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
25: Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве против компании «Солнечные продукты». Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. С ним в деле фигурирует и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, чьи акции в холдинге суд также требует изъять. Оба отвергают претензии следствия и настаивают на своей невиновности. 15:42 в столице. Через 2 минуты новости.
21: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.innoprom.com.
17: С Яной Лубниной. Идея.
18: Россияне предпочли бы делегировать задачи через один сервис. Выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой и доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными.

0: другим. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта. Уже сейчас 7% россиян регулярно передают свои задачи другим, 26% делают это время от времени, а еще 18% имеют единичный опыт делегирования. Любопытно, что идею единой платформы для поручений поддерживают 41% респондентов, а еще 50% скорее согласны, что это было бы удобно. То есть они не против того, чтобы объединить все популярные сервисы в один. Для людей важны безопасность и прозрачность, подробные отзывы, безопасная оплата, проверка личности исполнителей, гарантии. При этом россияне готовы делегировать не все. Под личным контролем остаются финансы и банковские операции, их не готовы передавать посредникам 64% опрошенных. Уборку в личных шкафах и ящиках не разрешат 48%. Воспитание детей и приготовление еды для семьи для многих – зона собственной ответственности. Интересно, как скоро объединятся две идеи – единый сервис делегирования и платформа для ИИ Rent a Human, которая завязана на возможности ИИ-агентов нанимать исполнителей людей.
1: 15:45. Время новостей. Оксана Баркина в студии.
2: Здравствуйте.
3: Latest news.
2: Повреждения в ряде жилых домов зафиксированы после атаки БПЛА ВСУ на Чебоксары, сообщил глава города Станислав Трофимов. Около 700 жителей обратились в пункты временного размещения. Глава Чуваши Олег Николаев в ночь на вторник сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ, а утром заявил о повторных ударах по Чебоксарам. По данным Минздрава республики, пострадали 3 человека, а в Следственном комитете заявили, что есть погибшие и пострадавшие. Суд в Москве заочно арестовал правозащитника иноагента Льва Пономарева. Его обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иноагента и организации деятельности нежелательной организации. Льва Пономарева включили в реестр иностранных агентов в декабре 2020-го. Он стал одним из первых, кто получил в России штраф за отсутствие соответствующей маркировки в соцсетях. В апреле 2022-го правозащитник уехал из России. Туроператоры фиксируют рост спроса на летний отдых на пляжах Италии. Интерес по сравнению с прошлым годом вырос от 10 до 40%, сообщает Ассоциация туроператоров России. Стоимость 10 дней на Сицилии на двоих без перелета начинается от 150 тысяч рублей в трехзвездочном отеле. Цена авиаперелета летом начинается от 60 тысяч рублей туда-обратно одного человека. Но при этом лучшее соотношение цены и погоды приходится на май, июнь и сентябрь-октябрь, отметили в Ассоциации туроператоров. По информации Яндекса, сейчас в Москве плюс 25, облачно с прояснениями. Обещают сегодня вечером порывы ветра до 11 метров в секунду и дождь с грозой. Температура воздуха ночью до 14 градусов ожидается. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
1: Власти смогут ограничивать возможности поступления в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение межфракционная группа депутатов. Парламентарии уверены, что за 2 года магистратуры невозможно получить достаточные для работы фундаментальные знания. Предполагается, что перечень специальностей, которых затронут ограничения, будут определять Миноборнауки. Все это связано с глобальной реформой высшего образования. Поправки же в случае принятия коснутся в основном юристов и экономистов, говорит директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
4: Первый формат – это академическое. То есть, если ты хочешь заниматься научной или преподавательской деятельностью в высшей школе, то ты кончаешь бакалавриат, идешь на 2 года в академическую магистратуру, пишешь академическую работу, вторая – это я, когда ты идешь профессионально. Магистратуру ты добавляешь свои профессиональные знания и навыки.
5: Есть еще третий формат, так называемая управленческая магистратура, юристы, экономисты. Как я понимаю, прежде всего это их коснется?
4: Ну, в том числе, считая, что у нас избыток экономистов и юристов. В принципе, на экономический управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных и естественно-научных.
1: Рациональнее всего ограничить право поступления в магистратуру тем, кто хочет освоить как раз технические.

0: специальности, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
1: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого, физика любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
0: Лишь 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриат, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом уже сейчас невозможно получить статус адвоката или клинического психолога только на основе магистерского диплома. Вышел триллер «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший в прошлом году, стоил в 2.5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу, шоу со Стивеном Колбьером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падений Трои, эпичных битв, эпизоды с мифологическими существами, например, встреча Одиссея с циклопом.
2: Дом по хозяину истосковался.
3: Царь Итаки возвращается.
4: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
0: На вечернем шоу Нолан рассказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей картине, хотя, цитирую, «очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет». Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав актеров, среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттисон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли будет назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
5: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сына играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
6: А какие у вас впечатления от трейлера?
5: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
6: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
5: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает. В случае с «Одиссеей», мне кажется, любопытно хотя бы посмотреть, как Нолан справится с этим древнегреческим пафосом.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля, а в России фильм официально не покажут. Но ожидается, что посмотреть его можно будет в формате предсеансового обслуживания. Трафик в Москве 3 балла на дорогах, данные Яндекс.Карт. Серьезные заторы, ну, Варшавское шоссе, например, стоит от Каширского шоссе до Чангарского бульвара 20 с небольшим минут. 15.53, новости компании, сейчас в студии Оксана Барыкина.
7: Корпоративные новости.
8: Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за 8 лет, заявили аналитики банка Goldman Sachs. По их словам, скорость истощения запасов становится поводом для беспокойства, поскольку топливо поставляют в ограниченном количестве из-за закрытия Ормузского пролива. По оценкам экспертов банка, сейчас мировые запасы горючего эквивалентны 101 дню мирового спроса. Показатель может сократиться до 98 дней к концу мая, отметили в Goldman Sachs, и это станет рекордным минимумом с 2018-го. Соосновательница бренда Gap Дорис Фишер скончалась 4 мая на 94-м году жизни. Как написал в обращении к сотрудникам нынешний глава компании Ричард Диксон, это большая потеря, и назвал Дорис Фишер предпринимателем-новатором своего времени, когда это было крайне необычно для женщин. Дорис Фишер основала Gap вместе со своим супругом Джоном. Первый магазин компании был открыт в 1969 году в Сан-Франциско. Ювелирное ателье Дианы Джанелли представило коллекцию «Пробуждение», посвященную теме весеннего обновления. Ее центральным символом стала верба, как природный вестник надежды и перемен. Все украшения имитируют формы вербы.
0: 15:55 столица. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ромас Чаурели. Связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
7: Коммерсант ФМ. Время и место. 9 и 10 июня. Москва. Премьера спектакля «Великий комбинатор» Владимира Панкова по мотивам романа «Золотой теленок». Легендарный сюжет о великом мечтателе и плуте Остапе Бендере. Любимые герои, звездные артисты и, конечно, музыка. Джаз ревущих 20-х и авторские композиции. Узнайте, как честные способы отъема денег превратились в высокую трагикомедию. Подробности на сайте linkom.ru.
9: «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
10: Только что во французском Провансе в Музее Департаменталь Арль Антик открылась эффектная экспозиция с названием «Le Passage de Venus», что может переводиться как «Путь Венеры» или «Прохождение Венеры». Однако выставка не связана с одноименной планетой, а посвящена образу римской богини Венеры. И главным экспонатом станет знаменитейшая Венера Арльская. Статуя была обнаружена в 1651 году среди руин Древнего театра, буквально в двух шагах от нынешнего здания Музея древности департамента Арль. Она считается одним из главных шедевров римской скульптуры, вдохновленной классическим греческим искусством. Датируется первым веком до нашей эры. Уже более двух столетий статуя хранится в Париже. Сначала в Версале, а после и по сей день в Лувре, где стоит рядом с Венерой Милосской. И вот, наконец, возвращается на место своего обнаружения к родным орлезианцам, совершая таким образом свое прохождение, подобно небесному светилу. Задуманная как настоящее путешествие по метаморфозам богини, выставка объединяет около 80 работ от античности до современности. Все связаны с образом Афродиты Венеры. 33 произведения предоставлены самим Лувром. Выставка представляет собой настоящую процессию образов Венеры. Вокруг Венеры Арльской собраны другие древние Афродиты, что позволяет формально сравнивать каноны красоты, поз, драпировок и изображений женского тела в греко-римском мире. Маршрут выставки также сопоставляет скульптуру с более поздними работами от Гюстава Моро из 19 века до Энди Уорхола через фотографии Монрея и скульптуры Ники де Сен-Фаль. Символистские картины, сюрреалистические фотографии, поп-аллюзии и контемпорари подходы свидетельствуют о том, что Венера остается неиссякаемым образцом для художников. Тексты древних авторов, включенные в выставку, проливают свет на эти трансформации. Заодно посетителям предлагается оценить реставрационные вмешательства 17 века, когда Франсуа Жерардон добавил в руки богини зеркало и яблоко. Мячик, как саркастически отмечают неизменно благожелательные к французам британские искусствоведы.
9: «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
11: Жизнь, по сути, очень простая штука, и человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить.
9: Антон Чехов. Реклама.
12: Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет.
13: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
14: Биржевой словарь. Стакан, плечо, поза. Привычные слова на бирже могут означать что угодно. Стакан – блицу заявок на продажу и покупку акции. Свежие заявки падают сверху, как бы заполняя стакан. Плечо подставляет брокер для покупки акций в кредит. Ну а поза – просто позиция. Инвестиция в акцию, облигацию или любой другой инструмент.
15: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
16: 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93.
15: Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
17: 4 часа в Москве, в студии Ромас Чи и Аурели.
15: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 ФМ.
17: Вторник, 5 мая, за окном 24 градуса, на дорогах 3 балла в этом часе. Блокировка оказалась недолгой, и спустя несколько часов в Москве заработал мобильный интернет. Сотовые операторы ранее предупредили, что подобные ограничения будут вводиться до конца праздников. Какие убытки понес бизнес за эти часы? Своя наличка ближе к телу. Россияне проявляют все меньше доверия к банкам и возвращаются в прошлое, снимая с карт все больше наличных. Что спровоцировало такое поведение граждан? Целились в военный завод, попали в жилой дом. Зеленский признал, что ночной удар по Чебоксарам организован ВСУ. В результате атаки есть погибшие и раненые. Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? В Москве заработал мобильный интернет. На телеком-рынок ожидает, что перебои повторятся, а бизнес уже подсчитывает убытки.
15: Москва.
17: Утром столица примерно на 4 часа погрузилась в офлайн-режим. Москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не работали даже так называемые белые списки. Пострадал и бизнес. Например, основатель и руководитель кондитерской Полины Пастри Валерий Чиж только за это утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, непонятно.
18: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
19: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
18: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flow.Wow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
17: О потенциальных отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей накануне. По словам предпринимателей, в таких ситуациях больше других страдают сервисы доставки, такси, вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте собеседники «Коммерсанта» оценивали, что совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей. Гендиректор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров считает, что и в этот раз перебои могут привести к большим потерям.
20: Мы не заточены на доставку, поэтому для нас это не является большой проблемой. Я думаю, это все-таки для мобильных сервисов критично. У нас же есть кассы и проводной интернет, но доставки были отключены, Яндекс.Еды. Поэтому вот сколько мы потеряли, мы только завтра можем узнать.
21: А примерно насколько будут ощутимы потери бизнеса в связи с отключением интернета?
20: В целом, я думаю, что это сотни миллионов, может быть, миллиарды рублей потерь, ну, в том числе и налогов. Потому что если операция какая-то не прошла, соответственно, и налоги с нее тоже не начислились. Всех мобильных сервисов касается там и такси, и заказов всевозможных. Но все-таки люди знали, что будут отключения и, возможно, перешли на проводной интернет, тогда, наверное, последствия могут быть и меньше. Но в целом, конечно, они достаточно серьезные будут.
17: Проблемы прежде всего коснулись бизнеса, платежи у которого завязаны на мобильную связь, рассказал Коммерсант ФМ, основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов. Однако с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом.
22: Ну вот сегодня рабочий день, я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, которая работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
17: Кроме того, у жителей столицы возникали проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них тоже работают от мобильной сети. Москвичи сталкивались и со сложностями при оплате парковки. В Дептрансе напомнили, что помимо приложения стоянку автомобиля можно оплатить по СМС или по телефону. В целом, жителям столицы нужно быть готовыми к тому, что ситуация повторится, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства «Ростелеком» Юрий Брюквин.
23: Конечно, возможно повторение, потому что решение об отключениях принимают люди, которые, по сути, не несут никакой ответственности за это и не взаимодействуют ни с потребителями, ни с бизнес-клиентами, ни с клиентами-физлицами. Все делают операторы. Бизнес, который страдает от этих отключений, несет убытков, он тоже для них не является ни контрагентом никаким. Запросто могут отключить, перестраховаться лишний раз. Понятно, позиция Минцифры находится в диалоге с операторами, и выслушивают эти недоумения по поводу подобных ковровых отключений. Будет дальше происходить, но от нас мало что зависит, потому что и от Минцифры тоже не очень много зависит. Они пытаются сгладить проблему, но насколько это получится, большой вопрос.
19: Ваш совет жителям Москвы в ближайшее время? Придется запастись наличными и как-то выбирать другие способы связи?
23: К сожалению, да, новая реальность. Мобильная связь и мобильный, тем более интернет, это не гарантированная услуга, поэтому, да, нужно готовиться к режиму офлайн, карты скачивать на смартфон, кому нужно ориентироваться в городе, запасаться наличными, продумывать альтернативные способы оплаты, парковок.
17: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга ВУШ сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. Компания рекомендует использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. Россияне массово снимают наличку. Спрос на купюры достиг максимума за последние 4 года. В марте и апреле в обращение поступило больше 900 миллиардов рублей в кэш, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Регулятор считает, что тренд прежде всего связан с отключениями интернета. Люди пользуются наличными из-за нестабильной работы платежных терминалов. Впрочем, бизнес и его компании уходят в кэш, в том числе из-за возросшей налоговой нагрузки, говорит главный экономист компании «Это инвестиции» Софья Донец.
1: Усиление спроса на наличность не совсем обычный для последних лет, но тем не менее пока еще никакой не тревожный. Почему? Потому что у нас предыдущие были скачки спроса на наличность в 2022 году. Это был прям действительно большой пик. Речь шла о нарастании спроса в триллионных объемах. До этого в 2020 году в пандемию. Ну, когда что-то меняется, есть беспокойство по поводу средств оплаты, сработает ли связь, будут ли что-то меняться в правилах жизни. С другой стороны, постепенное снижение ставок и в том числе некоторое увеличение мотивации малого бизнеса на выход в наличность из-за увеличения налоговой нагрузки, это тоже факторы, которые влияют на спрос.
2: А как вообще ситуация с наличными повлияет на российскую экономику? Стоит ли ждать каких-то серьезных последствий?
1: По-прежнему сейчас уровень наличности к финансовым активам или, например, если взвесить его к общей денежной массе, остается скорее вблизи исторических минимумов. Это как раз достижение диджитализации и высоких ставок, тренд последних лет. В районе 14% сейчас наличность к общей денежной массе. Наверное, по итогам года увидим нарастание спроса, который превысит 1 триллион, но, пожалуй, это пока еще в рамках нормы. А по мотиву, что будет возобладать? Вот эти разговоры о изменении способов оплаты отключения связи, или же это больше бизнес-мотивы малого бизнеса, об этом сможем судить ближе к концу лета. Если тренд на более высокий спрос на наличность не уляжется к осени, то, скорее, здесь больше про бизнес-мотивы.
17: На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что Центробанк якобы собирается ввести ограничения на снятие наличных со вкладов. Речь о сумме до 150 тысяч рублей. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина неоднократно называла такую информацию бессмыслицей. Впрочем, несмотря на опровержение регулятора, паника среди владельцев счетов все же возникла, допускает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
3: Эти сообщения о возможной заморозке вкладов появились уже тогда, когда резко и значительно вырос спрос на наличные. Другое дело, что дальнейшая статистика, которая будет через месяц, допустим, уже способна уловить влияние и этого фактора. Я не думаю, на самом деле, что оно было значительным, потому что делали так, как и надо поступать, достаточно оперативно. Было показано, что это фейк.
2: Как вы думаете, будет ли реакция от государства на такой резко возросший спрос на наличные?
3: Это для государства, естественно, не есть хорошо. Деньги изымаются из экономики. Для банковской системы это тоже плохо. И Банк России прекрасно это понимает. Именно поэтому дальнейшие усилия будут предприниматься по обелению. Но, как мы видим, результаты противоречивые получаются. Поэтому здесь, конечно, если предпринимать усилия, то надо очень аккуратно, потому что в противном случае этот спрос может еще больше увеличиться, и тогда могут серьезные проблемы для банковской системы.
17: В прошлом сентябре появились лимиты на снятие средств в банкоматах до 50 тысяч рублей с одной карты. Финансовые организации могут вводить такие ограничения, если подозревают клиента в мошенничестве. Сейчас объем наличных денег в обращении превышает 19,5 триллионов рублей, следует из данных ЦБ. Прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов призвал россиян не держать деньги под подушкой. По его словам, если никак не использовать сбережения, они обесценятся, а их владельцы потеряют в доходах. Через пару минут новости.
4: Биохакинг с Анной Кулецкой.
19: В конце марта Калифорнийский суд признал американских техногигантов виновными в халатности при разработке соцсетей и удовлетворил иск 20-летней девушки. По ее словам, в 6 лет она пристрастилась к YouTube, после к другим платформам из-за их привлекательного дизайна. Корпорации обязали выплатить компенсацию и штраф на общую сумму 6 миллионов долларов. Однако в научном сообществе, как это часто бывает, кипит своя драма. Пока юристы подсчитывают убытки, психологи и нейробиологи до сих пор не могут прийти к единому мнению. Можно ли на самом деле называть бесконечный скроллинг ленты клинической зависимостью? В недавнем исследовании в журнале Nature ученые признают, у некоторых людей чрезмерное использование соцсетей действительно вызывает изменения в структуре мозга, приводит к проблемам учебе, потере работы или разрыву отношений. Однако подавляющее большинство исследований не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, это просто люди с определенным складом ума тяготеют к социальным сетям. Недавно ученые из Китая обследовали около 70 студентов. клиентов. Половина из них были так называемые проблемные пользователи смартфонов. И у них мозг работал иначе, особенно зоны, которые отвечают за эмоции и самоконтроль. Они остро реагируют на цифровые раздражители, но не могут вовремя затормозить. Телефон, который они не выпускают из рук, превращается в быстрый способ снять стресс или грусть. Однако официального медицинского диагноза «зависимость от соцсетей» пока не существует и вряд ли когда-нибудь появится. Есть риск того, что с этими ярлыками будет ходить слишком много людей.
11: Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
0: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
5: Полис от непорочного зачатия, от травмы среднего пальца, от кражи багажа обезьяны или от риска зомби-апокалипсиса. Как, кто и где страхует то, что не страхуется? Самые невероятные случаи в истории в программе «На страх и риск». Всю неделю на Коммерсант ФМ.
17: 16:15 в студии с новостями Оксана Барыкина.
6: Здравствуйте.
8: Latest news.
6: Силы ПВО сбили еще 3 беспилотника ВСУ, улетевших на Москву, сообщил мэр Собянин. Число сбитых на подлете к столице БПЛА выросло таким образом до 13. Об уничтожении первого мэр сообщил ночью. Утром аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево, Жуковский приостанавливали работу. Сейчас с ограничениями работает Внуково. Дефицит госбюджета Венгрии в этом году составит 6,8% от ВВП при изначальной цели в 3,9%, заявил будущий премьер-министр страны Петер Мадьяр. В этом он обвинил нынешнее правительство государства, в частности Виктора Орбана, сообщает Bloomberg. Политик добавил, что он намерен восстановить финансовую дисциплину, когда его партия ТИСА придет к власти. В середине апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Оппозиционная партия Петера Мадьяра получила 140 из 190 9 мест в парламенте. Мадьяр займет пост премьер-министра 9 мая. Исполком Международной федерации смешанных боевых искусств разрешил россиянам участвовать в молодежных турнирах с флагом и гимном, сообщил министр спорта Дегтярев. Победители первенства России среди спортсменов от 12 до 17 лет смогут выступить на соревнованиях в этом году. Дегтярев назвал решение первым шагом к полноценному возвращению бойцов смешанных единоборств на мировую арену. МЧС предупреждает о дожде, грозе и ветре. Сегодня до 15 метров в ближайшие часы и до конца дня. Ну а по информации Яндекса, сейчас идет уже небольшой дождь в некоторых районах, а температура воздуха плюс 24. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
17: Два человека погибли в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. По крайней мере, об этом РТ рассказал источник из экстренных служб. Официально власти подтвердили лишь наличие погибших, но их число не раскрывается. Также известно о 3 пострадавших. Впрочем, некоторые СМИ пишут, что их уже более 30. Удары начались еще ночью. Утром дроны попали по многоэтажному зданию. В результате школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Там сейчас находится около 700 человек. Ракетную опасность в городе отменили, движение общественного транспорта восстановлено. Паники среди местных нет, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
24: Примерно полвторого ночи по Москве был услышан мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
25: А сейчас какая обстановка в городе? Есть ли паника?
24: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно там.
7: выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям над домом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
17: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем, накануне Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня не будет нарушен.
9: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
17: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский лидер не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММУРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
10: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа, весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го, после 8-го, когда это празднование состоится, представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
17: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщили в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщило словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги, пишет «Вашингтон-Пост». На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре и на прессе на «Коммерсант.фм».
12: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным «Вашингтон-Пост», администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республики.
19: республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил тысячи сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля, 62% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор. Действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов? В самом демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
17: Сейчас следим за трафиком. 3 балла местами затруднения в городе. На Кольск стало чуть меньше машин. Исчезли полностью красные участки. Максимум 6 баллов на внешней стороне 3-го транспортного. Крупнейшая пробка на Ярославке от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. Почти на 2 часа она растянулась. И Батарейная улица стоит на 1 час с небольшим от поворота в район Луговая до железнодорожного переезда. 16:25. Я приветствую Олег Богданова.
14: Деньги и биржи.
15: Добрый день. Американская торговая сессия начнется через 5 минут. Фьючерсы на американские индексы в плюсе растут на 0,5%. Руководитель Пентагона в США заявил, что перемирие сохраняется. Это привело к тому, что цены на нефть ушли вниз. Снижение сейчас 3,5% по фьючерсу WTI 102,64. Он стоит, это июльский фьючерс. Брент торгуется по 111,45. Снижается на 2,6%. Фьючерсы растут. Были данные американские перед открытием торгов. Это данные по торговому балансу за март. Дефицит вырос у американцев 60 миллиардов 300 миллионов долларов. Экспорт вырос, но импорт еще больше вырос. 380 миллиардов долларов экспорта, 320 миллиардов долларов. Еще будут в Америке данные по занятости. Это вакансии на рынке труда, JOLTS за март и ISM в сервисе за апрель. Это опережающий индикатор, важная цифра. Доллар США на мировом рынке немного снижается, рисков чуть меньше, и доллар ниже на 0,1%. Евро-доллар 1,1702, фунт 1,3555, иена 157,72. Российские акции все-таки в плюс вышли и закрепились на уровне 2636 по индексу Мосбиржи. С утра сегодня были в моменте ниже уровня 2600, падали на 0,1% по индексу Мосбиржи наши акции. Но затем, когда включили интернет в Москве, мобильные акции пошли вверх и вот сейчас растут на 0,6%. В лидерах роста Новатек 3%. Акции прибавляют. Сургутнефтегаз привилегированный растет на 2,5%. Но это значит, что рубль немного слабеет. Сейчас теряет где-то 0,3 к юаню, 11,06 последняя котировка.
16: Стиль с Анной Минаковой.
18: В Женеве во время традиционной и уже и так перегруженной часовой недели прошла еще одна новая выставка – «Хронополис». Как пишут сами организаторы, «Хронополис» отличается от классических часовых выставок тем, что на нее не нужно покупать билеты. Она открыта для любого посетителя. И главное, что они предлагают, это не просто просмотр, а прямой контакт. Возможность диалога с создателями часов. Тот самый touch and feel, когда любой человек может подойти, примерить, посмотреть, поговорить. В отличие от больших салонов, где для этого требуется назначить личную встречу и доступ ограничен, а основная публика по билетам отсматривает лишь витрины. Вся конструкция выставки выстроена вокруг более молодого восприятия. Это видно и по языку коммуникации, и по тому, как «Хронополис» себя продвигает. По фотографиям с молодой аудиторией, по атмосфере с вечеринками почти дискотечного формата. Очевидно, что их посыл – это не только молодые независимые бренды, но и молодые посетители, то есть клиенты будущего. Сам по себе этот подход подход сработал. Посетители пришли, и в медиа появились положительные отзывы. Однако, наряду с этим прозвучала и критика, касающаяся уровня самих продуктов. При работающем формате часы многим показались неинтересными. И это важный сигнал. Если в первый раз аудиторию можно привлечь новизной и любопытством к формату, то в дальнейшем ключевым фактором станет уже качество представленного продукта.
16: Стиль с Анной Минаковой.
1: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
14: Источники «Коммерсанта» утверждают.
1: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
20: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
21: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
22: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
23: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
16: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
26: 16.30, в студии Рамас Чиаурели.
16: Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
26: Вторник, 5 мая. За окном 24 градуса. На дорогах 3 балла в этом часе. Бизнес адаптируется. Кадровый дефицит заставляет компании перестраивать свою работу, чтобы не чувствовать этого. Какие же есть пути минимизировать последствия? Неподъемная ответственность. Все больше компаний допускают задержки по выплатам по финансовым гарантиям, а некоторые вовсе готовятся к дефолтам. Насколько масштабной обещает быть эта волна? На что учился, там и пригодился. Выпускникам бакалавриата ограничат варианты продолжения обучения в магистратуре. Так студенты не смогут поменять специальность. Зачем это нужно? Коротко, но дорого. Обещанная блокировка мобильного интернета в столице продлилась лишь несколько часов, но этого хватило, чтобы бизнес взялся за калькуляторы, подсчитывая убытки. Велики ли они и сопоставимы ли с мартовскими потерями? Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В прошлом году таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, три четверти работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, две трети передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
27: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
28: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
27: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы оборота и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационным управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна из 10 фирм. Бизнес еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
2: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
28: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
2: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят. Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
0: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она едва превысила 2%. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали Коммерсант ФМ аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам, а это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценный дефолт, и когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давят рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
3: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
25: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
3: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
25: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
3: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
0: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Реком Траст» Николай Леоненков.
4: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
25: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
4: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
0: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. СМИ назвали причину ареста активов Вадима Машковича. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на иск прокуратуры. Накануне суд арестовал всю недвижимость Машковича и его долю в «Русагро» на 1,174 млн рублей. Прокуратура, по данным СМИ, просит национализировать активы бизнесмена. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
5: Детали.
25: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз, до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
0: Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. В деле фигурирует и бывший гендиректор «Русагро» Максим Басов, чьи акции в холдинге суд также требует изъять. Оба отвергают претензии следствия и не признают вину. Через пару минут новости.
5: «Коммерсант ФМ. Время и место». С 1 по 11 мая. Москва. Ежедневная музыкальная программа от ретро-джаза 20-х до советской классики и современных стандартов в исполнении артистов с мировой известностью. Ансамбль «Мелодия» Георгия Гороняна. Американский трубач и вокалист Рональд Бейкер. Большой джазовый оркестр Петра Востокова. Певица Анастасия Лютова. Пианист и народный артист России Даниил Крамер. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19:30. Программа на сайте moscow.butmanclub.ru. Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
6: Футболисты после 40 – это отдельная история, хотя в этом возрасте играли, да и сейчас играют многие звезды. Тот же Криштиану Роналду в 41 год собирается на чемпионат мира. Но одно дело играть за сборную после 40, а совсем другое – что-то с ней выигрывать. Единственным человеком в истории футбола, которому удалось взять главный трофей планеты в этом возрасте, пока остается Дино Дзоф. Он был капитаном сборной Италии в 1982 году. В момент финального матча на Сантьяго Бернабеу, где Италия обыграла сборную ФРГ 3-1, Дзофу было 40 лет и 133 дня. Тогда Дино стал самым возрастным игроком в истории футбола, которому удалось поднять над головой Кубок мира. Кстати, именно Дзофу долгое время принадлежал рекорд по сухим матчам. В 70-е легендарный вратарь не пропускал почти 19 часов чистого игрового времени. Впрочем, голкипер сборной Италии был одним из лучших и в клубном футболе. 6 чемпионских титулов в национальном чемпионате и Кубок УЕФА с Ювентусом говорят о многом. Любопытно, что после победы

0: японский нападающий Кадзуёси Миура. Правда, он играет в третьей лиге своей страны, так что если учитывать титулы, то пока до Дзофа никто из футбольных ветеранов дотянуться не смог.
1: Стиль. Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
2: Тревел.
1: Кофе или вино, можно, наконец, нырнуть.
2: Технологии.
1: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
2: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
3: 16:45, студия с новостями, Оксана Барыкина.
1: Здравствуйте.
2: Latest news.
4: Число сбитых на подлете к столице дронов выросло до 17, сообщил мэр Собянин. Об уничтожении первого беспилотника стало известно около часу ночи. Часть московских аэропортов работает с ограничениями. Внуково не принимает и не выпускает рейсы, а Шереметьево делает это только по согласованию с соответствующими органами. Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за 8 лет, заявили аналитики банка Goldman Sachs. По их словам, скорость истощения запасов становится поводом для беспокойства, поскольку топливо поставляют в ограниченном количестве из-за закрытия Ормузского пролива. По оценкам экспертов банка, сейчас мировые запасы горючего эквивалентны 101 дню мирового спроса. Показатель может сократиться до 98 дней к концу мая, отметили в Goldman Sachs. И это станет рекордным минимумом с 2018. Пассажиры, заразившиеся хантавирусом, вероятно, подхватили его еще до посадки на лайнера, заявили во Всемирной организации здравоохранения. Как отметили там, это экспедиционное судно, и многие из находившихся на борту занимались наблюдениями за птицами и другими видами деятельности, связанными с дикой природой. И, скорее всего, именно там и произошло заражение. На данный момент подтверждены 7 случаев заражения на лайнере, 3 человека скончались. Информация Яндекс. Плюс 23 сейчас в Москве. Небольшой дождь в некоторых районах идет. Ветер сильный, около 4 метров в секунду. Давление в норме. Обещают сегодня дождь с грозами до конца дня. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
3: Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. По крайней мере, это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Как уточняет «Коммерсант», пока речь лишь о некоторых специальностях. Точный перечень должно определить Миноборнауки. Если поправки примут, то они в основном затронут юристов и экономистов, считает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко. По ее словам, саму же магистратуру разделят на 3 формата в рамках реформы высшего образования.
5: Первый формат – это академическое, то есть если ты хочешь заниматься научной или преподавательской деятельностью в высшей школе, то ты кончаешь бакалавриат, идешь на 2 года в академическую магистратуру, пишешь академическую работу. Вторая – это я, когда ты идешь в профессиональную магистратуру, ты добавляешь свои профессиональные знания и навыки.
6: Есть еще третий формат, так называемая управленческая магистратура, юристы, экономисты. Как я понимаю, прежде всего, это их коснется?
5: Ну, в том числе, считая, что у нас избыток экономистов и юристов. В принципе, на экономический и управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных и, естественно, научных специальностях.
3: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, пишет «Коммерсант». Если говорить о технических специальностях, то ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
7: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35

0: 55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
1: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший в 2023-м, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
2: Дом по хозяину истосковался.
3: Царь Итаки возвращается.
4: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
5: Держите на мне!
1: В вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
6: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
7: А какие у вас впечатления от трейлера?
6: Трейлер — умеренно продающий фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать. Просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
7: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
6: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то автор высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает. В случае с «Одиссеей», мне кажется, любопытно хотя бы посмотреть, как Нолан справится с этим древнегреческим пафосом.
1: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсезонного обслуживания. Коротко о трафике. 3 балла. Местами затруднения в столице. На Рублевке сейчас самая длинная пробка в городе. От моста до Ильинского шоссе около часа. Чуть меньше займет вас проезд по Горьковскому шоссе от поворота на Ельню до выездной улицы. Сейчас я приветствую Олега Богданова.
8: Деньги и биржи.
9: Добрый вечер. Американский рынок акций на рекордных уровнях. NASDAQ растет на 1%, S&P на 0,7%. Акции Intel плюс 12%. Все это связано с надеждами на искусственный интеллект, разработку новых чипов. Ну и сегодняшняя статистика. Последние данные индекс деловой активности в секторе услуг PMI за апрель. Американский, он вырос 51 пункт, был 49,8 пункта. Неплохая цифра. Рынок ждет ISM в сервисе и количество количество вакансий JOTS за март тоже выйдет через несколько минут. Российский рынок акций были минус 1.1% сегодня терял наш индекс Мосбиржи. Сейчас уже растем на 1.1%, 2648 значение индекса. Разворот произошел после того, как включили мобильный интернет в Москве. Рост усилился. В Киеве предлагают продлить перемирие. Буданов вот об этом говорит. Террорист, в России он признан террористом-экстремистом. Ну и вот рынок реагирует на это, растет больше, чем на процент. В лидерах роста «Новатек» 3,2%, «Сургутнефтегаз» привилегированно растет на 2,7%, «Русал» плюс 2%. Снижаются акции «Юнипро» на 0,5%. Российский рубль в целом слегка снизился, потерял пару копеек по отношению к юаню. Сейчас 11.05. ЦБ сегодня проводил аукцион 7-дневный. Репо разместили 4 триллиона 130 миллиардов рублей. Ну и цена на нефть падает 2,8%. В Пентагоне заявили, что перемирие сохраняется. Брент стоит 111.25.
1: 16.56, это Рамас Чия Урели. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. 7 мая. Москва. В день рождения Петра Ильича Чайковского в зале «Зарядье» прозвучит опера «Евгений Онегин». В главных партиях Надежда Павлова сопрано и Алексей Марков баритон. В спектакле участвуют Государственный академический русский хор имени Свешникова и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19 часов.
11: Автопилот с Дмитрием Гронским.
12: О проблемах концерна Volkswagen рассуждают не первый год, но убедительнее всего о таких событиях говорят, конечно же, не слова, а цифры. На днях стало известно, что немецкий концерн в процессе масштабной реструктуризации к концу десятилетия только в Германии сократит порядка 50 тысяч рабочих мест. Огромное число. 10 лет назад концерну удалось выйти на первое место по продажам, обойдя Toyota и General Motors. В 2018 году был установлен рекорд. Реализовано 11 миллионов автомобилей. Потом была пандемия, а потом начались новые проблемы. По итогам прошлого года Volkswagen Group продолжает оставаться в лидерах по количеству проданных машин, уступая только концерну Toyota. Но если смотреть на рыночную капитализацию, то Volkswagen сегодня на 8-м месте в мире. Впереди не только Toyota, но и Tesla, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, а также китайские Xiaomi и BYD. Если посмотреть на продажи в первом квартале нынешнего года, то они снизились у большинства брендов группы. Собственно, у Volkswagen на 7,5%, у Audi снижение на 6,1%, Porsche почти на 15%, Bentley и Lamborghini тоже переживают спад. Объемы снизились на 9,9% и 11,7% соответственно. Финансовый директор и операционный директор Volkswagen Group Анно Антлиц подчеркнул, что помимо сложностей с тарифами в США, компания ощущает растущее давление со стороны китайских брендов на европейском рынке. Хотя непонятно, как какие китайские компании сегодня всерьез рассматриваются как конкуренты Bentley, Lamborghini или Porsche. Китайский премиум – такое понятие, конечно, существует на рынке, но оно скорее ироническое, нежели серьезное. А вот в масс-маркете тут да, китайские бренды уверенно завоевывают старый свет. Впрочем, и тут для Volkswagen Group есть лучик надежды. По итогам первого квартала, на фоне падения продаж других марок группы, неожиданный рост показала Skoda, увеличив продажи в первом квартале на целых 14%. Недавно, кстати, я беседовал с коллегой, который сказал, что ни за что он не поменяет свою «Октавию» 2019 года выпуска на новый китайский автомобиль. И я его прекрасно понимаю.
11: Автопилот с Дмитрием Гронским.
10: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93. Новости и мнения. Коммерсант ФМ.
13: 93,6.
14: В Москве 16:59, в студии Петр Косенко.
13: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
14: 5 мая, вторник. В Москве сейчас 23 градуса. На дорогах 3 балла в этом часе. Мобильный интернет в Москву вернулся, но во время утренних отключений не работали даже белые списки. Вызов такси был возможен только по телефону, а в банкоматах не получалось снять деньги. Граждане и бизнес считают, что блокировки еще повторятся и уже подсчитывают убытки. В Думе собираются запретить студентам поступать в магистратуру не на ту специальность, по которой они учились на бакалавриате. Чем это мотивируют народные избранники и насколько сейчас это распространенное явление? Граждане уходят в кэш. В стране растет спрос на наличные деньги. Только за март и апрель граждане сняли со счетов более 900 миллиардов рублей. Это рекорд последних 4 лет. Основная причина в нестабильной работе онлайн-сервисов. Как минимум 2 человека погибли и более 20 получили ранения в результате налета беспилотников на Чебоксары. Один из БПЛА попал в жилую многоэтажку. В городе полностью остановили движение общественного транспорта, а все учебные заведения ушли в дистанционный формат работы. В Москве заработал мобильный интернет, но телеком-рынок ожидает, что перебои повторятся, а бизнес уже подсчитывает убытки.
13: Москва.
14: Этим утром столица примерно на 4 часа погрузилась в офлайн-режим. Москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не работали даже так называемые белые списки. Пострадал и бизнес. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за это утро, по его подсчетам, потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, ему непонятно.
15: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
16: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
15: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там FlowWow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
14: О потенциальных отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей накануне. По словам предпринимателей, в таких ситуациях больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте собеседники «Коммерсанта» оценивали, что совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей. Гендиректор сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров считает, что и в этот раз перебои могут привести к большим потерям.
17: Мы не заточены на доставку, поэтому для нас это не является большой проблемой. Я думаю, это все-таки для мобильных сервисов критично. У нас же есть кассы и проводной интернет, но доставки были отключены, Яндекс.Еды. Поэтому вот сколько мы потеряли, мы только завтра можем узнать.
7: А примерно насколько будут ощутимы потери бизнеса в связи с отключением интернета?
17: В целом, я думаю, что это сотни миллионов, может быть, миллиарды рублей потерь, но в том числе и налогов. Потому что если операция какая-то не прошла, соответственно, и налоги с нее тоже не начислились. Всех мобильных сервисов касается там и такси, и заказов всевозможных. Но все-таки люди знали, что будут отключения, и, возможно, перешли на проводной интернет. Тогда, наверное, последствия могут быть и меньше. Но в целом, конечно, они достаточно серьезные будут.
14: Проблемы прежде всего коснулись бизнеса, платежи у которого завязаны на мобильную связь, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов. Но с трудностями, по его словам, столкнулись и компании с проводным интернетом.
18: Ну вот сегодня рабочий день, я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много. 70% рынка. Это моностудии. Бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
14: Кроме того, у жителей столицы возникали проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них тоже работают от мобильной сети. Москвичи сталкивались и со сложностями при оплате парковки. В Дептрансе напомнили, что помимо приложения стоянку автомобильным можно оплатить по СМС или по телефону. В целом, жителям столицы нужно быть готовыми к тому, что ситуация повторится, говорит гендиректор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин.
19: Конечно, возможно повторение, потому что решение об отключении принимают люди, которые, по сути, не несут никакой ответственности за это и не взаимодействуют ни с потребителями, ни с бизнес-клиентами, ни с клиентами-физлицами. Все делают операторы. Бизнес, который страдает от этих отключений, несет убытков, он тоже для них не является ни контрагентом никаким. Запросто могут отключить, перестраховаться лишний раз. Понятно, позиция Минцифры находится в диалоге с операторами и выслушивает эти недоумения по поводу подобных ковровых отключений. Будет дальше происходить, от нас мало что зависит, потому что и от Минцифры тоже не очень много зависит, они пытаются сгладить проблему, но насколько это получится, большой вопрос.
16: Ваш совет жителям Москвы в ближайшее время: придется запастись наличными и как-то выбирать другие способы связи?
19: К сожалению, да, новая реальность, мобильная связь и мобильный, тем более интернет, это не гарантированная услуга, поэтому да, нужно готовиться к режиму офлайн, карты скачивать на смартфон, кому нужно ориентироваться в городе, запасаться наличными, продумывать альтернативные способы оплаты, парковок.
14: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Го рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в этой ситуации можно по телефону, оплатить в конце поездки наличными. А в сервисе кикшеринга ВУШ сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались сегодня и в Петербурге. Россияне массово снимают наличные деньги. Спрос на купюры достиг максимума за последние 4 года. В апреле и в марте в обращение поступило более 900 миллиардов рублей кэшем, пишет РБК со ссылкой на данные ЦБ. Регулятор считает, что тренд прежде всего связан с отключениями интернета. Люди пользуются наличными из-за нестабильной работы платежных терминалов. Впрочем, бизнес и его клиенты уходят в кэш, в том числе из-за возросшей налоговой нагрузки, говорит главный экономист компании «Т-инвестиции» Софья Донец.
20: Усиление спроса на наличность не совсем обычно для последних лет, но тем не менее пока еще никакой не тревожный. Почему? Потому что у нас предыдущие были скачки спроса на наличность в 2022 году. Это был прям действительно большой пик. Речь шла о нарастании спроса в триллионных объемах. До этого в 2020 году, в пандемию, когда что-то меняется, есть беспокойство по поводу средств оплаты, оплаты, сработает ли связь, будут ли что-то меняться в правилах жизни. С другой стороны, постепенное снижение ставок и в том числе некоторое увеличение мотивации малого бизнеса на выход в наличность из-за увеличения налоговой нагрузки, это тоже факторы, которые влияют на спрос.
0: А как вообще ситуация с наличными повлияет на российскую экономику? Стоит ли ждать каких-то серьезных последствий?
20: По-прежнему сейчас уровень наличности к финансовым активам или, например, если взвесить его к общей денежной массе, остается скорее вблизи исторических минимумов. Это как раз достижение диджитализации и высоких ставок, тренд последних лет. В районе 14% сейчас наличность к общей денежной массе. Наверное, по итогам года увидим нарастание спроса, который превысит 1 триллион. Ну, пожалуй, это пока еще в рамках нормы. А по мотиву, что будет возобладать? Вот эти разговоры о изменении способов оплаты отключения связи или же это больше бизнес-мотивы малого бизнеса? Об этом сможем судить ближе к концу лета. Если тренд на более высокий спрос на наличность не уляжется к осени, то скорее здесь больше про бизнес-мотивы.
14: На этом фоне в соцсетях появились сообщения, что Центробанк якобы собирается ввести ограничения на снятие наличных со вкладов. Речь о сумме до 150 тысяч рублей. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно называла подобную информацию бессмыслицей. Впрочем, несмотря на опровержение регулятора, паника среди владельцев счетов все же возникла, допускает главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев.
21: Эти сообщения о возможной заморозке вкладов появились уже тогда, когда резко и значительно вырос спрос на наличные. Другое дело, что дальнейшая статистика, которая будет через месяц, допустим, уже способна уловить влияние и этого фактора. Я не думаю, на самом деле, что оно было значительным, потому что делали так, как и надо поступать, достаточно оперативно. Было показано, что это фейк.
0: Как вы думаете, будет ли реакция от государства на такой резко возросший спрос на наличные?
21: Это для государства, естественно, не есть хорошо. Деньги изымаются из экономики. Для банковской системы это тоже плохо. И Банк России прекрасно это понимает. Именно поэтому дальнейшие усилия будут приниматься по обелению. Но, как мы видим, результаты противоречивые получаются. Поэтому здесь, конечно, если предпринимать усилия, то надо очень аккуратно, потому что в противном случае этот спрос может еще больше увеличиться, и тогда могут серьезные проблемы для банковской системы.
14: В сентябре 25-го в силу вступили поправки в законодательство, которые позволяют финансовым организациям вводить временные лимиты на снятие средств в банкоматах. Речь о сумме до 50 тысяч рублей в сутки. Ограничения призваны помочь в борьбе с мошенничеством. Сейчас объем наличных денег в обращении превышает 19,5 триллионов рублей, следует из данных Центробанка. В прошлый четверг министр финансов Антон Силуанов призвал россиян, цитирую, «не держать деньги под подушкой». По его словам, если никак не использовать сбережения, то они обесценятся, их владельцы потеряют в доходах. 17.12 в Москве, и через пару минут последние новости.
10: Коммерсант ФМ. Время и место. 16 мая. Москва. Сольный концерт Дениса Мацуева. В программе фортепианные произведения Шуберта, Шумана и Листа. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru.
22: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки розы снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрице Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям.
23: Деньги и средства.
24: Новогвинейская кина состоит из 100 тоя. Название с одного из местных наречий переводится как «плата за еду». Тоя – редкие морские раковины, которые раньше аборигены использовали в качестве денежного эквивалента. Монеты первой эмиссии чеканились из медно-никелевого сплава и бронзы. Сейчас это в основном сталь с никелевым покрытием, реже биметалл и алюминиевая бронза. птицы, млекопитающие, насекомые, рептилии и рыбы – главные герои не только на государственных символах Папуа-Новой Гвинеи, но и на ее деньгах. Исключением является монета в 50 тоя. Она неправильной формы, и на ней нет изображения животных. Главная монета в стране – одна кина, необычна благодаря отверстию в центре. На аверсе размещена эмблема местного центробанка, на реверсе – пара крокодилов.
2: Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
14: 17:15, сейчас новости в студии, Оксана Баркина.
16: Здравствуйте.
3: Latest news.
16: Аэропорт Шереметьево отправляет и принимает рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщил пресс-служба Росавиации. На подлете к Москве к данному моменту силы ПВО уничтожили 17-й с начала суток беспилотник. Об уничтожении первого мэр столицы Собянин сообщил около часу ночи. Сейчас с ограничениями также работает и Внуково. Воздушная гавань не принимает и не выпускает суда для обеспечения безопасности. Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России с 2027 года, заявил замглавы Минэнерго страны Сунгат Есимханов. По его словам, у страны будет достаточно мощности, чтобы закрыть потребности самостоятельно. Отметил он, что в случае введения в эксплуатацию новых энергетических объектов к концу года закупать электроэнергию из России уже не придется. Отставка жюри Венецианской биеннале скорее связана с участием в смотре Израиля, а не с конфликтом из-за российского павильона. Такое мнение высказал специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он также рассказал, что в каталоге биеннале не заполнены страницы, посвященные России, поскольку издатели побоялись нарушать санкции Евросоюза. Россия принимает участие в Венецианской биеннале после 4-летнего перерыва. Информация Яндекс. Сейчас в Москве плюс 23. Небольшой дождь в некоторых районах идет. Обещают сегодня грозу до конца дня. Ветер довольно сильный, около 4 метров в секунду. Давление в норме. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
14: Два человека погибли и 32 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались ночью, повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, об этом сообщил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе двух школ, сейчас там находится около 700 человек. Ракетную опасность в городе отменили. Движение общественного транспорта также восстановлено. Паники среди местных жителей нет, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
4: Примерно полвторого ночи по Москве был услышан мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было два мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
5: А сейчас какая обстановка в городе? Есть ли паника?
4: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишнее, потому что у меня прям на дом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
14: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем, накануне Минобороны России объявила о перемирии 8 и 9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского президента в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. А в случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщения военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было, поэтому, по его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархарина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
1: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев с тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
14: Зеленский сообщил, что Киев ведет режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский президент не уточнил. Ведущий научный сотрудник ИММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
6: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
14: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также там не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщили в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал. Белый дом готовит республиканцев к возможному поражению на выборах. Для представителей администрации проводят закрытые брифинги. Об этом пишет «Вашингтон-Пост». На них чиновникам объясняют, как себя вести, если демократы получат контроль над Конгрессом по итогам выборов в ноябре. Вероятность этого, согласно соцопросам, растет с каждым месяцем. Подробности в обзоре и на прессе на «Коммерсант.ФМ».
8: Промежуточные выборы пройдут в США в ноябре. На них обновят все 435 мест Палаты представителей на 2 года и примерно треть сенаторов на 6 лет. Именно эти выборы определят, какая партия будет контролировать Конгресс и сможет либо поддерживать президента, либо, наоборот, мешать ему проводить свою политику. По данным «Вашингтон-Пост», администрация Белого дома готовит своих сотрудников к сценарию, при котором демократы получат контроль над Конгрессом. Для этого юристы и советники проводят закрытые 30-минутные брифинги. На этих встречах с презентациями в PowerPoint объясняют, как работать в условиях усиленного давления со стороны законодателей. Чиновников учат осторожнее вести переписку, правильно реагировать на запросы и быть готовыми к расследованиям. Такие консультации идут уже давно, но в последнее время активизировались, так как внутри администрации растет ощущение неминуемого поражения республиканцев. Как объясняет New Republic, команда Дональда Трампа ожидает победы демократов из-за падения рейтингов президента. За 15 месяцев с момента его возвращения в Белый дом он втянул США в войну с Ираном и спровоцировал глобальный энергетический кризис, который привел к росту стоимости жизни практически повсюду. Он вторгся в Венесуэлу, похитил Николаса Мадуро, уволил 1000 сотрудников федерального правительства и парализовал работу некоторых учреждений. По результатам нового опроса, который ABC News, Washington Post и Ipsos провели в конце апреля,
16: 2% американцев не одобряют действия президента, что на 2% пункта больше, чем в феврале, и близко к антирекорду. При этом накануне разгорелся внутренний конфликт и между демократами в Палате представителей, пишет Axios. Комитет по проведению избирательных кампаний Демпартии поддержал сразу нескольких кандидатов, которые все еще участвуют в конкурентных праймерис. Из-за этого снова всплыл старый спор, действует ли партийная верхушка честно или пытается продвигать более удобных кандидатов. В самом демократическом комитете отметили, что давно не вмешиваются в конкурентные праймерис, а главная цель – это выиграть выборы и вернуть контроль над Палатой представителей. При этом Wall Street Journal добавляет, что демократы могут растерять свое преимущество перед выборами. Во-первых, они не до конца решили внутренние споры после прошлых поражений. У них нет единой стратегии и есть раскол между умеренными и более левыми крыльями партии.
14: Смотрим на московские дороги. 3 балла. Сейчас загруженность общая, сообщает Яндекс.Карта. Затор на 30 минут на внешней стороне МКАД от Профсоюзной улицы до Варшавского шоссе. А сейчас время новостей экономики. Я приветствую Олега Богданова.
9: Деньги и биржи.
11: Добрый вечер. Сохраняется рост на американском рынке. Рекордные уровни по индексу NASDAQ, S&P 0,8 NASDAQ на процент вырос. Intel растет на 12%. Все завязано на искусственный интеллект. И рынок бурно растет. В моменте было некоторое снижение. Была информация, появилась информация, что снова задействована противоракетная оборона в Объединенных Эмиратах Арабских. Но сейчас, судя по всему, эта информация никак и ничем не подтверждается. Цены на нефть нырнули в моменте... подскочили, извините, вверх, а сейчас снова снижается, на 3% падает Brent, 111.10, реакция на заявление руководства Пентагона о том, что перемирие соблюдается, сохраняется, WTI падает на 4%, $102 ровно. Российский рынок акций, такой разворотный у нас день получается, падали на процент, сейчас растем на процент. Тут две темы, включение интернета мобильного в Москве сыграло положительную роль, информация о том, что готовы пролонгировать перемирие в Киеве, вот все это привело к росту на нашем рынке, 2647, значение индекса Мосбиржи, сейчас в лидерах роста Новатек, акция растет на 3%, Россети 2,6%, Сургутнефтегазпреф растет на 2,5% в акциях «Русала», 2 ВК, ВТБ-2 и «Норникель» растет на проценты 0,8. В минусе «Юнипро» на 0,5% снизилась акция. Российский рубль слегка упал. 11,05 юань рубль, 2 копейки рубль потерял. Доллар рубль на внебиржевом рынке торгуется по 75 рублей 50 копеек. Вышли данные по активности в сервисе. АСМ за апрель, индекс снизился 53,5. Был 60.6.
12: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату $15 000 и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы.
13: Хай-тек с Александром Леви. По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD панели на 60 Гц, и в офисах, и в домах. Тогда это был разумный выбор. С тех пор стандартные требования к экрану выросли, и модель Lumen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора. Разработчики снабдили устройство экраном 27 дюймов с CPS-матрицей разрешением 2560 на 1040 точек, частотой 100 Гц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения примерно 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4К, но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Гц ощущается получается даже вне игр. Скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе стают медленнее. Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместимый с креплением веса. Из портов наличие HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lumen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать. Это либо разрешение дисплея, либо частота, либо технологии изображения. Часто это был и дизайн, который либо нарочито скучный, либо неуместно агрессивный. Решение от Lumen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии».
24: Хай-тек с Александром Леви.
7: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
9: Дайте я скажу!
7: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
15: Побывал губернатор или в конце
17: Дуду Калинкова. Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
7: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
14: 17.30 в Москве, в студии Петр Косенко.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
14: 5 мая, вторник. В Москве сейчас 23 градуса тепла. Пробки 3 балла в этом часе. В Думе хотят запретить студентам поступать в магистратуру не на ту специальность, по которой они учились на бакалавриате. Чем это мотивирует законодатели и насколько сейчас это распространенное явление? В Москве вернулся мобильный интернет, но во время утренних отключений не работали даже белые списки. Граждане и бизнес начали подсчитывать убытки и считают, что блокировки еще повторятся. На российском рынке облигаций растет риск дефолта. Эксперты говорят, что под угрозой сейчас примерно четверть всех бумаг. Опасна ли проблема? Слишком дорогие деньги тому виной или низкий спрос? Бизнес не успевает зарабатывать на то, чтобы покрывать долги. Отечественные компании начали справляться с дефицитом квалифицированных кадров. Согласно последним опросам, от нехватки персонала сейчас страдает примерно треть бизнеса, тогда как в прошлом, 25-м году, на эту ситуацию жаловался каждый второй. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. По крайней мере, это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Как уточняет «Коммерсант», речь идет пока лишь о некоторых специальностях. Точный перечень должно определить Миноборнауки. Если поправки примут, они в основном затронут юристов и экономистов, считает директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко. По ее словам, саму же магистратуру разделят на 3 формата в рамках масштабной реформы высшего образования.
23: Первый формат – это академическое. То есть, если ты хочешь заниматься научной или преподавательской деятельностью в высшей школе, то ты кончаешь бакалавриат, идешь на 2 года в академическую магистратуру, пишешь академическую работу. Вторая – это я, когда ты идешь в профессиональную магистратуру, ты вбираешь свои профессиональные знания и навыки.
25: Есть еще 3-й формат, так называемая управленческая магистратура, юристы, экономисты. Как я понимаю, прежде всего, это их коснется?
23: Ну, в том числе, считая, что у нас избыток экономистов и юристов. В принципе, на экономический управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных и естественно-научных специальностях.
14: Реформа высшего образования стартовала в 23-м году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата ведут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, пишет «Коммерсант». Если говорить о технических специальностях, то ограничения, которые предлагают депутаты, вполне рациональны, уверен ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
0: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
14: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолт примерно четверть всех бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам, а это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценный дефолт, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, а сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее, чем доходы, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике и госстрах инвестиций Александр Иванов.
9: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходится совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
5: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
9: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
5: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
9: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
14: По словам экспертов, ситуацию усугубляет так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
15: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
5: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
15: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
14: По данным агентства «Эксперт РА», доля реальных дефолтов сейчас менее 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. СМИ назвали причину ареста активов Вадима Машковича. По версии следствия, основатель компании «Русагра» совмещал государственную службу с бизнесом. С 2006 по 2014 год он представлял в Совете Федерации Белгородскую область и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут ведомости со ссылкой на прокуратуры. Накануне суд арестовал всю недвижимость Вадима Машковича и его долю в «Русагра» на 174 миллиона рублей. И как только что стало известно, суд передал России контрольный пакет акций ПАО группы «Русагра». Подробнее о претензиях ведомства к Вадиму Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
10: Детали.
18: Прокуратура оценила активы «Русагра» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагра». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагра» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагра» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз, до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагра» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
14: Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и в отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. В деле фигурирует и бывший гендиректор «Русагра» Максим Басов, чьи акции в холдинге суд также потребовал изъять. Оба фигуранта отвергают претензии следствия и вину не признают. 17:41 в Москве. Через пару минут выпуск новостей.
10: Коммерсант ФМ. Время и место.
19: С 22 по 31 мая. 26-й международный театральный фестиваль «Мельховская весна». Спектакли по произведениям Чехова и Булгакова из театров России, Вьетнама, Сербии, Ирана, Казахстана и других стран в неповторимой атмосфере чеховской усадьбы среди цветущих садов. Место проведения – музей-заповедник Антона Павловича Чехова «Мельхова».

0: Идея.
1: Россияне предпочли бы делегировать задачи через один сервис. Выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой и доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог» 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство. Таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта. Уже сейчас 7% россиян регулярно передают свои задачи другим. 26% делают это время от времени, а еще 18% имеют единичный опыт делегирования. Любопытно, что идею единой платформы для поручений поддерживают 41% респондентов, а еще 50% скорее согласны, что это было бы удобно. То есть они не против того, чтобы объединить все популярные сервисы в один. Для людей важны безопасность и прозрачность, подробные отзывы, безопасная оплата, проверка личности исполнителей, гарантии. При этом россияне готовы делегировать не все. Под личным контролем остаются финансы и банковские операции, их не готовы передавать посредникам 64% опрошенных. Уборку в личных шкафах и ящиках не разрешат 48%. Воспитание детей и приготовление еды для семьи для многих – зона собственной ответственности. Интересно, как скоро объединятся две идеи – единый сервис делегирования и платформа для ИИ Rent a Human, которая завязана на возможности ИИ-агентов нанимать исполнителей людей.
0: Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
2: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.

0: Пресс-служба СКР ведомство возбудило уголовное дело по статье о теракте. По данным следствия, минувшую ночь украинские формирования атаковали регион с помощью как минимум 8 БПЛА. Повреждения получили предприятия, многоэтажные жилые дома и более 20 домовладений в Чебоксарах. В Следственном комитете сообщили о 2 погибших и 23 раненых. Великобритания расширила список санкций против России на 18 пунктов. Ограничения введены против 10 физлиц и 8 организаций. Санкции коснулись граждан России, Беларуси и Франции. Ограничения включают заморозку зарубежных активов и запрет на въезд в королевство. Последний раз Британия расширяла список антироссийских санкций в феврале этого года. Предстоящей ночью москвичи увидят первый майский звездопад. Правда, почти полная луна серьезно затруднит наблюдение, предупредили в московском планетарии. Источник потока – пылевой шлейф кометы Галлея. Метеоры входят в атмосферу на скорости 66 км в секунду и сгорают яркими белыми вспышками с длинными следами. Лучшее время для попытки увидеть этот поток – с 2 часов до 4 часов ночи. По информации Яндекса, сейчас в Москве плюс 23, временами идет дождь в некоторых районах, ветер около 4 метров в секунду, давление в норме, обещают сегодня осадки до конца дня, возможны грозы. Оксана Барыкина, радио «Коммерсант ФМ».
1: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было более половины. Проблему начали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
2: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят сейчас, а вот стаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, все этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
3: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
2: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом, правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
1: Накануне в Российском союзе промышленников-предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только одна из 10 фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В этом случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
4: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще подключать и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем, задачи могут быть решены.
3: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
4: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании, президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают, у меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку определенная.

0: быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
1: По данным ЦБ, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. При этом безработица остается на низком уровне. В первом квартале 2026-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший в 2023 году, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Колбером, гостем которого и стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падения Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
2: Дом по хозяину истосковался.
3: Царь Итаки возвращается.
4: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
5: Держите на мне!
1: В вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя, цитирую, очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которая вышла 3000 лет назад. Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав актеров, среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли называть «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
6: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
7: А какие у вас впечатления от трейлера?
6: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
7: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
6: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то автор высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
1: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля, а в России фильм официально не покажут, но ожидается, что посмотреть его будет можно в формате предсеансового обслуживания. Трафик. 4 балла на дорогах сейчас в Москве, сообщают Яндекс.Карты. Из каких-то серьезных заметных заторов 30 минут внутренний МКАД стоит от Молодогвардейской улицы до Строгино. 17.54. Время новостей экономики. Олег Богданов.
8: Деньги и биржи.
9: Начнем с последних макроэкономических данных. Вышел индекс ISM, индекс активности в сервисе в США. За апрель опережающий индикатор индекс вырос 55,9 пункта, был 53,9. Индекс новых заказов снизился 53,5, был 60 пунктов и 6. Ну и сегодня выходили еще данные по занятости. Индекс так называемый JOLS, открытых вакансий. Их количество составило 6 миллионов 866 тысяч. Немного снизилось количество вакансий в США. А рынки акций в США на рекордных уровнях. Плюс 0,9 NASDAQ, плюс 0,7 индекс S&P. Акции Intel, которые бурно растут, двигают рынок вверх. Плюс 13% сейчас. Ну и все это завязано на искусственный интеллект. Чипы с искусственным интеллектом. Акции Intel с начала года выросли на 190%. Российский рынок акций у нас сегодня такой разворотный день. Падали на 1%. С утра были в депрессии в связи с отключением мобильного интернета в Москве. Потом интернет включили, рынок начал подрастать. И надежды на перемирие дальше уже толкают акции вверх. Плюс 0,13% по индексу Мосбиржа. 2,650 значение индекса. В лидерах роста Новатэк. Акция растет на 3,2%. Сургутнефтегаз привилегированный плюс 3%, Русал 2,8%, Россети 2,6%. Снижаются пока у нас акции Юнипро на 0,1%. Нефть снижается, падает. Американцы настроены на продолжение ситуации по прекращению огня с Ираном. На 3% снизился Brent, стоит 110,80. WTI минус 4,5%, 101,60.
1: 18.56 в Москве. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ромас Чаурелли. Связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале Коммерсант ФМ 936.
5: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
8: Только что во французском Провансе в Музее департаменталь Арль Антик открылась эффектная экспозиция с названием «Le Passage de Venue», что может переводиться как «Путь Венеры» или «Прохождение Венеры». Однако выставка не связана с одноименной планетой, а посвящена образу римской богини Венеры. И главным экспонатом станет знаменитейшая Венера Арльская. Статуя была обнаружена в 1651 году среди руин Древнего театра, буквально в двух шагах от нынешнего здания Музея древности департамента Арль. Она считается одним из главных шедевров римской скульптуры, вдохновленной классическим греческим искусством. Датируется первым веком до нашей эры. Уже более двух столетий статуя хранится в Париже. Сначала в Версале, а после и по сей день в Лувре, где стоит рядом с Венерой Милосской. И вот, наконец, возвращается на место своего обнаружения к родным орлезианцам, совершая таким образом свое прохождение, подобно небесному светилу. Задуманное как настоящее путешествие по метаморфозам богини, выставка объединяет около 80 работ от античности до современности. Все связаны с образом Афродиты Венеры. 33 произведения предоставлены самим Лувром. Выставка представляет собой настоящую процессию образов Венеры. Вокруг Венеры Арльской собраны другие древние Афродиты, что позволяет формально сравнивать каноны красоты, поз, драпировок и изображений женского тела в греко-римском мире. Маршрут выставки также сопоставляет скульптуру с более поздними работами от Гюстава Моро из 19 века до Энди Уорхола через фотографии Монрея и скульптуры Ники де Сен-Фаль. Символистские картины, сюрреалистические фотографии, поп-аллюзии и контемпорари подходы свидетельствуют о том, что Венера остается неиссякаемым образцом для художников. Тексты древних авторов, включенные в выставку, проливают свет на эти трансформации. Заодно посетителям предлагается оценить реставрационные вмешательства 17 века, когда Франсуа Жерардон добавил в руки богини зеркало и яблоко. Мячик, как саркастически отмечается, отмечают неизменно благожелательные к французам британские искусствоведы.
5: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Человек никогда ни от чего не отказывается. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 30 46. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. новости и мнения. Коммерсант ФМ 93.6.
10: 6 часов в Москве, в студии Ромас Чиаурели.
5: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
10: Вторник, 5 мая, за окном 23 градуса, на дорогах 4 балла в этом часе. Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? С приближением 9 мая выросла интенсивность атак ВСУ на российские города, в том числе и столицу. Московский авиаузел во вторник регулярно встает на паузу. Сколько пассажиров пострадали от этого? Эмиратам опять досталось. Второй день под обстрелом территория ОАЭ. Это происходит на фоне заявлений США о том, что война с Ираном завершилась. Дмитрий Дризе считает, что США всячески пытаются избежать возобновления активных военных действий. Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Сегодня столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
5: Москва.
10: С утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полины Пастры Валерий Чиж только за это утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
11: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
12: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план «Б», если мобильный интернет снова пропадет?
11: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана «Б» нет, просто-напросто сервисы по доставке. Тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там FlowWow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План «Б», как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
10: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей вчера. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг. А также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
13: Часть людей не может заплатить за тренировку, ну, или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что, ну, забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что это возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают от стационарной связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
10: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
14: Ну вот сегодня рабочий день, я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
10: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсанта ФМ Марина.
15: Я сегодня поехала на Кузьминское кладбище. Мне нужно захоронить прах свекрови в семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова. Сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели. Никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали. И если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору, в течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
10: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его заставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга Вуш сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Town Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам авиарейсов по всей стране. В Москве полеты приостанавливали сразу все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт вообще закрыт на прием и отправку рейсов, говорит слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждет свой самолет, который из-за задержек еще даже не сел в Сочи.
16: мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим. Но пока вроде по информации там все закрыто на вылет. Мы пока вот следуем такого плана, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
17: Потери из-за таких внештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
18: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
7: Получается, основная нагрузка ложится на туроператоров все равно.
18: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микшируется, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
17: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
19: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. Всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
17: Всего с начала суток на подлете к Москве перехватили 17 дронов. По данным Минобороны, накануне вечером и ночью были перехвачены 289 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
5: Коммерсант ФМ. Время и место. 12 и 14 мая. Москва. Актер театра и кино, заслуженный артист России Виктор Добронравов и ЛРК-трио. В программе «Вечная джазовая классика» и музыка советских лет в джазовых аранжировках. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Жизнь, по сути, очень простая штука. И человеку нужно приложить много усилий, чтобы ее испортить. Антон Чехов. Реклама.
20: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
21: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
17: 18.14. Студия с новостями. Олег Булгак.
22: Здравствуйте.
5: Latest news.
0: До 34 увеличилось число мирных граждан, пострадавших при массированной атаке украинских беспилотников на Чувашию. Об этом сообщил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. По его словам, большинство пострадавших уже получили медицинскую помощь и выписаны домой. В больницах находятся 11 человек. Состояние троих оценивается как тяжелое. Повреждения получило предприятие, многоэтажные жилые дома и более 20 домовладений в Чебоксарах. Иран заявил о расширении зоны своего контроля над Ормузским проливом. В нее вошли порты Арабских Эмиратов. На карте, которую опубликовали иранские власти, показана, как они уверяют, морская зона, которая сейчас находится под контролем Тегерана. Это значительные участки побережья, в том числе порты Эль-Фуджайра и Хаур-Факкан. Оба расположены в Оманском заливе. Если Иран сможет получить контроль над доступом к этим портам, это будет означать почти полную морскую блокаду Эмирата, отмечает Рейтер. Подробно о ситуации в регионе через минуту. Статуя в центре Лондона, установленная уличным художником Бэнкси, стала местом паломничества туристов и поклонников художника. Об этом пишет ТАСС. Статуя изображает мужчину в деловом костюме, который с развивающимся флагом в руках уверенно идет вперед. При этом стяг закрыл мужчине лицо, и он явно не видит, что его левая нога уже нависла над пропастью. Погода. В Москве 23 градуса тепла, атмосферное давление чуть ниже нормы. Ночью плюс 14, завтра днем до 25 градусов, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Объединенные Арабские Эмираты вновь под обстрелом. Сообщается, что в стране активизирована работа ПВО. Это вторая по счету атака на страну, предположительно, со стороны Ирана. Ранее Дональд Трамп вновь повторил тезис о полной победе и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
22: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
23: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, История, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
22: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, топливо осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
3: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы у Соединенных Штатов, Японии, Германии, там, Франции. Они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов, выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения, будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
4: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
3: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшем времени не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
2: Армузский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером топлива стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. Следим за трафиком. По данным Яндекс.Карт, сейчас загруженность дорог оценивается в 4 балла. На кольцах до 7, на Садовом, на внешней стороне, самый плотный поток. МКАД, внутренняя сторона от Молодогвардейской улицы до Волоколамки, 45 минут пробка. На Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина, 35 минут. И внешний МКАД от Профсоюзной улицы до Варшавки, пробка на 35 минут. 18.23. Я приветствую Олега Богданова.
22: Деньги и биржи.
6: Добрый вечер. Американские рынок акций продолжают идти вверх. На процент растет NASDAQ, на 0,8 S&P 500. И растет все, что завязано на развитие искусственного интеллекта. Прежде всего, сейчас Intel в центре внимания. На 13% акция выросла. С начала года уже 190% бумага прибавила. Большой интерес OpenAI к Intel. И в целом компания развивается именно в направлении искусственного интеллекта. Генеральный директор Anthropic предупредил, что компания, которая занимается программным обеспечением, скорее всего, потерпят крах из-за того, что и искусственный интеллект развивает самостоятельно данное направление без участия человека. Тема иранская. Трамп заявил, что у американцев дела в Иране идут очень хорошо. Иран полностью разгромлен. Ну, это он говорит не первый раз. Ситуация на рынке нефти. Нефть снижается на 3%. Американцы, несмотря на это, сохраняют перемирие. 110.94 стоит Brent, WTI 102.10. Российский рынок акций. Мы из минуса вышли в плюс. Растем на процент. Индекс Мосбиржи на уровне 2646. С утра негативно влияла на рынок информация, решение заблокировать интернет мобильный в Москве. Акции падали на процент и 0,1. То есть индекс падал в Мосбирже. Потом мы после разблокировки мобильного интернета начали расти, растем на 1%. В лидерах роста Россети и Новатек эти бумаги выросли на 3%. А рубль снижается. Юань рубль находится на отметке 11.07.
1: культово с Павлом Шинским.
8: Марш Преображенского полка.
9: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка. Недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры. И царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения, сначала в России, а потом и в эмиграции. Но и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
1: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ. Стиль с Анной Минаковой.
12: В Женеве во время традиционной и уже и так перегруженной часовой недели прошла еще одна новая выставка – «Хронополис». Как пишут сами организаторы, «Хронополис» отличается от классических часовых выставок тем, что на нее не нужно покупать билеты. Она открыта для любого посетителя. И главное, что они предлагают, это не просто просмотр, а прямой контакт. Возможность диалога с создателями часов. Тот самый touch and feel, когда любой человек может подойти, примерить, посмотреть, поговорить. В отличие от больших салонов, где для этого требуется назначить личную встречу и доступ ограничен, а основная публика по билетам отсматривает лишь витрины. Вся конструкция выставки выстроена вокруг более молодого восприятия. Это видно и по языку коммуникации, и по тому, как «Хронополис» себя продвигает. По фотографиям с молодой аудиторией, по атмосфере с вечеринками почти дискотечного формата. Очевидно, что их посыл – это не только молодые независимые бренды, но и молодые посетители, то есть клиенты будущего. Сам по себе этот подход сработал. Посетители пришли, и в медиа появились положительные отзывы. Однако, наряду с этим прозвучала и критика, касающаяся уровня самих продуктов. При работающем формате часы многим показались неинтересными. И это важный сигнал. Если в первый раз аудиторию можно привлечь новизной и любопытством к формату, то в дальнейшем ключевым фактором станет уже качество представленного продукта.
1: Стиль с Анной Минаковой. Постарайтесь получить то, что любите. Иначе придется полюбить то, что получили. Бернард Шоу. Реклама.
24: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
25: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
26: Источники «Коммерсанта» утверждают.
27: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
1: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
28: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
29: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
23: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
1: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
2: 18.30, в студии Ромас Чиаурели.
7: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
2: Вторник, 5 мая, за окном 23 градуса, на дорогах 4 балла в этом часе. За два года юристом не стать. Даже пытаться не стоит. Депутаты хотят привязать магистратуру к бакалавриату и запретить студентам менять направление после базового образования. На первых порах это затронет несколько профессий. Каких же? Уж не скрываете ли вы что-нибудь важное? Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС выйдет в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Лучше меньше, да лучше. Компании смирились с постоянным кадровым дефицитом, а потому меняют стратегии своей деятельности. Какие же самые популярные решения? Страдают все. Бизнес не успел подготовиться к очередной волне блокировок мобильного интернета. А продолжаться эти ограничения будут до конца недели. О каких убытках может идти речь? Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, два года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которых затронут ограничения, будет определять Минобрнауки. Все это связано с глобальной реформой высшего образования. Если же поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, говорит директор Центра экономики непрерывного образования Президентской академии Татьяна Кличко.
10: Первый формат – это академическое, то есть если ты хочешь заниматься научной или преподавательской деятельностью в высшей школе, то ты кончаешь бакалавриат, идешь на два года в академическую магистратуру, пишешь академическую работу, вторая – это я, когда ты идешь в профессиональную магистратуру, ты добавляешь свои профессиональные знания и навыки.
11: Есть еще третий формат, так называемая управленческая магистратура, юристы, экономисты. Как я понимаю, прежде всего, это их коснется?
10: Ну, в том числе, считая, что у нас избыток экономистов и юристов. В принципе, на экономический управленческий профиль, на психологии идет достаточно много молодых людей, которые учились на инженерных, естественно-научных, социальных темах.
2: Реформа высшего образования стартовала в 23-м году. Речь в том числе и об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на три формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
13: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
2: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал «Коммерсант ФМ».
7: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
2: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский.
5: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
12: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
5: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу, в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
12: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
5: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
2: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет спрос и на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные без налог, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук.
14: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях у ИПшников, по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
2: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять уже в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагра». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагра» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант.ФМ».
15: Детали.
16: Прокуратура оценила активы «Русагра» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагра». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагра» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагра» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали Русагро и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
2: Кроме прочего, суд передал доход государства, четырехуровневую квартиру жены Машковича в Хамовниках, участки в коттеджном поселке Летова Роща в Коммунарке, а также автомобили, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. И это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным ДОМРФ, в сегменте недвижимости объем таких продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, вот подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутин.
0: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
2: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
3: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
2: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчету показателей долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% среднего дохода, банки уже рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее, и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USV Александр Ермолаев.
4: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки в это шли менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
2: Последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет. И в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%. Через пару минут новости.
15: Арена с Владимиром Осиповым. Спортивные пенсионеры.
29: Футболисты после 40 – это отдельная история, хотя в этом возрасте играли, да и сейчас играют многие звезды. Тот же Криштиану Роналду в 41 год собирается на чемпионат мира. Но одно дело играть за сборную после 40, а совсем другое – что-то с ней выигрывать. Единственным человеком в истории футбола, которому удалось взять главный трофей планеты в этом возрасте, пока остается Дино Дзоф. Он был капитаном сборной Италии в 1982 году. В момент финального матча на Сантьяго Бернабеу, где Италия обыграла сборную ФРГ 3-1, Дзофу было 40 лет и 133 дня. Тогда Дино стал самым возрастным игроком в истории футбола, которому удалось поднять над головой Кубок мира. Кстати, именно Дзофу долгое время принадлежал рекорд по сухим матчам. В 70-е легендарный вратарь не пропускал почти 19 часов чистого игрового времени. Впрочем, голкипер сборной Италии был одним из лучших и в клубном футболе. 6 чемпионских титулов в национальном чемпионате и Кубок УЕФА с Ювентусом говорят о многом. Любопытно, что после победы на чемпионате мира возраст помог Дино Дзофу заработать. Он взялся рекламировать кукурузное масло, и слоган в рекламном ролике был такой: «Дино Дзоф 40 лет, но он себя настолько не ощущает». Самый возраст

0: 17:45, студия с новостями, Олег Булгак.
1: Здравствуйте. Latest news. Более 10 самолетов, летевших в Шереметьево, были перенаправлены в другие аэропорты из-за действующих ограничений по безопасности. Речь идет о рейсах из Ташкента, Сочи, Шанхая, Омска, Циндао, Пекина, Краснодара и других городов. Они приземлились в аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, Санкт-Петербурга и в столичном Домодедово. В аэропорту Внуково, в свою очередь, организовали выдачу воды и ковриков для пассажиров в условиях временных ограничений. Уборка завершена на 4 участках выбросов мазута в Туапсе, сообщает оперштаб Краснодарского края. Всего мониторинговые группы установили 6 мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов, каждый протяженностью от 100 до 300 метров. Сотрудники «Кубань-Спас» закончили уборку и вывезли загрязненный грунт из 4 участков. В 2 поселках работы продолжаются. Первая ракетка мира, белорусская Арина Соболенко, не исключила варианта, при котором ведущие теннисисты планеты объявили бы бойкот, чтобы добиться более справедливого распределения призовых. Ее слова приводит Sky Sports. 3 мая группа из 20 топовых теннисистов распространила совместное заявление, в котором за недостаточное повышение призовых подвергла критике организаторов второго в сезоне турнира «Большого шлема» Ролан Гаррос. «Я думаю, что мы заслуживаем, чтобы нам платили больше. Думаю, в какой-то момент мы объявим бойкот. Есть ощущение, что это будет единственный способ отстоять свои права», сказала Соболенко. Погода. 22 градуса тепла в Москве в эти минуты. Атмосферное давление чуть ниже нормы. Ночью плюс 14, завтра 25 градусов. Возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В прошлом таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
2: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, с этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
3: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
2: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая 4-я компания готова сократить свой штат. Причем в январе таких планах сообщала лишь 1 из 10 фирм. Бизнес еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
4: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. скиллами, и, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще подключать и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем, задачи могут быть решены.
3: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?

0: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании, президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят. Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI-ов, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
1: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава ЦБ Эльвир Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потратили около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падения Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с Циклопом.
2: Дом по хозяину истосковался.
3: Царь Итаки возвращается.
4: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
5: Держите на мне!
1: В вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильм звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
6: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
7: А какие у вас впечатления от трейлера?
6: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
7: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
6: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
1: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. Коротко о трафике. Сейчас 4 балла, местами затруднения. На Садовом уже до 8, на внешней стороне. А крупнейшая пробка на час четвертью на МКАДе. С внутренней стороны от Лутогвардейской улицы до Волоколамки. Сейчас я приветствую Олега Богданова.
8: Деньги и биржи.
5: Добрый вечер. Подходит к концу торговля на российском фондовом рынке. День у нас сложился позитивным. Несмотря на утреннее снижение, падали мы на 1%. Депрессия явно присутствовала на рынке в результате блокировок мобильного интернета в Москве. Потом интернет разблокировали, и рынок сразу же ушел в плюс. 0,9% темп роста Мосбиржи к закрытию, 2,644 на закрытии. В лидерах роста Новатек 3%, Россети 2,9%, Русал 2,7%, Сургутнефтегаз привилегированный вырос на 2,4%. Российский рубль снизился сегодня к юаню 11.06 на закрытии. Доллар-рубль на внебиржевом рынке по 75.60. Сейчас идет, тут изменения небольшие. Цены на нефть в данный момент, они снижаются. 3,5% теряет Brent, WTI 4%. Brent стоит 110.46, WTI 102.06. В эти минуты продолжает говорить американский президент Дональд Трамп. Он говорит о том, что Иран полностью сломлен. У американцев дела идут хорошо, пролив они контролируют, но и никаких проблем там не существует. Это цитата из слов, из ответов американского президента. Рынок акций в США растет, но в большей степени не на слова Трампа, а на результаты и данные компании, которая завязана на искусственный интеллект. Intel плюс 13%. С начала года на 190% акции Intel выросли. S&P сейчас растет на 0,8%, 0,9% прибавил индекс NASDAQ. Руководство Anthropic заявляет о том, что за год их выручка выросла в 80 раз. Доллар США на мировом рынке сегодня немного снизился на 0,1%, он по индексу упал. Евро-доллар 1,1709. В США выходило много макроэкономических данных. Вырос индекс ISM в сервисе в Соединенных Штатах. Фунт британский 1,3575. Иена упала на 0,3 доллара, 157,67.
1: 18.57, это Ромас Чия Урели. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
8: Хай-тек с Александром Леви. По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD панели на 60 Гц, и в офисах, и в домах. Тогда это был разумный выбор. С тех пор стандартные требования к экрану выросли, и модель Lumen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора. Разработчики снабдили устройство экраном 27 дюймов с CPS-матрицей, разрешением 2560 на 1040 точек, частотой 100 Герц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения примерно 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4К, но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Герц ощущается даже вне игр. Скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе стают медленнее. Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместимо с креплением веса. Из портов наличие HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lumen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать. Это либо разрешение дисплея, либо частота, либо технологии изображения. Часто это был и дизайн, который либо нарочито скучный, либо неуместно агрессивный. Решение от Lumen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии». Хай-тек с Александром Леви. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
9: 19:00 в Москве, в студии Петр Косенко.
8: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
9: 5 мая, вторник, в Москве 22 градуса, в пробке 4 балла в этом часе. Перебои со связью и мобильным интернетом в столице будут повторяться вплоть до 9 мая, так считают опрошенные коммерсанты ФМ-эксперты. Бизнес, который сегодня с утра 4 часа не мог делать вообще ничего, подсчитывает убытки. В Думе хотят запретить студентам поступать в магистратуру не на ту специальность, по которой они учились изначально на бакалавриате. Чем это мотивируют законодатели и насколько сейчас смена специализации явление распространенное? Целый ряд аэропортов Центральной России, в том числе все 4 аэропорта столичного авиаузла, сегодня закрывались из-за массированных атак беспилотников. Со сбоями в расписании столкнулись тысячи путешественников. Goldman Sachs рисует мрачную картину глобального топливного кризиса. Мировых запасов нефти остается ровно на 100 дней, и они иссякнут, если ситуация на Ближнем Востоке не вернется в мирное русло. Какие цены ждут рынок в этом случае? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Сегодня столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
8: Москва.
9: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры и отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечные отключения производятся при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиш только за это утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
10: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился в центре, а машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
11: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
10: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет. Просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flowow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
9: На подключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей накануне. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники коммерсанта. И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
12: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг. Вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось. Приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный призыв, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают от стационарной связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
9: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
13: Ну вот сегодня рабочий день, я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
9: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно делать по СМС и телефону. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Марина.
14: Я сегодня поехала на Кузьминское кладбище. Мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова. Сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели. Никто не мог оформить ничего. Людей, которые пришли хранить, с ними работали. И если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
9: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Го рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в этой ситуации можно по телефону, оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга ВУШ сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. А Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам авиарейсов по всей стране. В Москве полет приостанавливали сразу все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт вообще закрыт на прием и отправку, говорит слушательница «Коммерсант ФМ» Олеся Ушакова. Она ждет свой самолет, который из-за задержек еще даже не сел в Сочи.
15: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы. И, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим. Но пока вроде по информации там все закрыто на вылет. Мы пока вот следуем такого плана, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все нормально организовано, еще объяснили.
9: Из-за потери из таких внештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
16: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую. Ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал. А в новый его покупать получится в полтора два раза дороже.
7: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
16: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потери практически, помимо моральных и временных, не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
9: Потери из-за таких ситуаций всегда существенные. По данным СМИ, в Москве из-за ограничений примерно 200 рейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
17: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют, они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам, а дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка. Когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну там в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
9: Всего с начала суток на подлете к Москве было перехвачено 17 дронов. По данным Минобороны, накануне вечером и ночью перехватили 289 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. 19.13, через полторы минуты новости, затем Дмитрий Дризе.
18: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки роза снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрице Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов. Альберт Эйнштейн. Реклама.
19: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
20: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
21: Телефон рекламной службы 646-3046. Код 495.
9: 19.14. Новости. Олег Булгак в студии.
22: Добрый вечер. Latest news.
23: В Ормузском проливе не наблюдается движения каких-либо коммерческих судов, сообщает Bloomberg со ссылкой на датскую компанию «Маерск». Там подтвердили, что их судно «Альянс Фэрфакс» прошло через пролив в понедельник под защитой ВМС США, однако во вторник трафик упал до нуля. Между тем, Вашингтон настаивает, что безопасный проход судов по Ормузскому проливу существует. В частности, СМИ сообщали о присутствии двух американских эсминцев в Персидском заливе. Минздрав Испании и Всемирная организация здравоохранения договорились обследовать лайнер MV Hondius, где была зафиксирована вспышка хантавируса. Об этом сообщило испанское ведомство. Осмотр провела сегодня группа эпидемиологов во второй половине дня. Новых случаев заражения хантавирусом не выявлено. Сейчас лайнер стоит на якоре у Кабо-Верде. На борту 147 человек. Ранее подтвердилось 7 случаев заражения. Трое скончались, один находится в интенсивной терапии в ЮАР. Еще для двух человек будет организована медицинская эвакуация. РЖД выставили на торги аренду помещений на вокзалах в 64 городах России для организации гостиниц и комнат отдыха. Срок аренды составит 5 лет с возможностью продления. В список входят помещения в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Омске, Новосибирске и других крупных городах. Общая сумма аренды составляет 24 миллиона рублей в месяц. Все помещения обеспечены необходимыми коммуникациями. О погоде. 22 градуса тепла в эти минуты. Ночью плюс 14. Завтра синоптики обещают плюс 25 и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
9: Объединенные Арабские Эмираты вновь под обстрелом. Сообщается, что в стране активизирована работа ПВО. Это вторая за сутки атака на страну, предположительно, со стороны Ирана. Ранее Дональд Трамп снова повторил свой тезис о полной победе. Не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
24: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
25: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке. 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Reuters сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов уверен в себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
24: Генеральная линия. Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным банка Goldman Sachs, топливо остается на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
0: Нефть будет добываться и дальше. То есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы. И этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейс.
2: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
0: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман. Вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей. Ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
24: Армузский пролив остается закрытым более чем 2 месяца. Через него проходило примерно 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером топлива стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали Коммерсант ФМ, аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%. Сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее, чем доходы, и денег на выплату долгов просто не остается. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
3: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И
1: хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года, но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но
4: это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
5: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
1: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. И сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
5: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
1: Инвестору
4: нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
9: По словам экспертов, ситуацию усугубляет так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненко.
6: Достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
5: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
6: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4. Сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
9: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас менее 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Однако, если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитента с внушительным инвестиционным рейтингом, говорят аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. Трафик в городе 3 балла на дорогах. Данные Яндекс.Карт. 40 минут пробка на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино. 19:27. Сейчас новости компании. Олег Булгак.
21: Корпоративные новости.
23: Российская авиапромышленность сделала уникальную работу, полностью импортозаместив самолеты менее чем за 5 лет. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что в мировой практике на разработку самолета при наличии наработок, например, в сегменте двигателестроения, необходимо до 10 лет. Продажи «Феррари» оказались лучше прогнозов, несмотря на ближневосточный конфликт. Выручка по итогам первого квартала составила 1 миллиард 850 миллионов евро. Это на 3% больше прошлогоднего результата и выше прогнозов аналитиков. За первый квартал «Феррари» поставила клиентам 3436 автомобилей. Столько же, как и годом ранее. В конце марта СМИ сообщали, что «Феррари» начала доставлять самолетами свои суперкары, собранные для состоятельных заказчиков на Ближнем Востоке. Пивоварня Brasserie de l'Imprimerie во Франции столкнулась с небывалым ростом продаж. Это случилось после того, как адвокаты Йоко Оно обязали их приостановить продажу пива под названием «Джон Лемон». Всего один пивовар и двое сотрудников уже 5 лет производят лагерь с имбирем и лимоном под этим названием. В марте юристы, отвечающие за защиту имиджа Джона Леннона, потребовали прекратить продажи и отозвать всю продукцию, угрожая крупными штрафами. Это вызвало небывалый ажиотаж, и за считанные дни компания продала месячную норму бутылок.
18: страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы.
24: 19:30 в Москве, в студии Петр Косенко.
18: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
24: 5 мая, вторник. В Москве плюс 22 градуса. Пробки 3 балла и в этом часе. В Думе собираются запретить студентам поступать в магистратуру не на ту специальность, по которой они учились на бакалавриате. Чем это мотивирует, насколько сейчас это явление распространено? В России неуклонно растет спрос на наличные деньги. Только за март и апрель граждане сняли более 900 миллиардов рублей. Это рекорд последних 4 лет. Основная причина – это нестабильная работа онлайн-сервисов. Перебой со связью и с мобильным интернетом в столичном регионе будут повторяться до 9 мая включительно, так считают опрошенные «Коммерсант ФМ» специалисты. Бизнес, который сегодня с утра 4 часа не мог делать вообще ничего, подсчитывает убытки. В России растет спрос на приобретение залогового имущества. Только с начала года объем покупок долговых автомобилей у банков вырос втрое, а недвижимости почти в 1,5 раза. Действительно ли это выгоднее, чем классическая вторичка? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал «Коммерсант ФМ».
18: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
24: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема снимается быстро, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
8: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
10: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
8: Как правило, это запрос налоговой по документам, приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
10: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
8: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
24: Количество контрольных мероприятий в сфере применения касс в 2020 году составило 28 тысяч, а в 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума в марте, в апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи, но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
11: Предприниматели переходят на наличные в 2 случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
24: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей, и разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять уже в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций компании «Русагра». Они принадлежали основателю холдинга Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагра» совмещал государственную службу и бизнес. С 2006 по 2014 год Машкович представлял Белгородскую область Совет Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут из ведомости со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
7: Детали.
12: Прокуратура оценила активы «Русагра» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагра». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагра» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагра» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз, до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагра» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
24: Кроме прочего, суд передал в доход государства, принадлежащий Машковичу, участки в коттеджном поселке Летово Роща в Коммунарке, также его автомобили, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и в отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которых затронут ограничения, будут определять в Минобрнауке. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если же поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, говорят эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курсы профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
7: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой тренд. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
13: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
7: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
24: Реформа высшего образования стартовала в 2023-м. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на три формата, пишут «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
14: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономист, а потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
24: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив только профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых автомобилей у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового автомобиля составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале 2025-го. Подтверждает тенденцию статистика Сбербанка. По данным Дом.РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Инга-банка Василий Кутин.
15: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы. Высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
24: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
16: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
24: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчета показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее, растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
2: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плато. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
24: На последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
17: Коммерсант ФМ. Время и место. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Международная промышленная выставка «Иннопром». Основная площадка для бизнеса, технологий и международного сотрудничества. 15 тысяч организаций-участников. Делегации из разных стран. Передовые решения для промышленности и новые партнерства. Подробности и регистрация на официальном сайте expo.inoprom.com. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник. Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят

0: аэропорта. Сегодня днем власти города и Евтахсириус сообщили об угрозе атаки беспилотников. Предупреждение было снято в 16:43. К этому времени задерживаются вылеты 23 рейсов. Из них 3 на международных направлениях в Хургаду, Ереван и Анталию. На прилет задерживаются 18 рейсов, в том числе из Анталии, Еревана, Стамбула и Ургенча. 3 рейса в Сочи отменены из Минвод авиакомпании «Азимут» и 2 рейса из Москвы авиакомпания «Аэрофлот». Дональд Трамп заявил, что руководство Ирана знает, какие действия приведут к окончанию перемирия и возобновлению американской военной операции. Как сказал президент США, важно вот что: иранцы знают, чего делать не нужно. При этом Трамп не уточнил, какие именно действия Иран не должен совершать. Накануне глава комиссии парламента Ирана по внешней политике и нацбезопасности предупредил, что любое вмешательство США в новый режим судоходства в Ормузском проливе будет рассматриваться как прямое нарушение режима прекращения огня. Наезду на людей на автомобиле в Лейпциге в понедельник мог предшествовать семейный конфликт. Как пишет газета «Бильд», правоохранительные органы исключают политическую подоплеку произошедшего. Накануне 33-летний гражданин Германии направил свой автомобиль на группу пешеходов на оживленной торговой улице в центре Лейпцига. 2 человека погибли, пострадали не менее 20. Нападавшим оказался бывший боксер. Он проходил до этого лечение в местной психиатрической клинике, откуда его выписали 29 апреля. И ранее уже попадал в поле зрения полиции из-за угроз и оскорблений. О погоде. 22 градуса тепла в эти минуты, атмосферное давление ниже нормы. Ночью плюс 14, завтра днем синоптики обещают небольшой дождь и до плюс 25. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования опроса работодателей пришла консалтинговая компания «B1». Там отмечают, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было более половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным «B1», 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
2: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна, не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят сейчас, а вот стаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, все этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
3: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
2: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные, документообороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом, правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
1: Накануне в РСПП заявили, что каждая 4-я компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала только одна из 10 фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В этом случае выигрыши могут быть молодые специалисты, считает гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
4: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственным этими самостоятельными. Даже строить собственную работу как систему под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще подключать и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем,

0: задачи могут быть решены.
1: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
0: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают, у меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
2: По данным ЦБ, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она немного превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы «Гомера» – самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено примерно 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Колбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами, например, встреча Одиссея с циклопом.
3: Дом по хозяину истосковался.
4: Царь Итаки возвращается.
5: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
6: Держите на мне!
2: На вечернем шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя, цитирую, очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину звездный состав актеров, среди них Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
7: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сына играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
8: А какие у вас впечатления от трейлера?
7: Трейлер умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
8: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
7: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
2: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансового обслуживания. Трафик 3 балла в городе сохраняется. Данные Яндекс.Карт. МКАД внутри полчаса пробка от Молодогвардейской улицы до Старогино. Новости компании сейчас в студии Олег Булгаков.
9: Корпоративные новости.
10: Карбамид в портах Балтики в мае может подешеветь на 12-18%, стало известно «Коммерсанту». Цены на минеральные удобрения на мировых рынках начинают снижаться после резкого взлета в апреле. Тогда катализаторами роста стали масштабный тендер индийской IPL на закупку 2,5 миллионов тонн удобрений и заявление о планах. прямой закупки у России почти 3 миллионов тонн карбамида. Они создали ажиотажный спрос в Юго-Восточной Азии. Седан BLGS50 стал самым востребованным седаном C-сегмента по итогам первого квартала. По данным аналитического агентства «Автостат», в январе-марте в России было реализовано 1693 автомобиля марки. Таким образом, он опередил такие модели, как «Лада Аура», «Hyundai Elantra», «Чанган Юни-V» и «Байк U5+.» Французская компания по производству предметов роскоши LVMH, принадлежащая миллиардеру Бернару Арно, на фоне снижения спроса выставила на продажу ряд своих активов в США, включая модный дом и несколько брендов, пишет Financial Times. В числе активов, которые производитель намерен продать, модный бренд марка Jacobs, доля в бренде Fenty Beauty певицы Рианны и американский производитель вина Joseph Phelps Vineyards. Холдинг также изучает возможность продажи газеты «Паризьен».
2: 19.57, это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ромас Чаурели. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
9: Автопилот с Дмитрием Гронским.
11: О проблемах концерна Volkswagen рассуждают не первый год, но убедительнее всего о таких событиях говорят, конечно же, не слова, а цифры. На днях стало известно, что немецкий концерн в процессе масштабной реструктуризации к концу десятилетия только в Германии сократит порядка 50 тысяч рабочих мест. Огромное число. 10 лет назад концерну удалось выйти на первое место по продажам, обойдя Toyota и General Motors. В 2018 году был установлен рекорд. Реализовано 11 миллионов автомобилей. Потом была пандемия, а потом начались новые проблемы. По итогам прошлого года Volkswagen Group продолжает оставаться в лидерах по количеству проданных машин, уступая только концерну Toyota. Но если смотреть на рыночную капитализацию, то Volkswagen сегодня на 8-м месте в мире. Впереди не только Toyota, но и Tesla, Ferrari, Mercedes-Benz, BMW, а также китайские Xiaomi и BYD. Если посмотреть на продажи в первом квартале нынешнего года, то они снизились у большинства брендов группы. Собственно, у Volkswagen на 7,5%, у Audi снижение на 6,1%, Porsche почти на 15%, Bentley и Lamborghini тоже переживают спад. Объемы снизились на 9,9% и 11,7% соответственно. Финансовый директор и операционный директор Volkswagen Group Анно Антлиц подчеркнул, что помимо сложностей с тарифами в США, компания ощущает растущее давление со стороны китайских брендов на европейском рынке. Хотя непонятно, какие китайские компании сегодня всерьез рассматриваются как конкуренты Bentley, Lamborghini или Porsche. Китайский премиум – такое понятие, конечно, существует на рынке, но оно скорее ироническое, нежели серьезное. А вот в масс-маркете тут да, китайские бренды уверенно завоевывают старый свет. Впрочем, и тут для Volkswagen Group есть лучик надежды. По итогам первого квартала, на фоне падения продаж других марок группы, неожиданный рост показала Skoda, увеличив продажи в первом квартале на целых 14%. Недавно, кстати, я беседовал с коллегой, который сказал, что ни за что он не поменяет свою «Октавию» 2019 года выпуска на новый китайский автомобиль. И я его прекрасно понимаю.
9: Автопилот с Дмитрием Гронским.
12: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы.
13: 93,6.
12: Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93,6.
14: 8 часов. В студии Ромас Чиаурели.
12: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
14: Вторник, 5 мая. За окном 23 градуса. На дорогах 2 балла. В этом часе. Бизнес ушел в минус. Анонсированные ограничения работы мобильного интернета в Москве в первый день продолжались 4 часа. Этого хватило, чтобы столичные компании накопили значительные убытки. И у многих просто нет вариантов продолжения работы в условиях отсутствия сети. Все по согласованию. Российские аэропорты, в том числе и почти все московские, работают с перебоями из-за атак украинских беспилотников. Как сильно изменилось расписание рейса во вторник? Пора сдаваться. Дональд Трамп советует Ирану вывесить белый флаг, знак признания поражения в войне с США. Иран эти заявления пока не комментировал. Дмитрий Дризе считает, что Трамп пытается избежать возобновления боевых действий в районе Персидского залива. Надо бы пояснить, налоговая требует у бизнеса аргументов в пользу резкого увеличения платежей наличными. Что у компании есть сказать органам в свою защиту? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Сегодня столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
9: Москва.
14: С утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили ведомстве, точечные отключения производятся при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полины Пастри Валерий Чиш только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
13: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
15: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
13: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке. Тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flowwow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на эту табличку, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
14: О подключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей накануне. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитывали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
16: Часть людей не может заплатить за тренировку, ну, или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что, ну, забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. Это стационарные связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
14: некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
17: Ну вот сегодня рабочий день, я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, которая работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
14: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Но, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
18: Я сегодня поехала на Кузьминское кладбище. Мне нужно захоронить прах свекрови в семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова. Сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели. Никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали. И если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору, в течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
14: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга Вуш сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите об этом в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве полеты приостанавливали сразу все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. Сочи аэропорт вообще был закрыт на прием и отправку рейсов, говорит слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
19: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим. Но пока вроде по информации там все закрыто на вылет. Мы пока вот следуем такого плана, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
14: потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
20: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новую его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
21: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
20: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микшируется, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
14: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений около 200 рейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены, еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
22: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбой, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
14: Всего с начала суток на подлете к Москве перехватили 17 дронов. По данным Минобороны, накануне вечером и ночью были перехвачены 289 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
23: Коммерсант ФМ. Время и место. 15 мая. Москва. Автор и ведущий цикла «Весь Стравинский» Ярослав Тимофеев представит три шедевра самого влиятельного композитора 20 века. В программе «Персифона» концерт «Дамбартон Оукс» и «Симфония псалмов». Произведения прозвучат в исполнении Российского национального молодежного симфонического оркестра под управлением Федора Леднева. Место проведения – концертный зал Чайковского. Триумфальная площадь 4. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте meloman.ru. На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Антон Чехов. Реклама.
24: BMW. Здесь, сейчас. Большой выбор автомобилей BMW в наличии у официального дилера Балт-Автотрейдем. Более 120 BMW в различных комплектациях. Только официальный дилер BMW Балт-Автотрейдем предлагает вам уникальные условия. Покупка в день обращения, прозрачные сделки, гарантия дилера, премиальный сервис и индивидуальный подход. Рублевское шоссе 64. Телефон +7 495 57 33. BMW. С удовольствием за рулем.
23: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
14: 2015, студия с новостями, Олег Булгак.
25: Добрый вечер.
26: Latest news.
25: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио сверили часы по ситуации в международных делах и в отношениях. Об этом сообщает МИД. В телефонном разговоре стороны обсудили международную повестку, отношения Москвы с Вашингтоном, а также график двусторонних контактов. Дональд Трамп снова подверг критике позицию папы Римского Льва XIV по вопросу войны с Ираном. В интервью президент США заявил, папа Римский предпочитает говорить, что в наличии у Ирана ядерного оружия нет ничего страшного. Я думаю, что таким образом он подвергает опасности много католиков и других людей. При этом Лев XIV никогда не заявлял, что наличие у Ирана ядерной программы приемлемо. Новая критика Трампа в адрес главы католической церкви прозвучала накануне визита госсекретаря Марко Рубио в Италию. Одна из главных целей визита – попытка устранить проблемы в отношениях с Римом и Ватиканом. Ученые из Австралии, США и Канады обнаружили 27 экзопланет, которые вращаются вокруг двойной звезды или большего числа звезд. Для этого в течение 2 лет они проверили более 1500 астрономических объектов, сообщает журнал Британского Королевского астрономического общества. Исследователи не знают точную массу обнаруженных астрономических объектов, но, по их оценкам, масса самой маленькой системы может равняться 12 массам Земли. Погода. 22 градуса тепла в эти минуты в Москве, а ночью плюс 14. Завтра днем до 25, небольшой дождь, в четверг уже плюс 28. А в пятницу похолодает до 15 градусов. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
14: Объединенные Арабские Эмираты вновь под обстрелом. Сообщается, что в стране активизирована работа ПВО. Это вторая за сутки атака на страну, предположительно, со стороны Ирана. Ранее Дональд Трамп вновь повторил тезис о полной победе и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
0: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
1: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке. 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
0: Генеральная линия.
14: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армунского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
3: Нефть будет добываться и дальше. То есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы. И этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
4: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
3: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу, опять же, не быстро, нужны новые инвестиции, время в полном объеме как бы компенсировать невозможно.
14: Армунский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. Следим за трафиком. Сейчас, по данным Яндекс.Кар, 2 балла. Дороги почти свободны. На кольцах тоже все относительно спокойно. Только на Бульварном до 5 баллов. Крупнейшая пробка на полчаса с небольшим. Это на Савихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. 20.23. Новости компании. Олег Булгак.
23: Корпоративные новости.
5: РЖД выставили на торги аренду помещений на вокзалах в 64 городах России для организации гостиниц и комнат отдыха. Срок аренды составит 5 лет с возможностью продления. В список входят помещения в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Владивостоке, Хабаровске, Кемерове, Омске, Новосибирске и других крупных городах. Общая сумма аренды составляет 24 миллиона рублей в месяц. Все помещения обеспечены необходимыми коммуникациями. Девелопер ГК «Самолет» сообщил, что перевел платежи по 2 выпускам облигаций в срок, но зачисление произошло позднее по техническим причинам. По данным НРД, обязательства были исполнены вместо 4 мая только ночью 5-го. Группа заявила, что держит ситуацию на контроле, инвесторы получат все выплаты в срок, заверил застройщик. Энергетическая компания «Total Energy» откажется от ограничения цен на топливо, если власти Франции решат поднять налоги. Об этом заявил глава компании Патрик Пуянне. На вопрос о ситуации с поставками летом он пообещал, что во Франции не будет дефицита топлива. 30 апреля «Total Energy» объявила о намерении продлить как минимум до конца мая срок действия ограничения цен на топливо, введенного на фоне ситуации на Ближнем Востоке.
23: Коммерсант ФМ. Время и место. 19 мая. Москва. Заслуженный артист России, аккордеонист, композитор и дирижер Петр Дранга представит авторскую программу «Вектор», в которой традиционные этнические мотивы объединятся с современным музыкальным звучанием. Место проведения – джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке. Начало в 19.30. Подробности на сайте moscow.butmanclub.ru. Арт и факты с Дмитрием Буткевичем.
6: Только что во французском Провансе в Музее департаменталь Арль Антик открылась эффектная экспозиция с названием «Le Passage de Venue», что может переводиться как «Путь Венеры» или «Прохождение Венеры». Однако выставка не связана с одноименной планетой, а посвящена образу римской богини Венеры. И главным экспонатом станет знаменитейшая Венера Арльская. Статуя была обнаружена в 1651 году среди руин древнего театра, буквально в двух шагах от нынешнего здания Музея древности департамента Арль. Она считается одним из главных шедевров римской скульптуры, вдохновленной классическим греческим искусством. Датируется первым веком до нашей эры. Уже более двух столетий статуя хранится в Париже. Сначала в Версале, а после и по сей день в Лувре, где стоит рядом с Венерой Милосской. И вот, наконец, возвращается на место своего обнаружения к родным орлезианцам, совершая таким образом свое прохождение, подобно небесному светилу. Задуманная как настоящее путешествие по метаморфозам богини, выставка объединяет около 80 работ от античности до современности. Все связаны с образом Афродиты Венеры. 33 произведения предоставлены самим Лувром. Выставка представляет собой настоящую процессию образов Венеры. Вокруг Венеры Арльской собраны другие древние Афродиты, что позволяет формально сравнивать каноны красоты, поз, драпировок и изображений женского тела в греко-римском мире. Маршрут выставки также сопоставляет скульптуру с более поздними работами от Гюстава Муро из 19 века до Энди Уорхола через фотографии Монрея и скульптуры Ники де Сен-Фаль. Символистские картины, сюрреалистические фотографии, поп-аллюзии и контемпорари подходы свидетельствуют о том, что Венера остается неиссякаемым образцом для художников. Тексты древних авторов, включенные в выставку, проливают свет на эти трансформации. Заодно посетителям предлагается оценить реставрационные вмешательства 17 века, когда Франсуа Жерардон добавил в руки богини зеркало и яблоко. Мячик, как саркастически отмечают неизменно благожелательные к французам британские искусствоведы.
23: Арт и факты с Дмитрием Буткевичем. Звания и титулы придуманы для тех, чьи заслуги перед страной бесспорны, но народу этой страны неизвестны. Бернард Шоу. Реклама.
2: Эта брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя, потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
23: Телефон рекламной службы 646-3046, код 495.
7: Пояснила корреспондент «Коммерсанта».
8: Источники «Коммерсанта» утверждают.
9: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
23: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
10: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
11: Шанс выиграть был как у Арсенала, так и у Атлетика, но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то Арсенал с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги Чемпионов, но не сомневаюсь, что игроки Атлетика с таким раскладом точно не согласны.
1: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. И это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое Олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
23: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения.
14: 20.30, в студии Ромас Чия Урели.
23: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
14: Вторник, 5 мая. За окном 22 градуса, на дорогах 2 балла. По этому часу. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет в свою защиту компании? На что учился, там пригодился. Выпускникам бакалавриата ограничат варианты продолжения обучения в магистратуре. Так студенты не смогут поменять направление. Зачем это нужно? Людей все еще не хватает, но бизнес больше не переживает. Компании научились подстраиваться под нынешние реалии, правда, фактически отказавшись от расширения. Каким же образом компании выходят из затруднительного положения без привлечения новых кадров? Блокировка оказалась недолгой. Спустя несколько часов в Москве заработал мобильный интернет. Сотовые операторы ранее предупредили, что такие ограничения будут вводиться до конца праздников. Какие же убытки понес бизнес за эти часы? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
8: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
14: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
12: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
13: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
12: Как правило, это запрос налоговой по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
13: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
12: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
14: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. Четыре года спустя почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние четыре года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи, но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные без налог, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мимрук.
15: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по кодексу об административных правонарушениях у ИПшников, по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
14: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых автоматов, аппаратов до 150 тысяч рублей, и разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Закон обещают принять уже в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут ведомости со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
8: Детали.
16: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
17: Кроме прочего, суд передал доход государства, принадлежащий Машковичу участки в коттеджном поселке Летова Роща в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов рублей. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которых затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если же поправки примут, то они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
18: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический какой-то трек. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
19: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
18: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
17: Реформа высшего образования стартовала 3 года назад. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
20: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
17: только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось в кредитных организациях после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей, и это на 12% выше, чем в первом квартале 2025-го. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дома РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Инга Банка Василий Кутин.
0: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. Это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
17: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков.
4: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
17: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчет показателей долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
21: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше выплату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
17: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет. И в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%. Через минуту новости.
23: Дороже золота. В 2015 году копия белого альбома «Битлз» была продана с аукциона за 750 тысяч долларов. Это абсолютный рекорд для пластинки, выпущенной миллионными тиражами. Проданный экземпляр – личная копия барабанщика «Битлз» Ринго Стара с номером 1. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Стиль.
22: Более 5 лет кроссовки были не только базой для любого образа, но оставались на пике трендов.
23: Тревел.
22: Кофе или вино можно, наконец, нырнуть.
23: Технологии.
22: Влияние на жизнь людей сейчас будет происходить быстрее, чем прежде.
23: Идеи для жизни, работы и отдыха в программе «Офф-топ» с Яной Лубниной. Ежедневно на Коммерсант ФМ.
17: 20:45, студия с новостями, Олег Булгак.
2: Здравствуйте. Latest news. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил готовность Германии участвовать в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе, в том числе с помощью военных средств. Вслед за этим он подтвердил отправку в Средиземное море первого немецкого корабля, который впоследствии может быть передислоцирован в Ормузский пролив. Он также вновь выступил за усиление санкционного давления на Иран в случае его отказа разблокировать пролив. Президент Румынии Никушор Дан досрочно покинул встречу.

0: предупредила об опасности дипфейков после публикации в интернете ее изображений в нижнем белье, созданных с помощью искусственного интеллекта. Премьер Италии отметила, что создатель дипфейка значительно улучшил ее на этих картинках, сказав при этом, что для нападок и лжи в ход идут все методы. «Я могу защитить себя, многие другие нет», — заявила Мелони. Она также призвала проверять информацию перед тем, как верить ей и делиться с другими. О погоде. 21 градус тепла в Москве. В эти минуты ночью плюс 14, завтра до 25 и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогу исследования и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. Год назад таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
2: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят сейчас, а вот стаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Соседи сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
3: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
2: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети и некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
1: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна из 10 фирм. Бизнес еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
4: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудника быть ответственным, самостоятельным, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
3: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
4: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят. Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI-ов, в виде мотивации за успех или неуспех.
1: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявлял ранее глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном

0: Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
1: Дом по хозяину истосковался.
2: Царь Итаки возвращается.
3: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
4: Держите на мне!
0: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав актеров, среди которых, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» фильмом года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у ленты есть на это все шансы.
5: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссей играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
6: А какие у вас впечатления от трейлера?
5: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
6: А может ли «Одиссей» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
5: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то автор высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания.
7: Два слова о трафике. По данным Яндекс.Карс, сейчас 2 балла. Дороги свободны. Крупнейшая пробка на 25 минут на востоке. Савихинское шоссе стоит от Южной улицы до шоссе Ильича. Сейчас новости компании. Олег Булгак.
8: Корпоративные новости.
9: Карбамид в портах Балтики в мае может подешеветь на 12-18%, стало известно «Коммерсанту». Цены на минудобрения на мировых рынках начинают снижаться после резкого взлета в апреле. Тогда катализаторами роста стали масштабный тендер индийской IPL на закупку 2,5 миллионов тонн удобрений и заявление о планах прямой закупки у России почти 3 миллионов тонн карбамида. Французская компания по производству предметов роскоши LVMH, принадлежащая миллиардеру Бернару Арно, на фоне снижения спроса выставила на продажу ряд своих активов в США, включая модный дом и несколько брендов, пишет Financial Times. В число активов, которые производитель намерен продать, вошли модный бренд Marc Jacobs, доля в бренде Fenty Beauty певицы Рианны и американский производитель вина Joseph Phelps Vineyards. Холдинг также изучает возможность продажи газеты «Париж». Продажи «Феррари» оказались лучше прогнозов, несмотря на ближневосточный конфликт. Выручка по итогам первого квартала составила 1 миллиард 850 миллионов евро. Это на 3% больше прошлогоднего результата и выше прогнозов аналитиков. За первый квартал «Феррари» поставила клиентам 3436 автомобилей, как и годом ранее. В конце марта «Феррари» начала доставлять самолетами свои суперкары, собранные для состоятельных заказчиков на Ближнем Востоке.
0: 20.56, это Ромас Чи и Аурелия. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Петр Косенко. Связаться с нами вы можете через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
8: Коммерсант ФМ. Время и место. 21 мая. Москва. Премьера спектакля «Ревизор» по комедии Гоголя. Для режиссера Олега Ильина предмет исследования в «Ревизоре» не социальная сатира, изобличающая пороки общества, а психология героев и отношения между персонажами. В ролях Константин Раскатов, Наталья Самсонова и другие. Место проведения – театр Терезы Дуровой. Павловская улица, 6. Начало в 7 вечера. Подробности на сайте teatrium.ru.
10: Стиль с Анной Минаковой.
11: В Женеве во время традиционной и уже и так перегруженной часовой недели прошла еще одна новая выставка – «Хронополис». Как пишут сами организаторы, «Хронополис» отличается от классических часовых выставок тем, что на нее не нужно покупать билеты. Она открыта для любого посетителя. И главное, что они предлагают, это не просто просмотр, а прямой контакт. Возможность диалога с создателями часов. Тот самый touch and feel, когда любой человек может подойти, примерить, посмотреть, поговорить. В отличие от больших салонов, где для этого требуется назначить личную встречу и доступ ограничен, а основная публика по билетам отсматривает лишь витрины. Вся конструкция выставки выстроена вокруг более молодого восприятия. Это видно и по языку коммуникации, и по тому, как «Хронополис» себя продвигает. По фотографиям с молодой аудиторией, по атмосфере с вечеринками почти дискотечного формата. Очевидно, что их посыл – это не только молодые независимые бренды, но и молодые посетители, то есть клиенты будущего. Сам по себе этот подход сработал. Посетители пришли, и в медиа появились положительные отзывы. Однако, наряду с этим прозвучала и критика, касающаяся уровня самих продуктов. При работающем формате часы многим показались неинтересными. И это важный сигнал. Если в первый раз аудиторию можно привлечь новизной и любопытством к формату, то в дальнейшем ключевым фактором станет уже качество представленного продукта.
10: Стиль с Анной Минаковой. Человек никогда ни от чего не отказывается. Он просто одно удовольствие заменяет другим. Зигмунд Фрейд. Реклама. Газета «Коммерсант». Оперативно, объективно и достоверно о главных событиях. Журналисты издательского дома «Коммерсант» готовы подписаться под каждым своим словом. Подпишитесь и вы. Телефон службы подписки 8 800 600 0556. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы 646 30 46. Код 495. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. И мнения. Коммерсант ФМ 93,6.
12: 21 час в Москве, в студии Петр Косенко.
10: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
12: 5 мая, вторник, в Москве сейчас 23 градуса тепла. На дорогах свободно, 1 балл в этом часе. Перебои со связью и с мобильным интернетом в столице будут повторяться вплоть до 9 мая, так считают опрошенные «Коммерсант-ФМ»-эксперты. Бизнес, который сегодня утром 4 часа не мог делать вообще ничего, подсчитывает убытки, прошлые и будущие. В России неуклонно растет спрос на наличные деньги. Только за март и апрель граждане сняли больше 900 миллиардов рублей. Это рекорд последних 4 лет. Налоговая тем временем обещает пристальнее контролировать оборот кэша у предпринимателей. Целый ряд аэропортов Центральной России, в том числе все 4 аэропорта столичного авиаузла, закрывались сегодня из-за массированных атак беспилотников. Со сбоями в расписании столкнулись тысячи путешественников. И Goldman Sachs рисует мрачную картину глобального топливного кризиса. Мировых запасов нефти остается всего на 101 день, и они иссякнут, если ситуация на Ближнем Востоке не вернется в мирное русло. Какие цены ждут рынок в этом случае? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Сегодня столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
8: Москва.
12: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры и отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появились сообщения о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечные отключения производятся при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиш только за это утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
13: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне сегодня пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
14: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
13: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flowwow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на эту табличку, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
12: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупреждали москвичей накануне. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсант ФМ». Это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии. Руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
15: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг. Вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы решим ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают от стационарной связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
12: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал «Коммерсант ФМ» основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
16: Ну вот сегодня рабочий день, я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас просто на отплей перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиентка к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
12: За отключение интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя и у того же Билайна отправка и получение сообщений также были недоступны. С перебоями в работе столкнулись столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
17: Я сегодня поехала на Кузьминское кладбище. Мне нужно захоронить прах свекрови, на могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Людей, которые пришли хранить, с ними работали. И если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы, то есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору, в течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
12: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит, но пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Го рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в этой ситуации можно по телефону, оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга ВУШ сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключится во время поездки. Но в компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как вы их решали? Расскажите об этом в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и к отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали сразу все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов вводились в Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Ижевске и Челябинске. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
18: Мы просто ждем свой рейс. Мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
12: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенны, говорит глава комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
19: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую. Ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
6: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
19: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
12: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа А-320 Андрей Литвинов.
20: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют, они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам, а дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. Всех разная заправка. Когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну там в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
12: По данным Министерства обороны, накануне вечером и ночью были перехвачены почти 290 украинских дронов, в том числе над Московской областью. 21.13 в столице, через 1.5 минуты новости, затем Дмитрий Дризе.
8: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки розы снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрице Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Деньги и средства. Новогвинейская кина состоит из 100 тоя. Название с одного из местных наречий переводится как «плата за еду». Тоя – редкие морские раковины, которые раньше аборигены использовали в качестве денежного эквивалента. Монеты первой эмиссии чеканились из медно-никелевого сплава и бронзы. Сейчас это в основном сталь с никелевым покрытием, реже биметалл и алюминиевая бронза. Птицы, млекопитающие, насекомые, рептилии и рыбы – главные герои не только на государственных символах Папуа-Новой Гвинеи, но и на ее деньгах. Исключением является монета в 50 тоя. Она неправильной формы, и на ней нет изображения животных. Главная монета в стране – одна кина, необычна благодаря отверстию в центре. На аверсе размещена эмблема местного центробанка, на реверсе – пара крокодилов.
12: 21.15. Сейчас выпуск новостей. Олег Булгак в студии.
21: Добрый вечер. Latest news. Власти Ирана объявили о формировании и введении в действие новой системы прохождения судов через Ормузский пролив. Теперь такие суда после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения через пролив. Приняв новые правила иранской стороны, суда получают транзитное разрешение на проход. Отмечается, что подобные разрешения будут выдаваться неким новым органом власти. Правительство утвердило комплекс мер по профилактике негативных явлений среди детей и молодежи на ближайшие 5 лет. Особое внимание будет уделено ограничению деструктивного контента в интернете. В образовательных учреждениях для этого сформируют кибердружины и медиапатрули. Федеральным и региональным ведомствам придется наладить активное взаимодействие для ограничения в соцсетях и СМИ материалов, содержащих сцены вооруженных нападений на школы, а также жестокости и насилия с участием несовершеннолетних, пишет «Коммерсант». В Москве вывески в аварийном состоянии будут демонтированы принудительно, без уведомления собственника. Об этом сообщили в пресс-службе столичного объединения административно-технических инспекций. Речь идет о конструкциях с механическими повреждениями, вывесках с нарушением целостности. Демонтаж будет производиться в 14-дневный срок с момента выявления. Меры направлены на безопасность жителей и гостей столицы, заявили в объединении. О погоде. 21 градус тепла сейчас, плюс 14 ночью и до 25 выше нуля завтра. Синоптики также обещают небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Объединенные Арабские Эмираты снова под обстрелом. Сообщается, что в стране работает ПВО. Это уже вторая за сутки атака на страну со стороны Ирана. Ранее Дональд Трамп снова повторил тезис о полной победе и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом попытается избежать большой войны.
2: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
22: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
2: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик».
12: Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным банка Goldman Sachs, добытого сырья остается на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Ормузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
3: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов, выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
4: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
3: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшем времени не будет реализовано, потому что Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
12: Ормузский пролив остается закрытым уже больше 2 месяцев. Через него проходило около 20% мировых поставок сырья. На этом фоне главным экспортером нефти стали Соединенные Штаты. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли, 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник, повреждены 28 жилых домов, в которых живут 8,5 тысяч человек, сообщил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных жителей не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
5: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
4: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
5: Паники особо нет, люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда, но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишнее, потому что у меня прям на дом дрона 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
12: Ну, Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление президента Украины в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. В свою очередь, Зеленский подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
23: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8-9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел безопасно. сложной обстановке. Но, как известно, украинская сторона это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
1: Зеленский сообщил, что Киев ведет режим тишины, начиная с полуночи 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, украинский президент не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММУРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
0: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать Днем Победы 8 мая, так отмечает вся Европа, весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и в общем обе стороны соблюдали его.
1: В этом году Парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также там не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщили в Минобороны. Для встречи с Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
7: Хай-тек с Александром Леви. По данным аналитиков OCS Distribution, сейчас завершается цикл обновления мониторов, купленных в 2020 году и раньше. Это значит, что на большинстве столов стоят Full HD панели на 60 Гц, и в офисах, и в домах. Тогда это был разумный выбор. С тех пор стандартные требования к экрану выросли, и модель Lumen Ground 27, которую я недавно протестировал, как раз претендует на роль такого рабочего монитора. Разработчики снабдили устройство экраном 27 дюймов с CPS-матрицей, разрешением 2560 на 1040 точек, частотой 100 Герц, яркостью 450 нит, 100% охватом sRGB, поддержкой HDR и технологией подавления мерцания подсветки Flicker Free. Эволюционный переход с Full HD на QHD при диагонали 27 дюймов дает плотность изображения примерно 109 точек на дюйм. Текст становится заметно чище, браузер перестает зернить, таблицы читаются лучше. Да, это не 4К, но последнее требует масштабирования интерфейса. QHD работает нативно, сразу после подключения, без дополнительных настроек. Частота 100 Герц ощущается даже вне игр. Скроллинг плавнее, интерфейс живее, глаза при долгой работе стают медленнее. Подставка монитора регулируется по высоте и наклону, поворачивается в портретный режим, совместимо с креплением веса. Из портов наличие HDMI, DisplayPort, а также USB-C с Power Delivery до 65 Вт. Последний позволяет одним кабелем одновременно выводить изображение с ноутбука и заряжать его. В диапазоне цен, который соответствует Lumen Ground 27, еще недавно приходилось чем-то жертвовать. Это либо разрешение дисплея, либо частота, либо технологии изображения. Часто это был и дизайн, который либо нарочито скучный, либо неуместно агрессивный. Решение от Lumen предлагает взвешенный вариант апгрейда без драмы. Другие обзоры и новости из мира IT на нашем сайте в разделе «Технологии». Хай-тек с Александром Леви.
9: Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
11: Дайте я скажу!
9: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
24: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
25: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
9: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения.
1: 21.30 в Москве, в студии Петр Косенко.
10: Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
12: 5 мая, вторник, 21 градус тепла в Москве, дороги свободны в этом часе. В России неуклонно растет спрос на наличные деньги. Только за март и за апрель граждане сняли более 900 миллиардов рублей. Это рекорд последних 4 лет. Тем временем налоговая служба обещает пристальнее контролировать оборот кэша у бизнеса. Перебои со связью и с мобильным интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая включительно, так считают опрошенные Коммерсант ФМ эксперты. Бизнес, который сегодня с утра не мог сделать вообще ничего без интернета, почти убытки. В Госдуме хотят запретить студентам поступать в магистратуру не на ту специальность, по которой они учились на бакалавриате. Чем это мотивирует и насколько сейчас это распространенное явление? В России растет спрос на приобретение залогового имущества. Только с начала года объем покупок долговых автомобилей у банков вырос втрое, а недвижимости почти в 1,5 раза. Действительно ли это выгоднее, чем классическая вторичка? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснения перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
10: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
12: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема снимается быстро, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
11: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша, и когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
13: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
11: Как правило, это запрос налоговый по документам, приходит он в бухгалтерскую программу, в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
13: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
11: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
12: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч, а в 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет спрос и на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частым отключением связи, но у бизнеса есть и другие причины предпочитать наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук.
14: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
1: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей, и разницы в ответственности для ИП юрлиц больше не будет. А при этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателей, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч за каждое следующее, от 750. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагра». Они принадлежат основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагра» совмещал государственную службу с бизнесом. С 2006 по 2014 год он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут ведомости со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
6: Детали.
15: Прокуратура оценила активы «Русагра» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагра». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагра» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагра» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагра» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
1: Кроме прочего, суд передал доход государства, принадлежащий Машковичу, участки в коттеджном поселке Летова Роща в Коммунарке, также его автомобили, водный транспорт и средства со счетов. Машковича арестовали весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняли в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивался в 86 миллиардов рублей. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Министерство образования и науки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если же поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курсы профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
16: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию в в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности. специальность, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический какой-то рез. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
4: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей?
16: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
12: Реформа высшего образования стартовала в 23-м году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на три формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
6: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру типа физики. Любого, физика любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
12: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриат, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых автомобилей у банков. Похожая тенденция на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О таком тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового автомобиля составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале 2025 года, подтверждает тенденцию и статистика Сбера. По данным Дом РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Инго банка Василий Кутин.
8: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночной ценами. Это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
12: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвесткомпании «Финам» Ярослав Кабаков.
17: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
12: С апреля стало действовать указание Центробанка, который меняет подход к оценке заемщиков и расчет показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее, растет число потенциальных банкротств, отмечает руководитель коллекторского агентства USV Александр Ермолаев.
18: Если поанализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты, квартиры брались в кредит. По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объемы стабилизируются. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
12: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
2: Совет на миллиард. Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты, инвестируя в банковские депозиты? Вот то-то же. Роберт Джей Аллен, американский экономист и писатель. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Они готовы на все ради победы. Подменить анализы, инсценировать ДТП и даже переписать собственный генетический код. Добро пожаловать в закулисье, где правила пишутся не на стадионах. О, спорт. Ты – боль.
3: Голы, очки, секунды. Как рождаются легенды и почему рушатся карьеры.
2: Мир высоких достижений и низких поступков. Обратная сторона большого спорта. В программе «Арена» с Владимиром Осиповым. Всю неделю на «Коммерсант-ФМ».
12: 21.45. С новостями в студии Олег Булгак.
19: Добрый вечер.
20: Latest news.
19: Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начато эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация. Уже определен круг контактных лиц со студентами и сотрудниками университета, проводится разъяснительная профилактическая работа. Дональд Трамп заявил, что США предложили Китаю перенаправить их нефтяные танкеры к Соединенным Штатам вместо стран Персидского залива. Такое заявление американский президент сделал во

0: Огромные скидки на нефть, отгружаемую в этом месяце, до 33 долларов 40 центов к официальным ценам за баррель на основной сорт Basra Medium, следует из уведомления государственного трейдера SOMO. Об этом пишет Bloomberg. Однако, если покупатель согласится на майские условия SOMO, форс-мажор не будет применяться к данному предложению, поскольку оно сделано в уже известных всем сторонам исключительных условиях. Танкерам придется проходить через Ормузский пролив, чтобы забрать товар из Персидского залива. О погоде. 20 градусов тепла в эти минуты в Москве. Ночная температура минимальная, плюс 14. Завтра до плюс 25. Возможен небольшой дождь. В четверг потеплее до 28 градусов. В пятницу столбик термометра опустится к отметке плюс 15. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогам исследований и опроса работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году только треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было более половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или же на подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников у компаний-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
2: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать один и тот же человек. Компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, все этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
3: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
2: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети и некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
1: Накануне в Российском союзе промышленников-предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна из 10 фирм. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В этом случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
4: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-skills. Именно умение сотрудника быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключаются и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем, задачи могут быть решены.
3: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
4: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, в этой компании потерял 10 миллионов долларов. Его спрашивают, меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
1: По данным ЦБ, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявлял ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. При этом безработица остается на низком уровне. В первом квартале 26-го года она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссея» Кристофера Нолана.

0: Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина в фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Колбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами, к примеру, встреча Одиссея с Циклопом.
1: Дом по хозяину истосковался.
2: Царь Итаки возвращается.
3: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
4: Держите на мне!
0: В шоу Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о картине, хотя, цитирую, «очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет». Создание фильма режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет картину и звездный состав актеров, среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли называть «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
5: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что «Одиссея» играет Мэтт Дэймон, что его сына играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
6: А какие у вас впечатления от трейлера?
5: Трейлер умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
6: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
5: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут, но посмотреть его можно будет в формате предсеансового обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг. Об этом «Коммерсант ФМ» рассказали аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. Это уже почти половина всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, а сейчас вынужден рефинансировать долг по более высоким ставкам. Одновременно на компании давят рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее, чем доходы, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингострах Инвестиции Александр Иванов.
7: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
8: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
7: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. И сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
8: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
7: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
0: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитента с внушительным инвест-рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабный риск сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте. 21.58. Это Петр Косенко. Следующий час на Коммерсант ФМ проведет Ромас Чаурели. А связаться с нами можно через чат-бот в телеграм-канале KFM936.
9: Коммерсант ФМ. Время и место. С 13 по 15 мая. Москва. 21-й Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Одна из главных федеральных площадок в сфере закупок, где обсуждают технологический суверенитет, поддержку российских производителей, цифровизацию и практику закупок. Место проведения – инновационный центр «Сколково». Подробности и регистрация на сайте forum-госзаказ.ру. Проспать на работу до середины 19 века было делом обыденным. Все изменилось, когда за дело взялся французский часовщик Антуан Редье. Добавив к обычным часам дополнительную пружину и отдельный заводной механизм, изобретатель получил первый будильник. Думайте иначе. Коммерсант ФМ. Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93.6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ. 93.6. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93.6 FM.
10: В студии Ромас Чаурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий, но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
9: Москва.
10: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
11: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера, либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
12: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
11: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flow.Wow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будут работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
10: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
13: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что это возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. От стационарной связи, когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
10: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС, и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал «Коммерсант ФМ» основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
14: Рабочий день я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на «Артплее» перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, которая работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентам. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
10: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Арина.
15: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте, прекрасно навигатор сработал, и именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
10: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали «Коммерсант ФМ», что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
16: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
10: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
17: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть-чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новую его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
18: Получается, основная нагрузка ложится на туроператоров все равно.
17: Да, если в туре комплексно, то то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
10: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
18: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляют режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
10: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
9: Биохакинг с Анной Кулецкой.
12: В конце марта Калифорнийский суд признал американских техногигантов виновными в халатности при разработке соцсетей и удовлетворил иск 20-летней девушки. По ее словам, в 6 лет она пристрастилась к YouTube, после к другим платформам из-за их привлекательного дизайна. Корпорации обязали выплатить компенсацию и штраф на общую сумму $6 миллионов. Однако в научном сообществе, как это часто бывает, кипит своя драма. Пока юристы подсчитывают убытки, психологи и нейробиологи до сих пор не могут прийти к единому мнению. Можно ли на самом деле называть бесконечный скроллинг ленты клинической зависимостью? В недавнем исследовании в журнале Nature ученые признают, у некоторых людей чрезмерное использование соцсетей действительно вызывает изменения в структуре мозга, приводит к проблемам учебы, потере работы или разрыву отношений. Однако подавляющее большинство исследований не доказывает причинно-следственную связь. Возможно, это просто люди с определенным складом ума тяготеют к социальным сетям. Недавно ученые из Китая обследовали около 70 студентов. Половина из них были так называемые проблемные пользователи смартфонов. И у них мозг работал иначе, особенно зоны, которые отвечают за эмоции и самоконтроль. Они остро реагируют на цифровые раздражители, но не могут вовремя затормозить. Телефон, который они не выпускают из рук, превращается в быстрый способ снять стресс или грусть. Однако официального медицинского диагноза «зависимость от соцсетей» пока не существует и вряд ли когда-нибудь появится. Есть риск того, что с этими ярлыками будет ходить слишком много людей.
10: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
19: Здравствуйте. Latest news. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл In the Stars группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гага, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
10: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
9: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
20: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи Исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
9: Генеральная линия.
10: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Ормузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
21: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию, Египта. Говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения, будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
8: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
21: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей. Ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
10: Ормузский пролив остается закрытым уже более 2 месяцев. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
1: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже, хлопки были без сирен.
8: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
1: Паники особо нет, люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда, но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись. Вообще, на самом деле, у меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям на дом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
10: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархальна считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
2: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
10: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
3: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
10: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
9: Культово с Павлом Шинским.
4: Марш Преображенского полка.
22: Самый старый военный марш России, сочиненный неизвестным композитором, в прежние годы нередко называли Петровским. Что вполне логично. По мнению музыковедов, сочинили его во времена правления Петра Великого, в первой четверти XVIII века. То было время становления в России порядка, недолгого, но сурового. Есть у страны регулярная армия, значит, должны быть военные оркестры, и царь насаждал их в каждом полку с тем же упорством, что и картошку по деревням. А поскольку патронами старейшего полка России были все российские императоры, марш постепенно превратился в гражданский гимн, поскольку играли его и на сугубо штатских праздниках, от царских именин до коронации. В гражданскую он стал символом белого движения, сначала в России, а потом и в эмиграции. Но и в СССР его продолжали играть на парадах. А после Второй мировой его полюбили сразу в обеих Германиях. Вот такой он, Петровский марш. Вроде и военный, а примиряет всех.
9: Культово с Павлом Шинским на Коммерсант ФМ.
23: Пояснила корреспондент Коммерсанта.
24: Источники Коммерсанта утверждают.
25: Об этом сообщил источник Коммерсанта.
26: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
27: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
28: Шанс выиграть был как у Арсенала, так и у Атлетика, но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то Арсенал с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки Атлетика с таким раскладом точно не согласны.
20: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
9: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
10: В студии Рамас Чиаурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
0: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
10: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
5: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
8: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
5: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу, в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
8: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
5: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
10: Количество контрольных мероприятий в сфере применения касс в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
6: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
10: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
7: Детали.
11: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
10: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово Роща в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечают ведущие эксперты Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
13: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, и он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой трек. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
14: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
13: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
10: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
7: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
10: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом.РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.
12: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
10: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
15: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
10: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчету показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
16: Если анализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты, квартиры брались в кредит. По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
10: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
17: Дороже золота. В 2015 году копия белого альбома «Битлз» была продана с аукциона за 750 тысяч долларов. Это абсолютный рекорд для пластинки, выпущенной миллионными тиражами. Проданный экземпляр – личная копия барабанщика «Битлз» Ринго Стара с номером 1.
10: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
18: Здравствуйте. Latest news.
1: Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывает

0: работодателей пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
1: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать один и тот же человек. Компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
2: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
1: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы оборота и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
3: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудника быть ответственным, самостоятельным, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключается и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
2: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
3: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают, меня что, сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
0: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
4: Дом по хозяину истосковался.
5: Царь Итаки возвращается.
6: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
7: Держите на мне!
0: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя

0: Да, очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
1: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссея играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
2: А какие у вас впечатления от трейлера?
1: Трейлер умеренно продающий фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать. Просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
2: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
1: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то авторский высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
0: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике «Ингосстрах инвестиций» Александр Иванов.
3: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
4: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
3: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
4: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
3: Инвестору нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
0: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании Recom Trust Николай Леоненков.
5: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
4: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
5: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
0: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
6: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
0: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий. Но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
6: Москва.
0: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
7: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
8: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
7: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flowwow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на эту табличку, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
0: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
9: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. Это стационарные связи. Когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
0: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал «Коммерсант ФМ» основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
10: Рабочий день я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на «Артплее» перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
0: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Диптрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Арина.
11: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах свекрови в семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте, прекрасно навигатор сработал, и именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
0: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
12: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время, поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
0: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
13: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал. А в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
14: Получается, основная нагрузка ложится на туроператоров все равно.
13: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микшируется, смягчает туроператор. Покупает вновь, потери практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
0: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
15: режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. Всех разная заправка. Когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну там в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
0: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Мужские игрушки. Зимнее яйцо Фаберже из горного хрусталя с узором в виде инея на внутренней стороне, платиновыми снежинками и бриллиантами огранки роза снаружи в декабре 2025-го ушло с молотка за рекордные 30 миллионов долларов. Это одно из 7 императорских пасхальных яиц, которые находятся не в музейных, а в частных коллекциях. Зимнее яйцо – подарок Николая II матери, императрице Марии Федоровне. До 1920-х оно хранилось в оружейной палате Московского Кремля, а после путешествовало по музеям мира и частным коллекциям. Деньги и средства. Лисоцкий лоти, на местном диалекте сесоти, во множественном числе малоти, валюта королевства Лесото, привязана к южноафриканскому ренду по курсу 1:1 через единую валютную зону. Обе валюты имеют хождение на территории страны. У аверса купюр всех номиналов одинаковое оформление. На них изображены нынешний король в центре, справа его отец, слева родоначальник правящей династии. Реверс дензнаков украшают сцены из народной жизни в разные времена. Металлические деньги для Лесото чеканятся на монетном дворе ЮАР. Местный Центробанк имитирует также памятные и юбилейные монеты, редко встречающиеся в обращении. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
16: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
6: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
16: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
6: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
0: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
17: Здравствуйте. Latest news. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл In The Stars группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит. Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
18: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
6: Генеральная линия.
0: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Ормузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
19: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов, выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию, Египта. Говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения, будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
4: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
19: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей. Ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
0: Ормузский пролив остается закрытым уже более 2 месяцев. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
20: Примерно 2:30 ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
4: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
20: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лично мне, потому что у меня прям над домом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
0: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. Министерство обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
21: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
0: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
1: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
0: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
6: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. В истории страхования есть красивая легенда. В начале 20 века адвокат Джон Лоу из Северной Каролины застраховал коробку редких и очень дорогих сигар от пожара и выкурил их. Но страховой заявил, что реликвия погибла в серии небольших возгораний. Дело дошло до суда, и адвокат выиграл. Из-за неточности формулировок в полисе не было конкретизировано понятие «пожар». Страховая выплатила адвокату 15 тысяч долларов и обвинила его в умышленном поджоге. Джона Лоу признали виновным и приговорили к 2 годам тюрьмы. Биржевой словарь. ХАИ, ЛАИ, ГЭП. Еще 3 слова, пришедшие в биржевой русский из английского. ХАИ и ЛАИ – высшая и низшая цены акций за день, неделю, год или даже за всю историю. ГЭП в переводе – разрыв, а на бирже – существенная разница в цене, которая случилась между закрытием и открытием рынка. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
2: Дайте я скажу!
6: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
22: Побывал губернатор в детском саду Калинково.
23: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
6: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
0: В студии Рамас Чиаурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
6: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
0: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский.
2: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
4: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
2: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
4: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
2: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
0: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
3: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 26 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях у ИПшников, по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут в 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
0: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
5: Детали.
8: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался
5: строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали Русагро и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
0: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово Рощи в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечают ведущие эксперты Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
7: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой тренд. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
9: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей?
7: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
0: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
0: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом.РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Инга Банка Василий Кутьин.
11: первом квартале кратный рост спроса на такие активы. Высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
0: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
12: По своим параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
0: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчет показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
13: Если поанализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты, квартиры брались в кредит. По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объемы стабилизируются. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился, повод для реализации.
0: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
14: Завет на миллиард. Вам не нужно быть умнее других. Вы всего лишь должны быть дисциплинированнее. Уоррен Баффет, американский инвестор и предприниматель. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». 4 миллиона долларов за неубранную кровать. 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник. Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
24: Штыривает? Ну, значит, это не твое.
14: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
0: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
25: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики, другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
0: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу по итогам исследований опроса работодателей пришла консалтинговая компания.

0: Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
1: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать один и тот же человек. Компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят сейчас, а вот стаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, ну, автоматизация. Этим сейчас все занимаются, ну, или почти все, большинство.
2: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
1: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, и плюс какие-то административные документообороты и так далее. Ну, народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабирует и делает сильнее, а неправильные тоже масштабирует и делает слабее. Но даже нейросети некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационным управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
0: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
3: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными self-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
2: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
3: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
0: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
4: Дом по хозяину истосковался.
5: Царь Итаки возвращается.
6: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
7: Держите на мне!
0: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.

0: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссей играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
1: А какие у вас впечатления от трейлера?
0: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
1: А может ли «Одиссей» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
0: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то автор высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
2: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике «Ингосстрах инвестиций» Александр Иванов.
3: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
4: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
3: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
4: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
3: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
2: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Реком Траст» Николай Леоненков.
5: достигла, наконец, волна высоких ставок. Те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности, эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
4: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
5: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больше запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
2: По данным агентства «Эксперт РАМ», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
6: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий, но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
6: Москва.
2: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
7: клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре я машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
8: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
7: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там FlowWow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на эту табличку, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
2: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
9: Часть людей не может заплатить за тренировку или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. Это стационарные связи, когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
2: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
10: Рабочий день я был на ArtPlay и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на ArtPlay перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то процентов на 20 упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
2: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Арина.
11: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Людей, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформиться заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
2: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали «Коммерсант ФМ», что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
12: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время. Поэтому надеюсь, что там все норм организовано, еще объяснили.
2: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
13: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернули, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новую его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
14: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
13: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микшируется, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
2: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
15: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют, они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
2: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Мужские игрушки. Золотые карманные часы Жюль Жюргенсен – самый дорогой артефакт, сохранившийся после гибели «Титаника». Осенью 2025-го они ушли с молотка за 2 миллиона долларов. Время на них остановилось в 2:20 ночи. Тогда, 15 апреля 1912-го, лайнер скрылся под водой. Часы принадлежали пассажиру первого класса, предпринимателю Штраусу. Он плыл на «Титанике» с супругой Идой. Они отказались спасаться и отдали место на шлюпке своей горничной. История супругов считается одной из самых известных о катастрофе. Деньги и средства. Гондурасская лемпира равна 100 сентава. Название происходит от имени индейского вождя в XVI веке, развернувшего провальную для индейцев борьбу против испанских колонизаторов. В конце 80-х годов прошлого века обменный курс составлял 2 лемпиры за доллар США. Монета в 20 сентава называется дайм, поскольку равна по стоимости 10 американским центам. Банкноты на полимерной основе выпускаются с 2010 года. Всего выпущено 60 миллионов банкнот. На 200-летие независимости страны была выпущена новая купюра в 200 лемпир с изображением двух красных ара, национальной птицы Гондураса. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Их судьбу решали войны, эмбарго, случайные изобретения и капризы правителей.
16: Доктор Джон Харви Келлок из Мичигана был врачом, мракобесом и расистом.
6: Уверены, что знаете настоящую историю вещей, которые вас окружают.
16: Откуда на вашем столе кетчуп и что подарил человечеству ботаник-шпион?
6: Главные тайны и исторические загадки самых обычных вещей в программе «Культово» с Павлом Шинским. Ежедневно на «Коммерсант ФМ».
2: Сейчас новости, в студии Олег Булгак.
17: Здравствуйте. Latest news. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл «In the Stars» группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гага, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
18: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «Игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Видимо, в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, «Коммерсант ФМ».
6: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Ормузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
19: нефть будет добываться и дальше. То есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегический запас. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
4: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
19: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшем времени не будет реализовано, потому что это Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу, опять же, не быстро, нужны новые инвестиции, время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
2: Ормузский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
20: Примерно 2:30 ночи по Москве был услышан мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7:20, в 7:10 было 2 мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
4: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
20: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда, но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись. Вообще, на самом деле, у меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям на дом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
2: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
21: То, что Россия предложила перемирие на 2 суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
2: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММУРАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
0: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа, весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится, представляет, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
2: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
6: Коммерсант ФМ. Время и место. До 29 мая принимаются заявки на участие в ежегодном рейтинге профессиональной репутации управленцев топ-1000 российских менеджеров. Кандидаты будут оцениваться по критериям: деловая репутация, вклад в развитие компании и другим профильным показателям. Лауреатов выберет деловое сообщество. Организатор – Ассоциация менеджеров. Подробнее на сайте top1000.amr.ru. На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 000 долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум? Как звучат новости, которые ни на что не влияют?
1: Побывал губернатор в детском саду Калинка.
22: Коммуникации власти останавливаться на этом не собираются.
6: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим, слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93.6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93.6 FM.
2: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
3: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
2: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take & Wake Алексей Петропольский.
5: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
4: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
5: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
4: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
5: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
2: Количество контрольных мероприятий в сфере применения касс в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
8: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применений ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по кодексу об административных правонарушениях у ИПшников, по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
2: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
3: Детали.
23: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре – акции «Русагра» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагра» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагра» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
2: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово-Рощи в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Минобрнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
7: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиваться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой трек. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
9: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
7: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
2: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
2: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожие тенденции и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом.РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.
11: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. Это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
2: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
12: По своим параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
2: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчет показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
13: Если поанализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты. Квартиры брались в кредит. По своим портфелям мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случилось какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
2: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет. И в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
14: Вы слушаете «Коммерсант ФМ».
24: 4 миллиона долларов за неубранную кровать.
25: Станки.
24: 6 миллионов за банан на скотче. 12 миллионов за надпись трафаретом «Дурак». И 18 миллионов долларов за голубой прямоугольник.
25: Станки.
14: Серьезно? Искусство или розыгрыш? Гениальность или безумие? И почему за это платят миллионы? Явления в мире искусства и их ценность. В программе «Арт и факты» с Дмитрием Буткевичем.
26: Штыривает? Значит, это не твое.
14: Всю неделю на «Коммерсант ФМ».
2: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
27: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики, другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований и опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
15: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационной

0: Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
1: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Ну, народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабируют и делают сильнее, а неправильные тоже масштабируют и делают слабее. Но даже нейросети и некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
2: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
3: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
0: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
3: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят? Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов? Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI-ов, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
2: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
4: Дом по хозяину истосковался.
5: Царь Итаки возвращается.
6: Никто не помешает мне. Сами боги.
7: Держите на мне!
2: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
8: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссей играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
7: А какие у вас впечатления от трейлера?
8: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки

0: Есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
1: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
0: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какое-то авторское высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
2: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингосстрах инвестиций Александр Иванов.
3: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
4: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
3: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
4: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
3: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
2: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
5: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
4: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
5: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больший запас прочности у компании. Таких бумаг очень много, на рынке. Поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
2: По данным агентства «Эксперт РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
6: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Армузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий, но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
6: Москва.
2: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
7: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре я машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
8: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
7: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там Flow.Wow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
2: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
9: Часть людей не может заплатить за тренировку, ну, или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что, ну, забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. От стационарной связи, когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
2: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС, и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал Коммерсант ФМ основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
10: Рабочий день я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на «Артплее» перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМС-ки, Макс, Телеграм, которая работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
2: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дитрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Арина.
11: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах своей крови в семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
2: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
12: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время, поэтому надеюсь, что там все нормально организовано, еще объяснили.
2: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
13: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть-чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернулись, что же случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
14: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
13: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потерь практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
2: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
15: Режим ковер объявляют не диспетчеры. Диспетчеры только объявляют. Они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам. А дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляют режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
2: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
6: Биохакинг с Анной Кулецкой.
8: снижать уровень кортизола, гормона, который при затяжном стрессе незаметно подтачивает сердце, талию и способность противостоять простудам, оказалось гораздо проще. Без дорогостоящих ретритов, медитаций и даже без внепланового отпуска. Очевидно, это движение. Масштабное исследование, опубликованное в Journal of Sport and Health Science, выстроило причинно-следственную цепочку. В течение года испытуемые занимались спортом. Нагрузка была средней, по 150 минут в неделю. Ходьба, легкий бег, велотренажер. Ученые измеряли стресс не по ощущениям, а по химии тела. Главным показателем как раз выступал кортизол. Сам по себе он не враг и считается гормоном выживания. Проблемы там, где начинается перекос. При хронически высоком уровне кортизол влияет на сон, настроение, иммунитет и даже повышает риск болезней. И вот главный результат эксперимента. У людей, которые регулярно занимались аэробными упражнениями, уровень кортизола заметно снижался. Проще говоря, организм стал менее напряженным по умолчанию. Словно внутренний навигатор тревоги потерял чувствительность. И здесь интересная мысль про само понимание стресса. Обычно мы думаем: сначала я успокоюсь, разберусь с задачами на работе и начну бегать, запишусь на танцы и куплю велосипед. А исследование предлагает включить обратную логику. Двигайся, и тело само начнет расслабляться. И не нужен героизм, марафоны и изнуряющие тренировки. Речь скорее о той самой скучной дисциплине, которая на длинной дистанции дает эффект сильнее любых ретритов.
2: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
16: Здравствуйте. Latest news. Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл In The Stars группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гагой, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2.5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
6: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
17: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков, но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
6: Генеральная линия.
2: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивный аналитик». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
18: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы у Соединенных Штатов, Японии, Германии, там, Франции, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов, выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
19: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
18: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшем времени не будет реализовано, потому что Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
2: Армузский пролив остается закрытым уже более 2 месяца. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. 2 человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе 2 школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
20: Примерно пол второго ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7.20, в 7.10 было два мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
4: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
20: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно там. Выбивало все стекла, магазин. В общем, все разнесло. Все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись вообще, на самом деле. У меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лично мне, потому что у меня прям над домом дрона 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
2: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
21: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8 и 9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев, тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
2: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
22: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно, это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая, так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится, представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
2: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
6: Культово с Павлом Шинским. Катюша.
23: Песня о девушке, тоскующей о бойце с дальнего пограничья, была, по-нашему говоря, эстрадным хитом. Поэт Михаил Исаковский и композитор Матвей Блантер написали ее в 1938-м. Первой «Катюшу» спела на сцене солистка государственного джаз-оркестра Татьяна Батищева, и восторженная публика трижды вызывала ее на бис. Через год вышла пластинка, и вскоре песню знал примерно каждый гражданин СССР. А во время Второй мировой «Катюша» завоевала сражающуюся Европу. Она была гимном греческого сопротивления, ее пели итальянские подпольщики, а болгарские партизаны по мелодии «Катюши» опознавали своих. После войны «Катюша» разошлась по миру еще шире. Собственные версии песни с оригинальным или переведенным текстом появились в десятки стран. Но особенно «Катюшу» полюбили в Китае. Здесь ее считают своей, народной. По слухам, первая маршевая версия «Катюши» появилась именно здесь. В России тоже без «Катюши» давно не обходится ни один крупный парад. Все-таки русские с китайцем – братья навек.
6: Культово с Павлом Шинским на «Коммерсант ФМ».
0: Пояснила корреспондент «Коммерсант».
1: Источники «Коммерсанта» утверждают.
0: Об этом сообщил источник «Коммерсанта».
6: Конечно же, вы следите за новостями. И вам важно знать, что за ними стоит. Мы делаем все, чтобы вы знали.
3: Выплаты из казны ЕС по тем или иным предлогам прекращаются, вводятся фактически санкции, накладываются штрафы, и в стране, власти которой попали в немилость, ухудшается экономическая ситуация, растет недовольство избирателей, и на следующих выборах, как это случилось в Венгрии, бунтовщики терпят поражение, на смену им приходит политическая сила, более лояльная Брюсселю, более сговорчивая.
5: Шанс выиграть был как у «Арсенала», так и у «Атлетика», но финальный свисток зафиксировал ничью 1-1, которая на первый взгляд больше устраивает канониров. Если верить букмекерам, то «Арсенал» с большой долей вероятности должен выйти в финал Лиги чемпионов. Но не сомневаюсь, что игроки «Атлетика» с таким раскладом точно не согласны.
17: Трамп продолжает крушить старый мир, который погряз в бюрократии и коррупции, где поддержка экономической стабильности уступила место политическим играм. Это относится не только к ОПЕК. Нефтяной картель – первая крупная ласточка. ООН, Мировое олимпийское движение, МАГАТЭ и даже Евросоюз – все они в зоне риска.
6: Радио «Коммерсант», 93,6 FM. Новости и мнения. Радио «Коммерсант», новости и мнения. 93,6 FM.
2: В студии Ромас Чиаурели в этом часе. Слишком много наличности. Налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал «Коммерсант ФМ».
6: «Коммерсант ФМ». Эксклюзив.
2: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
24: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. И даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
1: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
24: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
1: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
24: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
2: количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч, в 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи, но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные безналу, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
7: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. Если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по Кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
2: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
9: Детали.
10: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
2: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово Роща в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечают ведущие эксперты Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
9: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, это создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, и он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой тренд. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
11: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
9: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
2: Реформа высшего образования стартовала в 2023 году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на 3 формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
12: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же азов не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
2: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом.РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.
13: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
2: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
14: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
2: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчету показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
8: Если поанализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки в это шли менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты, квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
2: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
6: Дороже золота. В 2010 году в архиве флоридской больницы «Седерс от Лебанон» были найдены рентгеновские снимки Мэрилин Монро. Вскоре они оказались на аукционе «Легенды Голливуда». Эстимейт в $1000 был побит в десятки раз. Три снимка ушли за $45,000, став самым дорогим рентгеном в истории.
2: А сейчас новости в студии Олег Булгак.
15: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в 2 раза за 3 года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики. Другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
2: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 2025-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали Коммерсант ФМ представители рынка. По данным Б1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании-партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
4: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Для этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят. Сейчас аутстаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация. Сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
16: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает...

0: быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.
1: Накануне в Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что каждая четвертая компания готова сократить свой штат. Причем в январе о таких планах сообщала лишь одна фирма из 10. Бизнес все еще готов нанимать на их место новых сотрудников. В таком случае выигрыши могут быть молодые специалисты, говорит гендиректор Oxygen Павел Кулаков.
2: Надо очень плотно, вдумчиво работать с культурным кодом компании. Это и вовлеченность людей, их мотивация, отбор людей с правильными селф-скиллами, именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными селф-скиллами. И, безусловно, еще к личностному качеству человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI, то, в общем, задачи могут быть решены.
3: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
2: Когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании, президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят. Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI-ов, в виде финансовых мотивации за успех или неуспех.
1: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году не досчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами. Например, встреча Одиссея с циклопом.
4: Дом по хозяину истосковался.
5: Царь Итаки возвращается.
6: Никто не помешает мне вернуться домой. Сами боги.
7: Держите на мне!
1: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
8: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссей играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет. А вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
9: А какие у вас впечатления от трейлера?
8: Трейлер — умеренно продающий фильм. Нолан не спешит ничего раскрывать. Просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить. переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
3: А может ли «Одиссея» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
8: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки

0: все-таки, чтобы это было какое-то авторское высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
1: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценные дефолты, когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике Ингосстрах Инвестиций Александр Иванов.
2: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
3: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
2: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
3: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
2: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты. И даже снижение на несколько процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплеск инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
1: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
4: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
3: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
4: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больший запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
1: По данным агентства «Эксперт РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабный риск сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
5: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий, но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
5: Москва.
1: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько часов перебоев со связью в Минцифры. И отметили, что прорабатывают возможность их оперативного открытия в столице на период ограничений. После этого появилось сообщение о возобновлении работы интернета. Как пояснили в ведомстве, точечное отключение производится при угрозах безопасности. К полному шатдауну бизнес был не готов. Например, основатель и руководитель кондитерской Полина Пастри Валерий Чиж только за утро потерял около 100 тысяч рублей. Как принимать заказы без мобильного интернета, по его словам, непонятно.
6: Клиенты, которые к нам приходили оплатить свой заказ карточкой через терминал, они этого не могли сделать. Второе, мы не могли вызвать курьера либо Яндекс.Такси, потому что приложение не работало, либо отменялись курьеры. Мне пришлось пойти взять каршеринг. С каршерингом произошла та же история. Машина стояла рядом с рестораном, я пошел через Wi-Fi, подключился. В центре я машину не смог оставить. Телеграм, соответственно, не работал. Мы только могли по связи как-то с людьми общаться. Очень много недовольных заказчиков, которые давно заказали доставки.
7: Можете ли вы уже оценить потери этого утра и есть ли какой-то план Б, если мобильный интернет снова пропадет?
6: 1100, наверное, точно потеряли. Плюс недовольные клиенты. Плана Б нет, просто-напросто сервисы по доставке, тот же Яндекс.Еда, где мы работаем, там FlowWow, это маркетплейсы, присылают пуш-уведомления, что сервис в связи с плохим интернетом не будет работать. То есть тебя в жесткую отключают все сервисы, ты просто не получаешь никакие заказы больше. План Б, как раньше, вешаешь на себя табличку, идешь по улице, пишешь на этой табличке, принимая заказы. Просто нас отрубили полностью от связи. И сейчас это будет до 9 числа, мы это уже знаем.
1: Об отключениях с 5 по 9 мая крупнейшие операторы предупредили москвичей в понедельник. По словам предпринимателей, от шатдауна больше других страдают сервисы доставки, такси и вендинг, а также небольшие объекты общепита и магазины, которые не подключены к проводному интернету. В марте совокупный ущерб столичного бизнеса за 5 дней отключения мобильного интернета достигал 5 миллиардов рублей, подсчитали собеседники «Коммерсанта». И это не считая волны негатива от клиентов, отмечает президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии, руководитель сети фитнес-клубов World Gym в России Ольга Киселева.
8: Часть людей не может заплатить за тренировку, ну, или за какую-то из услуг, вдруг не имеет при себе наличных, потому что, ну, забыл, не смог и так далее. Это стандартная история клиентская. Конечно, часть не может уточнить расписание, если вдруг оно изменилось, приезжают, возникают конфликтные ситуации, потому что их не проинформировали. Клиент не может зайти на сайт, не может зайти в мобильное приложение, не может ни на что записаться, уточнить и так далее. Единственный выход, который мы сейчас видим, это переход на телефонную связь. Обычные звонки по мобильной связи тоже возникают некоторые проблемы. Мы не можем пока оценить, сколько в деньгах мы потеряем, но мы точно понимаем, что возникнут проблемы в коммуникации с клиентом, которые, конечно, понимают, что в целом эта история общая, но раздражение выливается каждый раз на компанию, которая оказывает услуги. Конечно, если человек приходит, у него нет наличных, а у него тренировка, которая не оплачена, мы вешаем ему депозит. Благо, программы, при помощи которых мы обслуживаем клиента, они работают. От стационарной связи, когда он вернется в следующий раз, он ее оплатит. Но для бизнеса это тоже не очень правильно, потому что это отложенный платеж, авансовая история. Деньги все равно стоят каких-то денег. Тем не менее, выход ищем.
1: Некоторые финансовые брокеры на фоне перебоев предложили пользователям сменить способ подтверждения операции, чтобы обойтись без СМС, и не выходить из учетной записи приложения. При этом с трудностями столкнулись и компании с проводным интернетом, рассказал «Коммерсант ФМ» основатель сети салонов красоты «Персона» Игорь Стоянов.
9: Рабочий день я был на «Артплее» и вынужден был оттуда уехать, потому что у нас на «Артплее» перегрузилась линия по количеству людей, которые сели на стационарный интернет. Конечно, отток людей есть. Единственное, мы стали больше работать с оперативной записью. Если клиент к нам приходит, то мы его сразу записываем на следующий визит. И работаем во всех мессенджерах, которые только есть. СМСки, Макс, Телеграм, который работает от случая к случаю. Поэтому контакт стараемся не терять, но для нас это проблема существенная, потому что многое зависит от регулярного, каждодневного контакта с клиентом. Серьезные финансовые проблемы будут для тех, кто не умеет работать с клиентской базой. Таких малышек много, 70% рынка. Это моностудии, бывший мастер открыл. Вот у них проблемы, конечно же, есть. Сетевому бизнесу чуть-чуть попроще. С прошлым годом мы где-то 20% упали. Будем продолжать медленно падать, потому что для нас контакт с клиентом является ключевым.
1: Из-за отключения интернета возникали также проблемы со снятием наличных в банкоматах. Некоторые из них работают от мобильной сети. Невозможно было оплатить и парковку через приложение. Впрочем, как напомнили в Дептрансе, это можно сделать по СМС или телефону. Хотя у того же Билайна отправка и получение сообщений были тоже недоступны. С перебоями в работе столкнулись и столичные кладбища, рассказала слушательница «Коммерсант ФМ» Арина.
10: Я поехала на Кузьминское кладбище, мне нужно захоронить прах свекрови, семейную могилу. Я выехала из дома где-то в 11:30 из Реутова, сразу загрузила себе все офлайн-карты, потому что рядом с МКАД уже интернета не было. И я ехала по этой офлайн-карте прекрасно, навигатор сработал. И именно на кладбище почему-то появился мобильный интернет. Но в администрации кладбища все базы висели, никто не мог оформить ничего. Люди, которые пришли хоронить, с ними работали, и если нужно было оформить заявление, его буквально в ручном режиме оформляли. А если люди приходили переоформлять документы, то их просили уже подойти после 10 числа, потому что интернет постоянно пропадает, в том числе кассы тоже у них подвисают. Я была там где-то с 12 часов, и до часа у них работа стояла, потому что база висели. В 13 часов я прочитала, что вернули интернет мобильный, хотя он у нас там был, но у них начали постепенно работать базы. То есть они тоже подвисали, но более-менее. В 13 часов я села к оператору. В течение часа, наверное, она мной занималась очень долго, потому что постоянно висли системы, но у меня все получилось. Но предупредили, что лучше иметь деньги наличными, а там суммы очень большие. Ну, мне удалось провести через кассу, все там заработало.
1: В пресс-службе сервисов доставки Яндекса сообщили, что если у курьера на фоне перебоев получилось взять уже оплаченный заказ, он в любом случае его доставит. Просто пользователи могут столкнуться с более длительным ожиданием. В Яндекс.Гоу рассказали Коммерсант ФМ, что заказать такси в такой ситуации можно по телефону, а оплатить в конце поездки наличными. В сервисе кикшеринга «Вуш» сообщили, что пересчитают стоимость аренды для тех, чей самокат неожиданно отключился во время поездки. В компании рекомендуют использовать карту «Тройка» для старта аренды, если не работает интернет. По данным Down Detector, сбои в работе мобильного интернета наблюдались и в Петербурге. С какими проблемами вы столкнулись и как их решали? Расскажите в чат-боте в нашем телеграм-канале KFM936. Атаки беспилотников на российские города привели к задержкам и отменам авиарейсов по всей стране. В Москве работу во вторник приостанавливали все аэропорты, сообщили в Росавиации. Временные запреты из-за дронов также вводились в авиагаванях Петербурга, Сочи, Казани, Нижнего Новгорода, Ижевска и Челябинска. В Сочи аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов несколько часов, рассказала слушательница Коммерсант ФМ Олеся Ушакова. Она ждала свой самолет, который из-за задержек не прилетел в Сочи.
11: Мы просто ждем свой рейс, мы уже зарегистрированы, и, собственно, лучше, мне кажется, находиться в аэропорту для того, чтобы, если все будет хорошо, все откроют, наш самолет сядет, мы улетим, следим за самолетом. Если его посадят в другом аэропорту, то, видимо, рейс будет перенесен на другое время, поэтому надеюсь, что там все нормально организовано, еще объяснили.
1: Потери из-за таких нештатных ситуаций всегда существенные, говорит глава Комитета торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.
12: Это никого не радует, ни туристов, ни других пассажиров, нарушает комплексные проезды, переезды. И даже вот сейчас в Госдуме хотят предложить, если задерживается авиарейс, ЖД, тоже, чтобы можно было менять билеты. Только за прошлый год, за возмещение всякого рода и выездного, и внутреннего туризма, туроператорам все это обошлось где-то в 10 миллиардов рублей. Приобретение новых билетов, проживание зачастую, ну а чуть-чуть шире, если возьмем проблему. Ладно, задержали, пересидел в зале или в бизнес-зале, или переночевал, или воду дали. А если просто вернулись, тоже случается нередко, вернули билет, отмена рейса. А билет в пик под праздник одну цену заранее приобретал, а в новый его покупать получится в 1.5-2 раза дороже.
13: Получается, основная нагрузка ложится на туроператора все равно.
12: Да, если в туре комплексно, то это все-таки микширует, смягчает туроператор. Покупает вновь, потери практически помимо моральных и временных не испытывает. Кстати, не только ковры и погодные условия не балуют, скажем, нас.
1: По данным СМИ, в Москве из-за ограничений во вторник около 200 авиарейсов не смогли отправиться вовремя. Большинство вылетов были задержаны, десятки отменены. Еще несколько рейсов перенаправили в другие города. Гражданские самолеты в этом случае следуют указаниям спецслужб, отмечает командир экипажа Airbus A320 Андрей Литвинов.
14: Режим ковер объявляют не диспетчеры, диспетчеры только объявляют, они же работают вместе с военными. Как военные дают отбои, так и отбой происходит. Наши диспетчеры, они же не видят всю зону. Они объявляют, наши передают всем бортам, а дальше отбой, когда происходит, также в таком же порядке. Сначала военные отбой дают, потом наши диспетчеры уже отдают отбой всем остальным. Все в индивидуальном порядке. Все же летят с разных мест. Один с Питера летит, а другой летит с Кубы, например. У всех разная заправка, когда уже объявляется режим ковер, то каждый командир смотрит сам по остатку топлива. Либо он продолжает лететь, например, ну, там, в зоне ожидания, пока будет отбой воздушной тревоги. Либо он понимает, что у него топлива не хватит, он принимает решение лететь на ближайший аэродром.
1: Всего за последние сутки на подлете к Москве перехватили минимум 18 дронов. По данным Минобороны, к утру вторника были перехвачены почти 300 украинских беспилотников, в том числе над Московской областью. Через пару минут реплика Дмитрия Дризе.
5: Мужские игрушки. Золотые карманные часы Жюль Жюргенсен – самый дорогой артефакт, сохранившийся после гибели «Титаника». Осенью 2025-го они ушли с молотка за 2 миллиона долларов. Время на них остановилось в 2:20 ночи. Тогда, 15 апреля 1912-го, лайнер скрылся под водой. Часы принадлежали пассажиру первого класса, предпринимателю Штраусу. Он плыл на «Титанике» с супругой Идой.
13: Они отказались спасаться и отдали место на шлюпке своей горничной. История супругов считается одной из самых известных о катастрофе.
5: Деньги и средства. Деньги Туркменистана. Туркменский манат равен 100 тенге. Вошел в обращение с конца 1993 года. На всех банкнотах и монетах старого образца, которые использовались до 2009, присутствовало изображение Сапармурата Ниязова, бывшего президента республики. Однако затем была проведена деноминация из расчета 1 к 5 тысячам. На новых банкнотах, утвержденных президентом Берды Мухамедовым, изображены известные представители туркменского народа и архитектурные памятники страны. Памятные монеты выпускаются из золота и серебра. В исключительных случаях используется платина, и у таких монет номинал отсутствует. Вы слушаете «Коммерсант ФМ». Среди сотни разных каналов и одинаковых новостей пишем и показываем только то, что имеет значение. Деньги, тренды, оценки и смыслы. Все важные темы в одном сообщении. Мнение экспертов и эксклюзивные заметки редакторов «Коммерсант ФМ». Ну и, конечно, Дризе. Специальный Дризе. Читайте, смотрите и комментируйте, где и когда вам удобно. Телеграм-канал KFM936. С нами все ясно.
1: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
15: Здравствуйте. Latest news.
16: Глава МИДа Сергей Лавров и госсекретарь Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщает российское внешнеполитическое ведомство, стороны сверили часы по международной повестке и российско-американским отношениям. Политики обсудили график двусторонних контактов. В МИДе назвали беседу конструктивной и деловой. Последний раз Сергей Лавров и Марко Рубио созванивались 20 октября. Тогда Дональд Трамп и Владимир Путин планировали провести встречу в Будапеште, однако она не состоялась. Один из корпусов МГУ имени Ломоносова перевели в дистанционный формат обучения из-за выявленного случая кори. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. Как рассказали в ведомстве, начатое эпидемиологическое расследование, проводится экстренная вакцинация, определен круг контактных лиц. Со студентами и сотрудниками университета проводится разъяснительная профилактическая работа. Rolling Stones объявили о выпуске студийного 25-го альбома Foreign Tons. Новая работа британской рок-группы появится 10 июля. В пластинку войдет 14 треков. Первый сингл In the Stars группа опубликовала во вторник. В соцсетях музыканты опубликовали видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студии звукозаписи. Как пишет Variety, в записи нового альбома примут участие Пол Маккартни, фронтмен The Cure Роберт Смит и Чад Смит из Red Hot Chili Peppers. Альбом записали менее чем за месяц на студии Metropolis Studios в Западном Лондоне. Продюсировал пластинку Эндрю Уотт. Он работал с Леди Гага, Элтоном Джоном и Оззи Осборном. Предыдущий, 24-й альбом, группа выпустила 2,5 года назад. О погоде. В среду в Москве до 25 градусов тепла и небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Пора размахивать белым флагом. Дональд Трамп заявил, что Ирану необходимо признать свое поражение, и не исключил, что противостояние на Ближнем Востоке завершится через 2-3 недели. В Тегеране в ответ предложили выбор – плохая сделка или продолжение бессмысленной войны. Также есть информация, что как минимум нескольким судам удалось пройти через Ормузский пролив под американским конвоем. Политический обозреватель «Коммерсант ФМ» считает, что Белый дом пытается избежать большой войны.
5: Генеральная линия с Дмитрием Дризе.
17: Дональд Трамп обозначил новый дедлайн окончания войны на Ближнем Востоке – 2-3 недели. При этом президент США пояснил, что сроки на самом деле не имеют значения, поскольку мы, Америка, уже победили. Первый день операции «Проект Свобода» по конвоированию судов, застрявших в Ормузском проливе, вопреки многочисленным прогнозам, не привел к возобновлению масштабных боевых действий. Иранцы, тем не менее, продолжают обстреливать Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальное телевидение данный факт опровергало, как бы подтверждая раскол в правящих иранских элитах. Мол, обстрелы действительно были, но это самодеятельность стражи исламской революции. Политическое руководство было категорически против, но его даже не поставили в известность. Не стоит относиться ко всему к этому всерьез. Прием проверенный, он называется «игра в доброго и злого следователя». Мы, политики, всей душой за мир, но есть неравнодушные генералы, которые способны на многое. Не нужно их провоцировать своими проектами «Свобода». И все будет в целом хорошо. Снимите блокаду, санкции, и все успокоится. Но вот новый обстрел и другая реакция. Эмираты страдают за поддержку Израиля и США. Это уже называется «зондаж почвы». Игра на нервах Вашингтона. Как долго он способен терпеть подобные выходки? Между тем, агентство Рейтер сообщило, что Иран вполне способен за год получить атомную бомбу, несмотря на полуразрушенную экономику. Вывод понятен. Нового раунда большой войны не избежать. Создается такое впечатление, что многие политические игроки в мире очень хотят, чтобы Трамп завяз на Ближнем Востоке. Для этого, естественно, нужно вновь как следует ударить. Однако, очень похоже, что глава Белого дома решил действовать в противоход. Здесь нынешний 47-й президент Соединенных Штатов верен себе. Он ломает сценарий и демонстрирует непредсказуемость. Все ждут от него резких, непродуманных действий, но в результате ничего такого не происходит. Обвинения левых в агрессивной сущности президента-бульдозера не работают. Или пока не работают. Есть популярная версия, что проект «Свобода» затеяли для того, чтобы спровоцировать Иран, выставить его агрессором и тогда уже как следует ударить. Ведь мы в Тегеране это понимают, поэтому также не хотят дать тянуть себя в новую большую войну. Логичнее ведь заключить сделку и выжить, нежели пополнить ряды мучеников. Идет тонкая политическая игра с большим числом заинтересованных игроков. Но, похоже, Иран все-таки даст себя втянуть. Впрочем, история, похоже, еще только начинается. А Дмитрий Дризе, Коммерсант ФМ.
5: Генеральная линия.
1: Это был комментарий Дмитрия Дризе, автора телеграм-канала «Конструктивная аналитика». Мировые запасы нефти приблизились к минимуму за последние 8 лет. По данным Goldman Sachs, добытого сырья осталось на 101 день мирового потребления. Особенно тревожно выглядит скорость, с которой сокращаются резервы, отмечают аналитики. Если блокада Армузского пролива продолжится, цена на нефть к июню достигнет $140 за баррель. Нефтяные компании полностью закрыть образовавшийся спрос не могут, говорит директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.
18: Нефть будет добываться и дальше, то есть мы же не остановили производство нефти. Пока есть возможность компенсировать запертые объемы за счет следующих факторов. Это стратегические запасы. Соединенные Штаты, Япония, Германия, там, Франция, они также высвобождают свои стратегические резервы, и этим же занимается Китай. Кроме того, у нас еще есть нефть, которая перенаправляется из разных регионов. Выросли экспортные поставки нефти из Африки, Бразилии в Азию. И говорить сейчас о том, что насколько нам хватит этих запасов, сколько мы можем продержаться, ну, пока просто вообще контрпродуктивная ситуация будет развиваться не так прямолинейно, как пишут аналитики, но рынок, конечно, сегодня испытывает серьезнейшие потрясения. Будет корректироваться потребление, то есть чем выше цены, тем больше шансов, что произойдет такое частичное разрушение спроса, как это уже на самом деле происходит на рынке авиаперевозок, где авиакеросин подорожал настолько, что компании вынуждены сокращать авиарейсы.
19: А увеличить добычу в этих условиях не поможет? Вот ОПЕК недавно докладывала о таких своих планах.
18: Решение ОПЕК плюс о наращивании добычи, оно в ближайшее время не будет реализовано, потому что Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак, Оман, вот эти все страны находятся в районе Персидского залива. Вывести эту нефть не получается. У России проблемы, они связаны с атаками с нефтяной инфраструктурой. У Казахстана проблемы с добычей, потому что они вышли на максимум своих производственных мощностей, ничего нового на рынок они тоже выбросить не могут. Есть Соединенные Штаты Америки, которые могут нарастить добычу. Опять же, не быстро, нужны новые инвестиции и время. В полном объеме как бы компенсировать невозможно.
1: Армузский пролив остается закрытым уже более 2 месяцев. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти. На этом фоне главным экспортером сырья стали США. Они резко нарастили экспорт до 250 миллионов баррелей за 2 месяца, обогнав Саудовскую Аравию. Два человека погибли и 34 пострадали в результате масштабной атаки беспилотников на Чебоксары. Удары начались в ночь на вторник. Повреждены 28 жилых домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек, заявил глава Чувашии. В регионе введен режим ЧС. Школы в Чебоксарах перевели на дистанционный режим, а работу торговых центров ограничили. Власти организовали пункты временного размещения на базе двух школ. Паники среди местных не было, но сами атаки были мощными, рассказал житель Чебоксар Михаил.
20: Примерно полвторого ночи по Москве был слышен мощный хлопок, яркая очень вспышка, мощная ударная волна, потом сирена об эвакуации. В 7.20, в 7.10 было два мощных удара тоже. Хлопки были без сирен.
3: Какая обстановка в городе? Есть ли паника?
20: Паники особо нет. Люди также ходят на работу, гуляют, бабушки сидят у подъезда. Но прилеты были очень мощные. Я насчитал порядка 14 ударов от дронов и очень мощный удар ночью. Торговый центр повредился очень сильно, там выбивал все стекла, магазин. В общем, все разнесло, все витрины лопнули. Несколько человек чудом спаслись. Вообще, на самом деле, у меня отец работает там охранником. Было видео, где человек еле как успел убежать от взрыва. Немножко страшновато было лишь мне, потому что у меня прям над домом дрон 4 пролетело. Не всегда включалась сирена.
1: Владимир Зеленский подтвердил атаку ВСУ на Чебоксары. По его словам, удары нанесли крылатыми ракетами «Фламинго». Тем временем Минобороны России объявила о перемирии 8-9 мая. В министерстве обратили внимание на заявление украинского лидера в Ереване. Зеленский пригрозил атаковать Москву 9 мая. В случае попыток реализовать эти планы, Россия нанесет ответный удар по центру Киева, следует из сообщений военного ведомства. Зеленский, в свою очередь, подчеркнул, что официального обращения к Украине по поводу условий перемирия не было. По его словам, Киев будет действовать зеркально. Президент Ассоциации Евроатлантического сотрудничества Татьяна Пархалина считает, что режим прекращения огня нарушен не будет.
21: То, что Россия предложила перемирие на двое суток, 8-9, это ожидаемо, конечно, потому что парад на Красной площади, руководство страны заинтересовано в том, чтобы он прошел в безопасной обстановке. Но, как известно, украинская сторона на это предложила перемирие на 30 суток. Это предложение было отвергнуто. Состоялся тогда телефонный звонок. Российский президент звонил американскому президенту. Дословно мы не знаем, но смысл состоял в том, чтобы было оказано давление на Киев, тем, чтобы обеспечить безопасность парада. Выступая на саммите Европейского политического сообщества в Ереване, украинский президент очень неоднозначно на это среагировал, и можно было представить, что украинскую сторону такое предложение не устраивает. Но на самом деле, конечно, Украина не заинтересована в том, чтобы нанести удары по параду 9 мая, потому что совершенно очевидно тогда, что будет большой международный скандал. Основной фон, на котором мы приближаемся к 9 мая, можно предположить, что ударов все-таки по Красной площади участникам парада не будет.
1: Зеленский сообщил, что Киев введет режим тишины, начиная с 6 мая. Впрочем, сколько будет длиться перемирие, глава Украины не уточнил. Ведущий научный сотрудник ММО РАН Ирина Кобринская допускает, что режим прекращения огня продержится только в предложенные Москвой дни.
22: То, что Зеленский соглашается тоже объявить перемирие, естественно. Это большой праздник, который отмечают и в России, и в Украине. Другое дело, что сейчас его отмечают в разные дни. Украина стала считать днем победы 8 мая. Так отмечает вся Европа и весь мир. Я не думаю, что Украина, как бы ни было это все оговорено, пойдет на какие-то серьезные нарушения перемирия 9-го после 8-го, когда это празднование состоится. Представляется, что они пойдут на то, чтобы в России этот день тоже прошел, но относительно мирно. Уже были прецеденты, когда оглашалось перемирие, и, в общем, обе стороны соблюдали его.
1: В этом году парад Победы на Красной площади пройдет без военной техники. Также не будет воспитанников суворовских и нахимовских училищ, сообщали в Минобороны. Для встречи с Владимиром Путиным 9 мая в Москву приедет премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата, но на самом параде его не будет, сообщает словацкое агентство ТАСР. Точный список высокопоставленных гостей Кремль пока не оглашал.
5: Коммерсант ФМ. Время и место. С 23 апреля в кинотеатрах России премьера фильма «Коммерсант».
0: Лихие 90-е. Молодой банкир стоит на пороге головокружительной карьеры, мечтая о власти и богатстве. Но одна роковая сделка превращает его жизнь в кошмар. По автобиографическому роману Андрея Рубанова. В главных ролях Александр Петров, Елизавета Базыкина, Михаил Тройник, Хаски и другие.
2: На страх и риск. Самые невероятные случаи в истории. Жизнь современного туриста иногда напоминает сюжет для сюрреалистического фильма. В 2018-м на долю случаев кражи или повреждения личных вещей в Индонезии приходилось почти 30% всех страховых случаев. Виновниками многих из них оказались обезьяны, которых особенно интересовали телефоны, часы и солнцезащитные очки. Только Southern Cross Travel Insurance по подобным заявлениям за 5 лет выплатила путешественникам больше 18 000 долларов. Такие кражи покрываются стандартным разделом страхования багажа и личных вещей. Вы же знаете, как звучит шум. А как звучит информационный шум?
4: Дайте я скажу!
2: Как звучат новости, которые ни на что не влияют.
23: Побывал губернатор в Ленинском районе Калинково.
24: Коммуникации. Власти останавливаться на этом не собираются.
2: Кому дать право говорить? И кто решает? Решают все и всегда амбиции и деньги. Мы следим за тем и другим. Слышим всех, но говорим только с теми, кто знает свое дело лучше других. Коммерсант ФМ 93,6. Новости и мнения. Радио Коммерсант. Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Слишком много наличности, налоговая недовольна растущим объемом живых денег в операциях бизнеса и требует объяснить эту тенденцию. Что скажет свою защиту компании? Образование на переправе не меняют. Депутаты решили привязать студентов к выбранному после школы профилю и запретить им менять специальность после прохождения бакалавриата. К чему такие ограничения? Кадровый голод постепенно утоляется. В России все меньше компаний испытывают дефицит сотрудников. Говорит ли это о том, что вакансии заполняются, или бизнес просто переформатировался и научился жить в таких реалиях? Белый цвет не помог. Растянувшаяся на несколько часов блокировка мобильного интернета в Москве затронула и сервисы, которые включены в так называемые белые списки. Каков масштаб делового паралича? Рост оборота наличных у бизнеса требует объяснений перед налоговой. Предприниматели сообщают об участившихся запросах со стороны контрольно-надзорных органов, узнал Коммерсант ФМ.
2: Коммерсант ФМ. Эксклюзив.
1: Наиболее пристальное внимание уделяется сфере общепита. В большинстве случаев владельцам заведений для ответа на вопрос инспектора хватает выписки по кассе, договоров с контрагентами и накладных. Если контрольно-кассовая техника в порядке, проблема быстро снимается, говорит владелец сети кофеен Take and Wake Алексей Петропольский.
25: Проблема глобальная, потому что по факту мы раньше в общепите получали 90% выручки именно безналичные оплаты картами, QR-кодами, как угодно. Сейчас мы просто физически, особенно сегодня, не имели такой возможности, и люди стали платить кэшем, и уже более 50% людей стали платить кэшем, и это, естественно, формирует наличную выручку, которую мы обязаны сдавать. Даже крупные заказчики иногда привозят деньги наличными по другим услугам. Когда мы отражаем все это в РСС, расчет собственных средств, то налоговая звонит и интересуется, откуда у вас столько кэша. И когда вы его сдадите. Это тоже необычный тренд этого года.
26: Насколько просто происходит объяснение с налоговой?
25: Как правило, это запрос налоговый по документам. Приходит он в бухгалтерскую программу в зависимости от того, кто где ведет учет. И там же и формируется ответ. Но в дальнейшем, конечно, если ответ их не устроит, это может привести к камеральной проверке, а потом и к выездной более глубокой.
26: Готов ли бизнес перестраиваться и возвращаться к безналу?
25: Я всегда говорю своим сотрудникам, что между нами и деньгами клиента не должно быть никаких преград. Поэтому как удобно клиенту, так удобно нам.
1: Количество контрольных мероприятий в сфере применения КАС в 2020 году составило 28 тысяч. В 2024 почти на 50 тысяч больше. При этом растет и спрос на наличные. За последние 4 года он достиг максимума. В марте и апреле в обращение поступило банкнот более чем на 900 миллиардов рублей. Центробанк связывает тренд с частыми отключениями связи. Но у бизнеса есть и другие причины предпочесть наличные без налог, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгений Мемрук.
4: Предприниматели переходят на наличные в двух случаях. Первый случай очень распространен с 2026 года, потому что выросла комиссия по эквайрингу из-за того, что у нас эквайринг теперь облагается НДС. И, естественно, предприниматели при прочих равных не хотят платить высокую комиссию, им проще принять наличные. И второй вариант – это когда предприниматели не хотят и платить налоги с этой налички, так называемый черный кэш, но это более редкий кейс. И если эти наличные фискализированы и пробиты через ККТ, то предприниматель абсолютно чист перед законом, и он свою обязанность исполнил. Единственное, что, конечно, я думаю, участится количество проверок, в том числе дистанционных применения ККТ, потому что у нас сейчас в разработке еще законопроект, который очень резко поднимает штрафы за неприменение ККТ по кодексу об административных правонарушениях. У ИПшников по этому законопроекту штрафы за неприменение вырастут 15 раз. И, конечно, сейчас расчеты наличными у налоговой будут под особым контролем. Но, в принципе, если вы предприниматель, вы столкнулись с такой проблемой, что налоговая просит предоставить пояснение, почему выросла доля налички, то в целом достаточно действительно предоставить выписки, информацию из ОФД и рассказать о своем ассортименте товаров, о том, чем вы занимаетесь.
1: Правительство предлагает увеличить минимальный штраф за неприменение кассовых аппаратов до 150 тысяч рублей. И разницы в ответственности для ИП и юрлиц больше не будет. При этом в случае принятия поправок налоговая откажется от обязательного предупреждения и сможет сразу штрафовать предпринимателя, если выявит нарушение. За повторную продажу без чека штраф будет от 300 тысяч, за каждое следующее от 750 тысяч. Законопроект обещают принять в этом году. Суд передал государству контрольный пакет акций «Русагро». Они принадлежали основателю компании Вадиму Машковичу, его родственникам и бывшему гендиректору холдинга Максиму Басову. По версии следствия, основатель «Русагро» совмещал госслужбу с бизнесом. С 2006 по 2014 он представлял Белгородскую область в Совете Федерации и пользовался своим положением для коммерческой выгоды. Об этом пишет «Ведомости» со ссылкой на иск прокуратуры. Подробнее о претензиях ведомства к Машковичу в справке «Коммерсант ФМ».
6: Детали.
7: Прокуратура оценила активы «Русагро» в 550 миллиардов рублей. Холдинг владеет сотнями тысяч гектаров земель, сельскохозяйственными предприятиями и животноводческими комплексами. По данным следствия, Машкович объединил свои активы еще до прихода в политику. К 2006-му бизнесмен создал холдинг на базе трех компаний – «Авгур Эстейт», «Шугар Имплекс Трейдинг Компани» и непосредственно «Русагро». Попав в Совет Федерации, Машкович не перестал управлять компанией. Де юре акции «Русагро» он распределил между родственниками и доверенными лицами, а часть недвижимости оформил на жену, утверждает ведомство. Машкович проработал сенатором до 2014 года и за это время использовал свои полномочия в интересах холдинга. Часть предприятий в Белгородской области «Русагро» получал не по рыночной цене и без проведения торгов. На этом фоне земельный банк у компании вырос в 10 раз, до 500 000 гектар. Чистая прибыль увеличилась почти до 6 миллиардов рублей. Это в 35 раз больше, чем в 2006-м. Параллельно Машкович занимался строительным бизнесом, о чем тоже не уведомил власти. С 2009 по 2015 он владел группой компаний А101. За этот период капитализация проекта превысила 40 миллиардов рублей. Кроме того, холдинг не указывал в декларациях о компаниях, которые Машкович зарегистрировал на Кипре. Так, по версии прокуратуры, он выводил прибыль за рубеж. Связи сенатора с властями помогали «Русагро» и позднее. Например, в Тамбовской области холдинг получал субсидии и налоговые льготы до 2019-го на общую сумму в 13,5 миллиардов рублей. Прокуратура связывает это с покровительством со стороны региональных чиновников.
1: Кроме прочего, суд передал в доход государства принадлежащие Машковичу участки в коттеджном поселке Летово Рощи в Коммунарке, а также его машины, водный транспорт и средства со счетов. Машкович был арестован весной прошлого года по делу о крупном мошенничестве. Его обвиняют в хищении акций холдинга «Солнечные продукты» и отмывании доходов. Общий ущерб оценивается в 86 миллиардов. Власти не разрешат поступать в магистратуру тем, кто окончил бакалавриат по другому профилю. Это следует из законопроекта, который внесла на рассмотрение в Думу межфракционная группа депутатов. По их мнению, 2 года обучения в магистратуре недостаточно, чтобы стать профессионалом. Предполагается, что перечень специальностей, которые затронут ограничения, будет определять Миноборнауки. Собеседники «Коммерсант ФМ» связывают меры с глобальной реформой высшего образования. Если поправки примут, они в основном коснутся юристов и экономистов, отмечают эксперты. Однако вряд ли это будет работать эффективно, отмечает ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Татьяна Мерцалова. По ее словам, вырастет спрос на курс профпереподготовки, а вот вузы доходы могут потерять.
6: Ко мне приходят разные ребята. Конечно, это вызов для преподавателя, потому что преподавателю приходится заполнять пустоты, создает ситуацию, в том числе и недостаточно успешного обучения на магистратуре. Еще один аспект – это вопрос финансирования. Особенно если человечек учился на бакалавриате на бюджете, он поступает на магистратуру на бюджет, но меняет при этом трек совершенно. То есть государство заплатило за подготовку, условно говоря, инженера, а он стал экономистом. Но если он не получит такой возможности, он все равно не будет работать по той специальности, которую понял, что это не его. Этого мы не изменим. Он все равно будет искать возможности другое трудоустройство по другой специальности, переучиться на программу дополнительного профессионального образования. Вот эту проблему вряд ли решит этот запрет. Ну, магистратура в идеале позволяет перейти в академический такой трек. Люди, которые создают нечто новое в своей сфере или в смежной сфере.
8: Это еще и как будто позволяет развиваться где-то на стыке специальностей.
6: Конечно, да. И в этом смысле действительно возможность за счет магистратуры видеть шире.
1: Реформа высшего образования стартовала в 23-м году. Речь в том числе об отказе от Болонской системы. Вместо бакалавриата введут понятие «базовое высшее образование». Магистратура же сохранит свое название, но будет разделена на три формата, пишет «Коммерсант». Ограничения, которые предложили депутаты, вполне рациональны, считает ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
9: Я не представляю, как может человек, который закончил бакалавриат экономиста, потом магистратуру идти по физике. Любого физика, любого направления. Он же АЗОВ не знает. А сейчас зачастую идут туда, где есть бюджетные места. И мы их заполняем абы кем. В советские времена защита в аспирантуре была на уровне 35-55%, а сейчас хорошо, если есть 15%, а то и того меньше.
1: Только 45% магистрантов продолжают обучение по профилю их бакалавриата, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Высшей школы экономики. При этом по закону уже сейчас невозможно стать адвокатом или клиническим психологом, окончив лишь профильную магистратуру. Россияне с начала года втрое увеличили покупки залоговых машин у банков. Похожая тенденция и на рынке долговой недвижимости. Речь об имуществе, которое осталось у кредитных организаций после того, как прежние заемщики не смогли погасить свои обязательства. О тренде пишут «Ведомости». В ВТБ сообщили, что средняя стоимость залогового авто составила 943 тысячи рублей. Это на 12% выше, чем в первом квартале прошлого года. Подтверждает тенденцию и статистика Сбербанка. По данным Дом РФ, в сегменте недвижимости объем продаж вырос на 44%. Динамику ощутили практически все игроки рынка, подтверждает директор по аналитике Ингобанка Василий Кутьин.
10: В первом квартале кратный рост спроса на такие активы высвобождается большое количество залогового имущества, которое банки стремятся реализовать. Наиболее заметный рост зафиксирован в сегменте автомобилей. В недвижимости динамика также положительная, но менее выражена. В целом залоговое имущество обычно продается со скидкой по сравнению с рыночными ценами. И это связано с наличием обременений, часто с отсутствием ремонта. По разным оценкам дисконт может составлять от 5-6% до 15-20% от рыночной стоимости. В некоторых случаях, если объект долго не продается, скидка может достигать 30%. То есть практически это цена ликвидации. Если банк оставляет имущество за собой и самостоятельно продает его после неудачных торгов, он часто решает сопутствующие проблемы. То есть выписывает жильцов через суд, оплачивает долги по ЖКХ. То есть проводит предпродажную подготовку.
1: Банки остаются в выигрыше дважды. Проблемный актив уходит, а клиент закрывает кредит, объясняет директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков.
11: По самым параметрам сейчас сложно говорить, но рост вполне понятен, потому что, во-первых, банки реализуют имущество, есть дисконт к текущим рыночным ценам, банк экономит на коллекторских услугах, возможных издержках, связанных с ведением, достаточно, так скажем, понятный бизнес. Второй момент, надо понимать, что стоимость капитала сейчас достаточно большая. В этом отношении наличие капитала тех же самых физиков, возможность его использовать, вполне удовлетворяет и одним, и другим.
1: С апреля стало действовать указание ЦБ, которое меняет подход к оценке заемщиков и расчету показателя долговой нагрузки. Если все кредитные выплаты превышают 50% от среднего дохода, банки рассматривают это как сигнал повышенного риска. Поэтому перекредитовываться стало сложнее, и растет число потенциальных банкротов, отмечает руководитель коллекторского агентства USW Александр Ермолаев.
12: Если поанализировать, этот тренд будет продолжаться. Драйверы для этого залоговых авто и у залоговой недвижимости немножко разные. Естественно, не все смогли правильно рассчитать свою нагрузку. При этом тут важно понимать, что если раньше машина с временем стремительно дешевела, то сейчас этот тренд уже не такой. Почему, допустим, банки вытащили менее охотно? Потому что после того, как реализуется залог, долг не закрыт, проблема не урегулирована полностью. Сейчас удается кредиты закрыть полностью. Все стало интереснее. Если брать ипотечные кредиты, тренд в том числе в определенном количестве IT-ипотек, которые были взяты, и программы господдержки, которые были широко развиты, квартиры брались в кредит. В своем портфеле мы видим, что примерно за год доля банкротов выросла раза в два, наверное. Случился какой-то пик, а дальше будет плату. Допускаю, что будет небольшой рост, но затем объем стабилизируется. Потому что, напомню, объемы кредитования автокредитов и ипотеки сильно не росли в последние годы. Поэтому, ну, просто сейчас какой-то отложенный спрос случился для реализации.
1: В последние 4 года число банковских отказов по новым кредитным заявкам постоянно растет, и в первом квартале этого года показатель составил уже почти 83%.
13: Совет на миллиард. Инвестирование – это бизнес, где вы можете выглядеть очень глупо в течение длительного периода времени, прежде чем вы докажете, что вы правы. Билл Экман, американский финансист и предприниматель.
1: Сейчас новости в студии Олег Булгак.
14: Здравствуйте. Latest news. Высокопоставленный чиновник США в конце прошлой недели предупредил Иран об американской операции по сопровождению судов в Ормузском проливе и предостерег от вмешательства, сообщает Axios. Как пишет издание, личное сообщение Ирану от США свидетельствует о стремлении Белого дома снизить риск эскалации. При этом, несмотря на предупреждение, иранцы совершили серию атак на корабли ВМС США, торговые суда и Арабские Эмираты. Ряд американских и израильских чиновников считают, что при сохранении дипломатического тупика Трамп может отдать приказ о возобновлении боевых действий уже на этой неделе. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам января-апреля выросли на 11% и составили 385 тысяч единиц, следует из сообщения Минпромторга. Продажи новых электромобилей с начала года выросли на 26%, половина из них российского производства. Доля российских автомобилей на внутреннем рынке с января по апрель составила 62% против 54% годом ранее. Все подробности в утреннем эфире. В России продажи антидепрессантов выросли в два раза за три года. На треть увеличились продажи транквилизаторов и на 20% психостимуляторов, сообщает Forbes. Опрошенные изданием врачи связывают рост продаж с ростом доступности психиатрической помощи, дестигматизацией психиатрии, а также с использованием искусственного интеллекта и дополнительной подготовкой терапевтов. При этом с 20 по 24 год россияне на 18% чаще стали болеть психическими расстройствами. Число новых случаев превысило 340 тысяч. Ряд специалистов связывают это с улучшением диагностики, другие отмечают, что ухудшение психического здоровья – это мировой тренд. О погоде. В среду в Москве 25 градусов тепла, возможен небольшой дождь. Олег Булгак, радио «Коммерсант ФМ».
1: Бизнес начал справляться с дефицитом кадров. По крайней мере, к такому выводу, по итогам исследований и опроса работодателей, пришла консалтинговая компания B1. Там отмечают, что в этом году лишь треть компаний постоянно страдает от нехватки сотрудников. В 25-м таких фирм было больше половины. Проблему стали решать не поиском новых кадров, а переносом задач на уже работающих сотрудников или подрядчиков, рассказали «Коммерсант ФМ» представители рынка. По данным B1, 3/4 работодателей отдают на аутсорс IT-поддержку, 2/3 передают им свою бухгалтерию. Некоторые фирмы на время нанимают работников в компании партнеров, говорит независимый HR-консультант Михаил Столовицкий.
3: Лучше дышат те компании, которые занимаются организационным переустройством, чтобы решать задачи меньшим количеством людей. Но проблема заключается в уровне квалификации. Этих рабочих нужно будет кого-то переучить, кого-то доучить, кого-то отучить. А вот стаффинг, например, может помогать. Один и тот же человек, компания, например, одна не может его загрузить, и он задействован не все время, работает в другой компании. То есть они его делят сейчас, а вот стаффинговые компании прям появляются. Конечно, технологии, автоматизация, все этим сейчас все занимаются, или почти все, большинство.
15: А какие задачи автоматизируют? Речь об искусственном интеллекте, который начинает выполнять часть задач.
3: Огромный поток текучки, бытовухи какой-то, процедуры кадровых, финансовые, бухгалтерские тем более, плюс какие-то административные документы, обороты и так далее. Народ достаточно активно в это играет. Другое дело, это как в истории с так называемым искусственным интеллектом. Правильные решения масштабируют и делают сильнее, а неправильные тоже масштабируют и делают слабее. Но даже нейросети и некоторые вещи могут помогать вообще достаточно серьезно. Дефицит действительно серьезный, продолжает быть, но выживут те, кто либо имеют длинные деньги, просто переживают и накручивая, может быть, даже зарплаты сверх меры, либо занимаются организационными управленческими вещами. Но здесь отдельная проблема – это квалификация.

0: Именно умение сотрудников быть ответственными, самостоятельными, даже строить собственную работу как систему. Под ответственных людей можно брать и необученных джунов, но также с правильными self-скиллами. И, безусловно, еще к личностным качествам человека относится и желание учиться. А уж если к исполнительской работе еще и подключать и создавать всевозможные AI-агенты, то, в общем, задачи могут быть решены.
1: А как сейчас мотивировать работников, если не повышением зарплаты?
0: Ну, когда ты не просто исполнитель, а когда ты отвечаешь за какую-то задачу. Когда, я не помню, в какой западной компании президент вызвал к себе вице-президента, который сделал ошибку, и компания потеряла 10 миллионов долларов. Его спрашивают у меня, что сейчас уволят. Он говорит, да как же я тебя буду увольнять, когда я уже за твое обучение заплатил 10 миллионов долларов. Это определенная плата за обучение. Ответственность за ошибку, определенные последствия должны быть в виде каких-то финансовых KPI-ов, в виде финансовой мотивации за успех или неуспех.
2: По данным Центробанка, дефицит кадров в России стал рекордным к концу апреля. Такой нехватки рабочей силы за последние десятилетия в стране еще не было, заявляла глава регулятора Эльвира Набиуллина. В РСПП допускали, что компании к 30-му году недосчитаются 3 миллионов сотрудников. Безработица при этом остается на низком уровне. В первом квартале 26-го она чуть превысила 2%. Вышел трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Экранизация поэмы Гомера – самая высокобюджетная картина фильмографии режиссера. На проект потрачено около 250 миллионов долларов. Для сравнения, «Оппенгеймер», вышедший 3 года назад, стоил в 2,5 раза меньше. Трейлер представили в эфире вечернего шоу со Стивеном Кольбером, гостем которого стал режиссер. В ролике показаны сцены морских путешествий, падение Трои, эпичных битв и эпизоды с мифологическими существами, например, встреча Одиссея с циклопом.

0: возвращается.
1: Никто не помешает мне вернуться домой. Даже сами боги.
2: Держите на мне!
3: Нолан сказал, что не хочет выдавать слишком много подробностей о фильме, хотя очень сложно обойтись без спойлеров в экранизации книги, которой 3000 лет. Создание картины режиссер называет настоящим кошмаром по сложности, но надеется, что силы были потрачены не зря. Выделяет фильму звездный состав актеров. Среди них, в частности, Мэтт Дэймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Зендея и Шарлиз Терон. Можно ли назвать «Одиссею» картиной года? Кинокритик, автор телеграм-канала «Я видел свечение экрана» Максим Ершов считает, что у фильма есть на это все шансы.
4: Мы первую половину трейлера знакомимся с персонажами, убеждаемся, что Одиссей играет Мэтт Дэймон, что его сын играет Том Холланд, что ожидать Дэймона дома будет Энн Хэтэуэй. Нам представляют всех звезд, как обычно у Нолана каст впечатляет, а вторая половина трейлера — это экшен, экшен, экшен.
5: А какие у вас впечатления от трейлера?
4: Трейлер — умеренно продающий фильм, но он не спешит ничего раскрывать, просто делает очень базовый трейлер, как если бы это был просто голливудский блокбастер. Все-таки хочется надеяться, что Нолан немножко в своем фильме выйдет за пределы пересказывания древнегреческого эпоса с обилием экшена. Все-таки есть надежда, что он наберется немножко смелости и попробует его как-то переосмыслить с учетом современной реальности, потому что для большого автора, который может себе позволить любой бюджет, какой-то головокружительный актерский состав, довольно мелкая задача просто зрелищно пересказать всем давно известную историю.
5: А может ли «Одиссей» претендовать на статус фильма года или на «Оскар»?
4: В этом году нету «Барбенгеймера», нету противостояния с каким-то другим фильмом. Вот мне кажется, что у «Одиссеи» пока есть все шансы оказаться в номинациях, но чтобы победить, нужно все-таки, чтобы это было какой-то автор высказывание. Во всех списках самых ожидаемых картин 2026 года «Одиссея» — единственный оригинальный фильм. Мы там видим продолжение «Человека-паука», «Историю игрушек 5», «Дюну», «Мстители». Мы все это уже видели, примерно представляем, что нас ожидает.
3: «Одиссея» выйдет в зарубежном прокате 17 июля. В России фильм официально не покажут. Ожидается, что посмотреть его можно будет только в формате предсеансного обслуживания. На рынке облигаций все больше рисков. Под угрозой дефолта примерно четверть бумаг, рассказали «Коммерсант ФМ» аналитики финансового рынка. В первом квартале компании 11 раз переносили выплаты по кредитным договорам. А это уже почти половина от всех случаев за прошлый год. При этом часть из них переросла в полноценный дефолт, и когда организация так и не смогла выполнить обязательства перед инвесторами. По словам аналитиков, главная проблема – это дорогие деньги. Бизнес раньше занимал под 13-15%, сейчас вынужден рефинансировать долги по более высоким ставкам. Одновременно на компании давит рост налоговой нагрузки и слабый спрос. В результате расходы растут быстрее доходов, и денег на выплату долгов просто не хватает. Поэтому волна дефолтов по облигациям будет продолжаться, говорит аналитик по макроэкономике «Ингосстрах инвестиций» Александр Иванов.
6: В этом году действительно будет много дефолтов и много разговоров и обсуждений об этом. Однако на ВДО и компании с низким рейтингом приходит совсем немного. То есть, если объем бумаг корпоративных эмитентов на начало года был около 28 триллионов рублей, на высокодоходные облигации приходится только 4% и 7% на эмитентов третьего эшелона. При этом в зоне риска находятся прежде всего компании, которые выпускали высокодоходные облигации, или компании с невысоким рейтингом. И хотя их много в количестве, номинальный объем выпущенных ими облигаций не такой большой. Поэтому слышать о дефолтах мы будем действительно в течение всего года. Но пока кажется, что для устойчивости финансового рынка это не представляет опасности. Но это будет одним из аргументов дополнительного давления на Банк России в части ускорения и снижения ключевой ставки.
7: А какой показатель будет уже критичным для рынка?
6: Опасность будет, когда на горизонте будут действительно крупные банкротства. Сейчас рынок с большим вниманием следит за тем, что происходит, например, с самолетом. Вот если будут дефолты компании первого или второго эшелона, вот это действительно будет страшно.
7: Все-таки текущая ситуация уже должна стать для инвестора каким-то сигналом?
6: Инвесторам нужно быть готовым к продолжению дефолтов и понимать, что сейчас, с какой бы скоростью Банк России не снижал ставку, все кредиты уже взяты, и даже снижение на несколько

0: процентных пунктов принципиально не поменяет для большинства картину. Кроме того, с учетом ситуации на нефтяном рынке, всплески инфляции из-за этого, Банк России вообще может, наоборот, прекратить ее снижение.
1: По словам экспертов, ситуацию усугубляет и так называемая «стена погашений». В этом году подошел срок выплат большого объема обязательств. Предпринимателям предстоит вернуть 5-6 триллионов рублей. На этом фоне инвесторам стоит не гнаться за максимальной прибылью, а контролировать риски, предупреждает директор корпоративных финансов компании «Рекомтраст» Николай Леоненков.
2: Достигла, наконец, волна высоких ставок те компании, которые наиболее закредитованы, у которых есть проблемы с денежными потоками, потоком ликвидности. Эти проблемы возникли не на пустом месте. Естественно, это цепная реакция, которая касается всего рынка. Ликвидность сужается, эмитенты начинают испытывать сложности. И у кого наиболее высокий коэффициент долг и беда, те начинают проскальзывать и не успевают вовремя справляться со своими обязательствами. Но проблема по состоянию на сегодняшний день, она не критична.
3: Но все-таки стоит ли инвесторам вести себя на этом фоне осторожнее?
2: Для инвесторов важно при формировании своего портфеля или при корректировке его составляющих смотреть на закредитованность компании. Если долг и беда, коэффициент выше 3-4, сейчас вот и годовые отчеты вышли, можно посмотреть денежные потоки, объем выручки. Если все эти показатели ухудшаются, очевидно, что компания будет сложнее. Поэтому из этих бумаг можно спокойно, рынок позволяет это сделать, выйти, сократить долю и перейти в более высокие рейтинги, там, где больший запас прочности у компании. Таких бумаг очень много на рынке, поэтому я бы не стал говорить о том, что существует какая-то критическая точка. Рынок начинает пересматривать риски и стоимость бумаг. Поэтому, естественно, рынок это переживет, и уже такие ситуации были и в 90-е годы, в середине 2000-х. Все понимают эти проблемы. Надеюсь, что будут точечно расшивать точки неплатежей, и денежный поток будет с новой силой развиваться по системе.
1: По данным агентства «Эксперт.РА», доля реальных дефолтов сейчас меньше 1% рынка, а позиции всех крупных компаний остаются устойчивыми. Но если высокие ставки сохранятся, проблемы могут затронуть даже эмитентов с внушительным инвестиционным рейтингом, считают аналитики. Наиболее масштабные риски сейчас в топливном ритейле, логистике и девелопменте.
4: Каждый день мы проверяем десятки версий. Для этого мы делаем сотни звонков и задаем тысячи вопросов. Все, чтобы вы услышали ясные ответы. 93,6. Новости и мнения. Коммерсант ФМ 93,6. Радиоканал «Коммерсант». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-63-782. Выдано Роскомнадзором 27 ноября 2015 года. Для лиц старше 16 лет. Радио «Коммерсант». Новости и мнения. 93,6 FM.
1: В студии Ромас Чиеурели в этом часе. Впереди еще 4 дня. Блокировка мобильного интернета продлится в Москве до конца праздников, но уже по итогам вторника компания фиксирует большие убытки. Лотерея для пассажиров. Аэропорты по всей России, в том числе и весь московский авиаузел, вынуждены были корректировать расписание из-за украинских беспилотников. И сколько же рейсов было отменено и отложено? Иран проигнорировал требования о капитуляции. Пока Трамп призывает Тегеран сдаться, в Исламской Республике публикуют новые требования к судам, которые намереваются пройти через Ормузский пролив. Дмитрий Дризе считает, что ни одна из сторон не хочет возобновления боевых действий, но они весьма вероятны. Налоговая заинтересовалась резким увеличением оборота наличных в России. Ведомство не устраивает объяснение, что, мол, виноваты во всем ограничении интернета. ФНС видит в этом тренде крамолу. Как же бизнесу успокоить налоговиков? Перебои с интернетом будут повторяться вплоть до 9 мая. Об этом предупреждают телеком-аналитики. Во вторник столица оказалась в офлайне примерно на 4 часа. Бизнес уже начал подсчитывать убытки и готовить план «Б» до конца праздников.
4: Москва.
1: С самого утра москвичи не могли вызвать такси, воспользоваться службами доставки, кикшеринга, послушать музыку и открыть карты. Не прогружались даже сайты из белых списков. Работа последних требует согласования со спецслужбами, признали спустя несколько дней.